быть обыкновенным человеком, который творил чудеса посредством магии и поэтому показался Сыном Божиим. Так как догмат о божестве Иисуса Христа составляет главный, центральный пункт христианской доктрины, то, соответственно, важности предмета доказательства Иустина и обильны, и разнообразны. «Мы, — говорит Иустин, — прежде находили удовольствие в любодеянии, ныне любим одно целомудрие. Прежде пользовались хитростями магии, а ныне предаем себя благому и нерожденному Богу. Прежде мы более всего заботились о снискании богатства и имения, а ныне и то, что имеем, вносим в общество и делимся со всяким нуждающимся. Прежде друг друга ненавидели и убивали, и не хотели пользоваться одним очагом с иноплеменниками по разности обычаев. Ныне, по явлении Христовом, живем вместе и молимся за врагов наших. И несправедливо ненавидящих нас стараемся убеждать, чтобы они, живя по славным Христовым правилам, верно надеялись получить с нами одни и те же блага от владычествующего над всем Бога». Такую высоконравственную настроенность христиан произвели заповеди Христовы о целомудрии, о любви ко всем людям, о помощи нуждающимся, о незлопамятности, услужливости для всех и негневливости, о поклонении единому Богу. В качестве второго довода Иустин приводит близкую параллель между христианским догматом о лице Иисуса Христа и языческим учением о богах. «Если мы говорили, что Слово, которое есть первенец Божий Иисус Христос, родился без смешения, и что Он распят, умер и воскресший вознесся на небо, то не видим ничего отличного от того, что вы говорите о так называемых у вас сыновьях Зевса. Если мы говорим, что Он, Слово Божие, родился от Бога особенным образом и выше обыкновенного рождения, то пусть это будет у нас общее с вами, которые Гермеса называют словом-вестником от Бога. А если кто говорит, что Христос был распят, то и это общее с сынами Зевса, которые подвергались страданиям. Эскулап был поражен молнией и взошел на небо, Дионис был растерзан, Геркулес во избежание трудов бросился в море и так далее. Конечно, страдания их, доведшие до смерти, были различны, так что он и по особенностям своего страдания ничем не ниже их, но даже выше их, ибо из дел оказывается, кто лучше. Если мы говорим, что он родился от девы, то почитайте и это общим с Персеем, родившимся от Данаи. Когда объявляем, что Он исцелял хромых, расслабленных и слепых от рождения и воскрешал мертвых, то и в этом случае должно представить, что мы говорим подобное тому, что говорят о деяниях Эскулапа. Проведя параллель между учением о Христе и языческим учением о богах, Иустин понимал, что она только в некоторой степени ослабляет упрек со стороны язычников, но не оправдает совершенно христианского учения о божестве Иисуса Христа. Поэтому он тотчас же оговаривается: «И надобно верить словам нашим, не потому, что мы говорим схоже с вашими писателями, а потому, что мы говорим истину». После этого он приводит последний, решительный аргумент в пользу христианского учения. Истинность одного только этого учения, по его словам, подтверждается свидетельством ветхозаветных пророков. Иустин говорит: «В книгах пророков мы находим предсказание о том, что Иисус наш Христос придет, родится от девы и возрастет, будет исцелять всякую болезнь и всякую немощь и воскрешать мертвых, подвергнется зависти и будет неузнан и распят, умрет и воскреснет, и на небеса взойдет,
и будет, и наречется Сыном Божиим, так же, что некоторые будут им посланы проповедать это во весь род человеческий, и более из язычников уверуют в Него». В следующих двух главах Иустин приводит полный текст пророчеств, местами поясняя, что все пророчества, касающиеся земной жизни Иисуса Христа, уже сбылись, в чем язычники могут удостовериться, если пожелают навести надлежащие справки. «Когда мы доказываем, — говорит Иустин, — что все уже сбывшееся было предвозвещено пророками прежде, нежели оно совершилось, то необходимо надобно верить, что непременно сбудется и то, что подобным образом предсказано, но еще не имеет совершиться. Ибо каким образом исполнились события, предсказанные прежде и неведомые, таким же образом сбудутся и остальные, хотя не знают того и не верят». Пророки предсказали два пришествия Христова. Одно, уже бывшее, в виде человека неславного и страждущего. Другое, когда Он, как возвещено, со славою придет с небес, окруженный ангельским своим воинством, и когда воскресит тела всех бывших людей, и тела достойных облечет в нетление, а тела нечестивых, способные вечно чувствовать, пошлет вместе со злыми демонами в вечный огонь. Каким бы образом поверили мы человеку распятому, что он первенец нерожденного Бога и произведет суд над всем родом человеческим, если бы мы не находили свидетельств, предсказанных о нем прежде, нежели он пришел и сделался человеком? И если бы не видели, что точно так и сбылось, что земля иудейская опустошена, что люди из всякого народа уверовали в него посредством учения апостолов его, и бросили древние обычаи, в коих жили они по заблуждению. Попутно с доказательством божественности Иисуса Христа, Иустин доказывает истинность еще двух, тесно связанных с ним и также оспариваемых язычниками догматов о воскресении мертвых и последнем суде. Истину воскресения он доказывает следующим сравнением. «Мы надеемся получить умершие и в землю обратившиеся тела наши, утверждая, что нет ничего невозможного для Бога. Будем говорить предположительно. Положим, что вы не существовали бы в настоящем своем виде и не родились бы от таких родителей, как ваши. Если бы кто показал вам семя человеческое, и изображение вида человеческого, и стал утверждать, что из того самого произошло такое существо, то поверили бы вы этому, не увидев на самом деле? Никто, думаю, не решился бы отрицать, что он не поверил бы. Таким же образом и ваше неверие происходит от того, что вы еще не видели воскресшего мертвеца. Но как прежде не поверили бы вы, что из малой капли можно сделать вас такими, как вы, и однако же видите, что это делается, таким же образом судите, что и человеческие тела, разрушившиеся и обратившиеся в землю наподобие семян, могут по Божию повелению в свое время воскреснуть и облечься в нетление. И Учитель наш Иисус Христос сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». «Мы желаем, — говорит Иустин, — вечной и чистой жизни. Мы стремимся к пребыванию с Богом, Отцом и Создателем всего мира, и спешим исповедать нашу веру, будучи убеждены и веруя, что такой награды достигнут те, которые делами своими засвидетельствовали пред Богом верность в служении Ему и любовь к жизни у него, недоступной для зла». Платон также говорит, что грешники придут на суд к Радаманту и Миносу и будут ими наказаны, и мы утверждаем то же самое.
но по-нашему судьёй будет Христос, и души их будут соединены с теми же телами и будут преданы вечному мучению. Если бы смерть вела в состояние бесчувствия, то это было бы выгодно для всех злодеев. Когда учим, что души злодеев и по смерти, имея чувствование, будут наказаны, а души добрых людей, свободные от наказаний, будут жить в блаженстве, то мы говорим то же, что и философы. И пророки учат, что каждому по достоинству дел воздаются или наказания и мучения, или награды.

После доказательства истинности главнейших христианских догматов, Иустин выясняет силу и значение креста, который служил таким соблазном для язычников. Крест, как предсказал пророк, есть величайший символ силы и власти Христовой, как это видно и из предметов, подлежащих нашему наблюдению. Крестообразную форму имеет корабль с поднятым парусом, имеют земледельческие и ремесленные орудия и человек с распростертыми руками. Наконец, и ваши символы представляют силу крестообразной формы. Я разумею знамена и трофеи, с которыми вы совершаете свои торжественные шествия, являя в них знак вашей власти и силы, хотя вы делаете это, сами не помышляя о том. У философов также встречается учение о кресте. Платон в Тимее говорит, что Бог поместил Сына Своего во Вселенной наподобие буквы «Х» в форме креста. Если же христиане ведут чистую богоугодную жизнь, если они никогда не являются врагами государства, и если, наконец, они содержат возвышенное божественное учение в некоторых пунктах, сходное с мнениями лучших языческих писателей, то почему же они, одни из всех людей, подвергаются преследованиям за свою религию? Объяснение этого непонятного на первый взгляд явления Иустин видит в действии на язычников злых демонов, коренное свойство которых — обольщать людей и вводить их в заблуждение. Создавшие язычество, они разными способами заставляли уверовать в него людей, нетвердых в богопознании, и с тех пор держат их в своей власти, всячески отвлекая их от истины. Так как христиане проповедуют эту истину, то демоны являются их естественными врагами и настраивают против них язычников. Так называемые «демоны», говорит Иустин, о том только и стараются, чтобы отвести людей от Бога Творца, Его перворожденного Христа Бога, и тех, которые не могут возвыситься от земли. Они пригвоздили и пригвождают к земным и рукотворенным вещам, а тех, которые стремятся к созерцанию божественного, незаметно совращают. И если они не имеют здравого рассудка и не ведут чистой и бесстрастной жизни, ввергают в нечестие. Еще в древности злые демоны, открыто являясь, оскверняли женщин и отроков и наводили людям поразительные ужасы, так что те, которые не рассуждали разумом об их действиях, будучи объяты страхом и не зная, что это были злые демоны, назвали их богами и давали им такое имя, какое кто из демонов сам себе избрал. Отсюда произошли сказания о разных сынах Зевса и вся вообще языческая безнравственная мифология, так как демоны через посредство поэтов предварительно рассказывали за действительность то, что последние описывали в вымышленных ими сказаниях. Они требуют жертв и служения от тех, которые живут противно разуму, и вообще стараются держать вас в рабстве и служении, то через сновидения, то через магические чарования пленяют всех, кто немало не старается о спасении своем. Для обмана и развращения рода человеческого демоны извращали божественные учения. Они, услышавши предсказания пророков о том, что придет Христос, и люди нечестивые будут наказаны огнем, сделали то, что многие назвались сынами Зевса, думая тем произвести такое действие, чтобы люди сказания о Христе почитали за чудесные сказки, подобные тем, которые были рассказаны поэтами. Так, например, пророчество Моисея «Не оскудеет князь от Иуды» они извратили в сказание, что Дионис родится от Зевса, будет изобретателем винограда и так далее. Пророчество Исаии о рождении Христа от Девы и о вознесении Его на небо представили в виде сказания о Персее.
Пророчество о том, что Он будет исцелять больных и воскресит мертвых, извратили в сказания об Эскулапе. После вознесения Христа на небо они выставили таких людей, которые называли себя богами, как, например, Симона Волхва и Минандра. Услышавши о христианском омовении, которое было возвещено пророками, демоны сделали то, что входящие в храмы их и желающие приблизиться к ним для совершения возлияний и курений окропляют себя и делают то, что люди идут и омываются перед тем, как войти в храмы им посвященные. Даже таинство Евхаристии перенесено демонами в обряды Митры, где вступающему в мистерию предлагается хлеб и чаша с водою. Эти же демоны, обличаемые христианами, выдумали и те порочные и нечестивые дела, которые возводятся на христиан, и для которых нет никакого свидетеля, ни доказательства. Они производят и то, что живущие неразумно, воспитанные в страстях и худых обычаях, и приверженные к пустым мнениям, истребляют и ненавидят христиан. Своим рассуждением о демонах Иустин достиг двух целей. С одной стороны, указал главный источник ненависти язычников к христианам, а с другой — доказал ложность язычества, которое, как произведение демонов, есть удаление от истинного богопознания. Первая апология заканчивается повторением просьбы правительству о правосудии. «Если все сказанное мною, — говорит Иустин, — кажется вам согласным с разумом и истиною, то уважьте. Если кажется вам пустяками, то оставьте в презрении, как пустяки, и ни в чем невинных людей не осуждайте на смерть, как врагов. Мы наперед говорим вам, что не избежите будущего суда Божия, если пребудете в вашей неправде, а мы воскликнем: пусть будет, что Богу угодно».

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

прозвучало начальное литургическое песнопение, свет просиял сегодня на нас. Амвросианское пение 5-7 веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире шестая передача из цикла бесед о молитве. Как научиться молиться современному человеку, живущему в нашем с вами мире. Мы прошлую нашу передачу закончили с того, что один священник, желающий научиться истинной молитве, спросил одного пожилого священника, как вот правильно молиться. А тот сказал: просто беседуй с Богом. И действительно, очень многие подвижники, пустынники, например, которые удалялись от мира там и в леса, и в пустыне, они просто-напросто следовали этому простому совету. Просто всегда общались с Господом. Как общались? Плохо им, они взывают о помощи. Хорошо им, поют благодарственные псалмы. Ну, почитайте житие Антония Великого. Ведь когда мы читаем жития древних святых, тогда еще не было той традиции многотомной, расписанной по мелочам традиции молитвы, какая есть сегодня. Эти люди достигали высот святости. Но прошлую нашу передачу я закончил с утверждения, что да, такой путь, безусловно, ведет человека к... Если человек будет вот все свои силы отдавать молитве, он ведет его к каким-то результатам, но этот путь и очень опасный. И субъективно, и объективно. Субъективно почему? Потому что человек может пойти на поводу каких-то таинственных, непонятных для него психических вот аспектов, да, он может просто-напросто повредиться умом, он может испытать какие-то психологические, может быть, восторженные, радостные состояния, принять их за какие-то духовные переживания, то есть впасть в прелесть. С другой точки зрения, здесь есть и онтологическая какая-то опасность. Человек, который встает на путь истинной молитвы, который общается с Господом, он становится объектом агрессивных нападок со стороны темных бесовских сил. Так что и тут эти бесовские силы могут человека совратить с истинного пути в путь гибельный и погубить. Предание церкви для того, чтобы это не произошло, хранит множество советов касательно молитвы. За 2000 лет существования церкви пройден огромный путь в молитве, и нам незачем начинать с нуля. Гораздо разумнее будет прислушаться к голосу церкви и идти путем молитвы не на ощупь, ошибаясь и сбиваясь с курса, что, как я уже сказал, может стоить нам и психической гибели, психического здоровья, и духовной гибели, а идти по дороге, проторенной великим множеством святых. Наверное, особенно важен этот опыт для нас, людей, живущих в миру, нагруженных множеством обязанностей и не имеющих возможности день и ночь без устали взывать к Богу. Да и зачем пытаться найти тропу в глухом опасном лесу, когда множество лучших проводников предлагают нам в помощь свой опыт, свои знания? Приведу некоторые основные рекомендации, которые помогут нам успешнее продвигаться в деле молитвы. Об этом наша сегодняшняя передача. Во всяком деле важно начало. Как бегун перед стартом принимает специальную позу и замирает в ожидании начала забега, так и мы должны собрать силы своей души перед началом молитвы. Неправильный старт грозит спортсмену

0: валом забега. Отсутствие должного внимания к подготовке к молитве предполагает большую вероятность того, что через несколько минут мы забудем, чем занимаемся, в то время как глаза и уста наши будут произносить слова молитв, мысли наши будут блуждать очень далеко. Так вот, как в начале всякого забега необходим правильный старт, так и в начале молитвы необходимо правильное начало. В молитвословии перед началом утренних молитв дается указание. Иногда текст может разниться, но смысл его остается одним и тем же. «Встав ото сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, поставляя себя перед всевидящим Богом, и, сотворив крестное знамение, говори во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. После этого немного помедли, пока все чувства твои утихнут, и мысли твои оставят все земное, и тогда начинай молиться». Итак, первое, что следует сделать, приступая к более или менее продолжительной молитве, это подготовиться к ней. Начиная любое серьезное дело, мы некоторое время готовимся к нему, обдумываем план действий, собираем все необходимое для его выполнения. Тем более мы должны подготовить себя к разговору с Богом. Мы должны, как советует нам молитвослов, заставить перед молитвой, заставить свой ум оторваться на время молитвы от всего, чем он постоянно занят, и сосредоточиться только на молитве. Мы должны постараться внести некий порядок и спокойствие в тот хаос, в котором нередко находятся наши мысли и чувства. Чтобы добиться тишины и спокойствия в нашей душе, без которых невозможно встретиться с Богом, нам и предлагает молитвослов постоять некоторое время молча и осознать тот факт, что Господь всегда находится рядом с нами, и в данный момент Он также обращен к нам. Митрополит Антоний Сурожский советует: «Встаньте спокойно, закройте глаза, представьте себе, почувствуйте, что Господь смотрит на вас. Осознайте величие и торжественность этого момента. Подумайте и о своем недостоинстве. И, наконец, почувствуйте огромную любовь, с которой Господь обращен к вам. Не нужно торопиться. Пускай все эти чувства постепенно найдут отклик в вашем сердце. Тогда можно постоять перед Богом, переживая одновременно и чувство благоговения, и чувство осознания своего недостоинства, и любовь Божию. Но необходимо постоять во внутренней тишине. И уже когда мы обрели эту тишину, когда мы отошли от всего земного, суетного, от того, во что погружены, тогда можно приступать к дальнейшей молитве. Можно побыть в состоянии молчаливого предстояния Богу и подольше. Это уже полноценная молитва, а потому не надо бояться напрасно потратить время, отнять его от молитвы. Но вот если мы чувствуем, что становится сложно дольше удерживать внимание, то следует перейти уже тогда к основной части молитвы. А теперь рассмотрим некоторые правила, которые должен знать начинающий молиться человек. Эти правила выработаны как результат опыта молитвы многих-многих святых. Следуя им, человек может избежать многих сложностей и опасностей, подстерегающих его на этом непростом пути. Прежде всего, следует помнить, что наша молитва должна быть бесстрастной. Или, если выразить это другими словами, молитва ни в коем случае не должна быть чувственной или эмоциональной. Святые отцы много внимания уделяли строению человеческого естества. Они выделяли три составляющих нашего существа – дух, душу и тело. В грехопадении эти составляющие утратили надлежащую им иерархию. Ту иерархию, при которой дух главенствовал и управлял всем нашим существом. После грехопадения тело и душа, а под душой святые отцы разумели прежде всего чувства, эмоции. Так вот, после грехопадения тело и душа оказались во власти греха и стали бесконтрольно действовать в естестве человека. Теперь наша задача — восстановить правильное состояние и положение всех составляющих человеческого существа — и тела, и души, и духа. Но пока исцеление не достигнуто, пока оно не достигнуто, пока мы имеем дело с греховно поврежденной душою, соответственно, греховно поврежденными чувствами, например, то к сожалению, вместо того, чтобы, как это должно быть, душа наша отражала бы движение Духа, высокого Божьего Духа, к сожалению, душа наша часто оказывается влекома телом. То есть вместо того, чтобы отражать движение Духа, то есть высшую сторону человеческого естества, душа отражает некие чувства, влечения, колебания, движения плоти. То есть наша душа очень часто оказывается движима страстями или телесными потребностями. Вследствие указанной причины мы должны остерегаться доверять чувствам и позволять им брать на себя руководящую роль в молитве. Мы должны, как говорили святые отцы, мы должны стараться молиться умом, а чувства будут сами собой задействованы по мере продвижения в молитве и исцеления их. Для этого Церковь предлагает с предельным вниманием вдумываться в слова молитвы, то есть молиться только умом. Еще раз повторю, что вот этот вот момент бесстрастной молитвы означает, что мы, когда молимся, не должны придумывать себе никаких душевных состояний, потому что наша душа находится в поврежденном грехом состоянии. Она влекома не высокими, не божественными вещами, а низменными, плотскими. Понимаете? Поэтому если мы начнем, как говорят, накручивать себя, если мы начнем, например, заставлять себя почувствовать, как страдал Господь, для того, чтобы, собственно, вот, быть солидарным в этом страдании, ну, напросто у нас будут какие-то психические такие переживания, экзальтированные, которые будут совершенно далеки от подлинных духовных переживаний. Для того, чтобы этого не было, для того, чтобы наша молитва с самого начала была правильной, Церковь говорит, что надо молиться умом, то есть с предельным вниманием вдумываться в слова молитвы, которые мы читаем. Ни в коем случае нельзя искусственно возгревать и культивировать в себе никакие эмоциональные состояния, пускай даже такие прекрасные чувства, как любовь к Богу, раскаяние в грехах и то подобное. Более того, людям с эмоционально развитым душевным складом необходимо свои эмоции обуздывать. Пусть такая молитва покажется сухой и слишком интеллектуальной, но зато это сохранит ее от опасности быть направленной по ложному пути. Если сделать упор на чувства, то они выйдут в нашей молитве на первый план и собою заслонят духовный аспект молитвы. Дух, вместо того, чтобы главенствовать, окажется вытесненным на периферию, а властвовать начнут чувства. В лучшем случае это станет препятствием к правильной молитве и совершенствованию в ней. Молитва станет чем-то вроде аутотренинга. Она, конечно, будет помогать человеку снять стресс, восстановить нормальное психическое состояние. При этом будут задействованы те же механизмы нашего организма, которые помогают снять нервное напряжение, к примеру, просмотром трогательной мелодрамы или, наоборот, фильма ужасов. Накопившийся стресс находит выход, и человеку становится легче. Как вот часто бывает на протестантских собраниях. Люди придут, экзальтированно покричат: «Иисус любит нас, и мы любим тебя». Покричат, покричат, потом выходят и говорят: «Мы так хорошо духовно обновились». Но на самом деле происходит обычная психическая вещь. Накопившийся стресс уходит, человек душевно, эмоционально расслабляется, и ему становится легче. Однако, как вы понимаете, братья и сестры, эта молитва психическое, не имеет с подлинной молитвой ничего общего. То есть в лучшем случае наша молитва просто будет таким психическим аутотренингом, а в худшем человеку грозят серьезные опасности впасть в состояние психической экзальтации, стать нервным, а то и вовсе потерять душевное здоровье. Что мы, кстати, наблюдаем в сектах, где культивируется такая психическая молитва. Такую неправильную опасную молитву, основанную на чувственном напряжении, мы встречаем в различных сектах. А нередко с этим можно столкнуться и в христианских протестантских конфессиях, у которых отрицается предание. К сожалению, и в православных храмах можно встретить немало молящихся, которые находятся на этом неверном пути. Такие люди во время молитвы воздевают руки, раскачиваются, закатывают глаза, напрягают лицо, нервно осеняют себя крестным знаменем, истерично подпевают священнослужителям или хору. Святые подвижники настоятельно советуют нам молиться умом. На определенном этапе нашего духовного роста ум под действием благодати соединится с чувствами. Да, соединится. Тогда чувства уже будут участвовать в молитве во всей полноте. Но они займут положенное им правильное место в человеческом естестве, будут находиться под надзором Духа и будут восходить к Богу. Это будет молитва преображенными чувствами. В ней не будет и тени надрыва и напряжения, которые так свойственны нашей страстной душе. Если чувства рождаются сами, мы, конечно, не должны их гнать совсем. Но должны внимательно следить, чтобы не возникало состояние эмоциональной напряженности. Для этого необходимо стараться, как уже говорилось, все эти чувства переживать умом. Что такое чувство переживать умом? Кому-то эта рекомендация может показаться не вполне понятной. Но существуют и более конкретные указания, как избежать опасности оказаться во власти чувственной молитвы. Вот они. Во-первых, то есть как научиться властвовать над душой и не позволять молитве становиться психической молитвой. Во время молитвы, первое, не должно быть напряжено тело. Оно не должно быть и расслаблено, конечно. Нужно держать его в спокойном, собранном состоянии. Молитва не должна отражаться ни в теле, ни на лице. Недопустимы никакие заламывания рук или страстное прижимание их к груди. Конечно, какой-то жест во время молитвы, если мы дома молимся перед иконами, стоим на коленях, какой-то такой искренний жест, воздетые руки или руки, которые мы прижмем к груди, может быть. Но это не должно вот, быть нормой, да, это исключение. То же касается состояния лица. Мышцы лица не должны никак участвовать в молитве. Лицо должно быть совершенно спокойно, а не напряжено. Во-вторых, молимся ли мы вслух или про себя, надо стараться произносить слова ровно и спокойно, с минимальными интонациями. Вспомним древнерусское богослужебное чтение на одной ноте или медленное, однообразное, старинное пение, знаменное пение. Все ведь это должно не просто так возникло, все это должно было помочь молящемуся войти в правильный, душевно трезвенный строй молитвы. Конечно, сегодняшние портесные завывания, которые мы часто слышим на богослужениях, такие экзальтированные, с взвизгиваниями, они могут только помешать человеку приобрести подлинную глубокую духовную молитву. Но, во всяком случае, если мы будем все это учитывать и стараться не допускать никаких чувственных, вот таких вот эмоциональных вещей, то у нас должно получиться. Даже такое вот современное портесное пение не помешает нам научиться подлинной, глубокой, не психической, а духовной молитве. И, наконец, чтобы наша молитва стала подлинной, надо следить, чтобы в нашем сознании во время молитвы не возникало никаких образов. Нельзя представлять себе Бога, святых, вообще ничего. Это бывает особенно трудно выполнимо для людей, одаренных в этой области. К примеру, художников. Однако образы, которые рождаются в нашем сознании, не отражают достоверно божественную реальность, а чаще всего искажают ее. Кроме того, они могут вызвать неправильный отклик в наших чувствах, которые очень трудно сохранять в состоянии относительного бесстрастия. Учитывая все вышесказанное, замечу, что уже с самого начала молитвы, когда мы представляем себя стоящими перед всевидящим Богом, мы не должны давать волю чувствам и впускать в сознание какие-либо образы. Соблазн представить себе Бога, наблюдающего за нами, скажем, с высоты небесной, ласково или грозно, этот вот соблазн представить себе Бога, где-то над нами находящегося и взирающего на нас, такого реального Бога, этот соблазн должен быть непременно отвергнут. Во время подлинного молитвенного предстояния мы осознаем, что Бог пребывает с нами невидимо, постараемся глубже пережить эту реальность, но воображать себе Бога, сидящего где-то за облаками, не следует. Как можно сосредоточиться на том факте, что Бог рядом, если Он никак не проявляет себя. Это как очень любящие люди, чем бы ни занимались, что бы ни делали, всегда помнят о существовании друг друга. Мать, когда у нее серьезно болеет ребенок, постоянно помнит о его присутствии. Она может готовить ребенку лекарства, отвернувшись от него, разговаривать с кем-нибудь или даже заниматься какими-то делами вне комнаты больного малыша. Но чем бы любящая мать ни занималась, она постоянно помнит о ребенке, осознает его присутствие в доме. Попытаемся подобным образом помнить и о присутствии Божьем. Такая память о Боге должна быть постоянным состоянием для нас. Но вначале, то есть, конечно, в идеале мы должны постоянно помнить, да, Господи, но вначале нужно добиться памятования о Боге хотя бы во время молитвы. Поскольку первый этап молитвенной жизни станет прежде всего упражнением для нашего ума, то естественным явлением, или вернее следствием такой молитвы, правильной, нормальной, но молитвенного начального человека, будет усталость ума от молитвы. Во время внимательной, умной молитвы может даже появиться легкая боль в голове. То же самое происходит, когда с непривычки придется достаточно долго заниматься интеллектуальным трудом, например, читать сложную научную книгу. Но мозг при наличии должной настойчивости вскоре привыкает к нагрузке, боль и напряжение в голове пропадают. Вот так же точно и в молитве. Однако в той же мере, в какой важно не жалеть себя и продолжать молитвенные упражнения, необходимо научиться разумно подходить к этому делу. Святые учителя молитвы рекомендуют начинать молиться не каким-то количеством молитв, а молиться в течение определенного, отведенного для этого промежутка, отрезка времени. Пусть это будет минут 15 для начала. То есть я о чем хочу сказать, что многие люди считают, что вот, например, наша утренняя молитва должна включать в себя вычитывание, так и говорят, я вот не вычитала, батюшка, правила. Считают, что наша утренняя молитва должна включать в себя вычитывание положенного утреннего правила. Это неверный подход. Конечно, замечательно, когда мы искренне, внимательно помолимся вот всеми положенными словами молитв, но этому сначала нужно научиться. Сначала нужно научиться умственной, вот этой глубокой, подлинной молитве. А для того, чтобы научиться, а мы говорим сейчас о том, как научиться правильной молитве, нужно молиться не количеством вычитываемых молитв, а нужно научиться сначала вообще сосредоточению. Поэтому лучше всего определить для молитвы время некое. Например, 15 минут утром. Также 15 минут вечером. Если есть такая возможность, то самым полезным для правильного и по возможности быстрого приучения своего ума к молитве будет молитва понемногу, но несколько раз в день. Это идеальный образ молитвы для начинающего. Ну, кстати сказать, чаще всего мы так и не переходим на следующий этап молитвы, остаемся всю жизнь начинающими, первоклассниками. Но такая практика молитвы, тем не менее, наиболее полезна для нас. Она заставляет, вот эта молитва в течение дня, скажем, по 10 минут, несколько таких 10-минутных молитвенных остановок, когда мы от всего уединяемся и молимся искренне, умом общаясь с Господом. Вот такая практика приучает нас на протяжении дня возвращаться мыслями к Богу, встречаться мыслями с Богом. И вот такая вот практика предвосхищает идеальное состояние непрестанной молитвы, когда человек находится уже в состоянии постоянного, внимательного предстояния Богу. Мы будем говорить позже о том, что такое непрестанная молитва, как ей научиться, что об этом говорят святые отцы. А пока мы говорим о том, как нужно начинать себя вообще приучать к молитве. Повторяю, что лучше всего, если это будет несколько каких-то пусть кратких для начала промежутков времени в течение дня. 15 минут как минимум утром, 15 минут как минимум вечером и еще несколько, скажем, таких 5 или 10-минутных моментов в течение дня. С помощью такой короткой, но частой молитвы ум легче всего научается собранности и вниманию. Эти принципы являются основополагающими в работе нашего ума, поэтому психологи и педагоги рекомендуют родителям детей с особенно рассеянным вниманием заниматься со своими чадами понемногу, но часто. Поскольку такие дети при всем желании могут собрать внимание максимум минут на 15, все оставшееся время, если мы будем заставлять ребенка сидеть над уроками, будет просижено впустую. Хорошо, если наш ум, например, если начинает молиться человек, приученный к умственному труду. Хорошо, если наш ум приучен долго и внимательно заниматься каким-то делом. Если же нет, а у нас чаще всего именно нет, ум не приучен к серьезной умственной, такой сосредоточенной работе, то, как и рассеянный ребенок, ум только первые 10-15 минут сможет следить за словами молитвы. Затем устанет, и мы уже не сможем его собрать. Получится, что остальное время потрачено зря. Не привыкший к сосредоточению ум придется постепенно приучать к вниманию. Так мать заставляет своего непутевого сына снова и снова садиться за уроки, чтобы выполнить то, что другой, может быть, сумел бы сделать в один присест. Если мать имеет должное терпение и настойчивость в воспитании сына, то рано или поздно она добьется успехов. Ее ребенок сможет быстро и качественно выполнить домашнее задание, а свободное время его, привыкший трудиться, ум уже не захочет проводить в безделье. Тогда ребенок к великой радости матери с увлечением займется чем-нибудь интеллектуальным и в свободное время, которого у него появится теперь достаточно. Начиная молиться, приучать ум к собранности и сосредоточенности, мы чаще всего обнаруживаем, что ум наш ведет себя как непослушный и ленивый ребенок. А поэтому наберемся терпения и, как разумная мать, будем давать ему небольшие посильные задания, возвращая его к молитве несколько раз в день. В молитве чрезвычайно важно быть в той же мере рассудительным и практичным, в какой и горячем. Особенно актуально это правило для мирского человека. Суета и множество повседневных обязанностей так и жаждут погасить первоначальное рвение христианина. Переключить его внимание с предметов вечных на временные приходящие. Бесчисленные развлечения, которые предлагает мир, так и манят отказаться при первых же сложностях от молитвы и отдать все свободное время, ну, каким-то другим посторонним вещам. Не то у монахов. Весь строй жизни монахов помогает им снова и снова приниматься за дело молитвы, даже если оно на какое-то время было оставлено. То есть каждый день монах идет на богослужение, идет в храм. Каждый день он становится в келье перед иконами. То есть расписание жизни монаха, ну, волей или неволей, приучает его к молитве. Мирскому же человеку при неудаче гораздо легче забросить молитву совсем, потому что у нас много и других дел, каких нет у монахов. Поэтому нам даже больше, чем монахам, важна в деле молитвы рассудительность. Множество испытаний поджидает человека, готовящегося начать молитвенную жизнь. Среди первых – переусердствовать в пылу нахлынувшего вдохновения. Мудрая мать знает, что нельзя давать волю своему желанию научить ребенка заниматься сразу. Заставив ребенка заниматься слишком долго, мать не добьется ничего, кроме отвращения к учебе. Так тетива лука, натянутая чрезмерно, не сможет выпустить стрелу в нужном направлении, но порвется, лопнет. Один богослов называл эту закономерность нашей духовной жизни принципом маятника, который, качнувшись в одну сторону, на столько же откатывается в противоположную. В духовной жизни, в частности, в деле молитвы, происходит то же самое. Святые отцы строго предупреждали: нельзя сразу с головой бросаться в подвижническую жизнь. Тут необходима умеренность и постепенность. Иначе после короткого периода полной отдачи себя духовным подвигам человек оказывается перед почти непреодолимым искушением все бросить и вернуться к прежней безрелигиозной жизни. Он просто устает от молитвы. И возникает соблазн все бросить. Чтобы не оказаться через какое-то время в положении маятника, качнувшегося в противоположную сторону, не будем брать на себя непосильные молитвенные подвиги. Самым правильным решением, которое поможет избежать перегиба в ту или иную сторону, будет следующее. Нужно свою молитвенную жизнь распланировать заранее. Кому-то может показаться несколько приземленным решение, недостойным такого духовного предмета, как молитва. Но опыт 2000-летней молитвенной истории церкви показывает, что это самое правильное решение. В молитвенной жизни меньше, чем в любом другом деле, следует ждать, когда появится желание. Распорядок и регулярность в деле молитвы соблюдать так же важно, как мы соблюдаем, к примеру, режим питания. Один раз забыли или не успели поесть, еще ничего. Но если мы постоянно будем питаться, когда и как придется, то вряд ли такое питание будет приносить должную пользу нашему организму и поддерживать его в необходимом тонусе. Это художник может написать одну картину и потом сидеть и ждать годами, когда снова явится вдохновение. В молитвенной жизни совершенно недопустимо сидеть и ждать, когда придет молитвенное состояние, и душа сама запросится молиться. Как бы нам ни оказаться в положении писателя, художника, поэта, у которого несколько, а то и всего одно произведение родилось за всю жизнь. В жизни мы можем пустить на самотек второстепенные дела, выполнение которых не так уж обязательно для нас. Но если необходимо добиться результата, в любом деле мы знаем, что придется постоянно трудиться в этом направлении, независимо от того, есть в данный момент настроение или нет. Так, если хозяйка хочет, чтобы в ее квартире был порядок, она должна постоянно его поддерживать. Если же она будет заниматься уборкой только когда захочется, то лишь иногда в квартире будет чистота, обычно же грязь и беспорядок. И в целом пользы квартире от такой уборки по вдохновению будет мало. Итак, чтобы наша молитва не осталась бесплодной, а навела порядок в душе, распланируем заранее день и выделим определенное время для молитвы. В православной аскетике установленное заранее время молитвы называется молитвенным правилом. Молитвенное правило имели и исполняли даже великие подвижники. Потому что правило организует, не дает расслабиться и облениться. С одной стороны, с другой же, словами Феофана Затворника, позволяет ревность, в смысле горячность желания, держать в своей мере, в узде. Чтобы не отвлекаться и не поглядывать все время на часы, начиная молиться, заведем на определенное время 15-20 минут будильник или поставим перед собой часы. И вот, начиная молиться, в эти минуты постараемся отключиться от всего постороннего, не реагировать на телефон. Ну, если нет, конечно, каких-то особых проблем, да, отключиться от всего постороннего и предельно внимательно произносить слова. Но вот о том, как уже приступать к молитве, поговорим в следующий раз. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Храни всех Господь.
1: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества-Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами – во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: В июне 2026 года исполняется 90 лет со дня смерти английского писателя Гилберта Кея Честертона.
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
6: Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Небесная стрела.

0: Браун, моргая, смотрел на ковер и думал. Вдруг он сказал, может быть, в шутку. «Надеюсь, вы не обидитесь. Мне только что пришло в голову. Это про вас».
1: «Про меня?»
0: — переспросил Уилтон.
1: «Что же именно?»
0: «Мне кажется», — ответил Браун, «вы человек одержимый, и ваша цель — не столько спасти Мёртона, сколько поймать Рока».
1: Уилтон едва заметно вздрогнул, не отрывая глаз от собеседника. Затем сурово сжатый рот мало-помалу расплылся в странной улыбке.
0: «Как вы... Почему вы так подумали?» — спросил он.
1: «Вы сказали, что если услышите выстрел, вы тотчас же пустите ток и отрежете путь врагу», — объяснил священник. «А не пришло вам в голову, что выстрел может убить вашего патрона раньше, чем ток убьет убийцу? Я не хочу сказать, что вы не станете защищать мистера Мёртона, но это у вас как-то на втором плане. Охрана здесь самая тщательная, вы, кажется, все продумали. Но по всему видно, вы больше хотите поймать убийцу, чем спасти жертву».
0: «Отец Браун», — сказал секретарь своим обычным, спокойным тоном, — «вы очень наблюдательны, но в вас есть не только это. От вас ничего не хочется скрывать. Надо мной уже подшучивают, называют маньяком за то, что я гоняюсь за ним. Возможно, что я и маньяк. Но открою вам то, чего никто не знает. Мое полное имя — Джон Уилтон Гордер». Отец Браун кивнул, будто это ему все разъяснило, но тот продолжал. «Человек, который назвался Роком, убил моего отца и моего дядю, разорил мою мать. Когда Мёртону понадобился секретарь, я пошел к нему. Я считал, что где чаша, там рано или поздно будет и преступник. Я не знал, кто он. Надо было выждать. Мёртону же я хотел служить верой и правдой».
1: «Понимаю», — мягко сказал Браун. «А, кстати, не пора ли нам пройти к нему?»
0: «Да-да-да», — отозвался Уилтон, будто внезапно очнувшись, и священник решил, что жажда мести снова охватила его. «Войдите, непременно войдите!» Отец Браун направился во вторую комнату. Никто не приветствовал его, не раздалось ни звука, и через несколько секунд он снова появился в дверях. В тот же миг шевельнулся немой телохранитель у дверей, будто ужил шкаф или стол. Казалось, сама поза Брауна дала ему сигнал. Священник стоял спиной к открытой двери, свет падал сзади, и лицо оставалось в тени.
1: «Я думаю, надо нажать ту кнопку», — сказал священник и вздохнул.
0: Уилтон точно очнулся от сурового раздумья и дернулся вперед. «Выстрела не было!» — крикнул он.
1: «Как вам сказать?» — произнес отец Браун. «Смотря что вы называете выстрелом».
0: Уилтон пробежал мимо него, и они оба ворвались во вторую комнату, сравнительно небольшую, просто, но изящно обставленную. Прямо против дверей было открытое окно, выходившее в сторону сада и долины. У самого окна стояли кресло и столик. Казалось, в те короткие минуты, когда он разрешал себе роскошь одиночества, пленник хотел как можно больше насладиться светом и воздухом. На маленьком столике у окна стояла коптская чаша. Хозяин, видимо, хотел полюбоваться ею в самом выгодном освещении. На нее стоило посмотреть. В белом свете дня камни вспыхивали разноцветным пламенем, как драгоценности святого Грааля. Да, на нее стоило посмотреть. Но Брандер Мёртон не смотрел на нее. Он откинулся головой на спинку кресла. Белая грива свесилась вниз, клинышек седой бородки вскинулся вверх, а в горле торчала длинная темная стрела с красными перьями на конце.
1: «Бесшумный выстрел», — вполголоса сказал Браун. «Я только что думал о новых изобретениях, а это изобретение совсем старое и совсем бесшумное». И прибавил, помолчав, «Боюсь, он умер. Что вы хотите делать?»
0: Сильно побледневший секретарь овладел собой и, видимо, принял решение. «Да, я нажму кнопку», — сказал он. «А не поможет? Что ж, я решил преследовать Рока, пока не найду его, хотя бы на краю света».
1: «Как бы ни пострадали наши друзья», — заметил Браун. «Они не могли уйти далеко, вы бы лучше окликнули их».
0: «Эта компания знает все устройство», — успокоил его Уилтон. «Никто из них не вздумает перелезать через стену. Разве что очень заторопится».
1: Отец Браун подошел к окну, через которое, очевидно, влетела стрела, и выглянул наружу. Плоский цветник лежал далеко внизу, словно раскрашенная нежными тонами карта мира. Видно было так далеко, и вокруг было так пустынно, а башня вытянулась так высоко в небо, что Брауну вдруг вспомнилась странная фраза. «Гром среди ясного неба», — прошептал он. «Кто это говорил, гром среди ясного неба?» «Упала прямо с неба. Взгляните, как далеко. Непонятно, как могла залететь сюда стрела, если она не с неба». Уилтон вернулся, но молчал, и священник как будто рассуждал сам с собой. «Поневоле вспомнишь авиацию. Надо потолковать с Уэном об аэропланах». «Они тут часто кружат», — сказал секретарь. «Оружие либо очень новое, либо очень старое», — говорил Браун. «Кое-что по этому поводу знает должно быть дядюшка. Надо расспросить его о стрелах. Похоже на индейскую стрелу. Не знаю, откуда бы мог пустить ее индейец. Кстати, помните, что рассказывал старик? Я еще сказал, что тут есть мораль». «Как же?» — с готовностью отозвался Уилтон. «Краснокожий может попасть с большего расстояния, чем думают. Вот вам и мораль. Здесь и сравнивать нелепо».
0: «Не думаю, чтобы вы вполне правильно поняли, в чем тут мораль», — сказал отец Браун.
1: Хотя на завтра маленький Паттер совершенно растворился среди многомиллионного населения Нью-Йорка, стал просто номером на нумерованной улице. Он 2 недели кряду был поглощен возложенным на него поручением, потому что сильно боялся ошибки следствия. Не подавая вида, что выпытывает их, он при всяком удобном случае беседовал со своими новыми знакомыми, причастными к таинственному делу. Особенно любопытный и интересный разговор был у него со старым Крэком. Они сидели на скамейке в Центральном парке. Ветеран оперся костлявыми руками и острым, как топорик, подбородком на странный набалдашник краснодеревой палки, скопированной, пожалуй, с томагавка. «Да, расстояние большое», — говорил он, покачивая головой. «Но я вам не советую судить чересчур категорично, с какого расстояния индеец может попасть в цель. Я видел, как стрелы летели прямо, словно пуля, и попадали в цель с очень большого расстояния. Конечно, сейчас не слышно ни о каких краснокожих, тем более в наших краях. Но если бы случайно кто-нибудь из старых индейских стрелков со старым индейским луком скрывался в том перелеске за 100-200 ярдов от стены, я не поручился бы, что он не сумел бы запустить стрелу поверх стены в самое верхнее окно, даже в самого Мёртона. В былые времена я видывал такие шутки».
0: «И не только видывали, — сказал Браун, — но и делали».
1: Старый Грек ухмыльнулся и проворчал. «Ну, это старые дела».
0: «Люди не прочь иногда покопаться в старых делах», — продолжал Браун. «Надеюсь, в вашем послужном списке нет ничего, что могло бы дать повод для неприятных разговоров».
1: «Что вы хотите сказать?» — спросил Крэк. Глаза его вдруг забегали, и красное лицо, похожее на томагав, дрогнуло.
0: «Но раз вам так хорошо знакомы уловки и приемы краснокожих...» Медленно начал Браун. Крэк только что сидел скорчившись и тяжело опирался на свою диковинную рукоятку, но тут он вскочил и выпрямился во весь рост, воинственно потрясая зажатым в руке костылем.
1: «Что такое?» — сипло закричал он. «Черт возьми! Вы смеете подозревать меня в том, что я убил своего Шурина?»
0: Люди, сидевшие на соседних скамейках и на расставленных вдоль дорожки стульях, повернулись и уставились на споривших. На лысого кряжестого старика, который размахивал как дубинкой своей заморской палкой, и на маленького неуклюжего человечка в черной сутане, который тихо смотрел на него и моргал. Казалось, старик вот-вот стукнет его по голове с индейской лихостью, и на горизонте уже появилась туша ирландца-полисмена. Но священник сказал самым мирным тоном, будто отвечая на вопрос. «Я сделал кое-какие выводы, но ничего не скажу, пока не закончу расследование». Что повлияло, взгляд ли священника или шаги полисмена, трудно сказать. Но старый Крэк ворча сунул палку под мышку и нахлобучил шляпу. Браун коротко простился с ним, не спеша вышел из парка и направился в холл того отеля, где рассчитывал найти молодого Уэна. Молодой человек вскочил с места, здороваясь с ним. Вид у него был еще более усталый и угрюмый. Казалось, его снедает тревога, а кроме того, Браун заподозрил, что его юный друг только что с успехом нарушил последнее добавление к американской конституции. Но при упоминании о своем любимом деле Уэн подтянулся и весь обратился вслух.
1: Браун, как бы невзначай к слову, спросил, часто ли появляются аэропланы в тех местах, и рассказал, что в первый момент принял за аэродром, окруженный стеной владения Мёртона.
0: «Удивительно, что вы их там не видели», — ответил капитан Уэн. «Иной раз они так и носятся, как мухи. Эта долина для них в самый раз. Может, когда-нибудь она станет главным, так сказать, гнездом моих птичек. Я и сам летал в тех краях, и знаю почти всех, кто летал во время войны. Но сейчас авиацией занимается куча людей, всех не упомнишь. Скоро, верно, с аэропланами будет то же, что с автомобилями. У нас в Штатах каждый обзаведется своим».
1: «Создатель дал нам право на жизнь, на свободу», — улыбнулся отец Браун, — «и на автомобили. Не говоря об аэропланах, значит, над домом мог пролететь чужой аэроплан, и его бы не заметили».
0: «Да», — подтвердил Уэн, — «могли бы не заметить».
1: «А если бы летчик был свой человек», — продолжал его собеседник, — «он мог бы взять чужой аэроплан. Вот вы, например, если бы вы летали, как обычно, мистер Мёртон и его друзья могли бы узнать вас, но стоило бы вам взять аэроплан другого типа, или как это там называется, и вы сумели бы пролететь близко от окна на таком расстоянии, как нужно...»
0: «Да», — начал молодой человек почти машинально, но вдруг замолчал и уставился на священника, разинув рот.
1: «Господи», — сказал он тихо, — «Господи!» Он вскочил весь бледный, трясясь с головы до ног и не сводя глаз с отца Брауна. «Да вы с ума сошли!» — воскликнул он. «Что вы, бредите?» И, помолчав, заговорил снова, захлебываясь свистящим шепотом. «Вы осмелились явиться сюда, чтобы намекнуть?»
0: «Нет, я просто хотел убедиться», — сказал отец Браун, подымаясь. «Я, кажется, сделал кое-какие предварительные выводы, но пока оставлю их при себе». И, раскланившись с несколько чопорной учтивостью, он ушел из отеля, чтобы продолжить свои скитания.
1: В сумерки того же дня они привели его в самую старую и запутанную часть города, где мрачные улочки и лесенки спускаются и скатываются в реку. Под разноцветным фонарем у входа в довольно низкопробный китайский ресторанчик он увидел того, кого встречал раньше, но совсем в ином виде. Мистер Норман Дрэк по-прежнему бросал вызов миру, как темной стеклянной маской, прикрываясь большими очками. Но если не считать очков, за истекшее после убийства время он сильно изменился. Тогда он был одет с иголочки. Отец Браун обратил на это внимание. Одет с той изысканностью, при которой почти стирается грань между денди и манекеном в витрине. Сейчас цилиндр его еще сохранился, но уже потерял форму. Костюм разваливался. Часовая цепочка и другие украшения исчезли. Тем не менее, Браун обратился к нему так, будто они расстались вчера, и, не задумываясь, уселся рядом с ним, на скамью, в дешевой харчевне, куда тот направился. Первым, однако, заговорил не он.
0: «Что ж, удалось вам отомстить за святого миллионера? Знаем-знаем, все миллионеры канонизированы. Посмотрите газету на другой день, там все сказано. Как они росли, просвещались, читали семейную Библию у мамаши на коленях. Почитали бы они кое-какие штучки из семейной Библии, мамаша бы не поверила. Да и миллионеры тоже, полагаю. Ветхий Завет кишмя кишит свирепыми идейками, которые сейчас не в ходу. Мудрость каменного века, погребенная под пирамидами. Вот бы кто-нибудь сбросил старика Мёртона с этой башни и отдал на съедение псам. Иезавель ведь сбросили? И разве Ахава не убили стрелой? Хотя он был человек тихий. Мёртон, черт его дери, был тоже тихий, пока совсем не затих. Стрела Божья настигла его точь-в-точь, как в Библии. Поразила насмерть в собственной башне, народом на удивление.
1: «Мне кажется, стрела материальная», — сказал собеседник Дрэга.
0: «Пирамиды материальные, материального. А ничего, фараонов охраняют», — ухмыльнулся человек в очках. «Да, в этих старых религиях что-то есть. На старых камнях высечены боги и императоры с согнутыми луками, а руки у них такие, что видно, и на самом деле могли сгибать камень. Они тоже материальные. Но что за материал? Вам не случалось глазеть на эти восточные штуки? Смотришь, смотришь, и начинает казаться, будто старый Господь Бог и теперь правит колесницей, как Аполлон, только потемней, и рассылает стрелы смерти».
1: «Если бы он так поступал, — ответил отец Браун, — я скорее назвал бы его другим именем. Но не думаю, что Мёртона убила стрела смерти или хотя бы каменная стрела.
0: «Наверное, считаете, что он святой Себастьян, пронзенный стрелой», — хихикнул Дрэк. «Миллионера надо непременно возвести в мученики. А почем вы знаете? Может, он получил по заслугам? Миллионеры, верно, не по вашей части. Разрешите вам сказать, что он заслуживал во сто раз худшего».
1: «Так почему же вы не убили его?» — мягко спросил Браун.
0: «Вы спрашиваете, почему?» — удивился тот. «Однако вы странный священник».
1: «Ну что вы?» — отозвался Браун, как бы отклоняя комплимент.
0: «Очевидно, вы хотите сказать, что я его убил», — огрызнулся Дрэк. «Что ж, докажите. А вообще-то невелика потеря».
1: «Нет, велика», — резко сказал Браун. «Для вас потеря большая. Потому вы его и не убили». Он ушел, а человек в очках, разинув рот, смотрел ему вслед.
2: Прошло с месяц, прежде чем отец Браун вторично побывал в доме, где третий миллионер пал жертвой вендетты Даниэля Рока. Собрались на совет наиболее заинтересованные лица. Во главе стола сидел старый Крэг, племянник по правую его руку, юрист по левую, огромный негр по фамилии Гаррис присутствовал в качестве свидетеля, рыжий остроносый субъект, откликавшийся на имя Диксона, по-видимому, представлял Пинкертоновское или какое-то другое детективное агентство. Отец Браун скромно проскользнул на пустое место подле него. Все газеты земного шара только и занимались гибелью колосса финансов, короля большого бизнеса, который вершит судьбы современного мира. Но те, кто был вблизи него, в самый момент его смерти, могли сообщить немного. Дядя, племянник и юрист заявили, что они успели выбраться за наружную стену, когда была поднята тревога. Сторожа, охранявшие оба выхода, сбивались в показаниях, но, в общем, подтверждали это. Лишь одно обстоятельство осложняло дело и требовало расследования. По-видимому, в то самое время, когда произошло убийство, у входа бродил какой-то незнакомец и спрашивал мистера Мертона. Слуги долго не могли понять, чего он хочет, так как выражался он очень уж заковыристо. Но впоследствии показалось подозрительным, что он говорил о негодяе, который будет уничтожен велением небес. Питер Уэн наклонился вперед, и глаза его загорелись на изможденном лице, когда он сказал: «Норман Дрэк, чтоб мне треснуть, Норман Дрэк!»
1: «Что это еще за птица?» — спросил дядюшка.
0: «Я сам не прочь бы узнать», — ответил молодой человек. «Я даже как-то раз прямо его спросил. Но он замечательно умеет запутывать самый простой вопрос. Уклонился от ответа, как хороший фехтовальщик. Загибал мне что-то насчет будущего авиации. Я вообще не очень-то ему доверял». «Что он за человек?» — снова спросил Крэг.
1: «Он мистик-любитель», — с наивной готовностью отозвался Браун.
0: «Их сейчас сколько угодно. Знаете, из тех, что сидят в парижском кафе или в кабаре и морочат вам голову, будто сорвало покрывало Изиды или открыли тайну Стоунхенджа. Для такого случая у них всегда найдется какое-нибудь мистическое объяснение».
1: Гладкая черная голова Бернарда Блэка учтиво склонилась в сторону говорившего, но его улыбка не была приветливой. «Я никак не предполагал, сэр, — сказал он, — что вы не одобряете мистических объяснений».
0: «Вот-вот», — возразил Браун, приветливо моргая, — «поэтому я с ним и спорю. Всякий юрист-самозванец проведет меня, но не проведет вас, потому что вы сами законник. Всякий дурак, вырядившийся краснокожим, сойдет в моих глазах за гаевату, но мистер Крэг, наверное, сразу его разоблачит. Плут легко убедил бы меня в том, что он летчик, но не капитана Уэна». «Вот и тут то же самое. Я сам не чужд мистики, и потому не нуждаюсь в любителях. Подлинный мистик не скрывает тайн, он их разъясняет, выносит на яркий солнечный свет, а тайна остается тайной. Нынешний мистик-любитель — большой путаник, он бережет свою тайну во мраке, а доберешься до нее — ничего и нет, какая-нибудь пошлость». «Ну, тут я допускаю, что Дрэк имел в виду совсем другое, гораздо более реальное, когда говорил об огне небесном и о громе с ясного неба». «Что же?» — спросил Уэн. «Я думаю, за ним надо последить».
1: «Понимаете, — медленно проговорил священник, — он хотел навести нас на мысль о чуде именно потому, ну, потому что никакого чуда здесь нет. И он это знал».
0: «А!» — выдохнул Уэн. «Я так и думал». «Проще говоря, он сам преступник».
1: «Проще говоря, он преступник, но не убийца», — спокойно поправил Браун.

Рассказ Гилберта Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в программе «Литературное чтение».

В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Бэрри Вордсворта прозвучала вторая часть симфонии номер 101 ре-мажор Йозефа Гайдна.

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в цикле «Церковный календарь» прозвучит передача, посвященная памяти святого благоверного князя Игоря Ольговича Черниговского. У микрофона Нина Жирве. Память святого благоверного князя Игоря Ольговича Черниговского отпразднуется дважды в году. В день прославления и перенесения мощей его из Киева в Чернигов 5 июня по старому стилю или 18 июня по новому стилю, и в день мученической гибели 19 сентября по старому стилю или 2 октября по новому стилю, произошедший в 1147 году. Для того, чтобы понять обстановку, в которой жил и представился Игорь Ольгович, нужно вспомнить о Древней Руси, о той исторической ситуации, в которой она существовала в XI-XII веках. И в первую очередь, конечно, нужно учитывать, что Игорь Ольгович принадлежит к поколению правнуков Ярослава Мудрого, и все, что происходило на Руси после смерти Ярослава Мудрого с середины XI века до середины XII века, в наибольшей степени отразилось и в его жизни, и в его делах. Ярослав Мудрый оставил о себе очень яркую память. Это был действительно удивительный князь, о котором летописец писал, что читал он днем и ночью. Это был великий книжник, великий государственный деятель, талантливый дипломат и замечательный полководец, законодатель и основатель многих лучших культурных начинаний, школ, книжности, летописания, библиотек. Перед смертью Ярослав оставил завещание, в котором распределил, кому из его сыновей, в каком городе княжить. Это завещание в определенной степени должно было способствовать мирному вокнижению потомков Ярослава в тех или иных центрах Древней Руси. Ну, во-первых, это завещание имело и другую обратную сторону. Начинают утверждаться определенные претензии князей на те или иные земли, которые были переданы по завещанию Ярослава его сыновьям. А кроме того, слово, написанное Ярославом, не смогло остановить междоусобиц, конфликтов, распри, которые уже со второй половины XI века все чаще возникают между ярославичами и их последующими потомками в борьбе за земли, за власть и в борьбе за главный княжеский стол в Киеве. Для того, чтобы понять, откуда возникает вот эта борьба в жизни святого благоверного князя Игоря Ольговича, нужно вспомнить, что его дед Святослав Ярославич, согласно этому завещанию, получил Чернигов, черниговские земли. Но уже в период княжения Триумвирата, когда трое старших сыновей Ярослава, Изяслав, Святослав и Всеволод, объединились для того, чтобы управлять русскими землями, начинается борьба за те или иные территории, в том числе и борьба за черниговские земли. Она продолжится очень активно потом, уже в XII веке, когда власть перейдет в Киеве от членов Триумвирата к старшему внуку Ярослава, Святополку II, а затем к другому внуку Ярослава, Владимиру Всеволодовичу Мономаху. Сыновья Владимира Всеволодовича, так же, как и сам он, пользовались очень большим авторитетом на Руси. Князь Владимир Мономах в 1113 году был приглашен на киевский стол и княжил 12 лет. Это был мудрый политик и хороший дипломат. Это был храбрый полководец и очень образованный человек, который во многом подражал своему деду Ярославу Мудрому. Таким образом, отец Игоря Ольговича, Олег Святославич, представлял собой тоже поколение, поколение Владимира Мономаха. Но уже тогда начинаются серьезные споры между вторым, а затем и третьим поколением Ярославичей, которые претендуют то на одни, то на другие земли. И несмотря на существовавшее еще одно утверждение прав каждого на отцовские земли, а было это произведено в конце XI века на Любечском съезде князей, все равно никто до конца с этими требованиями, с этими установлениями не считался. Об Игоре Ольговиче, о его детстве, отрочестве мы практически ничего не знаем. Черниговские земли входили в число богатейших и центральных земель Южной Руси, но уже с конца XI века постоянные набеги половцев приводят к разорению южнорусских земель, и киевских, и черниговских. В связи с этим начинается активная миграция населения в северо-восточные области. Однако, в первую очередь, киевские, черниговские, переяславские князья претендуют на главенство, на положение великого князя, сидевшего в Киеве. Тем более, что Киев сохраняет свое значение как церковного центра, там находится митрополия и глава русской церкви. Кроме того, Киев сохраняет свое значение международного центра русских земель. До занятия Великокняжеского стола Игорь Ольгович участвует активно во многих особицах, которые разгораются при сыновьях Владимира Мономаха, заменявших его на престоле друг за другом. В 1125 году, когда скончался Владимир Мономах, власть в Киеве переходит к его старшему сыну Мстиславу Владимировичу. Мстислав Владимирович княжит всего 7 лет, и затем власть оказывается в руках его брата Ярополка Владимировича, который тоже княжит 7 лет. Уже при Ярополке с невероятной активностью разгорается борьба за власть киевскую, а главное за земли. И среди основных претензий вот были претензии на права черниговских князей, потомков Святослава и Олега на владение этими территориями, хотя на земли эти претендовали и другие князья. Еще в 1116 году Игорь принимал деятельное участие в походе Владимира Мономаха на Минск. В 1129 году при Мстиславе Владимировиче участвовал в походе на Полоцк. Да, действительно, тогда шла борьба и с полоцкими князьями очень активная, так как они занимали особое положение, претендовали на очень высокое место среди других русских земель. А киевляне этого не хотели принять. За помощь, оказанную детям Мстислава Владимировича, боровшимся с великим князем Ярополком, Игорь с братьями получает Курск, а также часть переяславских земель. Это произошло в 1136 году. Недовольный своим уделом, Игорь вместе с братьями и половцами объявляет великую войну и начинают грабить волости по реке Сули. Он берет Прилуки и хочет осадить Киев, но терпит неудачу. В 1139 году Всеволод Ольгович, брат Игоря, занял Киев. Игорь, считая себя недостаточно награжденным за помощь Всеволоду, поссорился с ним. Но в 1142 году снова перешел на сторону брата, получив от него Городец, Юрьев и Рогачев. И далее уже действовал с братом заодно. В 1144 году братья ходят на Владимира Володаревича, галицкого князя, потому что именно в это время, в 40-е годы XII века, происходит полное отделение галицких земель от Киева. Эти земли были всегда очень вожделены для киевских князей, так как там находились очень экономически выгодные запасы соли, соляные копели, рудники. И киевские князья до последнего боролись за то, чтобы сохранить под своим контролем эти земли. Волынские земли так и остались в руках потомков Владимира Мономаха, а вот в галицких землях сформировалась своя княжеская династия, основателями которой были князья Василько и Володарь. И вот в 1144 году Владимир Володаревич, уже следующий представитель этой династии, ведет борьбу с киевскими князьями. В 1145 году Всеволод, перед собравшимися родичами, объявляет Игоря своим преемником. В том же году Игорь ходил на помощь зятю Всеволода, польскому королю Владиславу, враждовавшему с братьями. Благодаря этой помощи Владислав получил от братьев 4 города, а русским князьям отдал город Визну. В 1146 году, вернувшись вместе с Игорем из похода на Владимира Галицкого, больной Всеволод собрал киевских граждан и просил их признать Игоря своим князем. Граждане притворно согласились, и когда Игорь явился по их зову в Киев, поклялись ему в верности. На следующий день Игорь съездил в Вышгород, самую старую часть Киева, принял присягу от тамошних жителей, которые тоже клялись быть ему верными. После смерти Всеволода Игорь приехал в Киев и принял на Ярославовом дворе от граждан присягу уже как великий князь киевский. Это произошло в 1147 году. После этого киевляне собрались на вече у Туровой башницы и позвали князя к себе. Игорь послал на вече своего брата Святослава, и граждане жаловались Святославу на Всеволодых тиунов, управителей. А Святослав обещал, что они сами будут выбирать себе тиунов, и на этом целовал крест, как за себя, так и за Игоря. И киевляне снова целовали крест на верность князю. Я надеюсь, вы понимаете, что все эти подробные сведения, касающиеся событий 1145, 46, 47 годов, мы получаем благодаря летописям. Но русские летописи XII века уже имеют некоторую определенную особенность. Если до начала XII века летописным центром Руси безоговорочно являлся Киев, и киевский летописец, собирая сведения из разных мест, сводил их воедино, то уже к середине XII века все большее значение приобретает местное летописание. И в данном случае известие об Игоре мы получаем как из общерусской летописи, которая велась в Киеве, так и из черниговских летописей. И, конечно, некоторые оценки летописцев были различными. Киевляне осуждали поведение черниговского князя, черниговцы его защищали и оправдывали. Поэтому сейчас, когда мы используем такой важнейший источник сведений, информации о Древней Руси, как летопись, мы должны всегда очень осторожно и грамотно отбирать те сведения, которые приводит летописец, понимая, что в определенной степени все они субъективны. Продолжая наш исторический экскурс в события 1147 года, мы вновь возвращаемся в Киев. Игорь целовал крест киевлянам на тех же условиях, которые были приняты и Святославом. И тогда киевляне бросились грабить дворы Тиуна, Радши и Всеволодовых мечников, то есть тех людей, от которых терпели немало обид. Высланный Игорем Святослав едва мог восстановить в городе порядок. Киевляне же присягу не сдержали. Они начали тайно устанавливать связи с Изяславом Святославичем. И со своей стороны Игорь тоже не исполнил обещания относительно тиунов. То есть он не дал возможности киевлянам самим избирать вот тех управителей, которые брали с них налоги. Отношения Игоря с киевлянами становились все хуже и хуже. Враждебно относились к нему и все другие князья, из которых на его стороне оказался только брат Святослав. Изяслав Мстиславич двинулся к Киеву. К нему явились послы от Киева и от других городов, заявляя о нежелании иметь у себя Ольговичей. Таким образом, потомки Владимира Мономаха и его сыновей снова стремились утвердиться в Киеве. И киевляне были на их стороне. Игорь послал к ним, к своим двоюродным братьям, Владимиру и Изяславу Давыдовичам, спросить о поддержке. Давыдовичи обещали помочь, но потребовали себе многих властей. Игорь удовлетворил их просьбы и звал их на помощь. Давыдовичи – это та ветвь Рюриковичей, которая стояла у власти в Волынских землях. Затем Игорь призвал к себе киевских воевод, Тысяцкого Улеба, Ивана Войтишича и Лазаря Саковского, и убеждал их оставаться ему верным. Но эти лица уже с Изяславом были и торопили его идти на Киев, извещая, что к Игорю идут на помощь черниговские давыдовичи. Когда Изяслав подошел к Киеву, Игорь увидел кругом себя измену. Воеводы убеждали его выступить против Изяслава, а киевляне призвали к себе Изяслава и его Тысяцкого со стягом. Когда Игорь послал против них брата Святослава, племянника Святослава Всеволодовича, Улеба и Ивана Войтишича с их полками, то последние двое не двинулись. И Игорь только с братом и племянником, презирая очевидную опасность, выступил против Изяслава. Об этих драматических событиях мы тоже находим сведения в летописи. Состоялась битва, в которой великокняжеские полки были разбиты. Сам князь Игорь Ольгович заехал в болото, где увяз его конь. Его брат и племянник спаслись бегством. Только через 4 дня Игоря вытащили из болота и представили Изяславу, который отправил его в Выдубицкий монастырь, а оттуда в оковах в город Переяславль, в монастырь святого Иоанна. Здесь князь Игорь был посажен в поруб под стражу. Победители разграбили дома Игоревой дружины. Святослав просил о помощи еще одного князя, который пользовался в это время уже большим авторитетом. Это был младший сын Владимира Мономаха, Юрий Владимирович Долгорукий, княжевший в Ростово-Суздальской земле. Но между князьями редко возникали дружеские отношения взаимопомощи. Юрий Владимирович не помог Святославу. В результате Святославу пришлось бежать из своей Северской области. В заключение Игорь тяжко заболел. Он просил Изяслава дозволить ему принять монашеский постриг. Это было разрешено. По принятии пострижения от переяславского епископа Ефимия Игорь выздоровел, переехал в Киев, в монастырь святого Феодора и принял там схиму под именем Давида. Вскоре давыдовичи черниговские вместе со Святославом, братом Игоря, снова двинулись против Киева. Этим они до того озлобили киевлян, что те решили убить Игоря, об освобождении которого хлопотал Святослав. Митрополит, князь Владимир Мстиславич, Тысяцкий не могли удержать народ. Киевляне, по выражению летописца, как свирепые звери, устремились на Игоря, когда он слушал обедню, ища спасения в храме Федоровского монастыря. С него стащили мантию, кричали: «Побейте, побейте!» А когда он обратился к ним со словами укора, схватили и поволокли из монастыря. Владимир Мстиславич с опасностью для жизни отбил его у киевлян и скрыл в доме своей матери. Но народ снова собрался, ворвался в этот дом, и здесь же несчастный был убит. Труп его был вывезен на Подол, на торговище и брошен на поругание. Однако нашлись благочестивые люди, которые пришли поклониться телу и прикрыли его. Владимир Мстиславич послал 2000 тысяцких убрать тело с торговища. Когда тысяцкие говорили киевлянам, чтобы они похоронили тело убитого им князя, те отвечали, что де они не убивали Игоря, а Давыдовичи, и брат его Святослав в этом виновен. Но все-таки тело князя было отнесено в церковь святого Михаила и положено в гроб. Во взгляде летописца на эти события и на самого князя Игоря заметна определенная двойственность. Он не скрывает, что Игоря не любили ни князья, ни народ, и обвиняет его за вражду с Изяславом и вызванные им смуты. Но в то же время летописец считает, что Игорь был поборником Отечества и что его прославил Христос, потому что в церкви, где лежало его тело, в первую же ночь, по словам летописца, зажглись свечи все над ним. Во время погребения над храмом был виден светлый столб, и при этом гремел гром и тряслась земля. А народ каялся в своем злодействе. В 1150 году Святослав Ольгович, брат Игоря, перенес тело его в Спасо-Преображенский собор Чернигова. Летописи сообщают о чудесах, происходивших от его святых мощей. Потомство Игорь Ольгович не оставил. Есть немало противоречий, связанных с некоторыми моментами биографии Игоря Ольговича. По некоторым данным, он схиму принял под именем Игнатия. Расходится мнение относительно его первого имени, каковым оно было. Икона, перед которой молился князь-схимник перед гибелью, позже была названа Игоревской и хранилась в Киево-Печерской лавре. В служебниках лавры память святого князя отмечена вместе с собором преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых в Малороссии просиявших во вторую неделю Великого Поста. Память о князе Игоре Ольговиче – это память о тех событиях, которые происходили в очень далеком прошлом, но которые составляют важнейшую часть нашей древней истории. А вычеркнуть, как мы понимаем, из истории ничего невозможно. Были ли эти события нужными или ненужными, радостными или печальными? Мы, обращаясь к исторической памяти, стараясь восстановить историческую справедливость, всегда должны о них помнить. Что касается прославления Игоря Ольговича, то первоначальное почитание его началось уже с переноса его тела в Чернигов. Относительно нахождения его мощей вопрос остается неясным. По некоторым сведениям, мощи эти находятся под полом Спаса Преображенского собора в Чернигове. Во всяком случае, находились до XX века. Сегодняшнее наше воспоминание об Игоре Ольговиче – это стремление восстановить память о святых благоверных князьях русских, чье почитание было очень велико в первый период русской истории. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирова.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучала вторая часть шестой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории российского государства и русского общества. Напоминаю, что мы говорим об эпохе царствования Алексея Михайловича, одной из самых значимых и серьезных царствований в русской истории, царствование, которое во многом служило таким своеобразным подготовительным рубежом накануне тех великих потрясений, которые пережила Россия в начале XVIII века, подготовительным рубежом накануне нового петербургского периода русской истории. Мы говорили в наших прошлых программах о личности Алексея Михайловича, о тех внутренних проблемах, которые были связаны с российским обществом в его царствовании. Мы говорили о том, почему вообще 17 век назвали бунтажным веком. И в этой связи мы продолжаем тот разговор, который мы начали в нашей последней программе, когда мы говорили о так называемом Разинском восстании, о событиях войны, связанной с именем Степана Тимофеевича Разина, наверное, самым крупным социальным потрясением эпохи царя Алексея Михайловича. Сегодня наша 91-я программа. Итак, мы остановились в нашей прошлой программе на характеристике разными русскими историками Разинского бунта, на том, как наиболее выдающиеся яркие представители отечественной исторической науки описывали и оценивали причины и ход Разинского восстания. В частности, Николай Иванович Костомаров полагал, что весь порядок московского государства, Московской Руси, отношения между сословиями, права их, финансовый быт, все это давало своеобразную пищу казачеству в движении народного недовольства. И поэтому вся половина XVII века, то есть события 40-х, 50-х и 60-х годов 17-го столетия, по мнению Костомарова, были приготовлением эпохи Степана Разина. Действительно, ухудшилось положение крестьян, которые окончательно лишились свободы переходов, и тем самым практически крепостной крестьянин оказался в положении достаточно приближенным к холопскому состоянию. Правда, здесь мне хотелось бы сделать одну оговорку, что все-таки окончательное уравнение холопов и крестьян в одних правах, или, вернее, скажем так, в одном бесправии, произойдет уже в Петровское царствование в первой четверти XVIII века. Жители посадских и черных властей тоже были не в лучшем положении, обремененные разными повинностями. Они жили достаточно бедно, тем более, что промыслы и любая частная хозяйственная инициатива обкладывались множеством разнообразных пошлин. В свою очередь, несвоевременные невыплаты налогов и пошлин или недоимки грозили суровым достаточно наказанием. Злоупотребление местной администрации отражалось на социально-экономическом положении общества. Тем более, что на этом фоне разного рода злоупотребления провоцировали отток наиболее активной части населения, те люди, которые не могли больше выносить вот этот создавшийся тяжелый быт, стремились бежать в степи, казаковать. Здесь, конечно, еще очень серьезную такую провоцирующую роль сыграли трагические события церковного раскола, о котором речь у нас будет впереди. Естественно, что администрация Алексея Михайловича принимала меры к розыску беглецов, но все эти меры так или иначе были связаны с ужесточением наказаний, а, в общем-то, не с попыткой ликвидировать причины таких побегов. Число беглецов, пишет Костомаров, все увеличивалось и увеличивалось, недовольство росло и вылилось, наконец, в бунте Стеньки Разина. Вот такой, например, оценку причин Разинской войны дает
Николай Иванович. Здесь, кстати, мне хотелось бы отметить, что я лично не во всем согласен с данного рода характеристикой, хотя в большинстве, наверное, так сказать, приведенных фактов Костомаров, безусловно, прав. Но все-таки надо отметить, что дрожжами, да, бродильными дрожжами для этого кровопролитного бунта, который вообще можно сравнивать с такой даже разновидностью гражданской войны, может быть, было именно казачество. Но в самом казачестве к тому времени, как мы уже говорили, стали происходить сложные социальные процессы, связанные с делением казаков на так называемых галутвенных и домовитых. И вот этот именно галутвенный разбойный элемент и стал ядром нового социального движения, успех которого грозил гибелью не только российскому государству, но и русскому обществу. Сам Костомаров традиционно считал, что Разинский бунт был лишь одним из проявлений двух коренных укладов русского быта – удельно-вечевого и единодержавного. Естественно, что в роли защитников удельно-вечевых или демократических традиций выступают разинцы, а в защиту единодержавной традиции или государственной выступает царская власть. Но на самом деле это не совсем так, ибо в действительности, как мы увидим из дальнейшего описания событий, за разинцами не стояло никакой положительной, позитивной программы, которую бы они могли предложить русскому обществу. И в случае своего успеха они просто повторили еще одно смутное время, которое бы окончательно привело московское государство к полному крушению. И вот как раз-то, может быть, причина поражения разинцев, она заключалась не только в энергичных и даже жестоких мерах, которых принимала царская администрация, но и в том, что потому что основа этого движения, каковую представляло галутвенное казачество, казачество разбойное, казачество деструктивное, оно выдохлось так или иначе, оно не смогло дать какой-то положительный идеал, к которому можно было бы стремиться, но не смогло представить никаких новых начал, на которых можно было устроить более лучшую, более справедливую жизнь. Ну и разделение казачества самого в себе, как я уже говорил, предопределяло исход этого кровопролития. Интересно, кстати, что Костомаров-то, по всей видимости, не рассматривал казачество в качестве нового, весьма важного и влиятельного в жизни московского общества сословия. Под словом «казачество», видимо, Николай Иванович понимал какое-то объединение всех лиц, которые были недовольны московским социальным порядком и уходившими из-за него на окраины государства. Так, Костомаров показывает, что причины побега в шатании вообще недовольства обычным ходом жизни лежало во внутреннем организме гражданского порядка. Но, так или иначе, он не характеризует, таким образом не поясняет, почему же и каким образом уже в этот момент, то есть в тот момент описываемых событий, которые происходили в казачестве, началось выделение и обособление его позитивной, положительной части, да, государственнической, которая в конце концов и превратилась вот в то казачество, которое уже хорошо нам знакомо по более поздним векам российской истории. Очень важно, что в истории Разинского бунта необходимо видеть проявление воли двух сил, одну из которых, условно говоря, мы можем назвать разбойно-казачьей, а другую – земской. Разинское движение носило с самого начала разбойный характер, и, в общем-то, на самом деле оно и имело свою целью добычу или добывание, как тогда еще говорили, зипунов, то есть, попросту говоря, внешней какой-то верхней одежды. Это был откровенно разбой, направленный против русских и персидских купцов. Вожаком этого движения стал Степан Тимофеевич Разин, собравший вокруг себя шайку вот таких лихих людей. Если использовать современную лексику, их можно назвать откровенно бандитами, которые, попросту говоря, и хотели вести достаточно такой привычный
образ жизни для разбойничьей ватаги. Интересно, что о самом Степане Разине до того момента, когда он объявился в Черкасске во главе такой своеобразной ватаги, известно очень немного. Во всяком случае, наверное, вымыслов здесь гораздо больше, чем достоверных фактов. Весной 1661 года Донское войско посылало этого человека калмыкам в надежде, что он добьется уговора их перейти на службу к московскому царю Алексею Михайловичу и поддерживать донцов в борьбе против крымского хана. Осенью того же года Разин якобы отправился на богомолье в Соловецкий монастырь и по дороге посетил Москву. В конце 60-х годов, если быть точным, то в 1667 году в Москве уже циркулировали слухи, в соответствии с которым Разин был человеком весьма харизматичным, ярким и в то же самое время опасным. С самого начала он противостоял черкасскому атаману Корнилию Яковлеву и олицетворявшему, видимо, вот как раз такой позитивный, положительный элемент в казачьей среде. Разин хотел со своей ваташкой плыть по Азовскому морю, грабить турецкие берега, однако Яковлев удержал Разина и не позволял этого, видимо, понимая, что подобного рода действия могут привести к военному конфликту с Турцией. Тогда Стенька пошел вверх по Дону, грабил богатых казаков и разорял их дома. Здесь мы видим в миниатюре первый сполох вот той гражданской войны на Дону, которая, конечно, уже в полной мере и во всей, так сказать, своей отвратительности предстанет перед нами во время событий 1918 года. Ибо, конечно, после установления Донской Советской Социалистической Республики в феврале 18-го и до общедонского казачьего восстания, которое началось в конце марта, в начале апреля 18-го, основатели этой Донской Советской Социалистической Республики пытались делать ставку именно наиболее беднейшие круги донского казачества. Но просто тогда разделение в казачестве было гораздо более явственным, чем, может быть, еще в 60-е годы XVII века. Но так или иначе можно сказать о том, что Разин был в известной степени предтечей, может быть, даже не столько Подтелкова и Кривошлыкова, основателей Донской Советской Республики, сколько атамана Голубова, который поддержал на первых порах советскую власть на Дону зимой 18-го года. Итак, после того, когда Разин добрался до того места, где Дон сближался с Волгой, он заложил там небольшую крепостицу, названную Ригой, и превратил эту крепостицу в собственный укрепленный стан, лагерь постоянного места пребывания. Казаки меняли военную добычу на порох и свинец, которую продавали им воронежцы. И надо сказать, что достаточно быстро слух о появлении казачьего стана докатился до Царицына. Началась какая-то переписка между Царицыном и Москвой о вредоносности и потенциальной угрозе разинцев для правительства. Но серьезных мер тогда еще против.

видим, в общем-то, безусловно, влияние вот отношений, да, влияние традиций Великой Степи, которые сыграли огромную роль в возникновении, историческую роль в возникновении казачества. Мы говорили об происхождении очень многих слов в казачьей лексике, которые имеют явно восточно-тюркское происхождение, в частности, такие слова, как, например, «атаман» или «есаул». Итак, в то время, когда Разин обосновался в районе Камышина, из Нижнего Новгорода в Астрахань шел караван судов. Надо сказать, что это был достаточно богатый караван. Здесь ехал богатый московский купец Шорин. Ехали ссыльные, которые были отправлены из Москвы на житье в Астрахань. Везли груз казенных хлебов. Несколько судов принадлежало патриархии и другим богатым частным лицам. И вот именно с нападения на этот караван и начал свою разбойную карьеру Степан Тимофеевич. Стрельцы, охранявшие караван, не оказали должного сопротивления, он был весь разграблен, все начальные люди перебиты, ссыльные, отправленные в Астрахань, были выпущены на волю, а чернорабочим или ярыжным людям Стенька сказал, отпуская их на свободу: «Я пришел бить только бояр да богатых господ, а с бедными и с простыми готов, как брат, всем поделиться». Вот в этих словах уже формулировалась его социальная программа своеобразная, благодаря которой позднее, уже после большевистской революции, Разин станет одним из любимых персонажей советской власти и большевиков, которые на таком уровне примитивном каком-то, архетипическом народного сознания, к которому они апеллировали, они будут пытаться вот будить воспоминания о такой разинской вольнице и выдавать себя в известной степени за более, так сказать, просвещенных, умных, обогащенных марксистской теорией последователей Разина, которые готовы бить только бояр да богатых господ, а с бедными, как брат, всем готовы поделиться. После разорения шоринского каравана Стенька отправился к Царицыну. Надо сказать, что городские власти и воеводы испугались прихода разинцев. Дело обошлось без кровопролития. И самое главное, что здесь Разин получил и все необходимое для кузнечных промыслов, в том числе и для вооружения, пополнения боеприпасов вот своего вооруженного отряда. Итак, после того, когда разинцы таким своеобразным образом экспроприировали царицынцев, у Стеньки было теперь уже 35 стругов и отряд почти в 1500 человек. Он проплыл мимо Черного Яра, нанес поражение московскому воеводе Беклемишеву, благополучно добрался до Каспийского моря и оттуда яйком достиг Яицкого городка. Все это происходило в разгар лета 1667 года. Яицкий городок разинцы взяли хитростью. Дело в том, что стрелецкий голова Яцин впустил Стеньку только в церковь помолиться. Однако сразу же вслед за ним протиснулось еще несколько человек, затем несколько сотников. В конце концов разинцы овладели городскими воротами и впустили всех остальных казаков. Стрелецкий голова Яцин и 170 других стрельцов были разинцами казнены. Кого-то повесили, кому-то отрубили головы, кого-то зарубили. Остальным было предоставлена свобода идти куда хотят. Здесь, кстати, я хочу обратить ваше внимание вот на это распространенное разинское действие, которое в такой популярной литературе всегда выдавалось за предоставление свободы. То есть получается, что разинцы, освобождая людей от их обязанностей, освобождали их от их социального положения. Ну вот представьте себе, куда, допустим, летом 1667 года мог идти чернорабочий или ярыжный человек из патриаршего каравана, который был разграблен разинцами, он потерял свой прежний статус, куда могли идти те стрельцы, которых разинцы пощадили в Яйке? Они не могли вернуться на службу или могли, но с какими-то
возможными ограничениями или даже

0: возмездием. Вот. И куда им было деваться, как добывать себе средства к существованию, пропитание, и как вообще видеть свое будущее вот в этой новой создавшейся ситуации. То есть отпуск Разина, по сути своей, означал то, что человек, которого он отпускал, такую практику Разин будет неоднократно применять, он лишался какого бы то ни было социального статуса в московском государстве, лишался своего места, ставил себя вне рамок общественного бытового уклада. И поэтому, чего там говорить, что для многих просто единственным выходом оставалось примыкать к разницам и связывать свою судьбу и перспективы, в общем-то, достаточно туманной судьбой этого движения. Причем, опять-таки, даже в Яйке, видимо, Разин пожалел о сотворенном, так как достаточно быстро он отправил часть своих казаков в погоню за теми, кого освободил, и нагнав нестройную толпу этих людей, опять-таки частично их перебил, а других мобилизовал и заставил вступить в ряды собственной ватаги.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Поскольку в Яйке хватало достаточно продовольственных и иных запасов, до конца лета разинцы здесь пересидели, а в сентябре отправились к устью Волги, погромили татар, пограбили турецкие суда на Каспийском море, что, конечно, не могло не вызвать какого-то нового витка напряженности в отношениях между Турцией и московским государством, ибо, в общем, совершенно справедливо турки видели вот в подобного рода бродягах, московских наймитов, как они их называли, так или иначе, и все свои претензии по этому поводу предъявляли официальным московским властям. Надо сказать, что калмыки, кочевавшие между Яйком и Волгой, опасались разинцев и были вынуждены поддерживать с ними, ну, если не дружественные, как о том указывает Костомаров, то, во всяком случае, нейтральные отношения. Надо сказать, что Москва сначала недооценила опасность событий, которые развивались между Волгом и Яйком. В ноябре 1667 года была сделана первая попытка увещевать лихого атамана. В ноябре к нему приехали посланцы с Дона с царской грамотой, и все донское войско просило Разина прекратить воровство, лихие дела и вообще вернуться на Дон для несения той честной службы, к которой склонялось уже донское казачество. То есть, грубо говоря, Разин должен был подчиниться уже упомянутому мною атаману Яковлеву. Надо сказать, что, может быть, Разин в тот момент еще колебался, потому что, во всяком случае, послам были оказаны почести, они были все отпущены на Дон невредимыми. Однако им было сказано о том, что когда впредь ко мне государева грамота придет, то я великому государю вину свою принесу. Таким образом, Разин давал понять донцам, что он готов вести переговоры только на более высоком уровне о своей участи. В тот же самый момент астраханский воевода Иван Андреевич Хилков, действиями которого Москва была крайне недовольна, оказался сменен, и на его место был прислан князь Иван Семенович Прозоровский, очень энергичный человек, который решил силой покончить с разинцами. Но, во всяком случае, к тому моменту Москва, вероятно, уже поняла, что эти люди представляют серьезную опасность. Прозоровский тоже послал к Разину двух посланцев с уговорами принести повинную. С ними уже Разин обошелся достаточно жестоко. Одному были нанесены тяжкие увечья, и он был отправлен Прозоровскому обратно, а второй был утоплен разинцами. Так прошла зима, и наступила весна следующего 1668 года. Видимо, Разин хотел перенести свою активность на море, в бассейн Каспия, Но астраханцы, конечно, никак не могли успокоиться, и Иван Семенович Прозоровский надеялся Разина изловить. Тут еще пример Разина оказался заразителен. На Дону появился у него такой некий сподвижник или единомышленник по прозвищу Сережка Кривой. Он, разбив небольшой высланный против него астраханский отряд, примкнул к Разину. Затем появился целый ряд подобных атаманов, атаманчиков, ваташков, имена которых сохранились в истории разинского бунта. Одного из них звали Алёшка Продокин, другого — Алёша Каторжный, и все они так или иначе стремились к Разину. Разин в это время гулял по Каспию, грабил дагестанские берега, разорял города. Так, например, Дербент он превратил в груду развалин. При этом даже есть сведения о том, что он пытался поступить на службу к персидскому шаху. Но, скорее всего, если это известие соответствует действительности, со стороны Разина мы видим просто попытку найти какую-то опору. И, видимо, он уже, так сказать, чувствовал, что в создавшейся ситуации против него могут ополчиться силы всех трех государств, вот в пограничье, условном пограничье которых он досаждает, и персов, и турок, и московского государства. И таким образом, может быть, хотел просто временно заручиться хотя бы поддержкой одной из сторон. Надо сказать, что отношения с персами были достаточно сложными. В разгар переговоров с шахскими представителями персы убили примерно 400 казаков, воспользовавшись их сонным или, правильно сказать, пьяным состоянием. В отместку Разин отплыл из города Решт в город Фарабат и на жителях этого мирного города выместил свое поражение. Первые 5 дней разинцы довольно мирно торговали, а на 6-й день Степан Тимофеевич Разин поправил на своей голове шапку. Это было заранее условленным знаком. Казаки бросились на фарабатцев, часть их перебили, захватили их добычу, остальные были превращены в пленников, и Разин выменивал на них христиан, торгуясь с персианами из расчета примерно одного жителя Фарабата отдавали за 2-3, а иногда даже 4 христиан. В этом городе Разин перезимовал и весной 1669 года разорил восточный берег Каспийского моря. Именно в этом походе и погиб его близкий соратник, а правильнее, наверное, сказать, соразбойник, упомянутый мною ранее Сережка Кривой. В сражении с персидским флотом казаки одержали верх, и именно в этом сражении как раз сын и дочь командующего флота Минедыхана, по одной из распространенных версий, попались в плен. Сын был взят под строгую охрану, а дочь Минедыхана стала наложницей Степана Разина. И в этом отношении, мы, конечно, так сказать, вот определенная доля правды в знаменитой песне о Степане Разине присутствует. К этому мы сейчас подойдем. 25 августа 1669 года разинцы, обогащенные огромными трофеями, внезапно появились в Астрахани, вели они себя достаточно мирно и положили к приказной избе, мы бы сейчас сказали, к зданию городской администрации, трофейные персидские бунчук и знамена. Надо сказать, что разинцы истово клялись, что отпустят всех русских пленных, служилых царских людей, которые у них были, сдадут артиллерию, сдадут приказным людям всех захваченных пленных и просили только об одном, чтобы им разрешили выбрать из своей среды 6 делегатов, выбранных представителей, которые должны были поехать в Москву и не спросить у царя Алексея Михайловича прощения за все свои безобразия. Надо сказать, что приказные хотели, чтобы разинцы отдали все захваченные персидские трофеи, в том числе и прибыток, материальное имущество, захваченный шелк, ткани, какие-то другие товары. Но разинцы отказались. Причем надо сказать, что трофеев было настолько много, что ткани, например, продавали на вес. И вот В Астрахани были устроены постоянные празднества, граничащие с загулами, в которых участвовали разинцы. Разин пировал, катался по Волге. И вот во время как раз, так сказать, одного из таких катаний, разгоряченный вином, Разин встал на край казачьего струга, схватил свою любовницу персиянку, дочь вот этого мини-дыхана, которая стала наложницей Разина в надежде спасти жизнь своего брата, и бросил ее в Волгу со словами: «Возьми, Волга-матушка, много ты мне дала серебра и золота и всякого добра, наделила честью и славой, а я тебя еще ничем поблагодарил». Ну, конечно, самый распространенный источник, с которого мы знаем об этом событии, знаменитая русская народная песня, но дело в том, что у нее есть как бы своя предыстория. Этот эпизод был зафиксирован не только в народном предании, вот, которое в песне известно и выразилось, но и описан голландцем Стрюйсом, или немцем Страусом, по-разному его называют, который был очевидцем разинского бунта. Надо сказать, что Разин при всех своих жестокостях, при всем своем вот таком кровавом разгуле, которому когда-нибудь должен был наступить конец, конечно, безусловно, был харизматической личностью, бесспорно совершенно. Его обаяние привлекало к себе таких же людей, которые были сформированы просто самой существующей эпохой. Надо сказать, что легенды наделяли его сверхъестественными способностями, например, способностями оборачиваться любым зверем или птицей, способностями останавливать артиллерийский огонь, когда царицынские или астраханские воеводы хотели стрелять по казакам, и так далее, и так далее. Вот в ореоле такой народной славы 4 сентября 1669 года Разин со своими вахлаками отправился из Астрахани на Дон. Надо сказать, что астраханцы уговаривали Разина вести себя достаточно смирно и, самое главное, не принимать к себе беглых людей, бежавших от своего тягла, считая, что такой прием только вызовет гнев царя Алексея Михайловича и тем самым сорвет возможные переговоры о прощении разинцев. Заранее в города Черный Яр и Царицын воеводы из Астрахани послали грамоты, в которых писали, что разинцам нечего делать в этих городах, вообще их не нужно впускать в город, но самое главное, и это весьма характерно, им ни под каким видом, ни за какие деньги нельзя продавать крепких спиртных напитков. Но, к сожалению, остановить, приструнить вот этот отряд ни у черноярцев, ни у царицынцев не было сил. Разин вошел в Царицын достаточно свободно, едва не убил чудом спасшегося воеводу Андрея Дементьевича Унковского, освободил всех заключенных, включая уголовных преступников, открыл кабаки, в которых народ упивался до полного, так сказать, состояния всяческого нестояния, и привлекал к себе многочисленных сторонников вот таким разгульным образом жизни, который нашел свое отражение в другой русской народной песне с известными словами: «Пил бы, доел бы, не работал никогда». Так или иначе, вот тогда, все это осенью 1669 года, происходило в достаточно яркой, своеобразной форме. Вот, это был такой первобытный коммунизм. Но самое главное, что было совершенно понятно, что когда-нибудь всему этому должен был прийти конец по той простой причине, что, в общем-то, ни разинцы, ни те, кто приставали к ним, не задумывались над тем, а за счет чего они будут жить завтра. Ведь эти люди не занимались никакой производительной деятельностью. Вся их работа или образ жизни заключался в том, чтобы при помощи насилия и оружия перераспределять между самими собой и их единомышленниками ту добавленную стоимость, да, те продукты, товары, которые создавались совершенно другими людьми. На воровских законах и обычаях невозможно построить никакого общественного порядка. Надо сказать, что один из астраханцев, приставленный к Разину для того, чтобы сопроводить его на Дон, Леонтий Плохово, стал упрекать Стеньку за вот такой разгульный образ жизни и потребовал у него выдачи отпуска тех беглых, которые пристали к разинцам на пути из Астрахани на Дон. Но Разин довольно гордо сказал, что вот казаков такого не повелось, чтобы беглых людей обратно отдавать. После того, когда известия о поступке Разина докатились до Астрахани, астраханский воевода князь Иван Семенович Прозоровский, уже мною упомянутый ранее, через своего посланника немца Водероса вновь повторил категорическое требование не принимать беглых и вернуть тех, кто пристал к Разину вот за сентябрьские недели. Надо сказать, что Разин в ответ на эти требования пришел в страшную ярость. «Как ты смел, — кричал он Водеросу, — прийти ко мне с такими непочтительными речами, чтобы я выдал друзей своих, которые ко мне пристали ради любви и приятства? Ты еще смеешь грозить немилостью? Хорошо. Скажи же своему воеводе, что я не боюсь ни его, ни кого-нибудь повыше его. Подожди, вот я с ним опять свяжусь и поведу расчет. Дурак он, трус этакой. Он теперь и надеется на свою силу, дерет нос сверх, да еще хочет со мной обращаться, будто с холопом, когда я от рождения вольный человек. У меня силы и власти больше, чем у него. Я расплачусь с этими негодными, как следует расплачусь. Я им покажу, как принимать меня без почета, будто так себя какого-нибудь простяка». Вот в этих разинских словах, которыми мы закончим наш сегодняшний разговор о разинском движении, явственно проступает и серьезный мотив в действиях Разина, которыми он, в общем-то, пытался, наверное, в значительной степени еще сам утвердиться перед соотечественниками и вообще перед людьми, которые его окружали. И для него, конечно, все, что он делал, была попытка доказать другим людям, в том числе людям приказным и начальствующим, что он требует почета как важное лицо, а не какой-нибудь простяк. Опять-таки, очень важно, что товарищество или приятельство, по выражению Разина, оно базировалось именно вот на соучастии в разбойных делах. А могло ли бы быть у такого товарищества или приятства какие-нибудь перспективы? На этом, дорогие радиослушатели, я закончу нашу сегодняшнюю программу. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по российской истории, истории государства российского и русского общества, был историк Кирилл Михайлович Александров. Сегодня была наша 91-я программа, и мы говорили о разинском бунте времен царя Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: прозвучал фрагмент из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь. Половецкие пляски» в исполнении Владимира Ашкенази и Владимира Ашкенази-младшего. Переложение для двух фортепиано Владимира Ашкенази-младшего. Митрополит Сурожский Антоний. Проповедь в день всех святых в земле российской просиявших.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем день всех святых в земле российской просиявших, то есть тех людей, которые сумели всем своим существом отозваться на Божию любовь. Каждый народ отзывается по-своему. Летописец Нестор говорит, что каждый народ вносит как бы свою неповторимую ноту в ту симфонию мира, которая в конечном итоге будет песнею перед лицом Божиим. И наши святые тоже вносят нечто свое в эту симфонию. Если задуматься над историей русской церкви, то первое, что поражает в русской святости, это охваченность сердец, умов, жизней, красотой. Когда наши предки впервые встретили православие, им показалось, что они уже не на земле, а на небе. Их поразило сознание красоты. И не случайно духовные писатели часто говорят о Боге не только как об истине, о вечности, о Творце, но и как о красоте. Почему так? Не все мы можем познать, что такое величие, что такое святость, а красоту мы все знаем. Мы не все одни и те же предметы называем прекрасными, но мы все отзываемся восхищением на то или другое, как это прекрасно, как это красиво. Это может быть зрелище, это может быть картина, это может быть закат, это может быть человек. Это может быть слово правды, все может быть прекрасным, хотя может быть и уродливым. И наши предки отозвались именно на красоту, которая была выражена в византийском богослужении, красоту храма, красоту икон, красоту пения. Но за этим была красота духа, такая красота, которой они не знали, будучи до того язычниками. Красота людей, которые познали все величие, к какому призван человек, и которые всеми силами стремятся к тому, чтобы быть достойными себя, достойными Бога. Вот это первое, что поразило русских людей, когда они впервые встретились лицом к лицу с богослужением, с поклонением Богу, с тем местом, где Бог является центром жизни, и где Его любовь отдается и принимается людьми. А из этого истекает другое – сознание, которое есть в русской святости о том, что все должно быть безмерно, абсолютно, что все должно быть так же велико, так же прекрасно, как Бог, как любовь, как красота. И это в результате подвело к тому, что в русской святости ярким образом сияет аскетический момент, то есть отношение человека к самому себе беспощадное, строгое, и одновременно ликующее, потому что человек, аскет, почитает в себе образ Божий и всеми силами старается его очистить, обновить в себе и сделать достойным той любви, которую Бог нам отдает. Эта глубина вызывает в человеке решимость беспощадно бороться за то, чтобы быть достойным себя самого. Это второе свойство, которое меня поражает в русской святости. А дальше бесконечное терпение и бесконечное сострадание, сострадание ко всякой твари, ко всякому человеку. Ведь преступников у нас в России называли несчастными не потому, что они были наказаны, а потому, что они себя изуродовали, потому что вместо того, чтобы быть красотой, они стали страшными и уродливыми. Задумаемся хотя бы над этими тремя чертами русской святости – потому что они не только нам дают пример, они нас призывают к тому, чтобы последовать этому примеру. Аминь.
0: проповедь в день всех святых в земле российской просиявших митрополита Сурожского Антония читал Чеслав Саманович.

0: Прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В очередной раз мы с вами встречаемся, чтобы подробно ознакомиться с библейским музыкальным инструментарием. Сегодня мы с вами продолжим наше путешествие по Библии, продолжим изучать класс идиофонов, которые входят в состав ударных инструментов. А в прошлый раз мы с вами начали разбирать такой интересный инструмент, как паамоним. Я процитировал два отрывка из книги «Исход», в которых есть упоминание его. Напомню эти отрывки. Книга «Исход», 28 глава, 31-38 стихи. Я цитировал, а сам инструмент находится в 33 и 34 стихах. Также мы процитировали 39 главу той же книги со 22 стиха по 26, а сам инструмент находится в 25-26 стихах. Ну, кто хотел за это время, пока я говорил об этих цитатах, мог открыть Библию и прочитать сам эти отрывки. Разберем их поподробнее. Итак, Господь говорит Моисею, как сделать верхнюю ризу к эфоду. А чтобы было понятно, эфод в данном случае – это верхняя часть одеяния, которую мог одевать только первосвященник. Были и другие роды эфодов для простых священников, для прислуживающих при религиозных обрядах, и даже для идолов были эфоды. Я сейчас объясняю, что такое первосвященнический эфод. Так вот, эфод в данном случае – верхняя часть первосвященнической одежды. Он изготавливался из двух полотнищ, сотканных из дорогой материи, в том числе и из золотых нитей. Соединяясь на плечах, эти полотнища покрывали только грудь и спину первосвященника. И вот к этой одежде прикреплялись некие разноцветные яблоки. В тонах указаны гранаты. На всякий случай напомню, что тонах – это аббревиатура, которая скрывает три раздела Ветхого Завета, составляющие канонический свод в иудейской традиции. Это Тора – Пятикнижие, Невиим – Пророки и Кетувим – Писание. Так вот, к этой одежде прикреплялись некие яблоки или гранаты по подолу, а между ними некие позвонки. Позвонок в прочитанном нами синодальном переводе есть музыкальный инструмент под названием паамоним. Как видно из текста, паамоним изготавливался из золота ввиду особой ценности священных одежд. Но, думаю, как эфод не первосвященнический ткался не из дорогой ткани, так и паамоним, если находился не на первосвященнике, мог быть сделан из более простого материала, металла, соответственно. А то, что паамоним не является прерогативной принадлежностью первосвященнического одеяния, это исторический факт. Ведь подобные обычаи носить некие звенящие металлические подвески, этот обычай уходит в глубокую древность, известен не только Израилю, но и Ассирии, Индии, Египту. Из последнего этот обычай, по-видимому, и был позаимствован древними евреями. Обычай такого ношения и в других культурах носил также сакральный характер. По поверью многих народов, подобные подвески являлись своего рода оберегами, которые своим звучанием отгоняли злых духов. С такой магической функцией они сохранились до наших дней. Среди американских индейцев и некоторых сибирских народов, то есть там, где продолжают бытовать шаманизм, они существуют до сих пор. Эта функция отпугивания злых духов была свойственна не только металлическим подвескам, типа той, которую представлял еврейский паманим. Этой же функцией был наделен мицелот. Я говорил об этом, когда мы рассматривали этот инструмент. Этой же функцией были наделены и другие древние идиофоны, например, гонг, тарелки. Ну и, как пишет Елена Ивановна Коляда, в чьей работе паманим разбирается очень подробно, еврейские звучащие подвески, согласно одному из объяснений, являются рудиментом языческой магии. Считалось, что злые духи любят посещать святые места, особенно пороги святилищ. И первосвященник должен был быть защищен от них звоном металла при входе и выходе из скинии. Подтверждение этому, в какой-то мере, мы можем найти в процитированном отрывке книги «Исход». «Дабы слышен был от него звук, когда он, в смысле первосвященник, когда он будет входить во святилище пред лице Господней, когда будет выходить, чтобы ему не умереть». 35 стих 28 главы. Однако я бы не стал паманим, кстати, и мицелот, называть рудиментом, да к тому же еще и языческим. Ведь имея внешне сходные признаки, те или иные вещи, действия, в общем, скажем так, те или иные объекты могут иметь по существу совершенно противоположный, так сказать, знак. Не минус, а плюс, ну, с нашей христианской точки зрения. Ну, например, поклонение золотому тельцу, который якобы вывел евреев из Египта, это язычество, знак минус. А поклонение Богу, который действительно вывел свой народ из Египта, это истина, в том числе и христианская, то есть знак плюс. Хотя, в общем-то, речь идет об одном и том же. Или если в язычестве есть вера в существование злых духов, это не значит, что бесы в христианстве являются неким рудиментом язычества. Это особенно важно понять в связи с тем, что подобная бесоотгнательная функция закреплена за музыкальным инструментом, который известен в христианстве по сию пору. Я говорю о колоколе. Кстати, вот вам еще один музыкальный инструмент, который употребляется в православном богослужении. Причем его употребление регламентировано. А что колокол имеет функцию отгонять бесов, это не просто какое-то расхожее мнение, которое бытует в христианской народной среде. Это доказывает православный чин на освящение колокола, в котором мы просим одним из прошений намеренной ектении так: «О еже отгнати всю силу, коварство же и наветы невидимых врагов от всех верных своих, глаз звука его слышащих». И в главопреклонной молитве, предписанной читаться тайно, есть и такие слова: «Владыка Божий, Отче Вседержителю, ты и ныне компан сей небесным твоим благословением исполни, якогда глаз звенение его услышавши, противные воздушные силы далече от оград верных твоих отступят, и вся раздерженная их огненная, яже на нас стрелы угаснут, отрескание же молнии, нападение града и вся вредная воздухов злорастворение, всесильную и крепкую десницу прогонимо и удержано, да утолятся и утихнут и отступят». Так что православное сознание прочно пронесло через века это значение отгонять бесов посредством звона. Кстати, вспомним и о кадиле с бубенчиками, точнее, вспомним то значение, которое закреплено за воскурением ладана в кадиле и выражено в поговорке «как бес от ладана». В связи с этим бубенчики вполне гармонично сопрягаются с ладаном, имея общую функцию – отгонять бесов. Саму, так сказать, технику того, почему злые силы боятся подобного звучания, я объяснить доподлинно не берусь. Но мы можем констатировать тот факт, что связь каким-то образом почему-то существует. Возможно, дело в каких-то акустических свойствах подобных звуков. Возможно, все дело в том, что, с чем связан этот звон, или точнее, с кем. То есть, если звучание каким-либо образом связано с Богом, то это звучание, разумеется, будет противно богопротивным силам. А примерно так, если кто помнит вот эту передачу, мы объясняли экзорцистскую силу игры псалмопевца Давида на киноре. Однако, если кого-то все-таки не устраивают такие объяснения ввиду слишком близких параллелей с языческими практиками, то могу изложить другую версию, какое-то другое объяснение, для чего служил Паманим. А по этой версии Паманим скорее был неким средством привлечения внимания Бога к первосвященнику и к им носимым, вырезанным на драгоценных камнях именам 12 колен Израилевых, а также к словам «святыня Господу». Если помните, такими же словами должен будет обладать мицелот, как написано у пророка Захарии. А кроме того, Паманим, по этой же версии, оповещал Бога о присутствии человека, вошедшего в святилище. А еще своим звучанием Паманим концентрировал зрение и слух, органы чувств, посредством которых, как считалось, происходит общение с Богом. Однако, если звук должен был привлечь внимание к вошедшему, то не совсем понятно, почему сказано не только о звуке, сопровождающем вход первосвященника, но и о сопровождающем его выход. А главное, почему он без этого, так сказать, аккомпанемента мог умереть. А можно, конечно, говорить о какой-то идентификации посредством такого звучания, без которого было слышно, что вошел тот, который не имеет на это права. Однако такое объяснение, мне кажется, все-таки менее убедительным. Исторически более основательно все-таки первая предложенная версия. Ну, мне так кажется. Но вы, дорогие радиослушатели, вольны со мной в этом вопросе не соглашаться. Хотя есть еще теория, которая говорит не о привлечении внимания Бога, а о привлечении внимания людей. Паманим, согласно ей, звучал напоминанием первосвященнику и избранному народу Божьему о высшем смысле жизни, о божественном учении. Ну, в какой-то мере эта теория может быть подкреплена словами книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», книги неканонической или второканонической, как ее еще называют. А в 45 главе этой книги, 46-й, это в тех текстах, которые предисловие считают за главу, а мы читаем 9-11 стихи. «Он, то есть Бог, облёк его, то есть Аарона, высшим украшением и облачил его в богатые одежды, в исподнюю одежду, подир и эфот, и окружил его золотыми яблоками, весьма многими позвонками, чтобы при хождении его они издавали звук, чтобы сделать слышным в храме звон для напоминания сынам народа его». Вот на последних словах можно строить эту теорию. Она, мне кажется, более убедительной, нежели предыдущая, вторая трактовка. Однако слова книги Иисуса, сына Сирахова, довольно общие, и под ними можно разуметь не только приведенную версию, но и другие возможные напоминания. А кроме того, она скорее дополняет самую первую версию, нежели противоречит ей. Подобное дополнение было у нас, кстати, и когда мы разбирали инструмент под названием мицелот. Кстати говоря, эту трактовку о напоминании людям о заповедях Божиих, если уж соединять ее с первой, мы можем найти и в том же чинопоследовании освящения колокола. В приведенном ранее прошении из Великой Ектении об отгнании невидимых врагов сказано и «к деланию заповедей своих возбуди я», то есть их. Их – это тех, кто глаз колокола слышит и от кого сила бесовская им отгоняется. А в одной из молитв, не главопреклонной, которую мы цитировали, а другой, читаемой велигласно, есть такие слова: «Господи Боже наш, хотяй от всех верных Твоих всегда славим и поклоняем быти, благодатью всеосвящающего Твоего Духа благослови, освети и влей вонь», то есть в колокол, «силу благодати Твоей я, якогда услышавши вернее раби Твои глаз звука его, в благочестии и вере укрепятся и мужественно всем дьявольским наветам сопротивовосстанут, и молитвами, и всегдашним словословием тебе, истинного Бога, сия победят. К церкви же на молитву и словословие святаго имени твоего во дни и в нощи спешно, яко ведоми, доведутся». Правда, из Ветхого Завета в данном тексте вспоминаются трубы. Но мы речь ведем только

0: При слышании подобных звуков может вспомниться молитва «Да воскреснет Бог!» и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. А если вспомнить, что эта молитва составлена на основе 67-го псалма, то параллель между функциями громогласного колокольного звона с тихим позвякиванием паманима будет более очевидной, вот, несмотря на такую разницу в громкости.
1: Есть еще гипотезы, однако они слишком аллегоричные и символичные, и даже метафоричные, так что я не уверен, стоит ли их излагать. Ну, или давайте я все-таки их вам, братья и сестры, приведу, чтобы ни у кого не возникло соблазна заподозрить меня в утаивании теорий, которые мне пришлись не по нраву. Ну, одна из них, космологическая, трактует паманим как материализацию гармонии сфер. Другая возводит паманим, его семантику, к древнейшему аккадскому поверью о жизнетворных свойствах растений и их способности защищать от враждебных сил. В ветхозаветном контексте оно обретает метафорический смысл, и паманим символизирует цветы. Ну, а чередование этих инструментов с яблоками или патанах гранатами олицетворяет вечный круговорот жизни. А, возможно, приверженцы этой теории обратили внимание и на то, что один из греческих терминов, обозначающих паманим, «петалон», переводится не только как «пластинка», но и как «цветок». Ну, как видите, эта последняя гипотеза опять-таки сопряжена с функцией защиты от злых сил. Однако от этого она, на мой взгляд, все равно не кажется столь же весомой, как самая первая. Закончим на этом. Спаси Господи за внимание. Всего доброго. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

В исполнении Константина Качолиса прозвучала пьеса Августина Бариуса «Монгаре. Собор». Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Папа, ты ничего не забыл? Часть первая. В спальне у папы и мамы висела большая картина. А может, ее вернее было бы назвать картой. Она была очень большая и занимала почти всю стену. Снизу вверх по всей карте были прочерчены полоски, и наверху на полосках было написано «Январь, февраль, март» и так все месяцы. Некоторые полоски были пустые, а на других красным карандашом были написаны имена детей. Папа, мама и бабушка было написано синим карандашом, а роза и самоварная труба — зеленым. На полях вокруг этих полосок были нарисованы разные красивые картинки. Здесь было синее море, высокие горы, маленькие города, и вообще эта карта очень украшала стену. А главное, она была необходима, потому что это была карта дней рождения. Папа никак не мог запомнить дни рождения своих 8 детей. И если мама забывала ему напомнить, что сегодня чей-то день рождения, папа приезжал домой без подарка и вместо поздравления спрашивал, готов ли обед. А когда он узнавал, что у кого-то из детей сегодня день рождения, он так огорчался, что в этот день с ним уже невозможно было разговаривать. Вот дети и придумали сделать эту карту и повесить ее у папы в комнате. Папа был в восторге от карты, но все-таки иногда случалось, что он забывал утром посмотреть на нее. Так было и в этот день. Папа встал раньше, чем обычно. Ему предстояла далекая поездка. Но, несмотря на ранний час, Мортен тоже проснулся. Он сидел за столом и улыбался папе. Но папа не заметил этого. Папа растопил печку, сварил кофе, побрился перед маленьким зеркальцем на кухне, поставил 2 чашки на стол, сделал бутерброды и спросил у Мортона, «Хочешь со мной позавтракать или будешь ждать остальных?» «Если тебе со мной веселее, то я буду есть с тобой», — сказал Мортон. За столом Мортон молча жевал бутерброд, и только когда папа собрался уходить, Мортон спросил его, «Папа, как ты думаешь, какой сегодня день?»
1: «Среда, то есть четверг, хотя, кажется, все-таки среда». «Да, совершенно точно, среда. Теперь я вспомнил, ну, до вечера».
0: «А ты ничего не забыл? Ты не пойдешь больше к себе наверх?» — спросил Мортон.
1: «Кажется, ничего. Брюки на мне, пиджак на мне, фуражка на мне». Сверток с едой в кармане, список того, что я должен сделать в городе, тоже в кармане. А, знаю, ты хочешь сказать, что я забыл табак и трубку? Нет, милый, я их не забыл. Ну, прощай, помаши мне в окно, а я специально для тебя дам лишний сигнал».
0: Ушел к грузовику и завел мотор. Он напряженно прислушивался к голосу мотора, потому что вчера ему показалось, что он слышит в нем какие-то лишние звуки. К счастью, все оказалось в порядке. Папа дал на прощание два громких сигнала, но Мортен так и не появился в окне. «Странно», — подумал папа и, немного обиженный, выехал со двора. А по дороге он задумался. «Так всегда бывает, когда едешь в грузовике совсем один». У Хенрика был выходной, и поговорить папе было не с кем. Он думал о самых разных вещах, и вдруг его мысли остановились. А какое число? Папа никак не мог вспомнить, какое число сегодня. Он достал из кармана маленький календарик и все понял. Сегодня был день рождения Мортена. Он помнил, что Мортен родился осенью. В тот день еще шел такой сильный дождь. Папе стало стыдно. Он увидел перед собой Мортена, его улыбку, услышал его голос. Что же он говорил за завтраком? Он спросил, какой сегодня день, и даже попросил папу пойти к себе в комнату и посмотреть, не забыл ли он чего-нибудь. Конечно, Мортен хотел, чтобы папа посмотрел на карту дней рождения, но постеснялся сказать это прямо. День рождения Мортена. Но, к счастью, день только начинался. Папа постарался поскорее закончить свои дела, чтобы пораньше освободиться. Ведь ему предстояло заехать за одним важным грузом. По лесной дороге папа не мог ехать быстро, потому что груз, который он вез, был очень тяжел. Старый грузовик тихонько стонал на ухабах. Вся семья была во дворе перед домом. Мама и бабушка и самоварная труба сидели на крылечке, а дети играли в салки. Но когда послышался шум грузовика, Мортен убежал и спрятался за сараем. Папа остановился не там, где обычно, а выехал на самую середину двора. «Здравствуй», — сказала мама. «Хорошо, что ты приехал. Сейчас мы будем обедать, ждали только тебя. Вместе обедать веселее». Папа не ответил ей, выскочил из кабины и побежал к сараю за лопатой. Потом одним прыжком вскочил в кузов и начал сгребать на землю песок. Да-да, весь кузов был полон чистого золотого песка, и сгрузить его было не так-то легко. «Жаль, что у нашего грузовика кузов не поднимается», — сказал Мац. «Тише», — шепнула Мона. «Ты же знаешь, что папа не любит, когда ты так говоришь». А папа сгребал и сгребал песок, и, наконец, во дворе выросла большая песочная гора. «Зачем ему этот песок? Он опять собирается что-нибудь строить?» — спросила бабушка. «Не знаю», — ответила мама. «Я только понимаю, что ему не хочется, чтобы мы задавали ему вопросы. Подождем, пока он сам расскажет». Но вот весь песок был сгружен. папа залез в кабину и вытащил оттуда кусочки дерева, похожие на строительные кубики. Они были все разной формы и величины. Наверное, папа достал их на каком-нибудь лесопильном заводе или на мебельной фабрике. Он сложил их рядом с песком, положил молоток, пилу и мешочек с гвоздями. Старшие дети уже не могли сдерживаться. Они обступили папу и засыпали его вопросами, но папа не отвечал им. Он снова залез в кабину и вытащил оттуда большой кусок картона, на котором было написано «Мортену от папы. Поздравляю с днем рождения!» Теперь единственный, кто ничего не понимал, был сам Мортен. Он стоял у стены сарая и все видел, но читать Мортен еще не умел. «Мортен! Мортен, иди сюда! Смотри, что папа привез тебе! Он вовсе не забыл, что у тебя сегодня день рождения!» — закричали дети. Мортен выбежал из-за сарая и бросился папе на шею. Им не нужно было ничего говорить друг другу. Они хорошо понимали друг друга без слов. Теперь все было в порядке. «Скорее, скорее обедать! У нас будет жареная рыба и томатный суп, потому что Мортен любит это больше всего», — сказала мама. После обеда Мортен несколько раз обошел вокруг своей песочной горы. Он заложил руки за спину и задумчиво посмотрел на песок и деревяшки. Некоторые из них были похожи на дома, другие — на вагоны, третьи — на мосты, а главное — рядом лежали еще молоток и гвозди. Из этих деревяшек можно было построить многоэтажные дома совсем как в настоящем городе. Милли и Мина первые подошли к Мортену. «Мортен, а можно и нам немного поиграть в твой песок?» «Конечно! Я вам отделю часть кучи», — ответил Мортен. «А Мацу и мне можно поиграть с тобой?» — спросила Мона. «Всем можно, даже Марен, если она хочет, хотя она уже большая», — ответил Мортен. Марен вообще-то не собиралась играть в песок. Она чувствовала себя слишком взрослой, но ей хотелось обрадовать Мортена. Поэтому она присела возле песка на корточки и принялась рыть канал.

Дорогие друзья, повесть Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: прозвучали вариации для клавира ре мажор Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Клары Хаскель.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: сейчас тоже искушение.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В эфире «Вечерний канал». И первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Дионисием Бурмистровым. Добрый вечер, отец Дионисий.
0: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы с вами, отец Дионисием, довольно много говорили об истории Русской Православной Церкви в 20 веке. Наверное, практически все, а может быть, и даже все наши с вами совместные передачи были посвящены именно 20 веку. Может быть, несколько было там по конфликту со старообрядцами. Вот. Но, тем не менее, 20 век, как мне представляется, вот более или менее, наверное, мы закончили. Обсудили все, включая 90-е годы. И, наверное, сейчас стоит поговорить, как-то, может быть, начать какой-то большой хронологический разговор об истории Русской Церкви до этого периода. И, может быть, начнем мы как раз с первых веков христианства на Руси. И, отец Дионисий, я хотел, наверное, начать все-таки с того, был ли апостол Андрей где-то в пределах нашей страны, правда ли, насколько историчен вот этот сюжет о его проповеди на русских землях.
0: Ну, апостол Андрей считает своим апостолом не только у нас на Руси, а и в Скандинавии, и в других местах, которые связаны с вот этим великим путем из варяг в греки. Мы можем встретить подобные нашим сказания о том, что вот, знаете, апостол Андрей здесь поставил крест, как на Валааме, или где-то был в новгородских пределах. Конечно же, это не соответствует истории. Мы знаем, и вероятнее всего, апостолу Андрею достался жребий идти вот в створ, так сказать, Черного моря и окружающих стран, может быть, как-то, да, так, захватывая Грецию, и проповедовать, ну, этот жребий, который центром своим имеет, вот, центр Иерусалим, а на север, в створе Черного моря простирается его жребий. Так вот можно предположить, такое вообще лучше предположение есть, потому апостол Андрей, вероятнее всего, совершил путешествие миссионерское, обходя Черное море с севера, вот в знаменитых колониях греческих, которые были расположены в Крыму и в Северном Причерноморье. И, обойдя вот так кругом, вероятнее всего, он прибыл обратно в Грецию, не удаляясь, даже, наверное, не доходя до Днепровских порогов, хотя наша повесть временных лет, она свидетельствует о том, что он был на горах Киевских и там благословил будущую свою паству, которую еще он глаза не видел, и там же, видимо, другие народы, там еще...
1: То есть по преданию, к месту основания Киева, да, апостол Андрей...
0: подходило. Но это уже по повести нашей, самой главной исторической, по нашему источнику, оставшемуся до сего времени, повесть временных лет, так рассуждает. А в списках уже новгородских этой летописи мы узнаем его путешествие и дальше на север, вот в Новгород. В том числе был рассказ о том, что вот он был удивлен обычаю местных людей париться в бане. Но это, видимо, желание притянуть и историчность пребывания здесь уже славян в первом веке по Рождеству Христову, конечно, что мы никак не можем утверждать этого. Славяне, наши предки, распространяются на территории Руси будущей, вот примерно с 6-8 века появляются у них устойчивые свидетельства о славянах в источниках византийских, арабских. Вот, именно с тех пор. А до этого мы не можем говорить, конечно. Даже если он проповедовал на берегах Черного моря, все равно это не тот народ, который потом, впоследствии, ну, не наш народ, который впоследствии стал населением России и всего остального, так сказать, пространство России, которое, Великой России, которую мы знаем. Поэтому здесь вот... Но вот мне это очень близко, эта мысль, как-то она меня успокоила сразу. Где же наш апостол? Вот мы находимся в жребии апостола Андрея Первозванного. И потом известно, что впоследствии, когда мы стали осознавать себя именно как Россию, как новую Византию, к нам и апостол Андрей пришел уже вторично, ну, в виде особого чествования, да, главный орден Российской империи носил имя именно первозванного апостола.
1: Отец Денисий, ну то есть можно утверждать, что все-таки мы находимся под каким-то сугубым, конечно, покровительством, да, именно апостола Андрея?
0: Понимаете, я думаю, что здесь, да, эта традиция еще раз касается не только нашего, нашего народа, но и вот скандинавский народ, которые были крещены вот в одно время с нами. Крещение приняли. Вот я имею в виду скандинавские народы. Хотя вот мы сейчас, наверное, будем об этом говорить. По сути, это было такое некое единое пространство. Скандинавия, путь из Варяг в греки, то есть наша территория. Вот, и там и здесь устойчиво считаем его своим апостолом. Ну, у святых же так. Ты же, мы же, как и простые люди, простые отдельные христиане, можем говорить о том, что вот это мой друг, чувствуя особую помощь, особую заботу какого-то апостола или святого другого, мы говорим, это мой святой, близкий мне святой. Поэтому даже если это связано с просто с установившейся традицией почитания апостола Андрея, это все равно работает и вполне, ну, вполне приемлемо для нас. Исторически, вот совершенно точно, мы имеем это вот то, что он проходил здесь на наших землях, прежних землях, не нынешних, которые связаны с Черным морем, приближаются к Черному морю. Там он был. Ну, побережье, конечно, в колониях, конечно, был. Вряд ли он продвигался в степи, потому что эти степи были всегда очень труднопроходимыми, в том числе через реки, которые там идут, через Днепр. Это очень тяжелый путь, и вряд ли бы он его осилил.
1: 328-29-32, телефон прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, если вы с нами вечером в четверг, то звоните, пожалуйста. Сегодня 18 июня, значит, мы в прямом эфире. У нас несколько раз передача повторяется, поэтому я уточняю, что в прямом эфире мы в четверг вечером. И также можно оставить комментарий, задать вопрос отцу Дионисию в чате трансляции на платформе ВК-видео. Трансляция идет. Ставьте там, пожалуйста, лайки. Ваши лайки помогают продвижению наших видео, нашего канала на этой платформе. Итак, отец Дионисий, какие попытки христианизации Руси были в истории каких более-менее достоверно известно?
0: Ну, она была, она именно как с целью христианизации Руси, то есть крещения Руси, просвещения Руси. Мы знаем эту одну единственную попытку, она была успешной. Она была успешной. И мы можем просто сказать о том, как являлось христианство до крещения Руси здесь, на нашей земле. Это, конечно, связано прежде всего с организацией нашей государственности, еще во времена языческие. Мы знаем, что вот для нас такой рубежный год, который отмечает и наша летопись, это 862 год по Рождестве Христовом, это призвание племенами, нашими племенами славянскими, здешними, призвание Руси для правления, для возглавления нашей земли. То есть вот Рюрика с его братьями, да, Синеуст Рувр, как вот предание уже наше такое свидетельствует, а потом от него род Игорь, Ольга, супруга Игоря, да, и его дети, Святослав и Владимир дальше, Ярослав Мудрый. Вот эта вот линия пошла дальше, и в истории уже этого рода, владеющего, да, владеющего, владычного рода такого, у нас появляются какие попытки? Обращения ко Христу. Во-первых, Русь, то есть вот варяги, пришли сюда в виде князя и дружины. Мы знаем, нам достоверно свидетельствовать летопись о том, что в войске, еще до Владимира, в русском войске, в русской дружине, именно русской, в смысле вот Руси, постепенно там, конечно, осваивались и славяне, и вот варяги вместе были, но появлялись христиане. Уже при Игоре договоры составлялись, вот когда он подписывал от имени дружины тоже, то подписывались, клялись язычники и клялись христиане. То есть там были, то есть уж довольно большая часть дружины были христианами. Известно, что вот в те времена, как на севере Рюрик, да, потом Игорь был, то в Киеве Аскольд и Дир, также, видимо, какие-то близкие родственники Рюрика, они, ну, то есть они не чужие друг другу были, и, то есть знали друг друга, и уже, возможно, даже были христианами. Во всяком случае, Аскольд был на службе в Византии какое-то время и был знаком с христианством точно. А в Киеве на сегодня чтится Аскольдова могила. Она отмечена как могила христианина. Вот, и почитается как могила христианина. Но это вряд ли он был христианином, крещенным. Во всяком случае, наличие христиан в княжеской дружине абсолютно точно. И оно постепенно увеличивается. То есть это... А что такое было христианство? Почему это, к этому была тенденция? Это потому что влияние цивилизации европейской и даже, можно сказать, больше византийской, потому что Европа Западная находилась в упадке еще в то время, только-только вот начинается ее постепенное осознание себя в новой уже, в новой реальности этих новых народов, которые, захватив Римскую империю Западную, сами стали оккультуриваться в римском смысле. И вот они уже, и государства у них появляются, римские. Ну, и самое главное, что римского у них появилось и закрепилось, это, конечно, вера, христианская вера. Ну, и как центр мировой цивилизации Византия влияет на окружающие страны, в том числе Скандинавию, Россию будущую, ее территорию, славянский мир, влияет как цивилизация на варварские страны. То есть многих из варваров это привлекает. Может быть, не организовано сейчас в целом, но по частям, по отдельным представителям этой культуры, этой государственности, мы хорошо знаем, что появляется, даже храм появляется. Какие-то отдельные храмы. Вот мы знаем древнее предание, что на Руси был храм пророка Ильи. Почему у нас так чтится пророк Илья? Он же вообще шестичный святой всего лишь. А на Руси один из самых важных святых. Потому что у нас был храм еще из тех докрещальных времен. И что вот надо отметить здесь, наверное, также... Ну, конечно, святую равноапостольную княгиню Ольгу. Вот. Игорь – язычник, безусловно. То есть это Игорь Рюрикович, да? А его супруга вот где-то в 954 году становится христианкой. Ее правление было такое, что она... самостоятельно правила после Игоря, даже жестоко правила, как она справилась с древлянами, известна эта история. А потом, когда подрос старший сын, Святослав, да, то она передает ему правление, а он не сидит на месте, он сражается постоянно, то с Хазарией, то с Византией затеял войну. Византия пригласила его для помощи себе в сражении с другими язычниками, а он сам решил строить новую государственность в союзе с болгарами на Дунае. Ему там очень понравилось, но вот происками византийцев и здесь племен степняков, которые были здесь на Днепровских порогах, он был все-таки убит, и Ольга осталась с тремя сыновьями. Святослава – это Ярополк, Олег и Владимир. Ярополк и Олег, они от законных, так сказать, жен были, а Владимир от рабыни Малуши. Ну, это одна из версий, что она рабыня была. Вероятно, она была не рабыня, она была просто не в милости у Ольги по каким-то причинам. Вот. Сразу же, а у этой Малуши был брат Добрыня, который стал опекать Владимира, с которым Владимир вместе потом правил, и это была правая рука его, и его дружина, его способ общаться. Вернее всего, Малуша была одной из варяжских княгинь. Оттуда она была взята. Вот. И на самом деле, конечно, она не рабыня, как не служанка, а вот была такая, я думаю, что версия более вероятна. Хотя есть разные версии. Наша версия, это, еще раз говорю, это основная, это версия «Повести временных лет». Что здесь надо сказать? Ольга, нельзя назвать это именно христианизацией Руси. Ольга, она ведь приняла для себя христианство. Да, она имела в виду связь с влиятельной, то есть какой самой влиятельной императорской фамилией, византийской,

0: Ну и вот с Ольгой уже это уже совершенно точно. У нас здесь были священники. То есть вот ее, во всяком случае, с Витей они были. То, что они, может, не имели постоянного пребывания, разумеется, как и кафедры, конечно, не имели. Это появляется только с времен крещения.
1: Ну, то есть священники были, а кафедры своей не было.
0: Да, да, они были как бы при дворе.
1: То есть без епископа фактически.
0: Без самой, может быть, и епископы были, но они были, не, не постоянно здесь, как епископы.
1: У них не было титула.
0: Да, да, да. И титула, и места не было еще в Руси. Вот они могли служить. А ну, это же ничего удивительного тут нет. Вот такой экспедиционный корпус, который подчинялся, разумеется, Константинопольскому патриарху. Все это обычное явление. И сейчас мы можем найти множество представительств церкви, которые, где служит или один священник, или даже епископ может служить. Но так, а права этой церкви там еще не установлены как постоянные.
1: Отец Денисий, но вот...
0: епархия, она принадлежит какой-то другой, ну, какой-то отдельной епархии русской церкви, а управляется епископом издалека.
1: Нет ли каких-то сведений или, может быть, каких-то более или менее достоверных предположений о том, в какой среде проповедовали эти миссионеры? Их проповедь была направлена только на высшую власть, на...
0: Я думаю, что это определялось настроением самого вот владыки местного, вот князя, да, в данном случае княгини Ольги. Она не ставила своей целью христианизация Руси. Поэтому и проповедь их была, то есть, и вот, вот например, даже крестила-то она, вот мы знаем, что внука своего Ярополка она крестила, а внука своего Олега, ну, то есть сына Стаслава, она не крестила. Он, вероятнее всего, не был крещен. Ну, Владимир, тем более, точно известно, что он не был крещен, он был язычником с детства. То есть, это даже на свою семью она не распространила. А у Владимира, когда он принял крещение, все сыновья были крещены моментально. То есть, он сам в Херсонесе, прибыв сюда, то ли в Берестове, то ли вот в самом Киеве, он крестил сначала своих сыновей. Всех. И вот надо сказать, что миссия потом у нас идет после крещения. Это вот известная такая схема была миссионерства. Ведь Владимир наметил своим детям всем княжество. Потом они их получат после его смерти в 915 году. Они получат в 1015 году, когда умрет Владимир, они получат свое княжество. И уже, ну, они с этим княжеством были знакомы, потому что после крещения своих детей, взрослых уже княжичей, он посылал их вместе с епископом, священником в свои будущие вотчины, в Ростов, Новгород. Вот. И так происходила, миссия. То есть даже не было такого, что было крещение, а потом научение. Предполагалось, конечно, христианство не было неизвестным, чем-то неизвестным на нашей земле. Но такого, то есть это было известно, как, например, иудаизм, как и мусульманство. И в 933 году, то есть за 50 лет, за полвека до крещения Руси, Волжская Болгария, например, очень близко находящая, да, вот Волга, вот Болгария, приняла мусульманство как государственную религию. В своем княжестве. Там, булгары были мусульманами, поэтому это вполне было известно вот, на уровне. А практика и была языческой. Mm-hmm. Языческая практика наша, которая вот, была характерна для Руси, это жрецами ее были в роду старший мужчина, да, и плюс еще странствующие такие вот носители веры языческой, да, это волхвы. Известное такое, уже воспетое поэтами и литераторами, явление волхвы. Старцы такие, языческие служители. Только оно раздваивалось, это служение. Так, старцы были для того, чтобы знать волю богов, а культ сам совершался больше при преимуществе в семьях в виде языческих каких-то родений. И надо обязательно сказать, если мы не заговорим дальше, что это языческое служение довольно было такое не безобидное, оно было связано с человеческими жертвоприношениями. Вот, то есть наш культ, вот славянский языческий культ, как, кстати, и культ скандинавский, они были, ну, разные названия, разные боги, а потом, кстати, они были объединены Владимиром, Вадим Пантеон до своего крещения. И вот в Киеве, когда он занял Киев с боями-то, он потом как раз и установил это

0: самое большое святилище, потом того, как оно было в Скандинавии, там где-то в Швеции оно находится, он установил ее здесь, в Киеве у себя, и стал усердно служить тем богам, Перуну и всем остальным этим божествам, которые ему помогли одолеть врагов своих, захватить власть, абсолютную власть. Его власть была абсолютной.
1: А насколько историчен вот этот сюжет о консультациях, скажем так, Владимира с волжскими булгарами, с представителями
0: Выбор веры, Византии,
1: да, выбор веры?
0: Это знаменитая такая вот история. Тут, знаете, тут существуют разные версии, да, о том, что там происходило, как это красиво описано в нашей повести временных лет, о том, как он послал послов. И они ему рассказали, что такое мусульманское служение, что такое иудаизм, что такое христианство в двух своих традициях, так скажем, латинской и византийской традиции. Но на самом деле вот эта загвоздка, она может связана быть... Это описание... Да, ну, давайте мы остановимся, как оно было описано-то. Всем это известно, но просто напомнить надо о том, что... Вот приходили, значит, послы туда ехали, смотрели, приходили, вызывали оттуда миссионеров, ну, соответствующих религий. Что мусульманам он сказал, что на Руси есть веселье пити, вот такое неотъемлемое веселье, а там в первой капле вина находится сатана, говорит мусульманин. Ну, что такая отговорка у него произошла. У иудеев он спросил, когда они стали проповедовать, у хазаров, то есть, в Хазаре высший класс были иудеями. Вот они приняли иудаизм, а низшие там тюрки, они не были, ну, они были язычниками в основном. Вот они ему свидетельствуют, что вот у нас есть вера в единого Бога. А он спросил у них, а где же земля-то ваша? Почему Бог вас лишил вашей земли? Ну, вот. Ну, а христианство, конечно, он симпатизировал. Я думаю, что у него это было, этот кризис был связан, вот помните, с той историей в самом Киеве, когда вот эти самые обильные жертвоприношения после воцарения, после победы над ятвягами, то есть литовцами, это вот была такая еще одна победа, которую он одержал над очень сильным родом, литовским родом, народом. И вот он благодарил богов как раз вот в 986 году, примерно за 2 года до крещения. Ну, так мы условно эти называем даты, потому что... Вот, все равно, в 986 году знаменитое жертвоприношение, которое выпало принести одному из варяжских дружинников, дружине Владимира, Федору, он должен принести был своего молодого сына, ну, взрослого уже, и Ивана, но он отказался, оказал вооруженное сопротивление, сожгли вместе со всей челядью, которые там заперлись, они в доме, оборонялись от остальной дружины Владимировой, отказались приносить жертву, будучи христианами. Первые русские святые, вот это у нас как раз Федор и Иоанн, мученики, они отказались участвовать в жертвоприношении вот этом. И были убиты, разумеется, за это. Вот. И к чему я сказал, что это все, как говорят, заронило во Владимира большие сомнения. У него все было. Он был необузданный насильник, убийца, да, вот начинает развязывать войны и убивать. Насильник, в смысле, даже то, что он был хочет до женского пола, у него был многочисленный гарем. Да? И просто это было, как само собой разумеющее, это был признак его власти, что он мог взять любую женщину, которая ему понравилась. Это действительно было, это ужасный человек. Если представить себе, что это такой настоящий языческий вот, вепрь такой. И вот он это... Но в голове у него были эти вопросы, разумеется, были вопросы. И... Ну, вот так вот красиво в летописи был описан его разбор этих всех религий. Все три религии, обратите внимание, они... Это тоже... Ну, оно не в пустом месте родилось. Конечно, в его голове были мысли о том, о другом, о третьем. Но все они три объединяются отличием от язычества.
1: Это авраамические религии.
0: Да. Язычество... А что они... Оно ничего не говорит о том... Что, ну, они говорят, как успех получить сейчас? как кому послужить, какое совершить это жертвоприношение или служение, родение каким-то богам, чтобы получить то-то и то-то. У него получалось, у него работало, он даже благодарен им был. Но ничего не говорили о вечной жизни, о вечном блаженстве, об котором тоскует душа любого человека. Ну вот как апостол Павел говорил, что язычники от суда своей совести и мыслей своих или осуждаются, или оправдываются, да? От совести и мыслей своих, которые одна оправдывает, другая осуждает. Одна другую оправдывает или осуждает. Вот поистине так у него и произошло, и он эту жажду ощутил. И потому искал вот, в сродных религиях.
1: А почему же он сразу к христианству не обратился, если уже вот были, понимаешь, так, мученики?
0: Надо христианство встретить, наверное, было. Но еще один аргумент, конечно же, очень важный был. И вот у него были мысли, да, о том, что... Да, потом, конечно же, нельзя со счетов сбрасывать то обстоятельство, которое я говорил вот раньше, о самих дружине, которые понимали, что вот христианская религия – это религия цивилизованного мира. Не болгары какие-то волжские, там, не хазары, тем более, вообще непонятные дикари. Как раз цивилизованный мир, с которым они очень большое общение имели, скандинавы, то есть высшая часть нашего общества – это Русь, да, присоединившиеся славяне в эту дружину входили уже теперь. Вот, они понимали, что там цивилизация, там сила, а она христианская. И вот, я думаю, несмотря на то, что его отец был матерым язычником, он как раз сказал, это никак не подойдет, это, говорит, не рыцарская вера. Ну, то есть, не вера бойца. Моя дружина меня засмеет, он так говорит маме своей, Ольге. Вот. И он говорил, я не могу в такой религии воевать и быть тем, кто я есть. Он был богатырь настоящий такой, воин, всю жизнь свою был воином и умер как воин. Враги очень радовались, когда его убили. Но язычник убежденный. То есть не христианин убежденный, язычник убежденный не бывает, а вот не христианин убежденный. Вот не мог он принять Христа, не верил в Господа. А вот Владимир сомневаться начал. Сомневаться, искать начал. При том, что он получил, конечно, намного больше, чем его отец, его бабка, он все имел. И власть его была бесконечно сильнее, крепче, больше. Все сыновья его были ему верны. Никакой измены, ну, кроме потом Святополка Окаянного, да, в конце жизни, он не заметил. И все прошло спокойно. А вот и личный его выбор был еще связан с тем, что цивилизация. К чему идти? И как, имея к этому настроение, разумеется, имея настроение, да, вот самое, любой момент истории всегда смотрит то на Римскую империю, то там на какую-нибудь там продвинутую Западную Европу, там Англию, Францию, то потом на Америку, да, стали смотреть, да и сейчас смотрят, да, с таким, с придыханием. Ну, это мы, европейцы. В нашем, в Азии, может, там по-другому какие-то другие лидеры есть, но у нашем, сейчас мы смотрим так вот на Америку, а тогда на Византию так смотрели, понимаете? Вот как-то сделать так, как бы здесь мне стать, приобщиться, и мой народ приобщить к этой культуре, а как на, ну, как совпадает такое дело, что у византийских императоров Василия и Константина, да, они братья были на престоле, возникает большая проблема. Им надо подавить восстание варды, которое произошло вот в восточной части империи, в том числе в крымских колониях. Вот. И ну, на азиатской территории Византии. И они предлагают Владимиру решить эту проблему, помочь им решить эту проблему. Потому что у него есть сила, у него есть, ну, как бы, такой, может быть, даже интерес к Византии. И вот он отправляется, изгоняет разбивает этих восставшие войска византийских этих варды в Крыму и в... на южном побережье Черного моря, вот на восточной части его. И таким образом подавляется мятеж, а за эту услугу братья Константин и Василий, императоры, обещали ему свою сестру, старшую сестру Анну, Порфирородную, то есть она родилась, когда ее папа был императором. Это вообще супер. То есть она могла быть отдана только за императора, императорскую кровь. И если это бы осуществилось, Владимир по статусу становился прямо равен императору византийскому. Ну, по этим... Вот если бы она взяла себе в жены кого-нибудь из... там, даже вельмож византийских, она могла бы его сделать императором и сама быть императрицей.
1: Этот статус был бы, как сейчас говорят, международно признан.
0: И да, да. И даже то, что ее не могли вообще по законам Византии выдавать за иностранца. Мы только могли внутри вот империи за какого-то вельможу, полководца большого. Тогда он становился императором. Ну, были братья, и она как бы не выходила замуж. Вот. И вот они ее предлагают Владимиру за такую услугу. А была смертельная угроза их династии, поэтому они, он сделал свое дело, а они не выдают. Понимаете? Не выдают. И вот у него была, может быть, в этот момент произошла такая глубокая ссора, может быть, впоследствии с Византией произошла серьезный разлад. Но они, она, во-первых, Анна, говорят, отказалась от того, чтобы выйти за язычника, и братья, ну, решили этот вопрос замять. Ну, все сделали, проблем нету. Откуп дали какие-то там деньги, видимо, Владимиру. А этот, понимаете, то такая надежда была, то заключилось. И здесь, видите, возникло не религиозное, может быть, ну, как вот в этой версии, а еще очень важная политическая перспектива, которая была у Владимира, он ее было упустил. Ну, однако же, все-таки каким-то дипломатическим путем, но он настаивает, да, угрожая уже самой Византии. Анна соглашается, нехотя, и она отправляется в Херсонес, вот в Крым, где и ожидал Владимир со своей, со своим войском, вот, Русью со своей, ожидал там он свою обещанную невесту, и она действительно прибывает, но условие твердое: крещение и крещение народа.
1: Ну, вот такое. С ее стороны.
0: С ее стороны, да. Ну, крещение ее, собственно, это ее требование в личном, да, плане, а крещение всего народа – это было требование византийских императоров. Mm-hmm. То есть вот теперь надо, чтобы Россия наконец-то выбрала твердо православие, ну, христианство, значит, православие. И, разумеется, расчет такое политическое влияние, конечно же, Византии. Разумеется, автоматически. Центр православия – это Византия. Да и вообще христианство в Византии. Тогда западная как бы ветка, ну вот римская ветка еще не была так влиятельна, во всяком случае, в наших восточных славянских землях. Вот. Ну и происходит так, как вот в нашем повествовании, повести временных лет, говорится о том, что происходит, он ослеп. Но приезжает вот это самое, как раз те, кто будет его крестить, вместе с Анной, епископы, священники, и говорят ему, что вот крестись, решись и прозреешь. Крестился, прозрел. Все. Здесь он, видимо, крестился, двигается дальше со всей этой свитой, то есть со своей венчания, она ему жена. Да, он распускает весь свой гарем. Многочисленные жены, он распускает всех. Логично. Переженил их на своих... Да. Ну, не так уж логично. Но, ну, разумеется, раз он христианин...
1: Ну, конечно.
0: Да, это, хорошо, что вы это знаете. Мы напомним, кстати, вот очень полезно, чтобы наши с вами беседы не были бесполезны. Разумеется, чтобы креститься, надо покаяться, прикатить. Но вот что мы точно знаем, и что нам свидетельствуют источники, и отсутствие других сведений тоже нам... Я имею что в виду? Искреннее обращение Владимира. Вот то, что мы хорошо знаем, у нас никаких сведений о его разврате после крещения нет. Ну, он многим жизнь испортил, понимаете? И соседям, и себе, и своим подданным многим, да? Он же был такой властолюбивый, но никто не мог сказать, что он был развратным человеком, остался развратным человеком после своего крещения, обращения.
1: В искренности, искренность. Мы не сомневаемся.
0: У нас нет оснований сомневаться, у нас нет сведений о том, что он это сделал неискренне. Вот, ну, так и происходит, ведь Господь так, видимо, эту вот обращающую свою благодать так распространяет на человека, что вот он вот созрел. Он созрел и крестился. Созрел ли вот народ? Это другой вопрос.
1: Отец Денис, прежде чем, может быть, к этой теме перейдем, я хотел бы узнать ваше отношение к вот со стороны современных российских неоязычников, их пока, может, не очень много, но, вот, к сожалению, они у нас появились довольно слышны в последнее время. Такая критика христианства обычно слышна, что вот Владимир принял вообще, исходя из каких-то политических соображений конъюнктурных, эту веру. То есть он хотел условно стать частью цивилизованного мира, пользуясь современным лексиконом. Да. А, соответственно, это не очень благородное желание, когда речь идет о вопросах религиозных. А раз так, то мы, значит, приняли веру совершенно зря, и давайте возвращаться к нашему исконному язычеству. Вот говорят новоязычники. Что можно возразить здесь?
0: Сейчас мы говорим про крещение Владимира. Вот и вы упомянули, что крещение Владимира лично это было при доводах политических каких-то там, или там, касающихся управления государством, да, управления своего. Он, конечно же, основным доводом имел все-таки внутренний религиозный выбор свой.
1: Ну, а это вот такой аргумент, его уже не докажешь, да, если вы новоязычник, вы скажете, да, ерунда это все.
0: Владимир стал христианином. Я говорю относительно его лично. А вот то, что касается дальнейшей судьбы веры народной, да, ну, извините, пожалуйста, я бы так скажу, что такой же процесс произошел недавно в Болгарии, ну, я имею в виду в то время, вот за век до этого в Болгарии произошел царь Борис. Вот при Владимире, когда он еще язычником был, был здесь бежавший будущий святой Олаф, князь викингов-то, это самое, норвежский. Олаф. Он через 4 года крестит так же, ровно так же крестит Норвегию, после того, как крестит Владимир свою землю. Понимаете, это был процесс, который касался не только Руси. Вот, этот процесс был неким таким... мы должны поговорить о самом народе, как это произошло. Вот чтобы им дать отповедь, мы должны поговорить дальше, как происходил вот именно процесс крещения у нас. И он, конечно, не был, сразу можно сбегать, просто сказать, что это не было, знаете, повальное, насильное крещение. Всегда был выбор. Всегда был выбор. Он, может быть, связан был, отказ был связан с репрессиями, с давлениями каким-то, но все равно этот процесс пошел, и он был запущен. Миссионерство было у нас после крещения. Это тоже надо заметить такое. Даже это, конечно, неправильно. Неправильно. Если мы говорим, вот как происходила, так сказать, христианизация Византийской, Римской империи. 3 веками мученичество христианства, понимаете, христианского. И только уже в начале 4 века появляется император православный, там, Константин, да, вот, и уже ведет процесс такого государственного воздействия. Так что язычникам можно так сказать. Был период, когда крещение происходило как бы с низов, и христианство поднималось до верхов. Это вот Византийская, Римская империя. Римская империя, Византийская империя, она тоже римская. Они называли себя ромеями, византийцы. Да. Это только в самый поздний период уже истории Византии появляется вот эта вот аллюзия к деревеньке Византию, которая была на месте Константинополя. Они себя называли ромеями, Ромейская империя. То есть империя ромеев, вот так вот, ромеев, то есть римлян. И для них это была одна и та же история. И вот они приняли... Христианизация империи произошла снизу, и вот потом христианство захватывает не правящий класс и самого императора. И вот оно становится именно таким образом изначально этот процесс прошел. Ну, а мы действительно приобщаемся к той цивилизации. Был выбор и у людей, и у народа. Влияние иудаизма в народе у нас меньше было, чем христианство. У нас нет свидетельств, например, в дружине до крещальной княжеской у нас были мусульмане. Ну, то есть это было незначительное количество, наверное, их, если они и были. Или иудеи. Нет. Это к Хазарии относится, это к болгарам морским или к арабам может относиться, но не к этому. А вот то, что там были христиане, мы об этом узнаем. То есть это процесс постепенного, то есть перехождение количества в качество, там тоже наблюдался у нас. Вот. И скачкообразно это меняется в момент того, когда император, то есть правитель, становится христианином. Вот само крещение народа, конечно, оно связано было, ну, высказано в одной поговорке, мы там, кстати, с вами заговаривали, когда вот в 988 году крещение в Киеве происходит, да, мол, на Почайную реку приглашается, ну, приток Днепра в Киеве, там была такая заводь, куда приглашали все киевляне, вот, а кто, мол, не придет, на крещение, чтобы принять крещение в веру Христову, в Христа Господа, а кто не придет, тот не друг князю, не друг князю, не то что враг, но не друг, он проявляет, недружелюбие проявит князю, давление, конечно же, в этом слышится, но не такое неизбежное давление, ты можешь отказаться от христианства, стать язычником, но ты не друг. Берешь на себя такую тяготу. Вот, а я хотел бы, а как бы он мог поступить, если вот у него такое желание было? Я вот насчет Владимира, я не очень разделяю эту мысль, что можно было бы так всех вот заставить креститься. А он заставлял. Может быть, такой мягкий, но мягким, но насилием. Заставлял. У не искренне верующих этих язычников была возможность отказаться. Ну, во-первых, общество не устроено так, что там есть убежденные христиане и убежденные язычники. Может быть, какой-то части своей так и было. Но большая часть общества – это всегда некое болото. Всегда, при любых обстоятельствах. Им что язычество, что христианство многим было. Вот можно ли весь народ крестить вообще в принципе? Вопрос такой. Ну, вопрос не только для правителя, для царя, там, типа Владимира Великого и всемогущего, самодержца, можно сказать, этой земли. Вот, например, как отцу поступить в своем семействе относительно своих детей? Ты знаешь, что они вырастут совершенно разными, ну, понятно, если постоянно посмотреть, как все происходит. И ты принимаешь решение крестить их всех. И у нас большинство христиан, папочек и мамочек, да, своих детей крестят в младенчестве. Ну, то есть, проявляют то же самое насилие. Вот, ну, какую-то мягкую силу получается, да? Это мой выбор, я хочу, чтобы он крещен. На самом деле, ведь сначала это не было в церкви.
1: Почему же вот прямо насилие? Ребеночек, когда вырастет, может отказаться
0: как от веры. Можно, извините, таинство – это не верёвки, которые можно бросать.
1: Нет, ну, если он не верит это, в то, что это реально это, таинство.
0: Вот у нас есть понятие о постриге, да? Монашеском постриге. Вот, в народе есть такое понятие. Оно не бесповоротно.
1: Нет, ну, подождите.
0: А крещение, оно также бесповоротно.
1: Ну, а ведь мы считаем, что оно бесповоротно, а атеист абсолютно фиолетово. Был он в детстве крещен или нет?
0: Зачем ты атеиста покрестил?
1: Ну, а почему нет? Я... Что хочу, то я сделаю, мой ребенок.
0: Как это ребенок? Это, ну, так вот так же Владимир мог бы осуждать о своих... Мы, наверное, вместе...
1: Нет, у нас же ему не вредит никак.
0: Но вот Ольга не пошла на это. Ольга на это не пошла. Она могла покрестить, ну, правда, сыну, хотя бы, да, всех внуков своих покрестить. Нет. Видите, даже внуков, одного только старшего Ярополка покрестила, Ярослава, да, а младших нет, не покрестила. Вот она такая была. И мне кажется, это правильный, более правильный выбор. Но я просто сейчас сказал о том, что перед Владимиром стояла проблема. Вот от него они все зависят, это для него как дети. Понимаете? Он распоряжается их жизнями. И как же, выбрав Христа, он их оставит вне Христа. Вот у него и появляется эта идея покрестить всех. Ну, хотя сопротивление было. Вот то самое в нашей же православной, так сказать, летописи, то есть писавшейся уже во времена православными монахами киево-печерскими, да, мы узнаем о том, что Новгород крестился как? Мечом и огнем. Так там прямо написано. крести Новгород Добрыня мечом, а Путята огнем. Путята – это воевода местный, новгородский, а Добрыня – это тот самый воевода Владимира, который его дядя. Его дядя. И вот Путята знал, где дома заговорщиков языческих, а Добрыня был с дружиной. И вот они с двух сторон подожгли дома, а этих стали разгонять насильно языческое сопротивление, которое было вот в этом вече, которое собралось и обсуждало, как принять веру через два года после крещения Киевского. Вот. И это отмечено в нашей православной летописи, об этом написано. То есть проблема эта не замыливается. Было сопротивление и было насилие. Оно было. Ну, конечно, разумеется, те язычники, которые были убеждены, не могли избежать этого крещения все равно, оказавшись в немилости княжеской великого князя, оно оставаясь при своих верованиях. Ну, а большинство вот принимает такую линию великого князя. Но как? Вот с той самой родовой травмой нашего христианства, да, крестили, но не просветили. Крещены, но не просвещены. И у нас даже сейчас существует такое, ну зачем там, что там учить, покрестите все. И как-нибудь Бог сам научит. Ребеночка покрестите, он уже христианин как будто бы. А этот ребенок, он прибудет в следующий раз в церковь только в виде покойника, может быть, уже надпевания, что тоже, конечно, незаконно, раз он не был христианином, не практикующий христианин, как его можно считать христианином? Но он должен явить, как говорит нам Господь в Евангелии от Иоанна, прямо от Марка, кто будет верован и креститься, тот спасен будет. Веровать и креститься. Пойдите, научите все народы, научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть это вот обязательно такое, чего уже время наше подходит. Да.
1: Извините, меньше минуты осталось, к сожалению.
0: Может быть, мы эту тему продолжим дальше, потому что она на все влияет, на всю нашу историю. Мы подробно поговорим, может быть, и о Киевском крещении.
1: И о процессе вот этом просвещения.
0: Как все-таки
1: это происходило на русских землях. Спасибо большое. Протоиерей Анисим Бурмистров принимал участие в первом часе вечернего канала. Сейчас новости, церковный календарь, затем рубрика «Обратная связь», после которой еще один выпуск новостей. И в 19:10 у нас сегодня повтор, к сожалению, не отменился эфир, поэтому будет повтор передачи о труде с иереем Владиславом Тумановым.
0: До свидания.
2: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий.

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийсе Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в поставе, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К
Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас с беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленицами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно,
усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верою спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель. Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 101-е зачало послания к римлянам, отрывок из 9 главы.
1: Братья, не то чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак, ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Или кто противостанет воле его?
0: Послушайте 38-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 10 и 11 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, в котором Господь напоминает нам о том, что необходимо быть всегда готовым к тому, чтобы исповедовать Господа своим Спасителем. Итак, Господь сегодня говорит, что кто меня исповедует Господом, того и я признаю своим родным, близким во Царстве Небесном. Что же значит это такое, кто исповедует меня? Это значит признавать Христа своим Спасителем, Сыном Божиим, а все остальные спекуляции по поводу личности Христа, о том, кто он, что он может быть простой учитель, или он какой-то может быть гуру, или он какой-то восточный мудрец, или он может быть просто ангел. Все эти спекуляции не могут принести спасение. Как бы мы ни проявляли, может быть, уважение к личности Христа, словом своим, может быть, не проявляли бы уважение к его делам, к Евангелию, которое он нам оставил, как интересному, ценному литературному памятнику, Если мы не принимаем его как Мессию, как личного Спасителя, все эти реверансы в сторону Христа не несут нам пользы, не несут пользы нашей душе и не несут нам спасения. Господь говорит сегодня в Евангелии, что не мир, но меч я принес в этот мир. Мир, который несет Христос людям, он вступает в непримиримую борьбу с той ложной умиротворенностью, которой живет сегодняшний свет, сегодняшний наш окружающий мир, который соглашается со всякой неправдой, готов с ней соглашаться, лишь бы не нарушать некий такой статус-кво, некую привычную обстановку жизни. Вот это называется, как мы обычно говорим, желание, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Вот это ложное примирение со злом всегда обращается еще больше к катастрофе. Это затягивание болезни, а не лечение ее. И, разумеется, Господь принес в этот мир вот этот меч, борьбу со злом, но не борьбу, может быть, насилием, как мы можем это понять, а борьбу именно своей правдой, своим служением и своим свидетельством, своей жизнью о том, насколько ценна, и насколько высока, и насколько радостна жизнь

0: христианину, домашний его. Это страшные слова, и часто мы их, наверное, не готовы правильно понять. В чем же здесь суть и о чем здесь речь? Здесь говорит Господь не о том, что Он оправдывает наши домашние конфликты по поводу и без повода. Здесь Господь не дает нам снисхождение к нашей гневливости, раздражительности, ненависти по пустякам. Нет, семья — это домашняя церковь, но именно церковь, в которой нет границ. Родство по Христу, оно превосходит родство по крови, племенное родство. Христос апостолам обещал, что они приобретут множество братьев и сестер. Об этом Господь наш говорит и в этом отрывке из Евангелия от Матфея. Здесь тот же самый смысл. Недаром сегодняшнее чтение заканчивается упоминанием об 12 апостолах, которым даны были эти наставления перед выходом на проповедь. Проповедь могла быть успешной только в том случае, когда они, эти апостолы, эти ученики, готовы были бы перейти через границы этнические, социальные, семейные. Все эти границы нужно переступить, чтобы проповедь была успешной. Самоотречение апостолов и дало силу их проповеди. Оно и породило вот ту мощную, огромную вселенскую церковь, которую мы сегодня имеем, в которой сегодня мы живем. Именно это самоотречение от племени, от семьи, самоотречение от своих каких-то, может, социальных структур, от социального положения. Все это, разумеется, мешает проповеди. И самоотречение, оно несет успех. Сегодня это Евангелие, разумеется, дает и нам тоже такое же наставление о самоотречении. О том, что сегодня наша гордыня, на чем бы она ни была бы сегодня основана, на крови или на положении, может, социальной лестницы, или в чем-то, может быть, еще, даже и в образованности нашей. К сожалению, иногда и наша образованность, настоящая или мнимая, мешает нам идти на контакт с людьми, с ближними. Иногда и в церкви мы разделение устраиваем между людьми какого-то равного положения, социального или, может быть, именно по образовательному цензу. Все это есть разделение, которого во Христе быть не должно. И доля самоотречения должна быть в каждом христианине, чтобы он был не камнем преткновения на пути человека в церковь, а наоборот, был проводником каждого ко Христу. Вот сегодня об этом это евангельское чтение, которое нас заставляет во многом оценить свои действия и дать правильную сегодня оценку тому, кто я в церкви, являюсь ли сегодня я апостолом, или, может быть, сегодня я являюсь, наоборот, препятствием для того, чтобы многие и многие и многие пришли сегодня ко Христу. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 19 июня, 6 июня по старому стилю, Православная Церковь чтит память трех преподобно-мучениц, пострадавших в городе Салерно в конце III века во время гонения императора Диоклетиана – Архилаи, Феклы и Сосанны. Также сегодня вспоминается преподобный Виссарион Египетский, чудотворец, ученик преподобного Исидора Пелусиота. Еще при жизни он достиг высокой степени святости. Одним словом, он творил чудеса, изгонял бесов, ходил по воде и спрашивал благоприятной погоды. Святой Виссарион принял на себя обет безмолвия, вкушал пищу один раз в неделю, а иногда оставался без пищи и питья по 40 дней. Смирение его было так велико, что когда однажды священник велел одному из насельников скита, впавшему в грех, выйти из храма, вместе с ним вышел и преподобный со словами «И я грешен». Спал преподобный Виссарион только стоя или сидя. Большую часть жизни святой провел под открытым небом в молитвенном уединении и мирно отошел ко Господу в начале V века, достигнув глубокой старости. Память еще нескольких преподобных указывает в этот день церковный календарь. Илариона Нового Далматского, исповедника, пострадавшего в IX веке за иконопочитание, Паисия Угличского, племянника и ученика преподобного Макария Калязинского, игумена Угличского Покровского монастыря. Подвязаясь в основанной им обители, преподобный Паисий достиг глубокой старости и скончался в 1504 году. а также Иоанна Климентского, основавшего в

0: в конце XV века Троицкий Климетский монастырь, исполняя обет после спасения во время бури на Онежском озере. Отказавшись от сана игумена, преподобный Иона оставался в обители простым иноком и скончался в 1534 году. Еще один святой Иона вспоминается сегодня – святитель Великопермский. На Пермской кафедре он был преемником убитого вагулами святителя Петерима. Епископ Великопермский и Усть-Вымский Иона просвещал зырян, вагулов, а также языческие племена, жившие по рекам Вишере, Каме, Чусовой и другим. Он мирно почил о Господе в 1470 году и был погребен в Усть-Вымском Благовещенском соборе. Сегодня мы празднуем память чудотворной Пименовской иконы Божией Матери, прославленной в 1387 году. В сонме новомучеников-исповедников российских сегодня прославляется преподобный исповедник Рафаил Шейченко. Иеромонах Рафаил, в миру Родион Иванович Шейченко, происходил из украинской крестьянской семьи, получил начальное медицинское образование, работал фельдшером. Во время Первой мировой войны он служил в царской армии. В 1917 году, в возрасте 26 лет, Родион Иванович пришел в Оптину пустынь и стал духовным чадом старца Нектария. В 1923 году Оптину пустынь закрыли. Послушник Родион вместе с большинством насельников поселился в Козельске. Там он был пострижен в монашество с именем Рафаил и рукоположен в иеродиакона. В 1930 году вместе со всеми остававшимися в Козельске оптинскими монахами его арестовали и приговорили к 10 годам концлагеря. Сначала он попал в лагерь общего режима и стал работать ветеринаром. При лагере было подсобное хозяйство, поэтому он жил не в общем бараке, а в стойле свинарника. Он собрал богослужебные книги и ежедневно совершал службы. Когда это открылось, отец Рафаил был арестован в лагере и получил дополнительный срок – 15 лет лагерей строгого режима. Этот срок он отбывал на Соловках. После освобождения он поехал в Москву к митрополиту Николаю Ярушевичу, который посвятил его в иеромонахии и благословил хлопотать об открытии храма в Козельске. Власти отдали церкви совершенно разрушенный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Стараниями отца Рафаила к концу 49 года храм был почти восстановлен, и преподобный исповедник стал его настоятелем. В Козельске он заботился о сестрах Шамординского монастыря, многие из которых также вернулись из ссылок. Вскоре больного 60-летнего иеромонаха Рафаила снова отправили в лагерь, арестовав по доносу одной из прихожанок. Выйдя из заключения в 1955 году, он стал служить в восстановленном им храме вторым священником. Через два года, сразу после Троицы, иеромонах Рафаил Шейченко после совершения многочисленных панихид на кладбище тяжело заболел и скончался 19 июня 1957 года. Наш церковный календарь продолжится чтением жития преподобного Илариона Нового. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Илларион родился во второй половине VIII века. Богобоязненные родители Петра Феодосия научили его христианскому благочестию и наставили в Священном Писании, которое святой Илларион хорошо изучил еще в юности. В 20 лет он принял монашеский постриг в Исихийской обители близ Константинополя. Затем он перешел в Далматскую обитель, расположенную также недалеко от Константинополя, и стал учеником преподобного Григория Дикополита, который в то время подвязался в этой обители. Святой Илларион был пострижен в Схиму и 10 лет исполнял послушание в монастырском саду. Часто читая житие своего небесного покровителя, преподобного Иллариона Великого, он старался подражать ему в посте, ночной молитве и других иноческих подвигах. Поэтому-то святой был назван Илларионом Новым. Преподобный Илларион получил от Бога власть над нечистыми духами, так что мог исцелять бесноватых. Он был рукоположен во пресвитера, а после смерти игумена был избран на его место. Узнав, что его хотят поставить игуменом, преподобный Илларион тайно ушел в Константинополь и только по увещеванию святого патриарха Никифора вернулся и принял управление Далматским монастырем. В течение 8 лет он с усердием заботился о веренных его попечению иноках. Когда императором стал Лев V Армянин, преподобный Илларион вместе со многими другими игуменами монастырей и епископами подвергся гонению за почитание святых икон. Император-еретик и лжепатриарх Феодот, поставленный на место изгнанного патриарха Никифора, угрозами и лицемерным обманом старались склонить святого к ереси, но преподобный Илларион мужественно стал на защиту святоотеческого учения о почитании икон. Он был жестоко избит и брошен в темницу, где его морили голодом. Иноки далматской обители упросили императора вернуть им игумена, обещая за это покориться его воле. Преподобный Илларион был отпущен. Иноки же продолжали чтить святые иконы. Через год преподобного Иллариона вновь бросили в темницу. Император много раз вызывал святого и старался склонить к ереси, но все его усилия были напрасны. Преподобный Илларион находился в заточении сначала в различных обителях, где претерпевал много скорбей от игуменов-еретиков, а затем в городе Протильском. После смерти Льва Армянина преподобный Илларион был освобожден. Так как иконоборческая ересь еще не утихла, он поселился у одной благочестивой христианки, которая содействовала устроению для него в своем имении кельи и снабдила его всем необходимым. Там он подвязался в уединении 7 лет. Однажды в день кончины преподобного Федора Студита преподобный Илларион увидел ангелов, возносивших на небо святую душу святого Федора. При императоре Феофиле преподобный Илларион был сослан на остров Афусию в Мраморном море, где находился до смерти нечестивого императора. В 842 году в царствовании святой императрицы Феодоры преподобный Илларион вернулся в свой монастырь и управлял им еще 3 года. Преподобный прославился различными чудесами и мирно приставился ко Господу в 845 году.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие святителя Ионы, епископа Великопермского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Иона был пятым епископом пермским. После кончины великого просветителя Пермского края святителя Стефана, его преемником стал епископ Исаакий, проводивший большую часть своего времени в Москве и недолго находившийся на Пермской кафедре. Апостольские труды святителя Стефана продолжили святители Герасим и Петерим. Оба приняли мученическую смерть, исполняя свой архипастырский долг. Вскоре после убиения отрядом вагульского князя Осыки святителя Петерима, митрополит московский и всея Руси Иона рукоположил соименного ему благочестивого инока в епископский сан. В 1455 году епископ Иона прибыл в Усть-Вымь, главное селение обращенных в христианство зырян, где еще в 1383 году святым Феофаном была учреждена кафедра при построенном им храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Принимая место, обогренное кровью двух его предшественников, святитель Иона, безусловно, понимал, какие трудности он встретит на своем архипастырском пути. Время междоусобиц уже проходило, и великий князь Василий Васильевич Темный еще в Москве обещал святителю защиту и покровительство. Присланная им сильная московская рать установила на пермских пределах относительное спокойствие, усмирив при этом вятскую вольницу, принимавшую участие в грабежах поселений зырян и убийстве святителя Петерима. В случае же набегов полудиких племен вагулов Новгород и Устюг были обязаны по первому требованию пермского епископа оказывать ему военную помощь. Заручившись такой поддержкой, святитель Иона смог все свои силы направить на укрепление Пермской церкви. Главным делом жизни святителя стало дальнейшее просвещение небольших, но очень воинственных народностей Великой Перми, остяков и вагулов. Являясь соседями уже крестившихся зырян, они врывались в их поселения, грабя и принуждая жителей отказываться от истинной веры. Подобно первосвятителю пермскому Стефану, святитель Иона встретил на своем пути немало лишений, опасностей и гонений. Неутомимо боролся он с влиянием волхвов и жрецов на простодушный народ, поклонившийся языческому истукану Золотой Бабе. В 1462 году епископ Иона был вызван на прения о вере, которые проходили в Уросе, владении пермских языческих князьков. Одержав убедительную победу над главными пермскими волхвами, святитель сумел зажечь светом Христовой истины сердце одного из наиболее влиятельных в тех местах князей. По некоторым сведениям, это был сын того самого Осыки, от руки которого принял кончину святитель Петерим. С помощью этого князя, нареченного во святом крещении Михаилом, епископ Иона приступил к искоренению языческих кумирниц и идолов. На местах идольских капищ, куда народ привык стекаться для жертвоприношений, святитель строил храмы и открывал при них школы для обучения детей. Из Усть-Выми им были вызваны опытные, знавшие местные обычаи священники, способные продолжить дело просвещения новообращенной паствы. Деятельную помощь пермскому епископу оказали иноки Троицкой Печорской пустыни. Долгое время они выполняли обязанности приходских священников для христиан, живших по реке Печоре. В главном поселении Перми Чердыни епископ Иона основал монастырь во имя святого апостола Иоанна Богослова, на устройство которого, так же, как и на строительство храмов, щедрые пожертвования делали жители Устюга и Новгорода. В 1468 году Пермские земли пострадали от набега казанских татар. Святитель Иоанн, не щадя своих сил, старался помочь пострадавшим. Успешная архипасторская деятельность святителя Иоанна укрепила его авторитет среди иерархов Русской Православной Церкви. В 1459 году он был призван в Москву, где принял участие в соборе. За несколько лет до блаженной кончины, предчувствуя ее близость, святитель Иоанн стремился побывать в каждом, даже самом отдаленном месте своей епархии, чтобы словом назидания укрепить новообращенных в христианской вере, предостеречь их от опасности возвращения к языческим привычкам и обычаям. 15 лет длилось его святительское служение в Пермской земле, и 6 июня по старому стилю 1470 года он мирно отошел ко Господу. Тело его было положено близ мощей святых епископов Герасима и Петерима в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Общая память трем святителям установлена 29 января по старому стилю 1607 года соборным определением при святейшем патриархе Гермогене и царе Василии Ивановиче Шуйскому.

в исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучал первый антифон Божественной литургии, 102-й псалом композитора Ивана Колчина.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин совершил божественную литургию в день памяти благоверного князя Федора Новгородского. Память генерала Чичагова почтили на Смоленском кладбище. Реставрацию колокольни Спаса на Крови предполагается завершить до конца 2026 года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 18 июня, в день памяти благоверного князя Федора Новгородского, брата великого князя Александра Невского, престольный праздник одного из храмов монастыря, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужили епископ Североморский и Умский Тарасий, епископ Череповецкий Белозерский Игнатий, братья монастыря и гости обители. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебное песнопение исполнил хор под управлением иродиакона Александра Урбановича. За богослужением молились монашествующие из епархии Северо-Западного федерального округа. В 160-ю годовщину кончины генерал-майора артиллерии Михаила Чичагова, отца священномученика Серафима, митрополита Петроградского, 18 июня состоялось поминальное богослужение у семейного некрополя Чичаговых на Смоленском кладбище. За упокойную литию совершил иерей Сергий Марокко, сослужение иерея Иоанна Московского и братья храма Смоленской иконы Божьей Матери. По окончании богослужения отцы вознесли молитву и пропели величание священномученику Серафиму. Михаил Чичагов родился 4 мая 1819 года в Санкт-Петербурге. Воспитывался в пажеском корпусе, служил в артиллерии, в учебных и боевых частях, занимался обучением артиллеристов. 4 апреля 1865 года произведен в генерал-майора и получил последнее назначение губернским воинским начальником в Калугу. При посещении больных в солдатском госпитале заразился тифом и скончался 5-18 июня 1866 года. Прах был перевезен в Санкт-Петербург и захоронен на Смоленском православном кладбище. 15 июня в Санкт-Петербургской духовной академии завершились вступительные экзамены для абитуриентов магистратуры богословско-пастырского факультета заочной формы обучения. В этом году осуществлялся набор на направление «Православное практическое богословие». Во время испытаний абитуриенты написали сочинение экспромт, а также в устной форме ответили на вопросы комиссии по пастырскому богословию и документам Русской Православной Церкви. На встрече с ректором Академии, епископом Петерговским Силуаном и заведующим кафедрой церковно-практических дисциплин протоиереем Владимиром Хулапом абитуриенты рассказали о темах предстоящих магистерских исследований. Завершились испытания объявлением результатов. С поступившими студентами встретился протоиерей Владимир Хулап и заведующий заочным отделением священник Алексей Ремезов, которые рассказали магистратам про учебный процесс. 17 июня в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась защита диссертации на соискание ученой степени доктора теологии заведующего кафедрой богословия Санкт-Петербургской духовной академии священника Дмитрия Лушникова. Тема диссертации «Основное богословие в духовно-академическом образовании России XIX-начала XX веков. Содержание, дисциплинарные границы, подходы к преподаванию». Научным консультантом выступил доктор философских наук профессор Дмитрий Викторович Шмонин. По результатам защиты диссертационный совет присудил отцу Дмитрию ученую степень доктора наук. Реставрацию колокольни Спаса на Крови предполагается завершить до конца 2026 года, сообщил директор музея-заповедника Исаакиевский собор Юрий Мудров в среду. «Мы обещали в апреле следующего года во всем величии представить колокольню, но похоже, что мы к Новому году колокольню покажем во всей красе, снимем леса», сказал Мудров во время пресс-тура, организованного Интерфаксом. Он добавил, что недавно был освящен главный крест над колокольней и в том числе завершена работа над историческими мозаиками. По словам Мудрова, все реставрационные работы в соборе завершаются. На 90-95% собор близок к первоначальному виду. Пару артефактов нам хотелось бы видеть здесь, но, к сожалению, пока их вернуть нереально. Из реставрационных работ остались мелкие вещи, добавил директор музея. Месяц назад, спустя почти столетия, на свои исторические места вернулись навершие центрального кокошника и три топазовых креста средней части иконостаса. 13 июня по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана состоялась волонтерская акция у стен руинированного храма Рождества Иоанна Предтечи. Исторический памятник расположен в урочище Каменные Поляны Оредежского сельского поселения Лужского района в 2 километрах от деревни Машковые Поляны. Несмотря на капризы погоды, благое дело собрало более 25 добровольцев. Благодаря помощи волонтеров был выполнен значительный объем работ по расчистке прилегающей к храму территории. Добровольцы вырубили молодую поросль сорных деревьев, убрали сухостой и поваленные деревья, а также очистили участок от зарослей борщевика. Храм Рождества Иоанна Предтечи в Каменных Полянах – уникальный памятник архитектуры XVI века. Ранее, в 2025 году, на этом объекте был успешно проведен первый этап противоаварийных и консервационных работ в рамках финансирования Министерством культуры Российской Федерации программы по консервации памятников. Следующий этап консервационных работ запланирован на 2027 год. Однако необходимость в поддержании порядка силами верующих не отпала. Чтобы до конца привести прилегающую территорию в надлежащий вид, осенью планируется проведение еще одного волонтерского субботника. Ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства в Тихвинской епархии, советник заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации, член Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области Ирей Геннадий Титов принял участие в рабочей встрече Уполномоченного с членами Общественного экспертного совета, Совета отцов и общественными помощниками Уполномоченного. Был обсужден итог деятельности Уполномоченного за 2025 год и планы на 2026 год. Участники пришли к согласию в том, что заинтересованность родителей в жизни ребенка – один из ключевых факторов его безопасного и гармоничного развития. Когда взрослые искренне интересуются делами, увлечениями, переживаниями и кругом общения ребенка, между ними выстраивается доверительная связь. Благодаря ей ребенок не боится делиться проблемами и обращаться за советом, он знает, что его выслушают без осуждения. Родители вовремя замечают тревожные сигналы, изменения в поведении, настроении, успеваемости или окружении. Подросток меньше подвержен негативному влиянию извне, у него есть опора в лице близких и значимых взрослых. Татьяна Толстова представила ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области и соблюдении прав и законных интересов детей в 2025 году на расширенном заседании Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленинградской области, на котором также присутствовал иерей Геннадий Титов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: «19 июня – день рождения митрополита Сурожского Антония. В эфире радио «Град Петров» много передач посвящено этому удивительному проповеднику и архипастырю XX века. За время его служения православная церковь в Англии выросла из нескольких приходов в целую епархию, а благодаря его книгам в жизни сотен тысяч людей не только за рубежом, но и в России произошла главная встреча. 19 и 20 июня в 10 часов утра вы услышите в нашем эфире запись презентации книг митрополита Антония о молитве. Запись была сделана в Феодоровском соборе в июне 2023 года. Также 19 и 20 июня в 13 часов 30 минут в нашем эфире прозвучит голос самого митрополита Антония. Вы услышите запись его бесед о вере. Ежедневно в 0 часов 5 минут беседы владыки Антония для вас читает Чеслав Симонович. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Это тоже искушение.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В эфире «Вечерний канал». И первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Дионисием Бурмистровым. Добрый вечер, отец Дионисий.
0: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы с вами, отец Дионисием, довольно много говорили об истории Русской Православной Церкви в 20 веке. Наверное, практически все, может быть, и даже все наши с вами совместные передачи были посвящены именно 20 веку. Может быть, несколько было там по конфликту со старообрядцами. Вот. Но, тем не менее, 20 век, как мне представляется, вот более или менее, наверное, мы закончили. Обсудили все, включая 90-е годы. И, наверное, сейчас стоит поговорить, как-то, может быть, начать какой-то большой хронологический разговор об истории Русской Церкви до этого периода. И, может быть, начнем мы как раз с первых веков христианства на Руси. И, отец Дионисий, я хотел, наверное, начать все-таки с того, был ли апостол Андрей где-то в пределах нашей страны, правда ли, насколько историчен вот этот сюжет о его проповеди на русских землях.
0: Ну, апостол Андрей считает своим апостолом не только у нас на Руси, а и в Скандинавии, и в других местах, которые связаны с вот этим великим путем из варяг в греки. Мы можем встретить подобные нашим сказания о том, что вот апостол Андрей здесь поставил крест, как на Валааме, или где-то был в новгородских пределах. Конечно же, это не соответствует истории. Мы знаем, и вероятнее всего, апостолу Андрею достался жребий идти вот в створ, так сказать, Черного моря и окружающих стран, может быть, как-то, да, так, захватывая Грецию, и проповедовать, ну, этот жребий, который центром своим имеет, вот, центр Иерусалим, а на север, в створе Черного моря простирается его жребий. Так вот можно предположить, такое вообще лучше предположение есть. Потому апостол Андрей, вероятнее всего, совершил путешествие миссионерское, обходя Черное море с севера, вот в знаменитых колониях греческих, которые были расположены в Крыму и в Северном Причерноморье. И, обойдя вот так кругом, вероятнее всего, он прибыл обратно в Грецию, не удаляясь, даже, наверное, не доходя до Днепровских порогов, хотя наша повесть временных лет, она свидетельствует о том, что он был на горах Киевских и там благословил будущую свою паству, которую еще он глаза не видел, и там жили, видимо, другие народы, там еще...
1: То есть по преданию, к месту основания Киева, да, апостол Андрей...
0: Подходил. Но это уже по повести нашей, самой главной исторической, по нашему источнику, оставшемуся до сего времени, повесть временных лет, так рассуждает. А в списках уже новгородских этой летописи мы узнаем о его путешествии и дальше на север, вот в Новгород. В том числе был рассказ о том, что вот он был удивлен обычаю местных людей париться в бане. Но это, видимо, желание притянуть и историчность пребывания здесь уже славян в первом веке по Рождеству Христову, конечно, что мы никак не можем утверждать этого. Славяне, наши предки, распространяются на территории Руси будущей, вот примерно с 6-8 века появляются о них устойчивые свидетельства о славянах в источниках византийских, арабских. Вот, именно с тех пор. А до этого мы не можем говорить, конечно. Даже если он проповедовал на берегах Черного моря, все равно это не тот народ, который потом, впоследствии, ну, не наш народ, который впоследствии стал населением России и всего остального, так сказать, пространство России, которое, великой России, которую мы знаем. Поэтому здесь вот... Но вот мне это очень близко, эта мысль, как-то она меня успокоила сразу. Где же наш апостол? Вот мы находимся в жребии апостола Андрея Первозванного. И потом известно, что впоследствии, когда мы стали осознавать себя именно как Россию, как новую Византию, к нам и апостол Андрей пришел уже вторично, ну, в виде особого чествования, да, главный орден Российской империи носил имя именно первозванного апостола.
1: Отец Денисий, ну то есть можно утверждать, что все-таки мы находимся под каким-то сугубым покровительством именно апостола Андрея?
0: Понимаете, я думаю, что здесь, да, эта традиция еще раз касается не только нашего, нашего народа, но и вот скандинавский народ, которые были крещены вот в одно время с нами. Крещение приняли. Вот я имею в виду скандинавские народы. Хотя вот мы сейчас, наверное, будем об этом говорить. По сути, это было такое некое единое пространство. Скандинавия, путь из Варяг в греки, то есть наша территория. Вот, и там и здесь устойчиво считаем его своим апостолом. Ну, у святых же так. Ты же, мы же, как и простые люди, простые отдельные христиане, мы можем говорить о том, что вот это мой друг, чувствуя особую помощь, особую заботу какого-то апостола или святого другого. Мы говорим, это мой святой, близкий мне святой. Поэтому даже если это связано с просто с установившейся традицией почитания апостола Андрея, это все равно работает. И вполне, ну, вполне приемлемо для нас. Исторически, вот совершенно точно, мы имеем это вот то, что он проходил здесь на наших землях, прежних землях, не нынешних, которые связаны с Черным морем, приближаются к Черному морю. Там он был. Ну, побережье, конечно, в колониях, конечно, был. Вряд ли он продвигался в степи, потому что эти степи были всегда очень труднопроходимыми, в том числе через реки, которые там идут, через Днепр. Это очень тяжелый путь, и вряд ли бы он его осилил.
1: 328-29-32, телефон прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, если вы с нами вечером в четверг, то звоните, пожалуйста. Сегодня 18 июня, значит, мы в прямом эфире. У нас несколько раз передача повторяется, поэтому я уточняю, что в прямом эфире мы в четверг вечером. И также можно оставить комментарий, задать вопрос отцу Дионисию в чате трансляции на платформе ВК-видео. Трансляция идет. Ставьте там, пожалуйста, лайки. Ваши лайки помогают продвижению наших видео, нашего канала на этой платформе. Итак, отец Дионисий, какие попытки христианизации Руси были в истории каких более-менее достоверно известно?
0: Ну, она была, она именно как с целью христианизации Руси, то есть крещения Руси, просвещения Руси. Мы знаем эту одну единственную попытку, и она была успешной. Она была успешной. И мы можем просто сказать о том, как являлось христианство до крещения Руси здесь, на нашей земле. Это, конечно, связано прежде всего с организацией нашей государственности, еще во времена языческие. Мы знаем, что вот для нас такой рубежный год, который отмечает и наша летопись, это 862 год по Рождестве Христовом, это призвание племенами, нашими племенами славянскими, здешними, призвание Руси для правления, для возглавления нашей земли. То есть вот Рюрика с его братьями, да, Синеуст Рур, как вот предание уже наше такое свидетельствует, а потом от него род Игорь, Ольга, супруга Игоря, да, и его дети, Святослав и Владимир дальше, Ярослав Мудрый. Вот эта вот линия пошла дальше, и в истории уже этого рода, владеющего, да, владеющего, владычного рода такого, у нас появляется какие попытки обращения ко Христу. Во-первых, Русь, то есть вот варяги, пришли сюда в виде князя и дружины. Мы знаем, нам достоверно свидетельствует, ну, можно достоверно свидетельствовать летопись о том, что в войске, еще до Владимира, в русском войске, в русской дружине, именно русской, в смысле вот Руси, постепенно там, конечно, осваивались и славяне, и вот варяги вместе были, но появлялись христиане. Уже при Игоре, при Игоре договоры составлялись, вот когда мы подписывали от именно дружины тоже, то подписывались, клялись язычники и клялись христиане. То есть там были, то есть уж довольно большая часть дружины были христианами. Известно, что вот в те времена, как на севере Рюрик, да, потом Игорь был, то в Киеве Аскольд и Дир, также, видимо, какие-то близкие родственники Рюрика, они, ну, то есть они не чужие друг другу были, и, то есть знали друг друга, и уже, возможно, даже были христианами. Во всяком случае, Аскольд был на службе в Византии какое-то время и был знаком с христианством, точно. А в Киеве до сего дня чтится Аскольдова могила. Она отмечена как могила христианина. Вот, и почитается как могила христианина. Но это вряд ли он был христианином, крещенным. Во всяком случае, наличие христиан в княжеской дружине абсолютно точно. И оно постепенно увеличивается. То есть это... А что такое было христиан? Почему это, к этому была тенденция? Это потому что влияние цивилизации европейской и даже, можно сказать, больше византийской, потому что Европа Западная находилась в упадке еще в то время, только-только вот начинается ее постепенное осознание себя в новой уже, в новой реальности этих новых народов, которые, захватив Римскую империю Западную, сами стали оккультуриваться в римском смысле. И вот они уже, и государства у них появляются, римские. Ну, и самое главное, что римского у них появилось и закрепилось, это, конечно, вера, христианская вера. Ну, и как центр мировой цивилизации Византия влияет на окружающие страны, в том числе Скандинавию, Россию будущую, ее территорию, славянский мир, влияет как цивилизация на варварские страны. То есть многих из варваров это привлекает. Может быть, не организовано сейчас в целом, но по частям, по отдельным представителям этой культуры, этой государственности, мы хорошо знаем, что появляется, даже храм появляется. Какие-то отдельные храмы. Вот мы знаем древнее предание, что на Руси был храм пророка Ильи. Почему у нас так чтится пророк Илья? Он же вообще шестичный святой всего лишь. А на Руси один из самых важных святых. Потому что у нас был храм еще из тех докрещальных времен. И что вот надо отметить здесь, наверное, также... Ну, конечно, святую равноапостольную княгиню Ольгу. Вот. Игорь – язычник, безусловно. То есть это Игорь Рюрикович, да? А его супруга вот где-то в 954 году становится христианкой. Ее правление было такое, что она... самостоятельно правила после Игоря, даже жестоко правила, как она расправилась с древлянами, известна эта история. А потом, когда подрос старший сын, Святослав, да, то она передает ему правление, а он не сидит на месте, он сражается постоянно, то с Хазарией, то с Византией затеял войну. Византия пригласила его для помощи себе в сражении с другими язычниками, а он сам решил строить новую государственность в союзе с болгарами на Дунае. Ему там очень понравилось, но вот происками византийцев и здесь племен степняков, которые были здесь на Днепровских порогах, он был все-таки убит, и Ольга осталась с тремя сыновьями Святослава. Это Ярополк, Олег и Владимир. Ярополк и Олег, они от законных, так сказать, жен были, а Владимир от рабыни Малуши. Ну, это одна из версий, что она рабыня была. Вероятно, она была не рабыня, она была просто не в милости у Ольги по каким-то причинам. Вот. Сразу же, а у этой Малуши был брат Добрыня. который стал опекать Владимира, с которым Владимир вместе потом правил, и это была правая рука его, и его дружина, его способ общаться. Вернее всего, Малуша была одной из варяжских княгинь. Оттуда она была взята. Вот. И на самом деле, конечно, она не рабыня, не служанка, а вот была такая, я думаю, что версия более вероятна. Хотя есть разные версии. Наша версия, это, еще раз говорю, это основная, это версия вот, повести временных лет. Ну вот и что здесь надо сказать? Ольга, нельзя назвать это именно христианизацией Руси. Ольга, она ведь приняла для себя христианство. Да, она имела в виду связь с влиятельным, то есть какой самой влиятельной императорской фамилией, византийской фамилией, да, но она была принята ко двору, когда приняла крещение, вероятно, в Константинополе, она была принята во двору в ряде фрейлин такого двора, но не как царица, ни в коем случае не как царица. В Византии это было очень строго, и она не претендовала. То, что ее потом пригласили отдельно, царь и царица вместе сесть за свой отдельный столик, потом побеседовать, это было уже как особо учтивое отношение к ней. Но с ней, вероятно всего, к нам прибыли и епископы, и священники были здесь уже. То есть вот такая, ну, раз и храм был до нее, так и были священники здесь. Вероятно, все греческие. Вот, ну и вот с Ольгой уже это уже совершенно точно. У нас здесь были священники. То есть вот в ее, во всяком случае, свите они были. То, что они, может, не имели постоянного пребывания, разумеется, как и кафедры, конечно, не имели. Это появляется только со времен крещения.
1: То есть священники были, а кафедры своей не было.
0: Да, да, они были как бы при дворе.
1: То есть без епископа фактически.
0: Может быть, епископы были, но они были не постоянно здесь, как епископы.
1: У них не было титула.
0: Да, да, да. И титула, и места не было еще в Руси. Вот они могли служить. А ну, это же ничего удивительного тут нет. Вот такой экспедиционный корпус, который подчинялся, разумеется, Константинопольскому патриарху. Все это обычное явление. И сейчас мы можем найти множество представительств церкви, которые где служат или один священник, или даже епископ может служить. Но так, а права этой церкви там еще не установлены как постоянные.
1: Отец Денисий, но вот...
0: Епархия, она принадлежит какой-то другой, ну, какой-то отдельной епархии русской церкви, а управляется епископом издалека.
1: Нет ли каких-то сведений или, может быть, каких-то более или менее достоверных предположений о том, в какой среде проповедовали эти миссионеры? Их проповедь была направлена только на высшую власть, на...
0: Я думаю, что это определялось настроением самого вот владыки местного, вот князя, да, в данном случае княгини Ольги. Она не ставила своей целью христианизация Руси. Поэтому и проповедь их была, то есть, и вот, например, даже крестила-то она, вот мы знаем, что внука своего Ярополка она крестила, а внука своего Олега, ну, то есть сына Святослава, она не крестила. Он, вероятнее всего, не был крещен. Но... Владимир, тем более, точно известно, что он не был крещен, он был язычником с детства. То есть, это даже на свою семью она не распространила. А у Владимира, когда он принял крещение, все сыновья были крещены моментально. То есть, он сам в Херсонесе, прибыв сюда, то ли в Берестове, то ли вот в самом Киеве, он крестил сначала своих сыновей, всех. И вот надо сказать, что миссия потом у нас идет после крещения. Это вот известная такая схема была, миссионерство. Ведь Владимир наметил своим детям всем княжество. Потом они их получат после его смерти в 915 году. Они получат в 1015 году, когда умрет Владимир, они получат свое княжество. И уже, ну, они с этим княжеством были знакомы, потому что после крещения своих детей, взрослых уже княжичей, он посылал их вместе с епископом, священником, свои будущие вотчины в Ростов, Новгород. Вот. И так происходила миссия. То есть даже не было такого, что было крещение, а потом научение. Предполагалось, конечно, христианство не было неизвестным, чем-то неизвестным на наших землях. Но такого, то есть это было известно, как, например, иудаизм, как и мусульманство. В 933 году, то есть за 50 лет, за полвека до крещения Руси, Волжская Болгария, например, очень близко находящая, да, вот Волга, вот Болгария, приняла мусульманство как государственную религию в своем княжестве. Там булгары были мусульманами, поэтому это вполне было известно вот на уровне. А практика не была языческой. Mm-hmm. Языческая практика наша, которая вот была характерна для Руси, это жрецами ее были в роду старший мужчина, да, и плюс еще странствующие такие вот носители веры языческой, да, это волхвы. Известное такое, уже воспетое поэтами и литераторами, явление волхвы. Старцы такие, языческие служители. Только оно раздваивалось, это служение. Так, старцы были для того, чтобы знать волю богов, а культ сам совершался больше при преимуществе в семьях в виде языческих каких-то родений. И надо обязательно сказать, если мы не заговорим дальше, что это языческое служение довольно было такое не безобидное, оно было связано с человеческими жертвоприношениями. Вот, то есть наш культ, вот славянский языческий культ, как, кстати, и культ скандинавский, они были, ну, разные названия, разные боги, а потом, кстати, они были объединены Владимиром, Вадим Пантеон до своего крещения. И вот в Киеве, когда он занял Киев с боями-то, он потом как раз и установил это самое большое святилище, потом того, как оно было в Скандинавии, там где-то в Швеции оно находится, он установил ее здесь, в Киеве у себя, и стал усердно служить тем богам, Перуну и всем остальным этим божествам, которые ему помогли одолеть врагов своих, захватить власть, абсолютную власть. Его власть была абсолютной.
1: А насколько историчен вот этот сюжет о консультациях, скажем так, Владимира с волжскими булгарами, с представителями
0: выбор веры,
1: да? Да, выбор веры?
0: Это знаменитая такая вот история. Тут, знаете, тут существуют разные версии, да, о том, что там происходило, как это красиво описано в нашей повести временных лет, о том, как он послал послов. И они ему рассказали, что такое мусульманское служение, что такое иудаизм, что такое христианство в двух своих традициях, так скажем, латинской и византийской традиции. Но на самом деле вот эта загвоздка, она может связана быть... Это описание... Да, ну, давайте мы остановимся, как оно было описано-то. Всем это известно, но просто напомнить надо о том, что... Вот приходили, значит, послы туда ехали, смотрели, приходили, вызывали оттуда миссионеров, ну, соответствующих религий. Что мусульманам он сказал, что на Руси есть веселье пити, вот такое неотъемлемое веселье, а там в первой капле вина находится сатана, говорит мусульманин. Ну, что-то такая отговорка у него произошла. У иудеев он спросил, когда они стали проповедовать, у хазаров, то есть, в Хазарии высший класс были иудеями. Вот они приняли иудаизм, а низшие там тюрки, они не были, ну, они были язычники в основном. А вот они ему свидетельствовали, что вот у нас есть и вера в единого Бога. А он спросил у них, а где же земля-то ваша? Почему Бог вас лишил вашей земли? Ну, вот. Ну, а христианство, конечно, он симпатизировал. Я думаю, что у него это было, этот кризис был связан, вот помните, с той историей в самом Киеве, когда вот эти самые обильные жертвоприношения после воцарения, после победы над ятвягами, то есть литовцами, это вот была такая еще одна победа, которую он одержал над очень сильным родом, литовским родом, народом. И вот он благодарил богов как раз вот в 986 году, примерно за 2 года до крещения. Ну так, мы условно эти называем даты, потому что... Вот, в 986 году знаменитое жертвоприношение, которое выпало принести одному из варяжских дружинников, дружине Владимира, Федору. Он должен принести был своего молодого сына, ну, взрослого уже, и Ивана. Но он отказался, оказал вооруженное сопротивление, сожгли вместе со всей челядью, которые там заперлись они в доме, оборонялись от остальной дружины Владимировой, отказались приносить жертву, будучи христианами. Первые русские святые, вот это у нас как раз Федор и Иоанн, мученики, они отказались участвовать в жертвоприношении вот этом. И были убиты, разумеется, за это. Вот. И к чему я сказал, что это все, как говорят, заронило во Владимира большие сомнения. У него все было. Он был необузданный насильник, убийца, да, вот он не стал начинать развязывать войны и убивать. Насильник, в смысле, даже то, что он был хочет до женского пола, у него был многочисленный гарем. Да? И просто это было как само собой разумеющее. Это был признак его власти, что он мог взять любую женщину, которая ему понравилась. Это действительно было, это ужасный человек. Если представить себе, что это такой настоящий языческий вот, вепрь такой. И вот он это. Но в голове у него были эти вопросы. Разумеется, были вопросы. И ну, вот так вот красиво в летописи было описано его разбор этих всех религий. Все три религии, обратите внимание, они... это тоже... Оно не на пустом месте родилось. Конечно, в его голове были мысли о том, о другом, о третьем. Но все они три объединяются отличием от язычества.
1: Это язычество, авраамические религии.
0: Да? Язычество... А что оно ничего не говорит о том... Что, ну, они говорят, как успех получить.

0: исповедуются, да? От совести и мыслей своей, которые одна правда, другая осуждает. Одно другое оправдывает или осуждает. Вот поистине так у него и произошло, и он эту жажду ощутил. И потому искал вот, в сродных религиях.
1: А почему же он сразу к христианству не обратился, если уже вот были, понимаешь, так, мученики?
0: Надо христиан встретить, наверное, было. Но еще один аргумент, конечно же, очень важный был. И вот у него были мысли, да, о том, что... Да, потом, конечно же, нельзя со счетов сбрасывать то обстоятельство, которое я говорил вот раньше, о самих дружинниках, которые понимали, что вот христианская религия – это религия цивилизованного мира. Не болгары какие-то волжские, там, не хазары, тем более, вообще непонятные дикари. Как раз цивилизованный мир, с которым они очень большое общение имели, эти скандинавы, то есть высшая часть нашего общества – это Русь, да, присоединившиеся славяне в эту дружину входили уже теперь. Вот, они понимали, что там цивилизация, там сила, а она христианская. И вот я думаю, несмотря на то, что его отец был матерым язычником, он как раз сказал, это никак не подойдет, это, говорит, не рыцарская вера. Ну, то есть не вера бойца. Моя дружина меня засмеет, он так говорит маме своей, Ольге. Вот. И он говорил, я не могу с такой религией воевать и быть тем, кто я есть. Он был богатырь настоящий такой, воин, всю жизнь свою был воином и умер как воин. Враги очень радовались, когда его убили. Но язычник убежденный. То есть не христианин убежденный, язычник убежденный не бывает, а вот не христианин убежденный. Вот не мог он принять Христа, не верил в Господа. А вот Владимир сомневаться начал. Сомневаться, искать начал. При том, что он получил, конечно, намного больше, чем его отец, его бабка, он все имел. И власть его была бесконечно сильнее, крепче, больше. Все сыновья его были ему верны. Никакой измены, ну, кроме потом Святополка Окаянного, да, в конце жизни, он не заметил. И все прошло спокойно. А вот и лично его выбор был еще связан с тем, что цивилизация. К чему идти? И как, имея к этому настроение, разумеется, имея настроение, да, вот самое, любой момент истории всегда смотрит то на Римскую империю, то там на какую-нибудь там продвинутую Западную Европу, там Англию, Францию, то потом на Америку, да, стали смотреть, да и сейчас смотрят, да, с таким, с придыханием. Ну, это мы, европейцы, в нашем, там, в Азии, может, там по-другому какие-то другие лидеры есть, но у нашем, сейчас мы смотрим так вот на Америку, а тогда на Византию так смотрели, понимаете? Вот как-то сделать так, как бы здесь мне стать, приобщиться, и мой народ приобщить к этой культуре, а как на, ну, как совпадает такое дело, что у византийских императоров Василия и Константина, да, они братья были на престоле, возникает большая проблема. Им надо подавить восстание варды, которое произошло вот в восточной части империи, в том числе в крымских колониях. Вот. И ну, на азиатской территории Византии. И они предлагают Владимиру решить эту проблему, помочь им решить эту проблему. Потому что у него есть сила, у него есть, ну, как бы, такой, может быть, даже интерес к Византии. И вот он отправляется, изгоняет это, этих, разбивает этих восставшие войска Византии, византийских этих варды в, вот, ну, там, в Крыму и в... на южном побережье Черного моря, вот на восточной части его. И таким образом подавляется мятеж, а за эту услугу братья Константин и Василий, императоры, обещали ему свою сестру, старшую сестру Анну, Порфирородную, то есть она родилась, когда ее папа был императором. Это вообще супер. То есть она могла быть отдана только за императора, императорскую кровь. И если это бы осуществилось, Владимир по статусу становился прямо равен императору византийскому. Ну, по этим... Вот если бы она взяла себе в жены кого-нибудь из... там, даже вельмож византийских, она могла бы его сделать императором и сама быть императрицей.

0: Этот статус был бы, как сейчас говорят, международно признан.
1: И да, да. И даже то, что ее не могли вообще по законам Византии выдавать за иностранца. Мы только могли внутри вот империи за какого-то вельможу, полководца большого. Тогда он становился императором. Ну, были братья, и она как бы не выходила замуж. Вот. И вот они ее предлагают Владимиру за такую услугу. Была смертельная угроза их династии, поэтому они... Он сделал свое дело, а они не выдают, понимаете, не выдают. И вот у него была, может быть, в этот момент произошла такая глубокая ссора, может быть, впоследствии с Византией произошла серьезный разлад. Но они, она, во-первых, Анна, говорят, отказалась от того, чтобы выйти за язычника, и братья, ну, решили этот вопрос замять. Ну, все сделали, проблем нету. Откуп дали какие-то там деньги, видимо, Владимиру. А этот, понимаете, то такая надежда была, то заключилась. И здесь, видите, возникла не религиозная, может быть, ну, как вот в этой версии, а еще очень важная политическая перспектива, которая была у Владимира, он ее было упустил. Ну, однако же, все-таки каким-то дипломатическим путем, но он настаивает, да, угрожая уже самой Византии. Анна соглашается, нехотя, и она отправляется в Херсонес, вот в Крым, где и ожидал Владимир со своей, со своим войском, вот, Русью со своей, ожидал там он свою обещанную невесту, и она действительно прибывает, но условие твердое: крещение и крещение народа.
0: Ну, вот такое. С ее стороны.
1: С ее стороны, да. Ну, крещение ее, собственно, это ее требование в личном, да, плане, а крещение всего народа – это было требование византийских императоров. Mm-hmm. То есть вот теперь надо, чтобы Россия наконец-то выбрала твердо православие, ну, христианство, значит, православие. И, разумеется, расчет такое политическое влияние, конечно же, Византии. Разумеется, автоматически. Центр православия – это Византия. Да и вообще христианство в Византии. Тогда западная как бы ветка, ну вот римская ветка еще не была так влиятельна, во всяком случае, в наших восточных славянских землях. Вот. Ну и происходит так, как вот в нашем повествовании, повести временных лет, говорится о том, что происходит: он ослеп. Но приезжает вот это самое, как раз те, кто будет его крестить, вместе с Анной, епископы, священники, и говорят ему, что вот крестись, решись и прозреешь. Крестился, прозрел. Все. Здесь он, видимо, крестился, двигается дальше со всей этой свитой, то есть со своей венчания, она ему женой. Да, он распускает весь свой гарем. Многочисленные жены, он распускает все. Переженил их на своих... Да. Ну, не так уж логично. Но, ну, разумеется, раз он христианин...
0: Ну, да, конечно, вполне.
1: Да, это хорошо, что вы это знаете. Мы напомним, кстати, вот очень полезно, чтобы наши с вами беседы не были бесполезны. Разумеется, чтобы креститься, надо покаяться, прикатить. Но вот что мы точно знаем, и что нам свидетельствуют источники, и отсутствие других сведений тоже нам это, я имею что в виду, искреннее обращение Владимира. Вот то, что мы хорошо знаем, у нас никаких сведений о его разврате после крещения нет. Ну, он многим жизнь испортил, понимаете? И соседям, и себе, и своим подданным многим, да, он же был такой властолюбивый, но никто не мог сказать, что он был развратным человеком, остался развратным человеком после своего крещения, обращения.
0: В искренности, искренность, мы не сомневаемся, конечно.
1: У нас нет основания сомневаться, у нас нет сведений о том, что он это сделал неискренне. Вот, ну, так и происходит, ведь Господь так, видимо, эту вот обращающую свою благодать так распространяет на человека, что вот он вот созрел и крестился. Созрел ли вот народ, это другой вопрос.
0: Отец Денис, прежде чем, может быть, к этой теме перейдем, я хотел бы узнать ваше отношение к Вот со стороны современных российских неоязычников, их пока, может, не очень много, но, вот, к сожалению, они у нас появились довольно слышны в последнее время. Такая критика христианства обычно слышна, что вот Владимир принял вообще, исходя из каких-то политических соображений конъюнктурных, эту веру. То есть он хотел условно стать частью цивилизованного мира, пользуясь современным лексиконом. Да. А, соответственно, это не очень благородное желание, когда речь идет о вопросах религиозных. А раз так, то мы, значит, приняли веру совершенно зря, и давайте возвращаться к нашему исконному язычеству. Вот говорят новоязычники. Что можно возразить здесь?
1: Сейчас мы говорим про крещение Владимира. Вот и мы упомянули, что крещение Владимира лично это было при доводах политических каких-то там, или там, касающихся управления государством, да, управления своего. Он, конечно же, основным доводом имел все-таки внутренний религиозный выбор свой.
0: Ну, это вот такой аргумент, его же не докажешь, да, если вы новоязычник, вы скажете, да, ерунда это все.
1: Владимир стал христианином, я говорю относительно его лично. А вот то, что касается дальнейшей судьбы веры народной, да, ну, извините, пожалуйста, я бы так скажу, что такой же процесс произошел недавно в Болгарии, ну, я имею в виду там, в то время, вот за век до этого в Болгарии произошел царь Борис. Вот при Владимире, когда он еще язычником был, был здесь бежавший будущий святой Олаф, князь викингов-то, это самый норвежский. Олаф. Он через 4 года крестит также, ровно так же крестит Норвегию, после того, как крестит Владимир свою землю. Понимаете, это был процесс, который касался не только Руси. Вот, этот процесс был неким таким... мы должны поговорить о самом народе, как это произошло. Вот чтобы им дать отповедь, мы должны поговорить дальше, как происходил вот именно процесс крещения у нас. И он, конечно, не был, сразу можно сбегать, просто сказать, что это не было, знаете, повальное, насильное крещение. Всегда был выбор. Всегда был выбор. Он, может быть, отказ был связан с репрессиями, с давлениями каким-то, но все равно этот процесс пошел, и он был запущен. Миссионерство было у нас после крещения. Это тоже надо заметить такое. Даже это, конечно, неправильно. Неправильно. Если мы говорим, вот как происходила, так сказать, христианизация Римской империи. 3 веками мученичества христианства, понимаете, христианского. И только уже в начале 4 века появляется император православный, там, Константин, да, вот, и уже ведет процесс такого государственного воздействия. Так что язычникам можно так сказать. Был период, когда крещение происходило как бы с низов, и христианство поднималось до верхов. Это вот Византийская, Римская империя. Римская империя, Византийская империя, она тоже римская. Они называли себя ромеями, византийцы. Да, да, да. Это только в самый поздний период уже истории Византии появляется вот эта вот аллюзия к деревеньке Византию, которая была на месте Константинополя. Они себя называли ромеями, Ромейская империя. То есть империя ромеев, вот так вот, ромеев, то есть римлян. И для них это была одна и та же история. И вот они приняли... Христианизация империи произошла снизу, и вот потом христианство захватывает не правящий класс и самого императора. И вот оно становится именно таким образом изначально этот процесс прошел. Ну, а мы действительно приобщаемся к той цивилизации. Был выбор и у людей, и у народа. Влияние иудаизма в народе у нас меньше было, чем христианство. У нас нет свидетельств, что, например, в дружине до крещальной княжеской у нас были мусульмане. Ну, то есть это было незначительное количество, наверное, их, если они и были. Или иудеи. Нет. Это к Хазарии относится, это к болгарам волжским или к арабам может относиться, но не к этому. А вот то, что там были христиане, мы об этом узнаем. То есть, этот процесс постепенно, то есть, перехождение количества в качество, там тоже наблюдался у нас. Вот. И скачкообразно это меняется в момент того, когда император, то есть правитель, становится христианином. Вот само крещение народа, конечно, оно связано было, ну, высказано в одной поговорке, мы об этом, кстати, с вами заговаривали, когда вот в 988 году крещение в Киеве происходит, да, мол, на Почайную реку приглашается, тут приток Днепра в Киеве, там была такая заводь, куда приглашали все киевляне, вот, а кто, мол, не придет на крещение, чтобы принять крещение в веру Христову, в Христа Господа, а кто не придет, тот не друг князю, не друг князю, не то что враг, но не друг, но он проявляет недружелюбие, проявит князю, давление, конечно же, в этом слышится, но не такое неизбежное давление, ты можешь отказаться от христианства, стать язычником, но ты не друг. Берешь на себя такую тяготу. Вот, а я хотел бы, а как бы он мог поступить, если вот у него такое желание было? Я вот насчет Владимира, я не очень разделяю эту мысль, что можно было бы так всех вот заставить креститься. А он заставлял. Может быть, такой мягкий, но мягким, но насилием. Заставлял. У неискренне неверующих этих язычников была возможность отказаться. Ну, во-первых, общество не устроено так, что там есть убежденные христиане и убежденные язычники. Может быть, какой-то части своей так и было. Но большая часть общества – это всегда некое болото. Всегда, при любых обстоятельствах. Им что язычество, что христианство многим было. Вот можно ли весь народ крестить вообще в принципе? Вопрос такой. Ну, вопрос не только для правителя, для царя, там, типа вот, Владимира Великого и всемогущего, самодержца, можно сказать, этой земли. Вот, например, как отцу поступить в своем семействе относительно своих детей? Ты знаешь, что они вырастут совершенно разными, ну, понятно, если постоянно посмотреть, как все происходит. И ты принимаешь решение крестить их всех. И у нас большинство христиан, папочек и мамочек, да, своих детей крестят в младенчестве. Ну, то есть, проявляют то же самое насилие. Вот, ну, какую-то мягкую силу получается, да? Это мой выбор, я хочу, чтобы он крещен. На самом деле, ведь сначала
0: так не было в церкви. Почему же вот прямо насилие? Ребеночек, когда вырастет, может отказаться
1: как от веры. Как можно, извините, таинство – это не бирюльки, которые можно бросать.
0: Нет, ну, если он не верит это, в то, что это реально это, таинство.
1: Вот у нас есть понятие о постриге, да? Монашеском постриге. Вот, в народе есть такое понятие, и оно не бесповоротно. Нет,
0: ну, подождите.
1: А крещение, оно также бесповоротно.
0: Ну, а ведь мы считаем, что оно бесповоротно, а атеист абсолютно фиолетово. Был вот он в детстве крещен или нет?
1: Зачем ты атеиста покрестил?
0: Ну, а почему нет? Я... Что хочу, то я сделаю, мой ребенок.
1: Как это ребенок? Это... Ну, так вот так же Владимир мог бы рассуждать о своих... Мы, наверное, вместе...
0: Нет, у нас же ему не вредит никак.
1: Но... Вот Ольга не пошла на это. Ольга на это не пошла. Она могла покрестить, ну, правда, подожди, сына, она, ну, сыну хотя бы, да, всех внуков своих покрестить. Нет. Видите, даже внуков одного только старшего Ярополка покрестила, Ярослава. Да. А младших нет, не покрестила. Вот она такая была. И мне кажется, это правильный, более правильный выбор. Но я вам еще, я просто сейчас сказал о том, что перед Владимиром стояла проблема. Вот он, от него не все зависят, это для него как дети. Понимаете? Он распоряжается их жизнями. И как же, выбрав Христа, он их оставит вне Христа. Вот у него и появляется эта идея покрестить всех. Ну, хотя сопротивление было. Вот то самое в нашей же православной, так сказать, летописи, то есть писавшейся уже во времена православными монахами киево-печерскими, да, мы узнаем о том, что Новгород крестился как? Мечом и огнем. Так там прямо написано. Крести Новгород Добрыня мечом, а Путята огнем. Путята – это воевода местный новгородский, а Добрыня – это тот самый воевода Владимира, который его дядя. Его дядя. И вот Путята знал, где дома заговорщиков языческих. А Добрыня был с дружиной. И вот они с двух сторон подожгли дома, этих стали разгонять насильное языческое сопротивление, которое было вот в этом вече, которое собралось и обсуждало, как принять веру через два года после крещения Киевского. Вот. И это отмечено в нашей православной летописи, об этом написано. То есть проблема эта не замыливается. Было сопротивление и было насилие. Оно было. Ну, конечно, разумеется, те язычники, которые были убеждены, не могли избежать этого крещения все равно, оказавшись в немилости княжеской великого князя, оно оставаясь при своих верованиях. Ну, а большинство вот принимает такую линию великого князя. Но как? Вот с той самой родовой травмой нашего христианства, да, крестили, но не просветили. Крещены, но не просвещены. И у нас даже сейчас существует такое, зачем там, что там учить? Покрестите все. И как-нибудь Бог сам научит. Ребеночка покрестите, он уже христианин как будто бы. А этот ребенок, он прибудет в следующий раз в церковь только в виде покойника, может быть, уже надпевания, что тоже, конечно, незаконно, раз он не был христианином, не практикующий христианин, как он может быть, как его можно считать христианином? Но он должен явить, как говорит нам Господь в Евангелии от Иоанна, прямо от Марка, кто будет верован и креститься, тот спасен будет. Веровать и креститься. Пойдите, научите все народы, научите, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. То есть это вот обязательно такое, чего уже время к нам подходит. Да.
0: Извините, меньше минуты осталось, к сожалению.
1: Может быть, мы эту тему продолжим дальше, потому что она на все влияет, на всю нашу историю. Мы подробно поговорим, может быть, и о Киевском крещении.
0: И о процессе вот этом просвещения. Происходило на русских землях. Спасибо большое. Протоиерей Дионисий Бурмистров принимал участие в первом часе вечернего канала. Сейчас новости, церковный календарь, затем рубрика «Обратная связь», после которой еще один выпуск новостей. И в 19:10 у нас сегодня повтор, к сожалению, не отменился эфир, поэтому будет повтор передачи о труде с иереем Владиславом Тумановым.
1: До свидания.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09 +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: Прозвучала пьеса «В монастыре» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
1: Девятнадцатого июня, день рождения митрополита Сурожского Антония.
3: Дорогие слушатели, в июне 2023 года в просветительском центре Федоровского собора состоялась презентация книги митрополита Сурожского Антония «Не могу, Господи, жить без Тебя». Издание представляет размышления владыки Антония о молитве. Многие из бесед переведены с английского языка и публикуются впервые. Встречу открыл настоятель Федоровского собора протоиерей Александр Сорокин.
4: Еще раз всех приветствую. Добро пожаловать в Федоровский собор, в просветительский центр. Вот сегодня день не случайный, посвященный владыке Антонию Сурожскому. Сейчас я передаю микрофон ведущему встречи Егору Юрьевичу Агафонову, президенту фонда «Духовное наследие» митрополита Сурожского Антония. Прошу вас.
5: Добрый вечер. Невероятно радостно видеть здесь так много народу, которые пришли для того, чтобы почтить память владыки Антония, для того, чтобы узнать о новой книге владыки. Мы хотим сегодня представить книгу, которая вышла в издательстве «Никея», нашем очень хорошем партнере и друге, который издало много книг владыки Антония. Эта книга, в отличие от многих иных книг владыки Антония, выходящих в последнее время, она представляет из себя не только подборку разных текстов владыки, уже публиковавшихся, уже известных. Как правило, все-таки новые издания, поскольку основная часть наследия митрополита Антония уже опубликована, уже известна, ну, почти все. Основная часть изданий сейчас делается так, что по какому-то тематическому плану, по какой-то цели, по какому-то, так сказать, направляющему стержню подбираются различные его беседы. Но эта книга отличается от такого рода изданий, потому что в ней значительное количество занимают ново переведенные на русский язык, впервые переводимые на русский язык тексты, которые публикуются впервые. Это беседы владыки, которые, они разных лет, там есть и конца 60-х годов, и 80-х годов, беседы, которые сохранились в аудиозаписях и которые были произнесены на английском языке. Это беседы с прихожанами Лондонского собора, беседы его в других местах. Как все вы хорошо знаете, владыка невероятно часто выступал в самых разнообразных местах, городах, странах, храмах, собраниях, конференциях и так далее. И вот несколько текстов, которые составили определенный костяк этой книги, переведены впервые. Это книга о молитве. Это книга о сердцевине христианской жизни, о том дыхании, без которой, наверное, невозможна никакая жизнь христианина. Без молитвенной встречи с Богом, без внутреннего проживания задач и проблем молитвы не может обойтись ни один сознательный христианин. В любой степени воцерковленности, и то, что мы называем практикующим христианином, воцерковленным, который регулярно посещает службу, и тем, кто пока до этого, может быть, не дошел, но чувствует внутреннюю потребность в общении, в разговоре с Богом, что, собственно говоря, представляет из себя молитва. Поэтому это, конечно, совершенно необходимое для каждого христианина чтение. Я не буду много говорить о содержании этой книги. Она сделана не моими трудами, я, хотя сам занимаюсь много лет издательством, но вот подготовки этой книги непосредственно отношения не имел, она была сделана трудами предыдущего президента нашего фонда Елены Юрьевны Садовниковой и издательства «Никея», прежде всего редактор ее Марины Нефедовой. От себя я буквально хотел бы сказать два момента, которые мне самому показались чрезвычайно важными, лично меня поразили и затронули в этих текстах. Во-первых, эта книга учит нас невероятной ответственности. Она учит нас ответственности в молитве, ответственности за каждое слово. Эта книга учит не обходиться молитвословием, а сквозь него пробиваться и прорываться к настоящей молитве, которая есть очень ответственный, очень честный разговор с Богом. Мне вспоминается такой случай, о котором, наверное, многие хорошо помнят. Владыка его в своих воспоминаниях неоднократно касался, когда он только-только пришел в церковь и нашел себе духовника в парижском приходе Московской патриархии. Как мы сейчас знаем, владыка не любил часто говорить его имя, но, как мы знаем, это был иеромонах Афанасий Нечаев. И однажды юный еще Андрей Блюм сказал своему духовнику, что не может без смущения читать молитву «Отче наш», не может молиться этой молитвой, потому что у него есть серьезные трудности с одним его знакомым, который как-то нехорошо против него действовал, какие-то строил козни, и у него очень большая тяжесть на сердце, и он говорит: «Я не могу, я не прощаю его». И его духовник, отец Афанасий, сказал ему так: «Ну тогда ты в этой молитве не читай слова и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Молись без них». И владыка Антоний вспоминал, какое чувство пустоты и ужаса его охватило, когда он попытался последовать этому совету. Вот на месте этих слов возникало словно какое-то ужасающее зияние, какая-то ужасающая дыра. То, что он не мог говорить эти слова от сердца, оно как будто делало какой-то провал во всей этой Господней молитве. И это послужило для него очень хорошим уроком. Во-первых, для того, чтобы действительно переосмыслить свои отношения с этим человеком и найти в себе силы для внутреннего примирения, стоя перед лицом вот такой необходимости. А во-вторых, научило его высочайшей ответственности за молитвенные слова, которые мы произносим. Потому что, естественно, конечно, каждый из нас понимает, как быстро можно прочитать и молитвенные правила, и любую молитву, и проскочить сквозь нее, практически не остановившись ни умом, ни сердцем. Вот опыт владыки Антония, он обращает нас к другому. Он обращает нас не к количеству, а к качеству. Не к широте, а к глубине. Он учит нас тому, что каждое слово в молитве, которое мы говорим, оно должно быть оправдано. Оно должно исходить из глубины нашего сердца, и мы должны быть готовы за него отвечать. И второе, о чем мне хотелось бы сказать, это о том, что для владыки Антония сам факт молитвы, сама возможность молитвы является невероятной радостью, благодатью и даром. Нашу книжку завершает отдельный раздел с молитвословиями владыки Антония. Он, конечно, никогда не писал, не составлял каких-то отдельных молитвословий, но во время своих проповедей, бесед, встреч с прихожанами, какие-то определенные фрагменты его бесед, ну, становились молитвой. То есть он прямо в этих беседах начинал обращаться к Богу, и вот эти небольшие кусочки, небольшие фрагменты, они составляют какой-то своеобразный такой молитвослов владыки Антония. И вот в нашей книжечке тоже есть такой раздел, где приведены некоторые из таких молитв, и по ним видно, что прежде всего молитва для него – это невероятное счастье и невероятный дар того, что Господь дает возможность ощутить свое присутствие и дает возможность человеку сказать ему «ты». Владыка Антоний говорит очень просто: «Я стою здесь», ну, обращаясь к Богу, «ты здесь и я здесь». Какое же это счастье! Вот это ощущение невероятного счастья, невероятной благодарности за сам факт присутствия Бога, за то, что Господь дает возможность нам встать перед Ним, войти в глубину своего собственного сердца, там найти какие-то слова, может быть, свои слова, может быть, слова всем известных молитв, но прожитые нами как свои. И сама эта возможность ощутить присутствие Божие является потрясающим даром, который, наверное, к сожалению, мы не всегда ценим и не всегда достаточно благодарим за него. А Владыка Антоний всегда умел благодарить за этот дар, всегда умел находить верные и нужные слова и всегда умел делиться со своими слушателями вот этим ощущением молитвенного счастья. Счастья от предстояния перед тем, кто позволяет человеку предстать перед ним и говорить напрямую ему: «Господи, Ты здесь, и я здесь». Вот, наверное, все, что я хотел бы сказать сейчас об этой книге, сказав благодарности, разумеется, всем тем, кто поработал над ней, чтобы мы могли ее читать, чтобы мы могли получать здесь непосредственное. Я бы не хотел сказать наставление. В этом есть какая-то такая немножечко навязчивая педагогика. Здесь скорее не наставление, а здесь открытые двери, открытое сердце опыта, молитвенного опыта. Мы вот стоим перед этими открытыми дверями молитвенного опыта Владыки Антония, и мы вольны войти в эти открытые двери, в которые он нас приглашает. А сейчас я хотел бы, чтобы об этой книге и о Владыке Антонии сказали те люди, которые имеют на разговор о молитве гораздо более прав, чем я. Отец Александр Степанов, я думаю, не надо его здесь представлять. Все хорошо знают, все слушают радио «Град Петров» и могут встречаться с отцом Александром, если не лично, то, так сказать, заочно, практически каждый день.
6: Спасибо. Ну вот, может быть, логичнее даже было бы с отца Льва начать, как человек, который все-таки имеет какой-то личный опыт общения с Владыки Антонием. Я такого опыта совсем не имею, но могу только поделиться тем, что мне в его проповедях, беседах, о молитве кажется самым существенным. Действительно, я просмотрел более или менее эту книгу. Основные, мне кажется, мысли, идеи, и раньше уже, конечно, его были известны. По поводу этой книжки могу сказать, что она очень хорошо структурирована, очень хорошо собрана. То есть она как-то помогает человеку идти, начать, с чего начать. И вот это очень важный момент, потому что я замечаю, ну, как пастырь, отец Лев наверняка, отец Александр, тоже могут сказать, что у многих людей, которые посещают храм, богослужение, есть большая проблема с молитвой, с молитвенными правилами, вообще с тем, как с этим быть. Потому что тот первый энтузиазм, который помогает просто дисциплинированно читать утренние и вечерние правила, правила причащения, какие-то каноны, это все-таки через какое-то время проходит. И вот этого первого энтузиазма не хватает на всю дальнейшую жизнь. Поэтому, значит, дело не в энтузиазме здесь, который надо возгреть, а в каком-то более серьезном понимании того, что есть молитва. Вот эта книга как раз и Владыка Антоний в своих выступлениях как-то на этом в основном концентрирует внимание. То, что у каждого, я уверен, здесь сидящих, иначе бы не пришли по этому поводу сюда, и те, кто посещает храм, конечно, в жизни был какой-то абсолютно экзистенциальный опыт богообщения. То, что, собственно, привело в храм, и, возможно, не единственное, наверное, таких опытов было какое-то количество, но они не перешли в какую-то, может быть, часто постоянную, что ли, систему, постоянный какой-то пласт жизни, в котором мы живем. То есть это какими-то мгновениями бывало. И с углублением, с продолжением церковной жизни, к сожалению, это не всегда повторяется. А наоборот, как-то все реже и реже вроде. В чем тут дело? Вот Владыка Антоний, мне кажется, очень верно говорит о глубине жизни, что мы живем очень часто и в основном, конечно, какой-то поверхностью. Ну, какими-то делами, суетой, абсолютно, конечно, тоже необходимой в этой жизни, какими-то внешними обстоятельствами общественными, которые тоже важны. Но вот молитва – это, как он говорит, это встреча с Богом. И вот для того, чтобы эта встреча состоялась, нужно опуститься куда-то ниже, ну, как вот в море, в котором бушуют всякие, так сказать, там бури, на поверхности, а на глубине вот все как-то внутренне спокойно. Вот надо на какую-то такую глубину уметь опускаться. И он говорит прежде всего о том, что в жизни мы вот играем разные роли. Мы одни с нашими начальниками, другие мы с нашими подчиненными, третьи мы в семье, четвертые мы с друзьями. В общем, вот это все как бы не вполне я сам. Я все время, с одной стороны, хочу быть как-то лучше, выглядеть лучше, но я тем самым ухожу от того, кто я. Вот этот вопрос, который надо все время себе задавать. И только там, где достигается вот эта глубина, где я, так сказать, тождествен самому себе, то есть я тот, которого сотворил Бог, а не тот, которого я себе придумываю. И вот когда я такой, я действительно могу с Богом говорить. Он может со мной говорить, потому что я вхожу как бы в себя. Вот это очень важный, мне кажется, момент, который часто не осознается людьми. И мы, продолжая находиться вот в этом каком-то очень поверхностном, случайном в чем-то пласте жизни, пытаемся проговаривать, например, какие-то слова. И даже как-то усиливаться вроде, делать это внимательно. Это совсем недостаточно. Вот обретение себя, нахождение своей собственной глубины – это абсолютно необходимое условие для молитвы. Еще о чем я хотел бы сказать, это уже из такого опыта в чем-то личного, в чем Владыка Антоний тоже вот в этом отношении помог. Дело в том, что когда происходило мое какое-то вступление в церковь в начале 80-х годов, я был молодым человеком, но уже взрослым достаточно, я в церкви видел священников, ну, в основном людей каких-то сильно отличных от меня. Среди них, конечно, были люди, которые очень впечатляли своим каким-то духовным настроем, подъемом, радостью, но в чем-то я чувствовал, что это люди как бы другие. Они говорят немножко иначе. Было очень много духовенства, например, с Украины, которые вот явно с таким южно-русским произношением говорили. Да плюс к тому на проповедях речь традиционно оснащалась такими славянизмами. Одним словом, вот чувствовалась какая-то, скажем, культурная дистанция. Не в том смысле, что я умнее или там культурнее, но что-то другое. Вот другой какой-то мир. Это, с одной стороны, привлекало и как бы давало понять, что церковь – нечто иное, вот не то, к чему ты привык. С другой стороны, создавало и определенную напряженность и какую-то мысль о том, что ну вот надо как-то в это тоже встраиваться. А это значит вот то, о чем я говорил, немножко становиться не самим собой. И вот в этом отношении, конечно, очень помогли такие люди, например, как отец Александр Мень. Вот, когда увидел человека, в общем, совершенно того же как-то типа, конечно, гораздо и умнее, и эрудированнее, и знающего гораздо больше, но тем не менее, вот что-то такое близкое, не знаю, социально близкое. И то же самое почувствовалось, тогда записи были у Владыки Антония, в его речи. То есть она тоже была другой, между прочим, потому что тут уже и миграция, и старая такая дореволюционная культура в нем очень ясно проявлялась. И, конечно, необыкновенная тоже глубина чувствовалась в каждом его слове. Но вот это очень помогло понять, что в церкви я могу остаться самим собой. Мне не надо, ну, грубо говоря, стилизоваться подо что-то другое, быть самим собой.
3: Во встрече также принял участие протоиерей Лев Большаков, настоятель храма Успения Божьей Матери в Кондопоге.
7: Слушать его, конечно, было удивительно, потому что вот как много этих текстов, целая полка заполнена книгами по записи Владыки Антония. Говорил каждый раз чрезвычайно сиюминутно, усиленно, энергично, И бдительность была, конечно, не безусловной правотой обеспечена, а вот переживанием того, что говорил. Как будто вот 7 минут он переживает то, о чем толкует. И такая энергичная живость, она была, видимо, ему присуща просто как персоне, так сказать. Например, это, по-моему, не только я могу вспомнить, но и другие, кто приходил в Успенский собор позвонить, пришли, не знали, кто откроет дверь. Открывает человек, можно было подумать, сторож. Это он и открывал, потому что не держали сторожа в соборе. Благо он там и жил, недалеко, при алтаре. И сразу как бы начиналось не вот такое общение, с такого, знаете, энергичного разговора его, конечно, тут нам-то нечего было выступать, по существу и вдохновенно так. Вот перед тем, как войти в зал, я в книжном магазине здесь взял книжку Оциана Кронштадтского о молитве, тут есть. Конечно, это тоже драгоценные тексты. Правда, Иоанн Кронштадтский писал. Драгоценные тексты, потому что из опыта все, что сказано, дается. Но есть некое отличие, для нас необходимо свидетельство Владыки Антония, оно поможет принять яснее и ближе вот и то, что, скажем, написано много у молитвы у того же, скажем, Иоанна Кронштадтского. Потому что тут у Владыки Антония решительно нет поучений. Он всегда говорил о том, что есть. Вот не должно быть, вы должны так-то и так-то. А что есть, что вот ему известно по опыту, внятно, как бы делился. На самом деле не поучал, делился. И вот что уже отметил отец Александр, и что в этой книжке очень важно вычитать, наверное, это реалистичность отношения к себе самому, к своей жизни. Может быть, только молитвенные усилия, если оно из глубины внутреннего какого-то, ну, успокоенного состояния к Богу обращено, оно ведь тогда как бы всю жизнь-то, и нет, я не имею в виду не биографию от такого-то до такого-то срока, но, вы понимаете, жизнь как целое, как бы вот охватывает, она тут значительным образом присутствует. И как, собственно говоря, любой, кто говорит о молитве, серьезный человек, духовный наставник, духовный писатель, указывает на необходимость остановиться, помолчать, побыть в присутствии. Но вот когда об этом говорит Владыка Антоний, о том, что он реально в присутствии находится, это было ясно. Так вот, для нас это утешительная книга. Конечно, она, с одной стороны, требует очень большой ответственности и как бы решимости молиться. Но это равносильно тому, что от нас требуется решимость жить всерьез. Ну, если мы хотим жить, то жить так всерьез, да, между прочим. Вот, так не покасательный, не то, что сейчас было, сейчас нет, как говорится. И быть невозможно иначе, как в присутствии Бога. Вот что выясняется из того, что мы читаем Владыки Антония. И вот такое, можно, конечно, очень благодарить его за это. А лучше прислушаться и неторопливо, без страха, что я, конечно, никогда этой меры не достигну. Ничья мера никому не указ, потому что у меры каждого человека уникальна его жизнь, драгоценная для Бога как таковая, его собственная, ничья другая. И стало быть, вот так вот, может быть, и отнестись нам к молитве, как к жизни всерьез. Когда ученики спросили Спасителя, научи нас молиться, он им продиктовал: «Отче наш, молитесь так». Не сказал о больших, даже наоборот, пространную молитву как-то осудил, такую часто бываемую на показ, а вот продиктовал: «Отче наш». Ну и по этому поводу, какая огромная литература по поводу молитвы «Отче наш», начиная с первого слова, как мы должны вникнуть в каждое слово, начиная с первого. Мы дерзаем назвать Бога Отчим. Мы все об этом говорим и в литургии. И сподоби нас, Владыка, с одерзновением неосужденно, смеет называть Тебя Небесного Бога Отца и глаголать. Это такое, знаете, вдохновенное восклицание, одновременно благодарное, восхищенное. И сподоби нас, Владыка, назвать Тебя Отцом. На каком-нибудь в таком эмоциональном восторге, конечно, можно это так порадоваться таким словам. Но нет, речь идет не об эмоциональном восторге, а о реальности, реальности отцов назвать. Одним словом, тут для того, чтобы в себе самом расчистить место для Бога и начать по-настоящему быть самим собой, по-настоящему жить, работы, конечно, нам страшно много. Жизни, наверное, не хватит, хотя она для этого только и дана, наверное, все-таки. Вот. Однако, подспорьем являются прекрасно вот эти тексты. Вот, например, вот одну страницу, и стоит прочитать. Давайте прочту, хорошо. Важная вещь – открытость. Очень часто мы не способны воспринять то, что предлагается, потому что ожидаем другого. Это случается в любых взаимоотношениях. Мы ожидаем от человека чего-то, но сегодня у него для нас припасено нечто, а мы не понимаем то, что он нам дает, потому что ждет момента, когда он даст нам то, чего мы ожидали. Так и церковь может прийти в ожидании и не получить ожидаемого. Бог лишь, чтобы дать нам что-то другое. Так что должна быть гибкость, открытость, прозрачность, которая позволит нам просто принять то, что мы встретим. Вот что это значит? Так, если по существу сказать, конкретно для меня в какой-то момент, что-то, наверное, очень важное значит. Вот, получается, что в связи с разговором о молитве надо просто подумать, и вообще, прежде чем обсуждать какие-то вещи под знаком духовные, надо просто, видимо, к этим вещам отнестись глубоко, серьезно. Все важное в жизни имеет духовное значение. И вот, значит, стало быть, серьезно относись к моменту. К моменту, в частности, вечернего или утреннего стояния перед иконой с желанием прочитать молитву. Как тут приводит Владыка Антоний один пример в этой книжке. Мальчик просит маму, а когда мы кончим молитвиться и будем молиться? Я уж не знаю, что за мальчик такой замечательный, который так тонко понимает эти вещи. Но он, Владыка, привел эти слова ребенка, где кончить молитвиться и начать молиться. Тут нужна пауза между легкой возможностью молитвиться, как выразить этот мальчишка, и молиться. Одним словом, эта книга о том, как жить серьезно, так бы я сказал. И она на самом деле поможет думать серьез о жизни, о себе самом в присутствии Бога. Вот то, что тут как отца Лавери, не могу, Господи, жить без Тебя. Это не такой, знаете, вопль, который предельно лирический, например. Да, это так можно было бы эту фразу взять из какой-нибудь мелодрамы. Тут нет мелодрамы. Это констатация. Констатация, что жить человек может только в присутствии Бога. В отсутствии Бога человек не живет.
5: Если позволите, я просто добавлю буквально одно слово. Отец Лев замечательно сказал о том, что эта книга и вообще опыт Владыки Антония помогает нам встретиться с самим собой и подумать, узнать о мере каждого из нас и о том, чтобы мера каждого из нас соответствовала самому себе. У Владыки Антония есть замечательное такое слово, краткий афоризм, когда он его обратил к какому-то из прихожан, обращавшемуся к нему с вопросом, его звали Петром. Он сказал, что Господь не спросит с тебя, что ты не стал святым Петром. Он тебя не создавал святым Петром. Но он спросит с тебя то, что ты не стал Петей, которым он тебя создавал. Это внутренняя задача каждому открыть

0: прозвучали фрагменты выступления участников презентации книги митрополита Суржского Антония «Не могу, Господи, жить без Тебя». Егора Юрьевича Агафонова, президента фонда «Духовное наследие» митрополита Суржского Антония, протоиерея Александра Степанова, главного редактора «Радио Град Петров», настоятеля храма Святой Анастасии Узорешительницы, протоиерея Льва Большакова, настоятеля храма Успения Божьей Матери в Кондопоге. Встреча прошла в просветительском центре Федоровского собора в июне 2023 года.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 10 часов утра.

0: продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. И в рубрике «Обратная связь» мы пообщаемся с Анной Павлович. Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Обычно, когда мы с вами в обратной связи, мы говорим об эфире. Ну, собственно, это ваша ответственность, да, составление эфира для радио «Град Петров». И вот поскольку у нас настало лето, закончился очередной сезон в средствах массовой информации, эфирных сезоны начинаются в сентябре и заканчиваются к лету. Вот я думаю, что самое время подвести итоги и попрошу вас, Анна, рассказать, что самого интересного было у нас в эфире в сезоне 25-26.
1: Ну, вообще есть, конечно, за что благодарить Бога, и много радостных событий у нас в этом эфирном сезоне произошло. Ну, во-первых, мы 25 лет уже вещаем в эфире, и я думаю, что это достаточно уже большая дата для нас.
0: В ноябре отметили.
1: Да, да. Ну, отметили мы так достаточно скромно, но все-таки и в Лавре, и на радио, и в «Щедрой среде» везде у нас были праздники. И слава Богу, да, действительно, все время благодарим Бога за то, что вот уже 25 лет мы в эфире вещаем, и надеемся, что дальше будем продолжать. Да, ну также вот весной в этом году, даже не эфирный сезон, в этом году мы выиграли президентский грант. Для нас это тоже очень такое радостное событие, потому что это серьезная материальная поддержка для нашего радио. И грант у нас был посвящен донорству. У нас в мае прошла неделя православного донора, и несмотря на низкую активность наших слушателей, мы все равно эту неделю провели и смогли отчитаться за этот грант. Людмила Зотова подготовила много интересных передач по поводу истории донорства, о группах крови. Вообще очень много интересного о нашей крови мы узнали благодаря этому гранту. Ну, спасибо большое всем, кто все-таки поучаствовал и слушал наши передачи. Ну, слава Богу, заметить, это состоялось. Мероприятие состоялось, так скажем.
0: Да, но вы так говорите о слушательском интересе, не очень, скажем, восторженно, но на самом деле были передачи, которые довольно много получали просмотров в ВКонтакте, и были отзывы и от слушателей, там, звонки какие-то, то есть, ну, кому-то все-таки нет, довольно большая аудитория была у этих передач, но, может быть, вот, скажем так, коренная аудитория радио «Град Петров», конечно, не полностью включилась в эту тему. Многим все-таки как-то вот...
1: Нет, тема интересная, и тема касается всех, и думаю, что для всех она интересна, там, для всех возрастов. Другое дело, да, что быть донором может не каждый. И вот кто у нас дежурил на станции переливания крови и в Александро-Невской лавре, когда проходила акция, говорили, что люди приходили, и примерно половина смогли поучаствовать.
0: Да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да.
1: Половина просто отсеивалась при медосмотре. Вот,
0: ну, поэтому... кто-то и до медосмотра, там, ну, если вес, по весу, например, человек не подходит.
1: Ну, да, да.
0: Вот как я, к сожалению.
1: Там, да. Да, я тоже там по своим показателям тоже не могу участвовать, поэтому, хотя мне вот сама тема, конечно, для меня интересна.
0: Да, ну и надо заметить, что все-таки такой первый, наверное, большой проект «Радио Град Петров», в котором были активно

0: доступны соцсети, и действительно на всех стримингах есть эти передачи. Мы постоянно публиковали в преддверии прямого эфира какие-то то голосования, то какие-то просьбы порассуждать на тему предстоящего прямого эфира. То есть соцсети были довольно активно задействованы, и все это, конечно, сохранилось. Там у нас есть плейлист с музыкой в разделе «Музыка» на ВК-видео, на платформе ВК. Есть, соответственно, в разделе ВК-видео тоже плейлист, поэтому те, кому эта тема интересна, имеют возможность и сейчас послушать эти передачи. И вот как раз вчера было обсуждение, что, может быть, стоит нам подать еще одну заявку, и на следующий год провести подобную неделю православного донора, поскольку это довольно эксклюзивный формат. Бывали дни православного донора, но они уже не проводятся, там что-то порядка 10 лет. А у нас целая неделя, такого никогда не было, мы это придумали, и вот почему бы не повторить? По крайней мере, Валентина Пас, которая у нас главная по этому гранту, была готова и в следующем году тоже что-то такое
1: да,
0: сделать.
1: Да, кстати, на наших подкастах, на сервисе подкастов, на сервисе скачивания есть цикл вот этих передач, которые...
0: Уже есть, да?
1: Да, да, я видела.
0: shop.grad.defispetrov.ru.
1: Да, да, да. Там, по-моему, все 14 передач, которые Людмила Зотова подготовила. Можно их послушать, там разговоры со специалистами и об истории донорства, и там о группах крови, и о музее, который существует в Военно-медицинской академии. Вот, то есть, пожалуйста, да, тема
0: интересна.
1: И там
0: это все бесплатно, доступно.
1: Да, да, это в открытом доступе. Да, но что касается президентских грантов, у нас уже сотрудники думают о том, чтобы подавать и еще на следующий грант. Ну, это, конечно, такая непредсказуемая вещь, потому что мы постоянно подаем на какие-то гранты, но, к сожалению, не всегда их получаем, не всегда выигрываем.
0: Это нормально, у любого гранта претендентов да. Несколько, кто-то должен проигрывать.
1: Да, ну, стараемся, да, тоже в этом участвовать, в этих конкурсах, и вот иногда нам везет. Да, ну, недели православного донора, ну, думаю, можно было бы еще, конечно, попробовать, если есть такой энтузиазм. Но сейчас уже другие темы. Ольга Суровегина, Марина Михайлова там готовят другие темы по филологии, связанные с русским языком. Вот, надеюсь, что все получится у нас. Вот. Ну, также я, например, и я думаю, что и все мы тоже очень рады, что наша щедрая среда приобретает такой широкий размах, и приходит много людей, уже настолько много, что мы даже уже не можем их вместить в наши помещения, и надо уже думать о расширении. И я надеюсь, что такой энтузиазм наших слушателей не спадет к осени, когда начнется новый сезон в сентябре, также активно все будут приходить. И, кстати, мне кажется, я заметила, что начиная с 25-летия, когда мы вот праздновали на «Щедрой среде», мне кажется, после этого как-то увеличился поток слушателей на нашу
0: «Щедрую
1: среду».
0: Нет, он постепенно увеличился. По моим наблюдениям, не было такой вот «Щедрой среды», после которой совершенно другая публика стала ходить. Нет, у нас вот за, скажем, наверное, вот за этот как раз сезон эфирный наши «Щедрые среды» очень стали востребованы. И тоже, кстати, это благодаря Валентине, наверное, все происходит. Потому что она и за «Щедрые среды» у нас отвечает.
1: Да, ну, спасибо большое, да, Валентине Пас за такую активность. Ну, и нашим слушателям, конечно, тоже за то, что они приходят и жертвуют, и участвуют в наших мероприятиях. Так, ну а что касается нашего эфира, вот у нас сейчас в эфире идет новый цикл передач, подготовленный по книге Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читает Давид Георгибиани. Вот такие грузинские имена у нас сейчас звучат в нашем эфире почти ежедневно. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в эфире можно слушать чтение этой книги с таким характерным грузинским акцентом Давид Георгибиани. Но вообще он очень яркий артист. И,
0: кстати, на встрече да. С ним на «Щедрой среде» было очень много народу. То есть это, наверное, даже второе или третье место, в принципе, среди всех наших «Щедрых сред» по посещаемости.
1: Да, ну, во-первых, сам Давид, он известный артист, и известности ему принесла роль в фильме «Тенгиза Абуладзе. Покаяние». Там он сыграл художника Сандро Баротелли. Также он участвовал и в других фильмах российских, в том числе и с Александром Сокуровым вместе работал. Ну и также старец Гавриил, конечно, тоже очень известная личность, и я знаю, что очень многие почитают его, и вот кто бывал в Грузии, там есть домик и часовня, которую он сам сколотил, и там целое паломничество вот в эту часовню. Такой был необычный, очень удивительный человек, ну вот, собственно, вот святой нашего времени, наверное, так можно его назвать, и... Сама книга тоже интересная, это свидетельство людей, которые знали старца Гавриила. И вот ежедневно, почти ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра можно эти передачи послушать.
0: В 10, написано в 10.
1: В 10 утра, да.
0: В 10, да. Мне просто послушалось, в 9 вы сказали.
1: В 10 утра.
0: Да, но это довольно рано. Еще кто-то спит, кто-то уже, наоборот, на работе. И можно ли будет... Может, потом повторить в какое-то другое время?
1: Ну, конечно, конечно. У нас все передачи потом повторяются. Но, во-первых, я напоминаю, что в архиве вещания на нашем сайте, да, можно открыть архив вещания, любое число, там где-то 2 месяца, по-моему, сохраняется, да, наш архив, любое число, время, и слушать, когда вам удобно, все передачи, которые вас интересуют. Там же на программу передач можно и вперед посмотреть, и задним числом уже послушать прошедшие передачи. Вот. Ну и я думаю, что вот когда пройдет в эфире этот цикл, он появится также на сервисе скачивания. У нас тоже на нашем, в нашем сервисе подкастов на сайте. Так, ну вот сейчас у нас наступило лето, да, как правильно заметил Даниил.
0: Я думаю, я не единственный, кто это заметил.
1: Да, вот, и поэтому это время повторов, и вот сейчас Людмила Зотова у нас провела последние эфиры на этой неделе, ушла в отпуск, и у нас теперь будут повторы. Ну вот мы нашли интересный цикл «Библейские растения», и теперь по понедельникам в 19:15 можно будет послушать беседы с флористом Натальей Полтавченко о библейских растениях.
0: Это цикл у нас в гостях тоже.
1: Да, это цикл из рубрики «У нас в гостях». Даже не помню, сколько-то лет назад он прошел, и я думаю, что интересно будет как раз летом его снова послушать. Вот. А в программе «Город и время» будут повторяться программы о районе Санкт-Петербурга «Пески». Сейчас Людмила Зотова в программе «Город и время» беседует с архитектором Владимиром Кузьмичем Блиновым о разных районах нашего города, об истории, истории домов, истории улиц. Очень интересный цикл, много отзывов положительных, ну, действительно интересно. И вот решили этим летом повторить район «Пески». Так, и ну вот сейчас у нас идет «Петров пост». И вот мы в посту решили повторить цикл передач протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия». Это книга отца Евгения, и вот ежедневно в 22:30 он ее читает, ну, такие беседы как бы вот по собственной книге проводит, потому что отец Евгений, он специалист по Библии, и он прочитал у нас на радио цикл передач и по книге «Бытие», и по книге «Исход». Вот как резюме такое вышла его книга, и он преподает еще и в Духовной академии эту тему, и вот его темы по Библии. И также беседы отца Александра Степанова о первых главах Библии мы тоже вот в этом посту повторим. Обычно мы эти передачи ставим в Великом посту, но вот сейчас решили поставить в Петровом посту, и вот у нас будет такая тема Библии, в этот пост раскрыто.
0: Часто спрашивают про отца Евгения, нет ли планов новые циклы записать с ним?
1: Ну, отец Александр наш все время общается с отцом Евгением, и есть, ну, постоянно какие-то появляются новые циклы с отцом Евгением, то есть, ну, на разные темы, ну, в основном на тему Библии, но вообще он такой... человек разносторонний. Вот, я думаю, что будут, конечно, выходить, потому что общение с отцом Евгением продолжается, просто как-то должно что-то родиться, какие-то темы, которые его сейчас волнуют. Да, но обычно вот летом я обращаюсь к нашим слушателям с просьбой называть какие-то циклы, которые запомнились, хотелось бы повторить, хотелось бы вновь услышать. Как раз лето, да, это такое время вспомнить что-то такое яркое, интересное, что запомнилось. Да, ну вот что касается...
0: Да, у нас, кажется, камеры выключились, да? Так что, наверное, по крайней мере, этот эфир... Нет, все работает. Все нормально. Да, продолжаем. Но трансляции, к сожалению, нет, поэтому вот звоните, если есть вопросы, 328-29-32.
1: Да, ну, что касается нашей программы, вот я могу сказать некоторые юбилейные наши даты. Например, 14 июня исполнилось 90 лет со дня памяти, со дня смерти английского писателя Гилберта Кея Честертона. И в связи с этим ежедневно в нашем эфире в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» звучат рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна». Читает наш артист Алексей Веснер.
0: У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Добрый вечер. Дорогая Анна и ведущий,
1: здравствуйте.
2: Вы молодцы. Работаете замечательно совершенно. Но у меня вопрос глобального толка. Наше царство государства нынче в состоянии войны непонятно. Я понимаю, что это вопрос, наверное, не к вам, а к главному редактору. Как православное радио Санкт-Петербургской метрополии реагирует на происходящие события? Как можно пожертвования передать? Какие передачи могут быть в перспективе?
0: Спасибо за вопрос. Да, ну, действительно, вопрос, наверное, больше к отцу Александру. Ну, как события? События у нас в новостях что-то обсуждается в вечернем канале. Что касается пожертвований, опять же, те, кто считает нужным подать объявление в эфире радио «Град Петров», тоже это делают. Вот это, если так, в общем, а более конкретный вопрос, более конкретный, наверное, это, правда, вопрос к отцу Александру.
1: Ну да, христианское радио, мы стараемся как бы вот нашу линию культурного просвещения, христианского просвещения, как бы, ну, в любые времена, да, что бы ни происходило, мы стараемся как бы вот, вот эту свою планку, вот эти свои темы, этих своих тем держаться и, ну, да. Да, ну как бы да, с отцом Александром, конечно, с главным редактором можно это обсудить, насколько христианское радио должно быть вот таким актуальным и обсуждать вот непосредственно все события, которые происходят в мире, в стране.
0: Да, у нас все-таки картинка-то зависла. Звук идет в трансляции, но картинка, к сожалению, зависла. Вот, и, видимо, это какие-то неполадки на стороне ВК-видео. Сейчас невозможно задать вопрос через ВК, поэтому вот извините, но можно звонить. Анна, что еще у нас в эфире интересного происходит?
1: Ну вот совсем скоро, буквально вот 19 июня, день рождения митрополита Сурожского Антония, и мы всегда отмечаем и дни рождения, и дни памяти митрополита Антония, у нас много передач в эфире. И вот 19 и 20 июня в 10 часов утра вы услышите в нашем эфире запись презентации книг митрополита Антония о молитве. Эта запись была сделана в Федоровском соборе в июне 2023 года. Там участвуют многие известные священники, ну и наш отец Александр Степанов, и отец Александр Сорокин, настоятель Федоровского собора. И вот эти передачи у нас прозвучат. И также 19-20 июня в 13 часов 30 минут в нашем эфире прозвучит голос самого митрополита Антония. Вы услышите записи бесед о вере. Также записи бесед с владыкой Антонием звучат у нас каждое воскресенье в 22 часа 30 минут. И эти записи предоставлены нам фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», за что мы очень благодарим этот фонд. мы с ним уже давно сотрудничаем, и он предоставляет нам уникальные, интересные записи митрополита Антония.
0: А у нас нет возможности их опубликовать на сервисе скачивания, мы их можем только в эфире давать?
1: Вообще была такая договоренность у нас с этим фондом, и, по-моему, часть бесед выставлена у нас... Может быть, не на нашем сервисе скачивать, но в каком-то магазине они есть, точно.
0: Просто мы-то как раз для эфира очень неплохо со звуком работали на эти записи. Они далеко не идеального качества, и наши, в основном, Маша с Ариной, звукооператоры, вот, занимались реставрацией. И, в принципе, было бы, конечно, не бесполезно именно наши вот эти эфирные версии выложить... хотя бы на сервисе скачивания.
1: Я помню, что этот вопрос обсуждался, о том, что эти беседы либо на продажу как-то за небольшую цену, либо вообще бесплатные где-то выставить, и можно проверить, может быть, на нашем сервисе скачивания даже они есть, или еще где-то в каком-то магазине где-то они точно есть.
0: Да, ну что же.
1: Так, 20 июня у нас тоже памятная дата, День памяти архиепископа Пермского Андроника Никольского. И в 11 часов 20 июня в нашем эфире прозвучит передача, посвященная жизни и мученической кончине этого святого. Передачу подготовил протоиерей Александр Степанов. Он в свое время подготовил целый цикл передач о новомучениках, такие большие передачи, в которых принимают участие артисты, и они музыкально оформлены, то есть такие вот целые, можно сказать, радиоспектакли, посвященные новомученикам. И вот 20 июня в 11 часов прозвучит передача, посвященная архиепископу Пермскому Андронику, который в 1918 году в этот день был убит чекистами. Вот. Так, ну вот, собственно, такие передачи у нас сейчас звучат в эфире. Такие у нас новые, про новый цикл тоже передачи рассказала.
0: Анна, вот, что собственно... вам известно о планах? Какие циклы у нас записываются сейчас?
1: Ну, это, конечно, интересно будет поговорить об этом с нашим литературным редактором, с Ольгой Суровегиной.
0: У Ольги Николаевны, по-моему, больше всего циклов выходит.
1: Ну, они к нам постоянно приходит наш чтец Чеслав Саманович. Слава Богу, сейчас вот он в добром здравии приходит, и все время записываются интересные циклы. Ну, вот недавно, кстати, тоже у нас прозвучал, был юбилей Ивана Крылова, и был записан целый цикл передач басни Ивана Крылова. И как раз параллельно с этим Марина Лобанова записала с нашим филологом, с которым мы все время сотрудничаем, со Светланой Шушуновой, цикл передач о творчестве, как раз тоже о баснях Крылова, которые очень многогранные, то есть это, знаете, как мультфильм «Смешарики», то есть они и для взрослых, и для детей, там очень много таких пластов и исторических, и философских. Поэтому вот басни Ивана Крылова у нас тоже в этом году, ну вот я не упомянула, но тоже вот была эта тема охвачена.
0: У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Будьте добры. А можно повторить передачу отца Серафима, грузинского отца Серафима, который руководит хором из Ассирии? Вот очень они поют на древнем этом еврейском языке. Но это вообще, это не надо никакой проповеди, это все пронизывает ниже доверху. Ну, вы меня, наверное, запомнили, нет? Была такая передача.
1: Ну, вы знаете, я вспоминаю про ассирийский хор, по-моему, делала, опять же, Людмила Зотова. Это музыкальная была передача у нее. У нее был целый цикл передач «Музыка православных храмов». И вот она освещала, по-моему, какой-то фестиваль, когда приезжали из разных стран разные хоры. И в том числе про ассирийский хор там тоже, по-моему, была передача. Хорошо, спасибо большое. Я посмотрю и... сможем повторить, да. И вообще, как бы, весь этот цикл можно было бы у Людмилы повторить. Я периодически беру оттуда передачи для повторов. Там, видите, проблема в том, что В наших храмах там постоянно что-то меняется, то есть меняются регенты, то есть, к сожалению, эти передачи устаревают, но вот те передачи, которые вот о разных культурных традициях музыкальных, конечно, они актуальны всегда, там, независимо от того, этот руководитель хора или он уже сменился, но вот сама традиция, она, конечно, очень интересна, и всегда интересно об этом послушать.
0: Анна, у нас музыка в эфире как-то обновляется? У нас появляются новые музыкальные передачи, может быть, маленькие концерты от той же Ольги Николаевны.
1: Ну вот опять же, да, и на эту тему тоже можно с Ольгой Николаевной поговорить, потому что она у нас и литературный, и музыкальный редактор. Но вообще у нас появляются новые концерты, ну почти каждый месяц, там один-два, ну их вообще очень большая база уже, их там, я не знаю, больше 100, и вот Наталья Фанина, наш эфирный редактор, она в какой-то ротировке их ставит, и обновление тоже идет, ну, каким-то юбилейным датам. Вот у Стравинского была дата юбилейная, Ольга делала к этому концерты. Так что, конечно, да, но имея своего вот живого музыкального редактора, конечно, мы имеем и обновление тоже. Да, и литературные передачи, я тоже думаю, у нас будут новые появляться. Но это, опять же, ближе к осени, потому что сейчас... Пока лето, все равно идут повторы. Но вот хотя вот все равно вот Ольга подготовила, видите, с Давидом Георгибиани вот этот цикл о старце Гаврииле. Он сейчас у нас идет в эфире. Ну, потом, конечно, мы его еще и повторим обязательно, и осенью, и еще. Вот. Так что да, конечно, работа у нас идет. И, ну вот я занимаюсь архивацией еще в базу, но вот у нас уже почти 23 тысячи передач, то есть, ну, 25 лет мы в эфире.
0: За 25 лет 23 тысячи.
1: Да, ну, почти 1000 передач в год мы новых выпускаем. Так что я думаю, для нас это очень...
0: И до сих пор такие темпы у нас.
1: Да, да. И это очень неплохо, я считаю, для нашего коллектива небольшого, для наших таких вот ограниченных, можно сказать, возможностей, это даже очень неплохо.
0: Да, это даже, я бы сказал, феноменально. Я почему-то думал, что меньше, хотя бы раза в два.
1: Вот, какие открытия.
0: Да. У нас остается 2 минуты до конца эфира. Пользуясь случаем, тогда раз уж мы говорим об эфире радио «Град Петров», я сделаю объявление, что с 1 июля, пока это не точно, но вот планируем, что с 1 июля вечерний канал поменяется. Он будет выходить в сокращенном режиме, останется прямой эфир в 19.10 и, возможно, останется эфир в 18.30, православный паломник, обратная связь в череде. А в 17.10 будут в эфире нашем звучать записи «Щедрых сред». Очень давно уже слушатели просили об этом, что вот проходит мероприятие. Конечно, можно его посмотреть в интернете, но не всем это удобно. Кому-то удобнее в эфире. И вот по четвергам в 17.10 будут регулярно выходить записи «Щедрых сред». Обычно одна лекция продолжается где-то 1,5 часа, и вот можно как раз по 2 передачи из каждой лекции нарезать и дать в эфир, чем я и буду заниматься.
1: Вот. Да, это очень хорошая работа, Даниил. Я очень желаю вам всяческих успехов на этом поприще. Вот, потому что у нас очень интересные «Щедрые среды» есть, и хочется тоже их сохранить, и чтобы они прозвучали в эфире обязательно.
0: У нас много чего сохранено, но вот не в эфирном формате. А в эфире все-таки там есть определенные требования, надо что-то всегда вырезать, и, может быть, дыхание. И...
1: Ну, временной формат, конечно, да, ограниченный.
0: Да. Спасибо. Анна Павлович, выпускающий редактор радио «Град Петров», принимала участие в рубрике «Обратная связь». Сейчас в 19 часов новости, а затем в 19.10. У нас сегодня, к сожалению, отменился прямой эфир, но в 19.10 будет повтор передачи «Вечерний канал» с участием Иерея Владислава Туманова о труде.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Для вас прозвучала четвертая часть сонаты для блокфлейты баса континуо ре минор Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. И в заключительной части нашей передачи пообщаемся вновь с Ирием Владиславом Тумановым. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Даниил. Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну что же, как я и сказал, мы поговорим сегодня о труде, а поводом для нашего разговора стала новость от сервиса SuperJob, которую опубликовал портал «Православие и мир». Сервис SuperJob составил рейтинг самых скучных профессий 2026 года. Первое место занял охранник, хотя за год число тех, кто так считает, упало с 15 до 12%. Следом идут бухгалтеры 9% и продавцы 6%. В пятерку вошли библиотекари 5%, 2% архивариусы, сторожа и вахтеры. Столько же людей считают, что тоску наводит любая нелюбимая работа, то есть 2%. И по 1% досталось юристам, операторам колл-центров и дворникам. Ну вот, получается, что нет как такого уж прям ярко выраженного лидера. 12% максимум – это охранник, вот самая унылая работа с точки зрения россиян.
1: Да.
0: Отец Владислав, начнем с такого общего вопроса, и я думаю, что он в течение всей нашей передачи будет затрагиваться, но вот хотелось бы понять вообще, что такое работа, что такое труд с христианской точки зрения. Ну что это, проклятие, то есть человек обязан в поте лица трудиться, чтобы добывать свой хлеб, это добродетель. Что такое труд, отец Владислав?
1: Ну, я думаю, что в истории христианства, вообще в истории мировой истории, мы увидим, что труд, он эволюционировал, и отношение к труду бывало абсолютно разное. И действительно, вот, наверное, слово «проклятие» навеяно вами книгой «Бытия», да, когда Господь говорит Адаму, что в поте лица ты будешь добывать хлеб себе. И кажется, что это действительно как одно из наказаний человека. С другой стороны, мы видим, что Библия, весь человеческий мир достаточно быстро привык к тому, что труд – это норма жизни человека. И то, что гораздо более обречены на какую-то неудачу жизненную, обречены, не знаю, на, в том числе и на болезни, и на страдания, люди, которые не могут трудиться. Я думаю, что Господь так создал человека, чтобы у нас была потребность в том числе в труде, да, а чем будет заниматься человек. Хотя кто-то скажет, что, пожалуйста, в Риме, в Греции были философы, которые считали труд это для рабов, а вот настоящий человек, гражданин, должен ничего не делать. Но сложно сказать, такая, наверное, концепция, она невозможна, ее невозможно пустить в массовое сознание тогда, поэтому это было какое-то такое очень-очень закрытое общество. Поэтому здесь я думаю, что труд – это устройство Бога. Да. Господь так создал человека, чтобы человек трудился и, в общем-то, добывал хлеб себе трудом своим.
0: Ну да, и конечно, в Евангелии тоже говорится, что трудящийся достоин награды за свои труды, и можно в интернете найти там целые подборки, очень много чего есть в Библии о труде, и действительно, вот, я полностью
1: больше того, да, например, в книге «Притч», в книге «Экклесиаста» можно встретить места, где труд как раз превозносится, а лень, она, да, унижается, то есть осуждается. Притчи Соломона и в Экклесиасте, что ленивец обречен на страдания. Можно найти там. И другое дело, да, мы, как мы сказали, что труд, он эволюционировал. И чем более развитое общество становится, тем быстрее эта эволюция труда, она происходит. Да? И если, например, история известна, ну, скажем, на примере нашей страны, да, что крестьяне, которые как раз вот они бедные, в поте лица добывали себе хлеб, и когда им было предложено, например, сменить свои традиционные орудия труда на какие-то уже комбайны, которые начали по ним появляться. Ну, понятно, что это не комбайн Нива, да, который там привык, что он едет и все, и молотит, и собирает, и молотит зерно. А такие сельскохозяйственные первые комбайны, которые к лошади цеплялись, там, да, что-то могли делать, не просто там сено грабить граблями, 5 человек, а лошадь пройти и все сено там собрать, например, за ней там этот комбайн шел бы. И из учебников истории мы можем встретить, что крестьяне-то неохотно соглашались на работу, на модернизацию труда. Ну, это было обусловлено разными факторами, да, во-первых, ну, наверное, в том числе и таким чисто практическими, да, потому что эти новые орудия труда никто им бесплатно не давал. Их надо было покупать или брать в аренду. И считалось, что, ну, как бы брать в аренду вроде бы как выгодно, на выгодных условиях, ты сможешь меньше трудозатрат произвести, больше объем работы сделать за менее короткое время, да, вот, имея. И, соответственно, если получится, то, скорее всего, получится заработать больше денег, и от излишка, которого ты заработал, да, можешь оплатить второй труд. То есть такие выгодные для экономики действия. Но они этого не делали, и, в общем, здесь мы видим, что такое отношение, да, немножко позаторможено. Но когда еще общество стало более-более развито, да, теперь же мы охотно с вами беремся и за всякую модернизацию, которая приходит к нам в жизнь. Да, например, ну, странно было бы представить, что, имея метро, мы с вами пойдем домой пешком сегодня. Да, мы, конечно, мы поймем, что надо пользоваться этими, да, или имея возможность по имейлу отправлять друг другу письма или в сообщениях, что еще проще, да, переписываться друг другу. Вряд ли мы будем писать, как еще 100 лет назад, друг другу письма и посылать там денщика нашего или там кучера друг другу письма адресовать, да, то есть человек пользуется возможностью современными технологиями гораздо охотней, нежели было раньше. И, в общем-то, наверное, можно сказать, что это все на благо, и должно у человека становиться все больше и больше времени для чего-то. Ну, вот здесь для чего? Для своей, для души или просто для какого-то праздного отдыха. А с другой стороны, мы совершенно очевидно видим, что чем больше у нас времени становится, да, например, там, не знаю, женщинам, хозяйкам не надо стирать белье. Да, это все сделает стиральная машина. Не надо ходить на реку, там пополаскивать его долго, да, потому что еще до сих пор можно встретить рассказы женщин постарше, да, которые там на первых только стиральных машинах стирали. Да и я видел, как моя мама стирала белье на таких первых стиральных машинах. Это все равно полдня. А на это нужно потратить. Так вот, это время, которое освобождается, что оно же тоже, к сожалению, бывает тратится впустую. То есть концепция труда, она нужна для человека.
0: То есть труд – это все-таки добродетель?
1: Да.
0: Отец Владислав, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви сказано, что православная этика труда предполагает преображающее и бережное отношение ко всему, что создано Богом, и помогает человеку сформировать свое отношение к труду в его самых различных проявлениях по принципам, которые не противоречат ни моральным, ни религиозным нормам. Ну, это довольно широкое определение, что за моральные и религиозные нормы имеются в виду. Иными словами, как понять, моя профессия, мой род деятельности угоден Богу или нет?
1: Ну, я думаю, здесь речь идет об очень очевидных вещах, да, что здесь же православная концепция, она для православных людей, да, как, или как для общества, в том числе для общества, как церковь относится к тем или иным вызовам современности, скажем так. И здесь имеется в виду, что православный христианин не должен заниматься тем родом деятельности, который напрямую не противоречит или не укладывается в христианские ценности, традиции. Да? Например, христианин, ну, на мой взгляд, не должен идти работать в питейное заведение. Ну, к примеру, там, в бар какой-нибудь. Наверное, деятельность христианина не должна быть связана с профессиями, которые он рискует своей жизнью, ну, точнее, своей жизнью, ладно, это может быть какие-то благородства, да, там, например, спасатель, а с жизнью других людей. Даже такие сложно представить. Ну, и я уже не говорю о каких-то маргинальных там, да, или вообще профессиях, которые могут быть, ну, вообще противоречить какой-либо даже светской этике.
0: Ну, все равно это довольно общее такое определение. Вот, не знаю, например, торговать на бирже. Это богоугодное занятие?
1: Ну, если это не связано с обманом, то почему нет?
0: А потому что вам скажут консерваторы, это деньги из воздуха. Человек вот просто пришел, продал, купил и, понимаешь,
1: да,
0: живет
1: лучше.
0: Да, но
1: мы живем современным. У нас вообще деньги из воздуха. Мы приложили пластиковую карту и взяли молоко, хлеб, макароны, пошли домой. Никаких денег нет. Точно так же, это же биржа, да, ты чего-то не разгрузил вагоны с зерном, да, а просто купил что-то, какие-то акции. Это, ну, это современная экономика так устроена, что люди в том числе продают ценные бумаги, продают какие-то акции, ну, насколько я как обыватель в этом понимаю. И здесь вы никого не обманываете. Другое дело, например, казино или сейчас какие-то букмекерские компании, это все-таки чуждо христианству. И больше того, церковь не благословляет и своих верных чад делать ставки, например. Ну и, соответственно, работать в букмекерских компаниях тоже.
0: Ага, делать ставки нельзя, но при этом вы, батюшка, на радио «Град Петров» ввели викторину.
1: Да, но мы здесь мы не ставки. Тут можно было единственная викторина, на которой ты мог заработать собственным умом. Как помните, говорили про программу «Что, где, когда». Вот. Здесь, да, викторина, розыгрыш, определенный азарт. Нет, определенный азарт в какой-то степени он должен присутствовать в жизни человека, конечно. Мы же не говорим, что нельзя болеть там, за какой-нибудь хоккейный или футбольный клуб, да, или там смотреть какое-то фигурное катание. У нас же тоже есть азарт, да, когда мы смотрим там Олимпиаду, мы болеем за наших фигуристок, там, за наших хоккеистов, если там зимняя Олимпиада. Когда это было? А, и определенный азарт в меру у нас есть, мы сопереживаем им. Но вот, чтобы пытаться заработать деньги на этом, церковь против. Потому, почему против? На самом деле не против. Если бы мы всегда выигрывали, ну, я думаю, что чего тут быть против? Ну, человек поставил и выиграл, да. Но речь идет о том, ведь с азартом, почему церковь так высказывается, против карт, да. Никто вот не знает, почему церковь говорит, что в карты играть нельзя. Ну, я вам уже, наверное, рассказывал не раз, что у меня в детстве четко была установка, даже не от родителей, а вот от Витязей, куда я ходил, что в карты играть нельзя. Ну, пытались объяснять, что там, значит, что-то изображены, какие-то символы, что, может быть, не очень укладывалось в голову. Но сейчас я понимаю, почему церковь запрещала играть в карты. Потому что если мы почитаем, например, опять же, историю, да даже можно не историю читать, а можно почитать романы авторов конца XIX века, то мы увидим, что там почти каждый уважающий себя мужчина, да, был должен кому-то денег. И от этого, ну, в карточный долг. И от этого страдали семьи, и семьи от этого разрушались. И церковь, как вот основа социальной концепции, должна была высказаться на злобу дня, на какие-то вопросы. Она высказалась и сказала, что в карты играть нельзя. И, по идее, верные чады церкви должны были к этому прислушиваться.
0: Кстати, так немножко, может быть, не по теме наша передача, а в карты вообще нельзя играть или только на деньги?
1: Ну, я думаю, что это как такая попытка найти компромисс с грехом. Вот церковь здесь отрубила как раз эту возможность искать компромисс с грехом, с грехом. Поэтому она сказала, что вообще нельзя.
0: Угу. Хорошо. Отец Владислав, как вот все-таки в продолжении темы греховных, негреховных профессий, бывает так, что вот ты работаешь, в общем, вполне на такой пристойной какой-то должности, ну, не знаю, там, продавцом в магазине, а завтра в ассортименте магазина появляется что-то, что, не знаю, там, не было алкоголя, например, не в красном и белом ты работал, а в каком-то магазине, где, значит, алкоголь не продавался, потом бац, снова появился, и появился, да. И вот вроде бы работа та же, ты занимаешься тем же, чем занимался раньше, но тебе приходится продавать каким-то людям, которым явно не пойдет алкоголь на пользу, вот этот самый алкоголь. Или то же самое с сигаретами.
1: Совесть.
0: Или же, кстати говоря, более такое, наверное, средство контрацепции. Тоже церковь их не очень одобряет, но в магазине любой продавец обязан отпустить такой товар.
1: Ну, те, которые продаются в магазине, церковь против ничего не имеет. Вот от основы социальной концепции там сказано, что есть абортирующие, не абортирующие. Это отдельная история, так, в двух словах. Имеется в виду контрацепция, которая уже убивает за чашу.
0: Нет, я имею в виду именно, то есть для, скажем, внебрачного.
1: Ну вы же не знаете, за какой целью это все. Мы же кто я, чтобы судить человека?
0: Ну, так тогда и с алкоголем то же самое. Вы не знаете,
1: да, так я хочу сказать, да. Просто понимаете, я думаю, что нужно понимать, если это, конечно, деревенский магазин какой-нибудь, и люди, понятно, что 90% дохода этого магазина, ну, к сожалению, да, это продажа алкоголя, ну, если у тебя не такая ситуация, что тебе нечего есть самому, тебе не на что кормить детей, то лучше поискать какую-то другую работу. Пусть она будет чуточку менее оплачиваемая. А может быть, это должно быть замотивировано, ну, как бы придаст мотивацию найти что-то вообще очень хорошее. Не оставаться на уровне продавца магазина такого, а шагнуть дальше, этот запрет. Это же не к тому, что, опять же, в современном мире сложно себе представить какое-то место, ну, кроме, опять же, деревни, где это один магазин на всех, на единственное место, из-за него там борьба, кто там будет работать. Где не было бы альтернативы. Вот мы, христиане, мы, мне кажется, должны выбирать эту альтернативу и искать какие-то другие места для работы. Не должна быть связана работа с обманом, да, например. Не должна быть наша работа христианина связана с какой-то коррупцией. Но это немыслимо. Я когда учился на права много лет назад, тоже инструктор по вождению мне говорил, что он страдает от этого, что он загнан в рамки, потому что его склоняют к тому, чтобы он брал какие-то взятки. И со временем я знаю, что он уволился с этой работы. Он был, как я сказал, он был христианином, и именно по этой причине, потому что ему было тяжело. Он говорит, я не могу. И не могу, не хочу, меня это все достало. Но пока другой работы нет. Может быть, он даже на какой-то период уволился на более, на менее оплачиваемую работу. Потом все-таки нашел себя как-то в жизни, это подстегнуло. Понимаете, это же не значит, что ты уходишь в никуда. Наверное, в 90-е бы, да, во времена, в которых мы тоже вспоминали, там, середина 90-х, где, правда, работы не было никакой, все закрывалось. Ну, не то, чтобы работы не было, а просто в больших объемах закрывались большие предприятия, которые предоставляли много рабочих мест. Ну, и закрывались они, потому что эти рабочие места были неоправданы, да, то есть людям платили зарплату, но по факту те, не знаю, изделия, тот род деятельности был... экономики, другой экономики не нужно. Вот они оставались на улице, поэтому работы на всех не хватало, и любая работа хваталась. Да, и действительно, наверное, в то время оправданно, если ты идешь там, типа ты мать, и тебе надо кормить детей, ну, может быть, не кормить детей, а какую-то дополнительную, да, зарплату приносить в семью, ты идешь продавцом в пивной ларек, продаешь пиво и сигареты. Ну, ты понимаешь для себя, во всяком случае, для совести, что твой поступок хоть как-то оправдан. А если просто потому, что ты больше ничего не хочешь делать в этой жизни, и тебе это удобно и хорошо продавать пиво и там табак взрослым подросткам от безделия, да, такого. Были и такие, большинство таких шло, потому что отработал, пошел домой.
0: Священник – это тоже профессия?
1: Ну, здесь, я думаю, что не все священники не очень любят, когда... Не говорят, что про профессии, или там, например, мне всегда режут слух, когда говорят, наверное, батюшка, вы не на работе, там, или там пошел на работу. Да нет. Я пошел на службу, да, или пошел на какое-то служение, если это связано там, да, с какой-то не с богослужебной деятельностью. Но священник – это служение, в первую очередь. И чем работа отличается от служения? В том, что в служении у тебя... На работе все равно у тебя цель конечная твоя – это, ну, как у любого коммерческого предприятия, какая-то финансовая выгода.
0: Ну, далеко не всегда. Бывает, что работа интересна самому трудящемуся человеку.
1: Но это хороший бонус к финансовым интересам. Я думаю, так, когда тебе это еще и интересно. А у священника это служение, то есть он должен выполнять свое служение и не придерживаясь таких финансовых интересов. И я думаю, что каждый священник, во всяком случае, в начале своего пути шел сюда именно для служения, именно как на служение Богу и людям. Мне так хочется думать о всех.
0: Да, но все-таки вы же не можете обходиться без денег.
1: Да, поэтому я говорю, что у священников, да не только у священников, есть жалование, конечно, которое оплачивает храм, приход, которое необходимо для существования священника, его семьи, да, в нашей традиции восточного христианства, православной церкви. Священники, они женаты, они имеют жен, детей, семьи, соответственно, которые нужно содержать, и их дети также учатся в школе, и, может быть, там хотят поступать в институты. Поэтому жалование необходимо, и оно складывается вот из тех пожертвований, которые приносят прихожане, вполне такая естественная вещь. Да, так же, как получают певчие зарплату, так получают священники, бабушки, которые убирают свечку, свечницы, которые сидят в свечном ящике. Но только для нас, ну, для меня, я такое слово подобрал, да, что это жалование, потому что оно, ну, в нашем случае, в нашем храме, да, оно не соотносится с, не знаю, там, количеством отработанных смен, да, просто жалование, жалование.
0: Ну, довольно легко можно представить ситуацию, когда человек стал священником из совершенно искренних побуждений, из желания служить Богу, но с течением времени священничество превратилось для него из как раз служения в профессию, стало просто работой. Не обязательно он потерял веру, но если завтра ему скажут, все, ты уходишь за штат, платить тебе больше не будем, то он и служить не будем. И бывают такие случаи, когда клириков выводят за штат, и они, в общем, по сути, порывают с церковью полностью. Вот все-таки в священническом служении есть же, наверное, и такой практический элемент.
1: Вы имеете в виду, что... Ну, вот тот случай, который вы говорите, эти случаи, что если вы вывели за штат, я думаю, что там еще какое-то что-то сопровождается, да, то есть не то, что потому что священник приведен за штат, и поэтому он нигде не служит. Я видел наоборот, священник как раз, который за штате по тем или иным причинам, они все равно тяготятся и хотят служить, и приходят, и даже бесплатно, будучи там вынуждены искать какую-то светскую работу, приходят к церкви. Здесь... Думаю, от своих нравственных качеств, что ли, и интереса вообще к священническому служению зависит от личных побуждений человека. Нет такого массового явления. Да, во многом зависит от стержня духовного священника, да, то, ради чего пришел. Вы правильно говорите, что он может прийти и, может быть, ведомый сначала какими-то возвышенными чувствами, все свестись к тому, что как на работу. Но здесь мы можем только посочувствовать, наверное, такому человеку, такому священнику, потому что гораздо больше вдохновлений, благословений Божьих, наверное, бывает, когда ты относишься к этому именно как к служению.
0: А у вас бывали такие ситуации, когда вы... так вот, может быть, на какое-то время, может быть, на очень непродолжительное время, но начинали, что ли, может быть, разочаровываться немножечко в выбранном вами пути, может быть, слишком тяжело служить, ну все, вот, ну вот зачем я?
1: Да, очень откровенный вопрос, я постараюсь тоже быть откровенным, конечно, у меня и бывали, и бывают такие моменты, когда я, не то чтобы я разочаровываюсь именно в своем служении, или понимая, что там я выбрал не тот путь, а в общем целом, конечно, после каких-то, не знаю, там событий, например, связанных с церковной жизнью, в общем целом, у меня бывают разочарования, периоды разочарования, которые я пытаюсь ну, как, может быть, неверующий Фома, обратить их в веру, чтобы моя вера стала сильнее. В такие моменты я говорю, что да, может быть, ну, в конкретной ситуации, да, которая может меня разочаровать, говорю себе, что да, моя церковь несовершенна, но когда-то я полюбил ее, и как человек, испытывающий любовь к церкви, к Богу до сих пор, я должен быть с церковью даже в такой сложный период, как сейчас. И после таких размышлений разочарования отступают, и я понимаю, что глобально я ничего не изменить не могу, что происходит, да, какие-то вещи, которыми я, может быть, недоволен в церкви. Я на них повлиять не могу, от меня мало что зависит. Но мир вокруг себя я изменить могу. Могу изменить немножко своих близких, могу изменить, может быть, наших прихожан, братьев и сестер, которые доверяют мне, для которых, может быть, ну, хоть иногда бывает, но полезное общение вместе с нами. Просто какой-то пример жизни, может быть, моя доступность для многих из них, тоже откровенность, бывает им полезным. И я не исключаю, что иногда и Господь своей благодатью действует через меня, как через священника, и призывает себе верных чад. И это меня немножко утешает после таких размышлений. И я понимаю, что, Господи, я послужу тебе еще.
0: А какие-то иные сферы деятельности вы пробовали, какие-то профессии? У вас были светские?
1: Ну, видите как, я стал священником достаточно рано, в 24 года. И, но к этому времени я успел поработать много где. Вот вы там говорили про дворника.
0: Да, скучная, говорят, профессия.
1: Скучная, вы сказали, что это скучная профессия.
0: Я это...
1: Ну да, не вы, но вы донесли до наших радиослушателей. Я, на самом деле, совсем не согласен, что это скучная профессия. Мне посчастливилось работать и дворником, и, кстати, охранником в студенческие годы. И я вам скажу, что у меня очень приятные воспоминания от работы дворника. Но я был не простым дворником, который в оранжевых жилетках ходит, дворы наши метут, а дворником при небольшом там предприятии, или, как сказать, при большом магазине. Там случилось, что мой сосед по лестничной клетке хотел пойти в отпуск, он работал дворником. И он искал себе замену на несколько недель. И спросил, могу ли я, если он договорится, повыходить за него на работу. Я сказал, что да, конечно. Ну, я тогда был, опять же, студент или, может быть, старший школьник, и для меня было очень круто ходить рано, там, к 7 утра на работу, что-то там, наводить какую-то чистоту. Порядок был очень здорово. Это очень теплые воспоминания об этом. Охранникам удалось поработать и тоже так несколько, ну, типа такого ночного сторожа. Не то, что я там с дубинкой ходил и каких-нибудь школьников за уши ловил, а просто ночной сторож, вот так я бы сказал. И был мой очень прекрасный опыт работы с трудными подростками в центре Василия Великого. Там я проработал, но относительно недолго, может быть, там полгода, опять же, поступление в семинарии вмешалось, и там абсолютно стопроцентная занятость. Может быть, год. Но это укрепило меня в желании и посвятить свою жизнь служению.
0: То есть это все-таки не была такая вот, как вы говорите, чем профессия от служения отличается? То есть для вас, например, хотя бы вот работа в центре святителя Василия Великого, это не была просто работа, это было тоже служение.
1: Да, так конечно.
0: Хорошо, а в случае вот с работой дворником, охранником?
1: Нет, я думаю, что там все-таки работа, понимаете, там нет...

0: инструкции, но это другая история, но тем не менее, спасатели, например, тоже служение. Так и больше того, эти все люди, военные, например, они ходят и скажут, уходя из дома, они скажут, я пошел на службу, так же, как и я, скажут, потому что для них это служба, они ходят на службу, и они служат. И тоже я уверен, что, конечно, там работа спасателя, например, оценивается сменами, но если он уехал, там, не знаю, на пожар, на какой-нибудь ДТП, не дай бог, а смена подходит к концу, то он не выключит воду и скажет, все, братцы, пойдем, а доделает свою работу до конца. Вот, поэтому это тоже таких, да, преподаватель в школе, воспитатель в детском саду, работник культуры, артисты никогда не скажут, что они ходят на работу. Для них это служба. Видите, как? Потому что тоже, и тоже они получают жалование. Как оценить артиста, да? То, что он сыграл 2 спектакля в месяц, а репетиции? А репетиция, а кто тебя отпустит? Ну, заявлена у тебя репетиция, что там по нормам какого-нибудь трудового законодательства, что должно быть 3-4 часа. Режиссер скажет, нет, нужно больше. И ты понимаешь, что да, здесь твое служение.
1: А все-таки вот если подходить к священническому служению, как к все-таки тому, что к каким-то обязанностям, да, к тому, что вы не можете не делать, как к вашему, скажем, роду занятий. Вот в рейтинг скучных профессий, я думаю, что священническое служение не попало бы точно. Но, может быть, есть какие-то, не знаю, элементы. Вот что-то есть такое в священническом служении, чего порой, ну, вам лично, может быть, не хотелось бы делать. Не знаю, вот даже мне сложно предположить, чтобы это могло быть, но на всякий случай спрашиваю.
0: Надеюсь, нас не слушают наши прихожане. Я иногда бываю утомлен исповедью и большим потоком людей, особенно в праздничные дни. И я признаюсь, что мне иногда бывает тяжело идти. Не потому, что это как-то, может быть, морально. Я уже давно привык, и вам любой священник скажет, и любой врач, да, эмоционально, может быть, не то чтобы не включаться, нельзя не включаться эмоционально, но не вести это все за собой домой, да, достаточно быстро церковь, мозг отключает вот эти все эмоции сопереживания, да, и помогает тебе их оставить в храме, а не нести там дальше, переключаться. Ну, то есть давайте на таком примере, да, у нас приходской храм, и как бывает крещение, так бывает отпевание и венчание. И вот мозг помогает, например, с венчания переключиться на отпевание, да, и наоборот, с отпевания переключиться на крещение, да. То есть ты и здесь ты должен сочувствовать людям, и ты сочувствуешь, и порой искренне сочувствуешь. А здесь ты должен сорадоваться людям. Вот, ну вот что-то такое, я говорю, вот, и при всем при этом, что меня это не сильно тяготит, все равно вот такие не длительные разговоры даже, а большой поток людей на исповеди, он, правда, утомляет немножко. Не утомляет, а, как это сказать, не в том смысле, что физическая усталость, а, может быть, радости не так много. Как служение литургии.
1: Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок тоже стал священником?
0: Не знаю, я иногда задаю себе такой вопрос. С одной стороны, да, наверное, а с другой стороны, я бы точно не хотел, чтобы это было под моим давлением. Ну, то есть он видит, как живет наш, ну, как мы живем, видит, чем занимается его отец, да, и он знает, я делюсь событиями, которые бывают в нашей приходской жизни, моей просто жизни, да, какими-то своими переживаниями. Видит, что для нас, для меня, для матушки тоже служение, оно важно, и что мы готовы делать многие вещи совершенно бескорыстно. И если в нем это отзовется, я не буду договаривать. Вот. И, с другой стороны, не буду, наверное, навязывать этого тоже.
1: Эдуард пишет: «Христос воскресе! Я сам работаю охранником, мне не скучно. Там, где не

0: нет Христа, везде скучно, а где есть Христос, всегда радостно. Да, платят немного, около 30 тысяч. Счастлив, слава Господу Иисусу Христу во веки веков. Вот такое сообщение.
1: Да, охранникам совершенно. Слушайте, я столько книг перечитал, как никогда больше. Но у меня не было такого периода, чтобы я прям брал книжки и достаточно быстро дочитал до конца. А охранник – это чудесная профессия, когда, в общем-то, наверное, ну, 60% всех книг я в своей жизни прочитал именно за тот период, когда работал охранником, потому что было, конечно, много времени.
0: Как помочь ребенку определиться с профессией?
1: Ну, тут я думаю, что этим нельзя заниматься, начинать заниматься, задумываться в 10-11 классе. Все-таки, ну или там в 9 классе, да, сейчас многие уходят после 9 класса, мне родители говорят, 9-классников, что школа, как в моем детстве было так, в моей юности, что школьные учителя, ну, видимо, выполняя какую-то программу сверху, очень рекомендовали всем не идти в 10 класс. Ну, у нас это было оправдано тем, что в наши годы была очень большая рождаемость, и действительно, наверное, бы институты не вместили бы всех все равно. Так вот, так сейчас не рекомендую. Так, в общем, к этому нужно начинать, наверное, готовиться заранее. И, в принципе, с класса 5, 6, 7 можно говорить об этом, какие есть профессии. Ну и потом можно же разглядеть что-то в ребенке, да, какой-то ребенок прекрасно справляется с математикой, физикой. Наверное, можно говорить, что он дорогой тебе, ну вот, наверное, было бы хорошо взять, например, репетитора и позаниматься, развить себе вот такой вот навык. Хочешь ли ты? Ну да, хочу, получается. Вот если ты будешь знать хорошо математику, физику, у тебя будет получаться там какие-то профессии, да, связанные там с технической частью. Кто-то там, не знаю, любит зверюшек всяких разных. Зоопарк – любимое место. Ну, может подумать о чем-то таком. Ну, надо присматриваться. Для этого нужно общаться со своими детьми, видеть их интересы, спрашивать их интересы. Периодически говорят, ведь говорят же малышам, пристают же к ним 2 годика, кем ты хочешь стать? Он там говорит, там, врачом или там воспитательницей. А так можно говорить и 6-класснику, и 7-класснику, кем ты хочешь стать, и отслеживать. Это все может меняться.
0: А как быть, если не совпадают представления родителя о будущем ребенка с его собственными желаниями?
1: Это уже вы имеете в виду, что родитель хочет одного, ну, а ребенок другого.
0: Да, родитель хочет, чтобы врачом стал, а он говорит, не знаю, буду водителем такси. Вот нравится мне.
1: Ну пусть. Ну, я
0: Нет, бы. Ну пусть, ну как, ну подождите. Ну, у вас же, наверное, есть тоже какие-то желания, вы желаете все же добра своим детям, вы понимаете, что, например, в той профессии, к которой он на текущий момент стремится, он счастлив не будет, что это путь в никуда.
1: Так что счастлив не будет? Не думаете, что не бывает счастливых таксистов?
0: Я не про таксистов, я в целом, ну, не знаю, вот он выбрал что-то, не знаю, то, к чему у него нет предрасположенности. Такую
1: сейчас
0: сферу,
1: все почти выбирают курьером и говорят, что все, достаточно, мне хватит, это мой потолок. Я представляю, бедные родители, слезы на глазах, учил, он говорит, ну зачем мне все это, ваш институт, ну, курьером пойду работать. Недавно я общался, я, простите, чуть-чуть отвлекусь, так у меня вышла не так давно интересная беседа с военным капитаном. По званию у нас была пауза, и у него, у меня, мы сидели, ждали, он знал, что я священник, я знал, что он военный. До этого мы друг друга не знали, в общем, что-то там разговаривали, как раз про служение, про зарплаты. И он мне, а он военный в военном училище. И он говорит, что вот с курса все ребята разошлись почти. Я говорю, ну, наверное, там что-то случилось. Он говорит, да нет, просто видит, как живут военные. И говорит, и сравнивает. Говорит, вот я военный, там, капитан, уже там 10 лет служу в армии-то. И мой курьер, и сосед курьер мой. Господи, мой сосед курьер. И мы утром спускаемся, и он же что, как, сколько зарабатывает? Он зарабатывает в 1,5 раза больше меня. 2 дня выходных в неделю. И говорит, у меня, ну, действительно со всеми моими там дежурствами выходит зарплата меньше. Говорит, ну я как-то перебиваюсь, потому что где-то что-то там когда-то успел, ну на СВО в конце концов съездил раз-другой, когда командировки, видимо, бывает часть зарплаты. Ну вот в общем и целом так. Так это вот к тому, что видите, как дети тоже это могут считать, и ценности мира сего могут их привлечь. Но мы, родители, должны, конечно... Во-первых, здесь нельзя говорить о наших амбициях. И действительно, наши ожидания могут не совпадать с ожиданиями ребенка. Наверное, когда в случае «я пойду курьером и все», мы можем как-то настоять и сказать: «Ну, дорогой, ну, пожалуйста, ну, столько сил было потрачено». Но мы понимаем, что хочется. Ну, ведь можно, в конце концов, совмещать. Ну, не так, не 5 дней в неделю, там, да, там, по вечерам выходить. Понимаешь, что ты хочешь там подработать. Но если здесь идет выбор, вы хотите, чтобы ваш ребенок стал врачом, а он хочет там быть программистом или там учить языки, ну, пусть попробует. Ну, может быть, у него хорошо пойдет с этим. Но не пойдет он по вашей там династии. Я в этом абсолютно проблем не надо. Опять же, мой любимый тезис. Лучше, чем на своих ошибках, мы ни на чем не научимся. Сколько бы нам ни рассказывали другие люди, особенно если это наши родные и близкие, а в особенности, если это мамы и папы, что так нехорошо, пока мы сами не поймем, что так поступать нельзя, мы не поймем. А потом надо тоже понимать, что студент, да, или там абитуриент, это человек, у которого возраст юности, да, это старший подростковый возраст, и когда родитель будет не авторитетом для него. Ну, то есть это признак подросткового возраста, что родитель теряет значимость для ребенка в этом возрасте. И родители, исходя из этого, родители это будет последний, кому будет прислушиваться ребенок. Поэтому мы можем додавить, не знаю, там, можем взять ремень, можем там запретить все на свете, заблокировать карты, не выпускать из дома. Но это наша пропасть между подростком и родителем, она будет расти, а не сужаться. И да, может быть, насильно он поступит там на медицинский, или мы там заплатим деньги, да, на зарплатное обучение, я имею в виду, будем платить деньги, но вы за него не будете ходить, сдавать экзамены. Не будете. А он может точно так же эти экзамены провалить. И тогда что? Год потерян.
0: Да, слушатели просят объявлять в прямом эфире, идет вечерний канал или нет, принимают ли сообщения или нет. Люди тратят время, готовят вопросы по теме, комментарии, и все впустую. Да, но сегодня, вот если вы в четверг слушаете, то мы в прямом эфире, я, кажется, объявлял. Да, но у нас нюанс с телефоном, он что-то у нас сломался, и, наверное, сегодня-завтра у нас передачи будут без телефонных.
1: Слушайте,
0: звонков.
1: Ну вы можете спокойно писать свои вопросы в пасторский час. И,
0: да, вам тут уже, кстати, отец Владислав много чего поступило.
1: И я еще буду через полчаса, и если ваши вопросы были по этой теме, то смогу им на них ответить.
0: Отец Владислав, как заставить себя работать, если не хочется?
1: Ну, слушайте, если не хочется работать, я думаю, что это диагноз, у которого есть имя депрессия, когда не хочется ничего, в том числе и работать. А заставляет нас работать сейчас всякие... в общем-то, экономика сама нас заставляет работать, да, особенно когда мы живем в большом городе, да, мы видим... Как это происходит, да, мы видим рекламу, нам что-то хочется приобрести там новый телефон, хочется приобрести большой холодильник, если там семья, стиральную машину, куртку классную, и на это нужно зарабатывать. И вот это такая мотивация, идти и работать, да, быть не хуже, чем другие. Но есть, конечно, целая такая большая часть людей, которым... Но это не нужно, которые достигли какого-то уровня. И для них работа – это ну, просто что-то такое необходимое в жизни для того, чтобы, опять же, обеспечить себе пропитание и минимальные существования какие-то, блага. И здесь, если совсем не хочется, если прям не хочется идти на работу, то Но это такой повод задуматься о том, что не так, может быть, что-то не так с вашей работой. Понятно, что здесь может быть и коллектив плохой, но не очень удачный. Но по-хорошему, конечно, работу должно тянуть человека. И мы должны, вы правильно заметили вначале, не только из-за денег человек работает, не только для того, чтобы получить какую-то прибыль. Но я уверен, что любая работа, она должна иметь еще и какие-то другие смыслы для человека. И ему должно быть хорошо на работе. Он должен видеть результат своей работы. Да, особенно я замечаю это, как приятно, например, когда ты сам что-то сделал своими руками. Не знаю, полочку дома повесил. Ерунда, ты вкрутил 2 самореза в стену, выстрелив отверстие перед этим. Но ты смотришь на эту полочку, и тебе хочется ее подойти, потрогать, как хорошо она висит. И вот это вот результат работы, который вдохновляет на что-то еще больше. Вот это тоже здорово. Да, вот вы говорили, бухгалтер – скучная работа. Я уверен, что результат сдачи там годового, квартального отчета, начисления там зарплаты, или подсчета дохода и убытка, это тоже доставляет радость, да, когда ты видишь, что у тебя одна цифра сходится с другим. Но неужели человек в этот момент не получает радость от сделанной работы? Через эту радость благословение Божие. И мы всегда должны помнить, мы христиане, я думаю, что для нас это важно. Что бы мы ни делали, какую бы работу ни выполняли, будь то охранник, будь то дворник, врач скорой помощи, спасатель, учитель, воспитатель, да, какие еще мы работы не причисляли, ведущий на радио, священник. Мы это делаем и при этом служим Господу. Да. Мы находимся не просто на службе у нашего работодателя, а мы еще наш в этот момент, наш главный господин, да, наш главный работодатель – это Господь. Поэтому, как верный раб, он хочет быть верен своему господину во всем, так и мы тоже должны, как этот верный раб, любую свою работу выполнять хорошо. И не просто хорошо, а на 5 с плюсом, на отлично. И тогда мы будем настоящими рабами Божьими.
0: Да, спасибо большое, отец Владислав. У нас остается буквально 1 минута. Я думаю, что, конечно, какие-то большие вопросы не успеем обсудить. Ну, так вот, коротко, в формате блиц. Если так получилось, что у тебя есть определенные накопления, сейчас ставки по вкладам высокие, и вот я просто знаю людей, которые живут на проценты со вкладов. Это греховный образ жизни? Так можно делать христианину? Или надо все-таки искать работу обязательно?
1: Только жить...
0: Ну, да, ничего не делать, там, читать умные книжки.
1: Ну, я думаю, что если человеку этого достаточно, ну, пусть, да, потому что, понимаете, мы же... Ну, человек лишает себя радости, о которых мы сказали. Радости от выполненной работы. Не просто мы же ходим на работу, как мы с вами проговорили, не только потому, что мы получаем зарплату, потому что вам здесь хорошо, мы получаем, ну, какую-то, опять же, радость...
0: То есть, иными словами, если потребности внутренней работать нет, то
1: ну, да, но мне кажется, что человек таким образом, ну, может быть, у него есть какая-то другая работа. Может быть, это время можно потратить, которое время высвобождается, потратить на служение какое-то, навестить сирот, больных, хромых, убогих. Ну, в конце концов, на даче посадить огурцы. Что-то должно быть в жизни человека, так нельзя. Куда человек, где человек работает, да? Ну, так это становится неестественно, как-то нет работы.
0: Спасибо, отец Владислав. В завершение совсем, уже завершая передачу, сообщение, что написал в начале эфира ВКонтакте пользователь, и никто не сказал, что не читает ВКонтакте. Читаем, просто почему-то вот чат у нас не обновлялся, у меня не обновлялся в режиме реального времени, поэтому, когда я обновил страницу, тогда и прочитал. Конечно, сейчас сложно вообще у нас со связью. Угу. Надеюсь, хотя бы телефон к следующей неделе.
1: Спасибо, Даниил, что позвали.
0: Сейчас новости. После новостей в 20:30 вы, отец Владислав, вновь в пасторском часе.
1: Да, сегодня у меня вечерний канал.
0: Да, спасибо большое.
1: Спасибо, дорогие радиослушатели.
0: Программу провел Даниил Варламов. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Он был бы самым талантливым композитором рубежа веков, если бы судьба оказалась к нему чуть милостивее. Так писал Борис Асафьев о Василии Сергеевиче Калинникове, творческая биография которого действительно была очень короткой. Калинников скончался от чахотки в возрасте 35 лет. Василий Калинников писал свою музыку в то время, когда в русском музыкальном мире царствовали Чайковский и Римский-Корсаков. Но даже в лучах этих двух признанных всеми светил особый лирический дар Калинникова был всеми замечен. Удивительно, но Калинников — первый русский композитор, который приобрел известность исключительно благодаря своим симфоническим произведениям, далеко не самому общедоступному и общепонятному жанру. Настолько обаятельна его мелодия, настолько общителен, по словам того же Асафьева, его музыкальный язык. Свою знаменитую первую симфонию «Соль минор» Василий Калинников написал в 1895 году, вскоре после окончания композитором курса в Московском филармоническом училище. В 1897 году симфония была исполнена в концерте Русского музыкального общества. Успех превзошел все ожидания, и, воодушевленный теплым приемом, дирижер Виноградов обратился к публике с речью, рассказав о бедственном положении тяжело больного композитора, и предложил устроить сбор средств в его пользу. Помощь пришла слишком поздно. Свое лучшее сочинение композитор писал уже будучи смертельно больным. Но та музыка, которую он успел подарить нам, оставляет удивительно светлую память о Василии Сергеевиче Калинникове, замечательном композиторе, так ярко продолжившим столь свойственную нашему искусству традицию любовного и благодарного созерцания русской природы и русской души.

0: В нашем маленьком концерте прозвучала вторая часть первой симфонии Василия Калинникова в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Запись 1985 года. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось общее собрание членов издательского совета Русской Православной Церкви. Вышло в свет толкование преподобного Юстина Поповича на Евангелие от Матфея в переводе митрополита Берлинского Марка. В Тегеране ограбили единственный в городе храм Русской Православной Церкви. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 17 июня 2026 года в очно-дистанционном формате под председательством главы издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента состоялось общее собрание членов издательского совета Русской Православной Церкви. В своем вступительном слове митрополит Климент рассказал о работе аппарата издательского совета со времени предыдущего заседания. Он сообщил, что за этот период поступило 1076 изданий, прошли рецензирование 1052 издания. 960 из них дан гриф, 54 отправлены на доработку. Глава издательского совета отметил, что было проведено 6 заседаний рабочей группы по кодификации акафистов и 2 встречи с издателями, на каждую из которых было уделено внимание проблеме неоязычества. Было заслушано сообщение Ольги Алексеевны Архангельской об организации издательской деятельности, книгораспространения и развитии книжной культуры в Саратовской епархии. О работе издательства Сретенского монастыря рассказали директор издательства иеромонах Спиридон Дорож и сотрудница издательства Мария Ростиславовна Винерова. Заседание завершилось обсуждением перспектив дальнейшей работы и возможных тем следующего общего собрания. 11 июня завершился дистанционный курс сопровождения приемных семей. Его провел Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Обучение было организовано для психологов, церковных специалистов и сотрудников социальных проектов, оказывающих помощь семьям с приемными детьми. Курс состоял из 6 онлайн-занятий и был направлен на подготовку специалистов к оказанию комплексной помощи приемным семьям, в том числе семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Первые занятия курса были посвящены духовным основам сопровождения приемных семей. Священнослужители рассказали о значении духовной поддержки, православном подходе к оказанию помощи семьям и роли церковного сообщества в сопровождении приемных родителей. В рамках курса участники рассмотрели основные вопросы психологической поддержки приемных семей, особенности взаимодействия с детьми, пережившими травматический опыт, а также специфику помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Особый интерес слушателей вызвали практические занятия с участием опытных приемных родителей. Они поделились опытом воспитания детей, рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются семьи, и эффективных способах их преодоления. В заключительном вебинаре приняли участие родители детей с ограниченными возможностями здоровья, которые рассказали о своем опыте получения поддержки и сопровождения. В издательстве Московской Патриархии вышла книга преподобного Юстина Чилийского Поповича «Толкование на Евангелие от Матфея». Перевод с сербского осуществил митрополит Берлинский Германский Марк. Издание содержит новое толкование на Евангелие от Матфея, составленное сербским богословом и проповедником преподобным Юстином Поповичем с опорой на труды святителя Иоанна Златоуста, блаженного Феофилакта Болгарского, монаха Ефимия Зигабена и других. Книга адресована читателям, интересующимся изучением Священного Писания и православной веры. Книга подготовлена издательством Московской Патриархии и Мюнхенским издательством обителя преподобного Иова Почаевского. Издание рекомендовано к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Храм святителя Николая Русской Православной Церкви ограбили в Тегеране. Об этом сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на посольство России в Иране. Инцидент произошел 10 июня. Отмечается, что это один из старейших в Иране и единственный в столице храм Русской Православной Церкви. «Мы никогда не верили, что в Иране найдутся те, кто так поступит с христианскими святынями и нанесет оскорбление вере в единого Бога, хранителем которой десятилетиями является наш храм», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что храм святителя Николая пережил Вторую мировую войну, Иран-Иракский конфликт, недавние удары США и Израиля 2025-2026 годов и всегда оставался неприкосновенным, поскольку в Иране искренне чтят христианство. Посольство обращается ко всем и в первую очередь к тем, кто совершил это святотатственное преступление, с просьбой вернуть иконы в храм и не брать грех на душу. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудеоязыческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетий исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер. Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
1: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40, для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвер.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 101-е зачало послания к римлянам, отрывок из 9 главы.
1: Братья, не то чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Или кто противостанет воле его?
0: Послушайте 38-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывки из 10 и 11 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, в котором Господь напоминает нам о том, что необходимо быть всегда готовым к тому, чтобы исповедовать Господа своим Спасителем. Итак, Господь сегодня говорит, что кто Меня исповедует Господом, того и Я признаю своим родным, близким во Царстве Небесном. Что же значит это такое, кто исповедует Меня? Это значит признавать Христа своим Спасителем, Сыном Божиим, а все остальные спекуляции по поводу личности Христа, о том, кто он, что он, может быть, простой учитель, или он какой-то, может быть, гуру, или он какой-то восточный мудрец, или он, может быть, просто ангел. Все эти спекуляции не могут принести спасение. Как бы мы ни проявляли, может быть, уважение к личности Христа словом своим, может быть, не проявляли бы уважение к его делам, к Евангелию, которое он нам оставил, как интересному, ценному литературному памятнику, Если мы не принимаем его как Мессию, как личного Спасителя, все эти реверансы в сторону Христа не несут нам пользы, не несут пользы нашей душе и не несут нам спасения. Господь говорит сегодня в Евангелии, что не мир, но меч я принес в этот мир. Мир, который несет Христос людям, он вступает в непримиримую борьбу с той ложной умиротворенностью, которой живет сегодняшний свет, сегодняшний наш окружающий мир, который соглашается со всякой неправдой, готов с ней соглашаться, лишь бы не нарушать некий такой статус-кво, некую привычную обстановку жизни. Вот это называется, как мы обычно говорим, желание, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Вот это ложное примирение со злом всегда обращается еще большей катастрофой. Это затягивание болезни, а не лечение ее. И, разумеется, Господь принес в этот мир вот этот меч, борьбу со злом, но не борьбу, может быть, насилием, как мы можем это понять, а борьбу именно своей правдой, своим служением и своим свидетельством, своей жизнью о том, насколько ценна, и насколько высока, и насколько радостна жизнь в Христе. Разумеется, вот это служение своей жизнью, своим примером, оно намного страшнее для дьявола, нежели какие-то, может быть, наши слова, наши действия, наши какие-то проявления протеста. Жизнь христианская, благочестивая, полноценная с точки зрения воцерковленности, она есть именно борьба, и это и есть меч, занесенный над злом. И вот сегодня в Евангелии мы слышали о том, что Господь нас предупреждает, что враги человеку, христианину, домашние его. Это страшные слова, и часто мы их, наверное, не готовы правильно понять. В чем же здесь суть и о чем здесь речь? Здесь говорит Господь не о том, что Он оправдывает наши домашние конфликты по поводу и без повода. Здесь Господь не дает нам снисхождение к нашей гневливости, раздражительности, ненависти по пустякам. Нет, семья — это домашняя церковь. Но именно церковь, в которой нет границ. Родство по Христу, оно превосходит родство по крови, племенное родство. Христос апостолам обещал, что они приобретут множество братьев и сестер. Об этом Господь наш говорит и в этом отрывке из Евангелия от Матфея. Здесь тот же самый смысл. Недаром сегодняшнее чтение заканчивается упоминанием об 12 апостолах, которым даны были эти наставления перед выходом на проповедь. Проповедь могла быть успешной только в том случае, когда они, эти апостолы, эти ученики, готовы были бы перейти через границы этнические, социальные, семейные. Все эти границы нужно переступить, чтобы проповедь была успешной. Самоотречение апостолов и дало силу их проповеди. Оно и породило вот ту мощную, огромную вселенскую церковь, которую мы сегодня имеем, в которой сегодня мы живем. Именно это самоотречение от племени, от семьи, самоотречение от своих каких-то, может, социальных структур, от социального положения. Все это, разумеется, мешает проповеди. И самоотречение, оно несет успех. Сегодня это Евангелие, разумеется, дает и нам тоже такое же наставление о самоотречении. О том, что сегодня наша гордыня, на чем бы она ни была бы сегодня основана, на крови или на положении, может, социальной лестницы, или в чем-то, может быть, еще, даже и в образованности нашей. К сожалению, иногда и наша образованность, настоящая или мнимая, мешает нам идти на контакт с людьми, с ближними. Иногда и в церкви мы разделение устраиваем между людьми какого-то разного положения, социального или, может быть, именно по образовательному цензу. Все это есть разделение, которого во Христе быть не должно. И доля самоотречения должна быть в каждом христианине, чтобы он был не камнем преткновения на пути человека в церковь, а наоборот, был проводником каждого ко Христу. Вот сегодня об этом это евангельское чтение, которое нас заставляет во многом оценить свои действия и дать правильную сегодня оценку тому, кто я в церкви, являюсь ли сегодня я апостолом, или, может быть, сегодня я являюсь, наоборот, препятствием для того, чтобы многие и многие и многие пришли сегодня ко Христу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 19 июня, 6 июня по старому стилю, Православная Церковь чтит память трех преподобно-мучениц, пострадавших в городе Салерно в конце III века во время гонений императора Диоклетиана – Архилаи, Феклы и Сосанны. Также сегодня вспоминается преподобный Виссарион Египетский, чудотворец, ученик преподобного Исидора Пелусиота. Еще при жизни он достиг высокой степени святости. Одним словом, он творил чудеса, изгонял бесов, ходил по воде и спрашивал благоприятной погоды. Святой Виссарион принял на себя обет безмолвия, вкушал пищу один раз в неделю, а иногда оставался без пищи и питья по 40 дней. Смирение его было так велико, что когда однажды священник велел одному из насельников скита, впавшему в грех, выйти из храма, вместе с ним вышел и преподобный со словами «И я грешен». Спал преподобный Виссарион только стоя или сидя. Большую часть жизни святой провел под открытым небом в молитвенном уединении и мирно отошел ко Господу в начале V века, достигнув глубокой старости. Память еще нескольких преподобных указывает в этот день церковный календарь. Илариона Нового Далматского, исповедника, пострадавшего в IX веке за иконопочитание, Паисия Угличского, племянника и ученика преподобного Макария Калязинского, игумена Угличского Покровского монастыря. Подвязаясь в основанной им обители, преподобный Паисий достиг глубокой старости и скончался в 1504 году. А также Иону Климетского, основавшего в конце XV века Троицкий Климетский монастырь, исполняя обет после спасения во время бури на Онежском озере. Отказавшись от сана игумена, преподобный Иона оставался в обители простым иноком и скончался в 1534 году. Еще один святой Иона вспоминается сегодня – святитель Великопермский. На Пермской кафедре он был преемником убитого вагулами святителя Петерима. Епископ Великопермский и Усть-Вымский Иона просвещал зырян, вагулов, а также языческие племена, жившие по рекам Вишере, Каме, Чусовой и другим. Он мирно почил о Господе в 1470 году и был погребен в Усть-Вымском Благовещенском соборе. Сегодня мы празднуем память чудотворной Пименовской иконы Божией Матери, прославленной в 1387 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется преподобный исповедник Рафаил Шейченко. Иеромонах Рафаил, в миру Родион Иванович Шейченко, происходил из украинской крестьянской семьи, получил начальное медицинское образование, работал фельдшером. Во время Первой мировой войны он служил в царской армии. В 1917 году, в возрасте 26 лет, Родион Иванович пришел в Оптину пустынь и стал духовным чадом старца Нектария. В 23 году Оптину пустынь закрыли. Послушник Родион вместе с большинством насельников поселился в Козельске. Там он был пострижен в монашество с именем Рафаил и рукоположен в иеродиакона. В 30 году вместе со всеми остававшимися в Козельске оптинскими монахами его арестовали и приговорили к 10 годам концлагеря. Сначала он попал в лагерь общего режима и стал работать ветеринаром. При лагере было подсобное хозяйство, поэтому он жил не в общем бараке, а в стойле свинарника. Он собрал богослужебные книги и ежедневно совершал службы. Когда это открылось, отец Рафаил был арестован в лагере и получил дополнительный срок – 15 лет лагерей строгого режима. Этот срок он отбывал на Соловках. После освобождения он поехал в Москву к митрополиту Николаю Ярушевичу, который посвятил его в иеромонахии и благословил хлопотать об открытии храма в Козельске. Власти отдали церкви совершенно разрушенный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Стараниями отца Рафаила к концу 49-го года храм был почти восстановлен, и преподобный исповедник стал его настоятелем. В Козельске он заботился о сестрах Шамординского монастыря, многие из которых также вернулись из ссылок. Вскоре больного 60-летнего иеромонаха Рафаила снова отправили в лагерь, арестовав по доносу одной из прихожанок. Выйдя из заключения в 1955 году, он стал служить в восстановленном им храме вторым священником. через 2 года сразу после Троицы, иеромонах Рафаил Шейченко после совершения многочисленных панихид на кладбище тяжело заболел и скончался 19 июня 1957 года. Наш церковный календарь продолжится чтением жития преподобного Илариона Нового. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Илларион родился во второй половине VIII века. Богобоязненные родители Петра Феодосия научили его христианскому благочестию и наставили в Священном Писании, которое святой Илларион хорошо изучил еще в юности. В 20 лет он принял монашеский постриг в Исихийской обители близ Константинополя. Затем он перешел в Далматскую обитель, расположенную также недалеко от Константинополя, и стал учеником преподобного Григория Дикополита, который в то время подвязался в этой обители. Святой Илларион был пострижен в Схиму и 10 лет исполнял послушание в монастырском саду. Часто читая житие своего небесного покровителя, преподобного Иллариона Великого, он старался подражать ему в посте, ночной молитве и других иноческих подвигах. Поэтому-то святой был назван Илларионом Новым. Преподобный Илларион получил от Бога власть над нечистыми духами, так что мог исцелять бесноватых. Он был рукоположен во пресвитера, а после смерти игумена был избран на его место. Узнав, что его хотят поставить игуменом, преподобный Илларион тайно ушел в Константинополь и только по увещеванию святого патриарха Никифора вернулся и принял управление Далматским монастырем. В течение 8 лет он с усердием заботился о веренных его попечению иноках. Когда императором стал Лев V Армянин, преподобный Илларион вместе со многими другими игуменами монастырей и епископами подвергся гонению за почитание святых икон. Император-еретик и лжепатриарх Феодот, поставленный на место изгнанного патриарха Никифора, угрозами и лицемерным обманом старались склонить святого к ереси, но преподобный Илларион мужественно стал на защиту святоотеческого учения о почитании икон. Он был жестоко избит и брошен в темницу, где его морили голодом. Иноки Далматской обители упросили императора вернуть им игумена, обещая за это покориться его воле. Преподобный Илларион был отпущен. Иноки же продолжали чтить святые иконы. Через год преподобного Иллариона вновь бросили в темницу. Император много раз вызывал святого и старался склонить к ереси, но все его усилия были напрасны. Преподобный Илларион находился в заточении сначала в различных обителях, где претерпевал много скорбей от игуменов-еретиков, а затем в городе Протильском. После смерти Льва Армянина преподобный Илларион был освобожден. Так как иконоборческая ересь еще не утихла, он поселился у одной благочестивой христианки, которая содействовала устроению для него в своем имении кельи и снабдила его всем необходимым. Там он подвязался в уединении 7 лет. Однажды в день кончины преподобного Федора Студита преподобный Илларион увидел ангелов, возносивших на небо святую душу святого Федора. При императоре Феофиле преподобный Илларион был сослан на остров Афусию в Мраморном море, где находился до смерти нечестивого императора. В 842 году в царствовании святой императрицы Феодоры преподобный Илларион вернулся в свой монастырь и управлял им еще 3 года. Преподобный прославился различными чудесами и мирно приставился ко Господу в 845 году.

стал епископ Исаакий, проводивший большую часть своего времени в Москве и недолго находившийся на перской кафедре. Апостольские труды святителя Стефана продолжили святители Герасим и Петерим. Оба приняли мученическую смерть, исполняя свой архипастырский долг. Вскоре после убиения отрядом вагульского князя Осыки святителя Петерима, митрополит Московский и всея Руси Иона рукоположил соименного ему благочестивого инока в епископский сан. В 1455 году епископ Иона прибыл в Усть-Вымь, главное селение обращенных в христианство зырян, где еще в 1383 году святым Феофаном была учреждена кафедра при построенном им храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Принимая место, обогренное кровью двух его предшественников, святитель Иона, безусловно, понимал, какие трудности он встретит на своем архипастырском пути. Время междоусобиц уже проходило, и великий князь Василий Васильевич Темный еще в Москве обещал святителю защиту и покровительство. Присланная им сильная московская рать установила на пермских пределах относительное спокойствие, усмирив при этом вятскую вольницу, принимавшую участие в грабежах поселений зырян и убийстве святителя Петерима. В случае же набегов полудиких племен вагулов Новгород и Устюг были обязаны по первому требованию перского епископа оказывать ему военную помощь. Заручившись такой поддержкой, святитель Иона смог все свои силы направить на укрепление Пермской церкви. Главным делом жизни святителя стало дальнейшее просвещение небольших, но очень воинственных народностей Великой Перми, остяков и вагулов. Являясь соседями уже крестившихся зырян, они врывались в их поселения, грабя и принуждая жителей отказываться от истинной веры. Подобно первосвятителю пермскому Стефану, святитель Иона встретил на своем пути немало лишений, опасностей и гонений. Неутомимо боролся он с влиянием волхвов и жрецов на простодушный народ, поклонившийся языческому истукану Золотой Бабе. В 1462 году епископ Иона был вызван на прения о вере, которые проходили в Уросе, владении пермских языческих князьков. Одержав убедительную победу над главными перскими волхвами, святитель сумел зажечь светом Христовой истины сердце одного из наиболее влиятельных в тех местах князей. По некоторым сведениям, это был сын того самого Осыки, от руки которого принял кончину святитель Петерим. С помощью этого князя, нареченного во святом крещении Михаилом, епископ Иона приступил к искоренению языческих кумирниц и идолов. На местах идольских капищ, куда народ привык стекаться для жертвоприношений, святитель строил храмы и открывал при них школы для обучения детей. Из Усть-Выми им были вызваны опытные, знавшие местные обычаи священники, способные продолжить дело просвещения новообращенной паствы. Деятельную помощь пермскому епископу оказали иноки Троицко-Печорской пустыни. Долгое время они выполняли обязанности приходских священников для христиан, живших по реке Печоре. В главном поселении Перми Чердыни епископ Иона основал монастырь во имя святого апостола Иоанна Богослова, на устройство которого, так же, как и на строительство храмов, щедрые пожертвования делали жители Устюга и Новгорода. В 1468 году пермские земли пострадали от набега казанских татар. Святитель Иона, не щадя своих сил, старался помочь пострадавшим. Успешная архипастырская деятельность святителя Ионы укрепила его авторитет среди иерархов Русской Православной Церкви. В
1459 году

он был призван в Москву, где принял участие в соборе. За несколько лет до блаженной кончины, предчувствуя ее близость, святитель Иоанн стремился побывать в каждом, даже самом отдаленном месте своей епархии, чтобы словом назидания укрепить новообращенных в христианской вере, предостеречь их от опасности возвращения к языческим привычкам и обычаям. 15 лет длилось его святительское служение в Пермской земле, и 6 июня по старому стилю 1470 года он мирно отошел ко Господу. Тело его было положено близ мощей святых епископов Герасима и Петерима в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Общая память трем святителям установлена 29 января по старому стилю 1607 года соборным определением Пресвятейшим Патриархе Гермогене и царе Василии Ивановиче Шуйскому.

В исполнении хора Московской хоровой академии прозвучала молитва Господня композитора Петра Ильича Чайковского.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. «Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?»
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами сегодня продолжаем разговор о понятиях счастья и блаженства, которые мы начали на прошлых наших встречах. И мы с вами сказали о том, что для Онегина счастье сначала предмет, в который он не верит, а затем это реальность, которая безвозвратно утрачена, которая недоступна. Вот смотрите, когда Онегин и Татьяна встречаются в саду, это конец третьей, начало четвертой главы. Речь Онегина, начало четвертой главы. То он именно с этого и начинает. Он говорит сначала какие-то вводные слова, да, «мне ваша искренность мила» и так дальше. А потом он говорит: «примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю». И дальше он очень откровенно, на мой взгляд, он совершенно не лукавит в этот момент, рассказывает о своей внутренней ситуации. И там тема счастья – это чуть ли не центральная тема. «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда б мне быть отцом, супругом приятный жребий повелел, когда б семейственной картиной пленился я хоть миг единый, то верно б, кроме вас одной, невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, нашед мой прежний идеал, я верно б вас одну избрал в подруге дней моих печальных, всего прекрасного в залог. И был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе недостоин я». И дальше он начинает ей рассказывать о том, как уныл и безрадостен брак, в котором жена влюблена, а муж скучает. И он уверен, что на ком бы он ни женился, даже на ней, которая является собою его прежний идеал, все произойдет именно так. Муж скучает, жена досаждает ему своей любовью. И здесь, вот в этой речи Онегина, тема счастья и блаженства звучит очень ярко, в полный рост. Во-первых, он говорит о том, что это не для него. Пленительная семейная картина, достойная роль отца и супруга, не для него. Почему-то он в этом убежден. Могу предположить, что эта убежденность связана с его собственным не очень удачным семейным опытом. Потому что, без сомнения, его отец и его мать, о которой в романе не сказано ни слова, какую-то видимость семейной жизни поддерживали. Ну, какая-то история у них была. Но эта история такова, что о ней у Пушкина не нашлось ни единого слова. Поэтому вот такая никакая семейная жизнь Онегина страшит. Он, конечно, умный человек и понимает, что мы не повторяем судьбу своих родителей. Ну, то есть повторяем, если хотим, но это вовсе не обязательно для нас. И однако опыт его собственной родительской семьи совершенно не вдохновляющий ни в каком виде. Другая причина, по которой он не примеряет на себя ни в каких даже самых смелых мечтах роль супруга и отца, роль строителя семейства, другая причина связана с тем, что это просто не в моде. А мы с вами помним, что Онегин – это человек, для которого мода, общественное мнение – не последняя причина его поступков. Он дорожит своей репутацией второго Чедаева. Он, как Дэнди Лондонский, себя ведет. Он на Байрона все время оглядывается. Лорда Байрона портрет у него в кабинете, потом увидит Татьяна. А понятно, что Байрон и байронический герой – это не те, кто пленяется ролью отца и супруга. Поэтому Онегин не представляет для себя возможной вот такую историю семейного счастья. А другого счастья, между прочим, он и не знает, потому что в набор романтического героя счастье не входит. Напротив, чем несчастнее герой, тем лучше. Тем больше, во-первых, женской любви он соберет, как пчелка нектара с цветов. А во-вторых, тем глубже и интереснее его личность. Несчастье в эпоху романтизма становится художественно интересным, а романы о счастье признаются вышедшими из моды, безнадежно устаревшими. Поэтому все это не для него, да? И он говорит, и был бы счастлив, сколько мог. И дальше объясняет, почему нисколько, нисколько бы не мог. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я. Я не создан для блаженства. Имеется в виду такое тихое, прозрачное блаженство простой человеческой жизни. Это не для байронического героя. И какую злую шутку сыграла с ним судьба и его собственное сердце. Именно счастье и блаженство настигло его в 8 главе. Вот смотрите, он говорит, и был бы счастлив, сколько мог, и вдруг в 8 главе он счастлив, если ей накинет боа пушистый на плечо или коснется горячо ее руки. Оказывается, что когда ты любишь человека, то прикосновение к руке этого человека или к плечу – это счастье. И не то, что он там мог или не мог быть счастливым, а он уже счастлив сейчас, когда он может кончиком пальчика дотронуться до руки Татьяны. Потом он пишет ей письмо. Мы с вами помним, что в 4 главе в саду он утверждает: «Я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я». И он пишет Татьяне: «Внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство». Оказывается, что он создан для блаженства. И душа его вовсе блаженству не чужда, а наоборот, его душа способна внимать ей, то есть слушать, понимать ее, замирать, бледнеть. Заметьте, что все эти слова, мы об этом подробнее поговорим, когда доберемся до письма Онегина, включенного Пушкиным в 8 главу. Но уже сейчас скажу, что все эти слова связаны со смирением. Тот, кто внимает другому человеку, тот умолкает и ставит себя на второе место. Тот, кто стремится понять, совершенно не старается себя предъявить. Напротив, он другого ставит на первое место. Ну уж, понятно, замирать, бледнеть, гаснуть, так же, как звезда утренняя бледнеет при лучах солнца. Ставить себя на второе место – вот блаженство для нашего Онегина, который до этого был очень сильно озабочен самим собой. Таким образом, перед нами некоторая трагедия времени. То, что он по каким-то причинам считал для себя невозможным в юности, А тогда любовь Татьяны была ему предложена, предложена со всей возможной простотой и откровенностью. Именно это, то, что было им так легкомысленно отвергнуто, сделалось для него самой большой ценностью. То есть сначала счастье и блаженство было возможно, но он был к нему сердцем не готов, а потом он вкусил и счастье, и блаженство. Но он не может достигнуть их полноты, потому что Татьяна — жена другого.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенты мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал вальс «Фа диез минор» Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Палея.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Вторая апология Иустина Философа, поданная тому же Антонину Благочестивому, служит продолжением и дополнением первой, так как в ней или приводятся новые, или же восполняются уже встречавшиеся в первой доводы для защиты христианства и христиан. Написана она по частному случаю, имевшему место в самом Риме. Здесь одна римлянка, обратившись в христианство, развелась со своим распутным мужем. Чтобы отомстить ей за это, он заявил властям, что она христианка, вследствие чего она должна была явиться на суд для дачи показаний. Зная, чем обыкновенно кончаются христианские процессы, она подала императору просьбу, чтобы ей позволили привести в порядок свои домашние дела, прежде чем отвечать на обвинение. Просьба ее была уважена. Тогда озлобленный муж обратил внимание властей на Птоломея, бывшего ее наставником в христианском учении. Птоломей, представленный на суд префекта Урбика, твердо исповедовал себя христианином и за это был приговорен к смертной казни. Присутствовавший при этом осуждении другой христианин по имени Луций, возмущенный нарушением старинного римского правосудия, сказал Урбику: «Почему ты осудил на казнь человека, который не виновен ни в блуде, ни в прелюбодеянии, не убийца, не грабитель или вор, и вообще не облечен в каком-либо преступлении, а исповедал только, что он христианин? Ты, Урбик, судишь, как неприлично судить ни самодержцу благочестивому, ни философу сыну Кесаря, ни священному сенату». Урбик на это сказал Луцию: «И ты, мне кажется, такой же христианин». «Да», — ответил Луций, и также был отведен на казнь. Та же участь постигла и третьего христианина, который подошел на это дело. Недовольствуясь несправедливым осуждением ни в чем не повинных христиан, язычники часто еще издевались над ними. Видя твердость христиан при перенесении мучений и бесстрастие перед самою смертью, они насмешливо спрашивали: почему же христиане сами себя не убивают, чтобы отойти к своему Богу и тем избавить язычников от излишних хлопот? Или почему христианский Бог попускает, что люди беззаконные владычествуют над христианами и мучат их? Частые случаи казни христиан, вроде описанного, и жестокие издевательства над страдальцами побудили Иустина написать свою вторую апологию, чтобы защитить невинно страждущих и оградить их от грубых и неуместных насмешек. Отвечая на первую насмешку, он говорит: «Я скажу, почему мы не убиваем себя. Мы научены, что не напрасно Бог сотворил мир, но для человеческого рода. И он услаждается теми, которые подражают ему в свойственных ему добродетелях, и ненавидит тех, которые словом или делом предпочитают зло. Итак, если мы все станем себя убивать, то будем виновны в том, что, сколько от нас зависит, никто не родится, не научится божественному учению и перестанет существовать человеческий род. И если будем делать так, то сами поступим противно воле Божией». Второй упрек касательно мнимого бессилия христианского Бога защитить своих последователей Иустин отражает указанием на всемогущество Божие. Бог, если захочет, может разрушить целый мир, а не только наказать беззаконных, господствующих над христианами. Если же он пока не делает этого, то только ради семени христиан, которые он признает причиной сохранения мира. А если бы не это, то уже было бы невозможно вам более поступать так с нами и возбуждаться к этому злыми демонами, но судный огонь сошел бы и истребил бы все без разбора, как прежние воды потопа не оставили никого, кроме одного с его семейством, который называется у нас Ноем,
а у вас Девкалионом, и от которого произошло такое множество людей, злых и добрых. По исполнении времен это так непременно и случится. Демоны, бывшие во все века главными виновниками страданий людей праведных, и все служащие демонам будут наказаны вечным огнем. Но чтобы не сказал кто, что все, что мы говорим о наказании неправедных людей в вечном огне, есть только пустые слова и пугало, и что мы внушаем людям жить добродетельно только по страху, а не потому, что это хорошо и прекрасно, то отвечу коротко, что если это не так, то нет Бога. Или, если есть, то Он не печется о людях. Что и добродетель, и порок — ничто. И что законодатели несправедливо наказывают тех, которые приступают их хорошие предписания. Но так как они не несправедливы, и Отец их через Слово научает их делать то же, что делает Сам, то не несправедливо поступают и те, которые сообразуются с ними. «Наше учение, — говорит Иустин, — возвышеннее всякого человеческого учения, потому что явившийся ради нас Христос по всему был Слово. И все, что когда-либо сказано и открыто хорошего философами и законодателями, все это — ими сделано соответственно мере нахождения ими и созерцания слова. А так как они не знали всех свойств слова, которое есть Христос, то часто говорили противное самим себе. Превосходство христианского учения пред всяким другим видно и из того, что даже лучшему языческому учителю Сократу никто не поверил так, чтобы умереть за его учение. Напротив, Христу поверили не только философы и ученые, но и ремесленники, и вовсе не образованные, презирая и славу, и страх, и смерть. Итак, я прошу вас, заканчивает свою вторую апологию Иустин, благоволите обнародовать это сочинение, чтобы и другие узнали о наших делах и могли освободиться от ложного мнения и неведения о добром.

Борьба с иудейством ставила христианского апологета в иные условия и предъявляла ему другие требования, чем борьба с язычеством. Вместо оправдания христиан от различных обвинений и доказательства истинности христианства в противоположность ложности язычества, здесь нужно было доказать три положения. Что обрядовый закон Моисеев имеет временный, частный и прообразовательный характер, и с пришествием Спасителя потерял свое значение, что приходивший на землю в бесславном виде Иисус Христос есть истинный Мессия, предвозвещенный пророками и прообразованный ветхозаветными символами, что обетование о новом завете Бога с людьми, о наступлении нового благодатного царства относится к христианству. По полноте и блестящему выполнению такой своеобразной задачи образцом для древних противоиудейских апологий может считаться апология Иустина-философа «Разговор с Трифоном Иудеем». Когда она написана, с точностью неизвестно, но, несомненно, позднее двух апологий против язычества, так как на это есть намек в самом разговоре. В первых восьми главах «Разговора с Трифоном» Иустин рассказывает, как он в Эфесе случайно познакомился с Трифоном, философствующим иудеем, который заинтересовался его философским плащом, и как вследствие этого завязалась между ними продолжительная беседа. На вопрос Трифона о том, какого философского направления он держится, Иустин рассказал историю своего обращения в христианство после продолжительного искания истины у философов и заключил ее словами, что христианство есть единая, твердая и полезная философия. Выслушав это повествование, Трифон, верный своим философским симпатиям и приверженности к иудейству, сказал с улыбкою: «Я одобряю иное из того, что ты говорил, и удивляюсь твоей ревности о божественном. Но лучше было бы тебе следовать философии Платона или кого другого и жить в подвиге терпения, воздержания и целомудрия, нежели обольщаться ложными словами и следовать людям, ничего не стоящим. Ибо когда бы ты оставался верен тем философским началам и жил неукоризненно, то оставалась бы еще надежда лучшей участи. Но теперь, когда ты оставил Бога и возложил надежду на человека, какие средства спасения остаются для тебя? Поэтому, если хочешь послушать меня, ибо я смотрю уже на тебя как на друга, то сперва прими обрезание, потом, как узаконено, соблюдай субботу и праздники, и новомесячие Божии, и вообще исполняй все написанное в законе, и тогда, может быть, тебе будет милость от Бога. Что же касается Христа, если Он родился и находится где-нибудь, то Он неизвестен другим, и ни сам себя не знает, и не имеет никакой силы, доколе не придет Илия, не помажет и не объявит его всем. А вы, христиане, приняли ложный слух и вообразили себе какого-то Христа, и ради Его так безрассудно губите вашу жизнь». Эти слова Трифона вызвали со стороны Иустина достойный ответ. «Я докажу, — сказал он, — что мы поверили не пустым басням и не бездоказательным словам, но учению, которое исполнено Святого Духа, и изобилует силою и благодатью». Далее он местами из Священного Писания доказывает, что Моисеев закон, которому иудеи придают такое значение, теперь заменен новым, более совершенным законом Христовым, которому следуют христиане, и что иудеи только по своему закоренелому упорству не хотят признать этого. «Я читал, — говорит Иустин, — что должен быть некогда последний закон и завет крепчайший всех других,
который надлежит соблюдать всем людям, желающим получить наследие Божие. Закон, данный на Хариве, есть уже ветхий закон, и только для вас, иудеев, а тот, о котором я говорю, для всех людей вообще. Новый закон, положенный над законом, отменяет древнейший, и затем последующий подобным образом уничтожает прежний. Нам дарован закон вечный и совершенный, и завет верный. Это Христос, после которого нет больше ни закона, ни постановления или заповеди. Об этом новом законе говорят пророки Исаия и Иеремия. Итак, если Бог в пророчестве Исаии предвозвестил, что Он установит новый закон, и притом такой, который будет светом для народов, а мы видим и уверены, что именем распятого Иисуса люди обратились к Богу от идолослужения и другого беззакония, и до смерти пребывают в своем исповедании, то все могут понять и из самых этих действий, и из сопровождающих их чудес, что Он есть новый закон и новый завет, и упование тех, которые из всех народов ожидали благодеяния от Бога. Этот самый закон вы презрели, и новый святой завет его отвергли, и даже теперь не принимаете его, и не раскаиваетесь в своем злодеянии, ибо уши ваши заключены, очи ваши ослеплены, а сердце ваше огрубело. Развивая далее свою мысль, Иустин доказывает, что в силу отмены всего ветхозаветного закона потеряли свое значение и отдельные предписания его об омовениях, постах, обрезании, субботе, жертвах и так далее, в исполнении которых иудеи поставляли свою праведность. Он выясняет, что и в древности, когда эти постановления имели обязательную силу, они носили относительный и временный характер. Спасительная сила заключалась не в них самих, а в соединенных с ними нравственных действиях. Поэтому в Писании говорится, что Бог выражает свое прещение в виде их формальное выполнение без соответствующей чистоты сердца и помыслов. Бог и дал-то их по особенным условиям характера и жизни иудеев, по их жестоковыйности, чтобы отвлечь их от идолопоклонства и заставить постоянно помнить о Боге. Относительный, а не безусловный характер этих предписаний еще более выясняется из того, что Писание указывает случаи, когда возможны отступления от них. Равным образом, временный их характер доказывается тем, что Бог дал их не от начала мира, а в определенное время. Причем получили оправдание праведники, жившие до издания этих постановлений. Как временные и относительные, они совершенно не имеют значения теперь, когда явились новые правила богоугодной жизни. Что пользы, говорит Иустин, в том омовении, которое очищает только тело? Омойтесь душою от гнева и любостяжания, от зависти, от ненависти, и тогда все тело будет чисто. Это дается через баню покаяния и познание Бога крещения, о которой говорит Исаия. Таково же значение и бесквасных хлебов, и именно чтобы вы не делали древних дел худой закваски. Чтобы угодить Богу, научитесь соблюдать истинный пост Божий, как говорит Исаия, разрушь всякий союз неправды. Разорви сети насильственных договоров, отпусти угнетенных на свободу и уничтожь всякую неправедную запись. Раздробляй алчущему хлеб твой и бедных бескровных введи в дом твой. Если увидишь нагого, прикрой его и не презирай домашних от семени твоего. Вместо плотского обрезания обрежьте грубость сердец ваших. И не будьте более жестоковыйны, как говорит Моисей.
Если бы плотское обрезание было необходимо, как вы думаете, то Бог не сотворил бы Адама необрезанным, не презрел бы на дары Авеля, приносившего жертвы в необрезании плоти, не угодил бы ему Енох необрезанный, взятый на небо, Лот необрезанный спасся из Содома, потому что ангелы и сам Господь вывели его. Ной, будучи необрезан, вошел со своими детьми в ковчег. Необрезан был Мельхиседек, священник Вышнего, которому Авраам, первый принявший обрезание по плоти, дал десятину, и благословил его Мельхиседек, по чину которого Бог возвестил через Давида поставить вечного священника. Да и сам Авраам, будучи еще в необрезании, был оправдан и получил благословение за веру, которую он имел к Богу, как показывает Писание. Обрезание же он получил только как знамение, а не для оправдания, что вынуждает нас признать и Писание, и самое существо дела. И неспособность женского пола к плотскому обрезанию доказывает, что это обрезание дано как знамение, а не как дело праведности. Бог так сотворил женщин, что и они могут исполнять все святое и добродетельное. Только снисходя к слабости народа, Бог повелел приносить жертвы, чтобы вы не идолопоклонствовали, а не потому, чтобы они нужны были Богу. Послушайте, как об этом говорит Он через Амоса, Иеремию и Давида. Субботу Он повелел соблюдать для того, чтобы вы помнили Бога, как говорит Иезекииль. Но Бог допускает и нарушение субботы. Вы видите, что стихии не бывают праздны и не соблюдают субботы. Первосвященники приносят в субботу жертвы. Обрезание совершается в восьмой день, хотя бы это была и суббота. Если Бог знал, что нечестиво обрезание в субботу, то разве Он не мог повелеть совершать его над рожденным днем прежде или после субботы? И сам Бог в этот день субботний управляет миром. Бог также повелел вам воздерживаться от некоторых яств, чтобы вы и во время принятия пищи и питья имели пред глазами Бога, так как вы непостоянны и склонны оставить познание о Нем, как говорит Моисей. Даже и храм, называемый Иерусалимским, Бог признал своим домом или дворцом не потому, что имел в нем нужду, а для того, чтобы вы, по крайней мере там, почитая его, не идолопоклонствовали. Это подтверждается словами Исаии. Если мы не признаем этого, то должны будем впасть в нелепые мысли, или будто бы ни один и тот же Бог был в одни Еноха и всех других, не знавших ни обрезания плотского, ни соблюдавших субботы и других установлений, предписанных Моисеем, или будто Богу угодно было, чтобы род человеческий не всегда совершал одни и те же праведные дела. Думать так явно смешно и глупо. Но мы должны исповедать, что Бог, будучи всегда один и тот же, предписал эти и им подобные действия по причине людей-грешников. Если же до Авраама не было нужды в обрезании, а до Моисея в субботе, праздниках и приношениях, то и ныне, когда по воле Отца Сын Божий Иисус Христос родился без греха от девы из рода Авраамова, также нет в них нужды. Поймите, прошу вас, что кровь обрезания уничтожена, и мы уверовали в спасительную кровь. Другой теперь завет, другой закон вышел от Сиона. Теперь, по слову пророческому, в Царствие Божие призваны новые народы, а потому все, уверовавшие во Христа и раскаявшиеся, в чем согрешили, получат наследство вместе с патриархами, пророками и праведниками, рожденными от Иакова, хотя не субботствуют, не обрезываются и не соблюдают праздников. Из слов пророка Иеремии видно, что Бог
отвергает народы с обрезанную плотью и необрезанными сердцами. Так что скиф ли кто или перс, однако если имеет познание о Боге и Христе Его и соблюдает Его вечные заповеди, тот обрезан прекрасным и полезным обрезанием и есть друг Богу, который с радостью принимает Его дары и приношения.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении Павла Аксентьевича прозвучало песнопение «Аллилуйя» сербского распева XIII века.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

У нас собрание будет происходить по пятницам, но в пятницу будет регулярно здесь спевка. Поэтому надо нам перенести, которая должна бы быть вступлением в обмен, в разговор. Потому что мы все друг друга знаем мало. То есть, конечно, некоторые из вас очень близко связаны с другими, а некоторые совсем друг друга не знают. И поэтому я думаю, что очень важно, чтобы мы общались и обогащали друг друга и знанием, а главным образом и опытом, и еще, может быть, больше вопросами, которые у нас есть. И я хочу сказать о вопросах нечто. Очень важно, чтобы мы перед собой ставили честно и со всей доступной нам правдивостью те вопросы, которые перед нами ставит и наша вера, и наша церковность, и наша жизнь в современном мире. Я делаю различение этих трех разных вещей, потому что наша вера заключается в том глубинном общении с Богом, который покоится либо на жажде, на голоде, который живет в нас, либо на непосредственной уверенности и знании о нем через общение, через приобщенность. Церковность, с другой стороны, с одной стороны, расширяет нашу личную веру, наш опыт о Боге, о тайне бытия. Но с другой стороны, она ставит перед нами вопросы. Потому что церковь в своем существе одно, а церковь, какой мы ее видим, испытываем, которой мы являемся, другое. С одной стороны, мы говорим о церкви как о теле Христовом, о том месте, где пребывает Дух Святой, употребляя слова апостола Павла об обществе святых, то есть людей, которые всецело до конца себя Богу отдали и посвятили. Но с другой стороны, мы все осознаем и лично, и коллективно, что мы грешники, что мы очень далеко от Бога, и что мы очень мало похожи на Христа, который должен был бы быть прообразом всякого христианина. Он сам нам говорит: «Я вам дал пример, следуйте ему». И в этом отношении святой Ефрем Сирин писал, что церковь – это не общество торжествующих святых, это толпа кающихся грешников. Но разница между теми грешниками, которые составляют церковь, и теми грешниками, которые Богу чужды, определяется именно этим словом «кающийся». Грешник – это человек, который душой болит о своем отчуждении от Бога, душой болит о том разладе, который царствует в нем между всеми силами души и тела, который душой болит о том разладе, который существует между ним и его ближними, начиная с самыми близкими и кончая далекими. И покаяние не заключается только в этом внутреннем, глубоком переживании скорби,
а также в обращенности к

0: Скорбеть о себе, об обществе, о своем сиротстве в мире может каждый. Но только верующий в Бога может силой этого чувства обратиться к живому Богу, зная, что Богом он сотворен, что Богом он любим, что Бог воплотился, стал человеком для того, чтобы нас спасти жизнью, учением и смертью, и, конечно, своим воскресением. И что когда Бог нас зовет быть полностью человеком, Он не говорит о том, чтобы мы были как можно лучше. Он говорит о чем-то совершенно ином. Святой Иоанн Златоуст говорит, что если мы хотим узнать, что такое человек, не поднимайте глаз, говорит он, к престолам царей и вельмож. Вознеситесь взором к престолу Божию и увидите человека, сидящего во славе. Потому что единственный человек, который полностью, совершенно человек, это Господь Иисус Христос, потому что в Нем полнота Божества обитала телесно, потому что Его телесность самая, пронизанная Божеством, потому что Он Бог-человек, и это наше призвание. Вот куда нас должно вести покаяние, куда наш взор должен быть обращен. И мы должны на этом пути ставить перед собой вопросы, которые рождаются из нашей веры, из нашей церковности, из нашего соучастия со всеми тварями в жизни и мира, и сотворенного Бога, Богом мира, то есть и человеческого, и вещественного мира, за который мы ответственны перед Богом. Бояться вопросов нельзя. Закрывать на них глаза только может разрушить наше настоящее и погубить наше будущее. Но почасту решать те вопросы, которые рождаются у нас в душе, или которые рождаются от опыта жизни среди людей и в том мире, в котором мы живем, в одиночку мы не можем. И вот почему я говорил вначале о том, что нам надо в этих встречах общаться, ставить перед всеми те глубинные и основные вопросы о вере, о жизни, которые перед каждым из нас есть. И, может быть, можно бы так сказать, не только вопросы о вере, но о нашем неверии, о наших колебаниях, о нашем искании, о нашей растерянности, о нашей неправде житейской. Я сейчас не призываю никого к тому, чтобы исповедоваться перед всеми. Но вопросы эти имеют общее универсальное значение. И вот первый вопрос, который я хотел бы сейчас поставить, но только поставить, потому что на него я хотел бы, чтобы вы отвечали более полно, чем я собираюсь это сделать, это вопрос о том, как человек делается верующим. Почему? Первое, что я хотел бы отметить, это то, что Бога никто выдумать не может. Можно выдумывать идолы, можно выдумывать чудовища, которые собой представляют человека, неограниченного ничем, ни в добре, ни во зле, но того Бога, который касается глубин души, который может душу взволновать и наполнить, выдумать невозможно. И всякий человек, который говорит о том, что он познал Бога, в какой бы то ни было мере, в какой бы то ни было форме, это человек, который коснулся края ризы божественной. Человек, которому Господь открылся. Открылся, может быть, неуловимо, но открылся. Второе, что я хочу сказать, это то, что вера наша, когда она вырастет, если она вырастет в реальность, должна начаться с голода, с тоски, с искания или с чуда встречи. Архиепископ Кентерберийский Рэмзи в одной из своих проповедей сказал, что в каждом человеке есть такая глубина, такой простор, который ничто не может заполнить. Такой простор и такая глубина, которая может быть заполнена только Божьим присутствием. Мы в эту глубину, в эту бездонность можем кидать все, что земля может нам дать. И знания, и красоту, и живые чувства. И вместе с этим душа наша никогда не бывает до конца удовлетворена. Остается голод, тоска, желание. И это сознание многих пугает. Многие, ощущая в себе эти различные чувства, может и другие, которые я не назвал, многие стараются заглушить этот голод, забыться, сузить свою внутреннюю емкость, измельчать, если нужно, только бы не раскрыться так, чтобы денно-ночно кричать о своей тоске, о своей растерянности и голоде. А на самом деле это состояние может быть самое драгоценное, которое может у нас быть. Потому что только от этого чувства и от осознанности этого чувства может родиться настоящее искание, подвижническое искание, серьезное. Искание того, без чего жить нельзя, а не только искание того, с чем жить было бы легче или удовлетворительнее, приятнее. Такой голод вызывает в душе человека сознание, что чем бы угодно можно поплатиться, для того только, чтобы найти то или того, кого душа ищет. Единственного того, кто может заполнить, исполнить, преобразить душу, тело, все существо. Бывает, что человек в результате этого голода и узнав о Христе, услышав о нем, вы помните слова апостола Павла о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, что человек, услышав о Христе и учуяв, что да, в этом есть такая правда, такая красота, такой строй, идет и ищет крещение. И справедливо это крещение ему дается. В ответ на голод, в ответ на сознание, что только тут можно найти жизнь. Но крещение не магическое действие. Это не такое действие, которое непременно должно снять тоску и голод, и искание. Приобщенность ко Христу бывает различная. Апостол Павел в 6 главе к Римлянам говорит о том, что, погружаясь в воды крещения, мы умираем со Христом и восстаем с Ним к новой жизни. И в другом месте он говорит о том, что мы носим в теле нашем мертвость Господа Иисуса Христа. И вот бывает, что человек ощущает преимущественно одно или другое. Свою приобщенность к мертвости, к распятию, ко кресту, к трагедии воплощенного Бога человека. А бывает, что наоборот, он переживает как бы обратное. Умерший, он воскресает и живет этим сознанием воскрешенности. Но и тот, и другой приобщены ко Христу равно, хотя различно. Это не значит, что тот, который приобщен ко Христу, трагично не соучастник его воскресения. Человек, который не соединился со Христом, не может быть в такой мере, с такой острой чистотой, приобщенным крестной смерти и крестному пути Господню. Это один путь. И многие этим путем идут. Идут такие, которые ищут то, что они уже нашли. Которые ищут полной приобщенности, не отдавая себе отчета, что по милости Божией они приобщены самой сердцевине тайны Христа, спасительной его страданиям.
1: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы митрополита Сурожского Антония. Беседы, которые мы предлагаем вашему вниманию, были записаны в разные годы приходом Русской Православной Церкви в Лондоне.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
6: Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Небесная стрела.

0: Прошло с месяц, прежде чем отец Браун вторично побывал в доме, где третий миллионер пал жертвой вендетты Даниэля Рока. Собрались на совет наиболее заинтересованные лица. Во главе стола сидел старый Крэг, племянник по правую его руку, юрист по левую, огромный негр по фамилии Гаррис присутствовал в качестве свидетеля, рыжий остроносый субъект, откликавшийся на имя Диксона, по-видимому, представлял Пинкертоновское или какое-то другое детективное агентство. Отец Браун скромно проскользнул на пустое место подле него. Все газеты земного шара только и занимались гибелью колосса финансов, короля большого бизнеса, который вершит судьбы современного мира. Но те, кто был вблизи него в самый момент его смерти, могли сообщить немного. Дядя, племянник и юрист заявляли, что они успели выбраться за наружную стену, когда была поднята тревога. Сторожа, охранявшие оба выхода, сбивались в показаниях, но, в общем, подтверждали это. Лишь одно обстоятельство осложняло дело и требовало расследования. По-видимому, в то самое время, когда произошло убийство, у входа бродил какой-то незнакомец и спрашивал мистера Мертона. Слуги долго не могли понять, чего он хочет, так как выражался он уж очень заковыристо. Но впоследствии показалось подозрительным, что он говорил о негодяе, который будет уничтожен велением небес. Питер Уэн наклонился вперед, и глаза его загорелись на изможденном лице, когда он сказал: «Норман Дрэк, чтоб мне треснуть!»
1: «Что это еще за птица?» — спросил дядюшка.
0: «Я сам не прочь бы узнать», — ответил молодой человек. «Я даже как-то раз прямо его спросил. Но он замечательно умеет запутывать самый простой вопрос. Уклонился от ответа, как хороший фехтовальщик. Загибал мне что-то насчет будущего авиации. Я вообще не очень-то ему доверял». «Что он за человек?» — снова спросил Крэг.
2: «Он мистик-любитель», — с наивной готовностью отозвался Браун. «Их сейчас сколько угодно, знаете? Из тех, что сидят в парижском кафе или в кабаре и морочат вам голову, будто они сорвали покрывало Изиды или открыли тайну Стоунхенджа. Для такого случая у них всегда найдется какое-нибудь мистическое объяснение».
0: Гладкая черная голова Бернарда Блэка учтиво склонилась в сторону говорившего, но его улыбка не была приветливой. «Я никак не предполагал, сэр, — сказал он, — что вы не одобряете мистических объяснений». «Вот-вот», — возразил Браун, приветливо моргая, — «поэтому я с ним и спорю. Всякий юрист-самозванец проведет меня, но не проведет вас, потому что вы сами законник. Всякий дурак, вырядившийся краснокожим, сойдет в моих глазах за Гаявату, но мистер Крэг, наверное, сразу его разоблачит. Плут легко убедил бы меня в том, что он летчик, но не капитана Уэна». «Вот и тут то же самое. Я сам не чужд мистики, и потому не нуждаюсь в любителях. Подлинный мистик не скрывает тайн. Он их разъясняет, выносит на яркий солнечный свет, а тайна остается тайной. Нынешний мистик-любитель — большой путаник. Он бережет свою тайну во мраке, а доберешься до нее — ничего и нет. Какая-нибудь пошлость. Но тут я допускаю, что Дрэк имел в виду совсем другое, гораздо более реальное, когда говорил об огне небесном и о громе с ясного неба». «Что же?» — спросил Уэн. «Я думаю, за ним надо последить».
2: «Понимаете», — медленно проговорил священник, «он хотел навести нас на мысль о чуде именно потому, потому что никакого чуда здесь нет, и он это знал».
0: «А-а-а», — выдохнул Уэн. «Я так и думал. Проще говоря, он сам преступник».
2: «Проще говоря, он преступник, но не убийца», — спокойно поправил Браун.
0: «Вы полагаете, это значит говорить проще?» — учтиво осведомился юрист. «Теперь вы меня ославите путаником», — сказал Браун, широко, хотя и смущенно улыбаясь. «Но это вышло случайно. Дрэк не совершил преступления. Я хочу сказать, этого преступления. Единственное его преступление — шантаж. Потому он тут и бродил. Он совсем не хотел разглашать тайну и не хотел, чтобы смерть помешала его делишкам. О нем речь пойдет позже. В данный момент я хочу устранить его с пути».
2: «С какого пути?» — спросил юрист.
0: «С пути истины», — ответил Браун и спокойно, не мигая, посмотрел на него.
2: «А вы полагаете, — запинаясь, спросил Блэк, — что знаете истину?»
0: «Полагаю», — скромно ответил Браун. Все замолчали. Потом Крэг неожиданно крикнул скрипучим голосом.
3: «Что это? Где же секретарь? Где Уилтон? Ему надо быть здесь!»
0: «Я поддерживаю сношение с мистером Уилтоном», — серьезно сказал Браун. «Я даже просил его позвонить мне сюда. Он скоро должен звонить. В сущности, мы, так сказать, раскопали это дело с ним вдвоем».
2: «Ну, если вдвоем все в порядке», — проворчал Крэг. «Он всегда как гончая вынюхивал след этого негодяя. Вы хорошо сделали, что с ним объединились. Может, вы действительно узнали правду? Но откуда?»
0: «От вас», — мягко ответил Браун, не сводя кроткого взгляда со свирепеющего ветерана. «Понимаете, я начал догадываться, когда вы рассказали о том индейце с ножом».
2: «Мы много раз об этом говорили», — сказал Уэн. «Но я не вижу ничего общего, разве только то, что дом тут похож на форт. Но стрелу ведь не бросили, а выпустили. Из лука, вероятно. Конечно, она залетела необычайно далеко, но мы-то не особенно далеко подвинулись».
0: «Боюсь, вы не поняли, в чем суть той истории», — довольно спокойно сказал отец Браун. «Дело не в том, что один предмет может пролететь далеко, а другой еще дальше. Дело в том, что всякое оружие можно употребить не по прямому назначению. Люди из форта считали, что нож годится для рукопашного боя, и забывали, что его можно пустить в ход как дротик или копье. Другие знакомые мне люди думали об одном орудии, как о метательном снаряде, и забыли, что в конце концов его можно пустить в ход вручную, как копье. Короче говоря, тут мораль такая: кинжал можно превратить в стрелу, а стрелу — в кинжал». Все смотрели теперь только на него, но он продолжал тем же ровным будничным тоном. «Мы, естественно, удивлялись и ломали себе голову, кто же пустил стрелу в окно, с большого ли расстояния. А правда заключается в том, что стрелы никто не пускал, она и не влетала в окно».
2: «Как же она сюда попала?» — спросил черноволосый юрист, заметно нахмурившись.
0: «Кто-то принес ее с собой, полагаю», — ответил отец Браун. «Пронести ее нетрудно. Кто-то держал ее в руке, стоя подле Мертона в той комнате. Кто-то вонзил ее в горло Мертона, как кинжал. И затем, весьма разумно, разместил все так и под таким углом, что всем нам тотчас пришло в голову, будто стрела влетела в окно, как птичка».
2: «Кто-то», — повторил старый Крэг тяжелым, как камень, голосом. Резко, с зловещей настойчивостью зазвонил телефон. Он висел в соседней комнате, и Браун бросился туда так стремительно, что никто и двинуться не успел. «Что все это значит, черт возьми?» — воскликнул Питер Уэн, видимо, сильно потрясенный.
0: «Он говорил, что ждет звонка Уилтона», — ответил дядюшка тем же безжизненным тоном.
2: «Надо думать, это и звонит Уилтон», — заметил юрист, чтобы что-нибудь сказать.
0: Никто ему не ответил. Все молчали, пока не вернулся отец Браун.
1: «Джентльмены», — сказал он, усаживаясь на прежнее место, — «вы сами просили меня доискаться до истины. Я доискался и должен ее огласить, не смягчая удара. Да и вряд ли человек, сунувший нос в подобное дело, может сохранить особое уважение к людям».
2: «Очевидно», — нарушил Крэг наступившее после этих слов молчание, — «из этого следует, что кого-то из нас обвиняют или подозревают».
0: «Мы все под подозрением», — ответил отец Браун, — «и я в том числе, ведь я нашел труп».
2: «Конечно, мы под подозрением», — выпалил Уэн. «Отец Браун любезно разъяснил мне, что я мог бы крейсировать у башни на аэроплане».
0: «Нет», — поправил, улыбаясь, Браун, — «это не совсем так. Вы сами мне это описывали. В том-то и суть».
2: «А обо мне он, кажется, думал», — проворчал Крэг, — «что я убил Мёртона из индейского лука».
0: «У меня и в мыслях такого не было», — сказал Браун и поморщился. «Вы уж меня простите, но я не мог придумать, как бы еще прощупать почву. Нелепо и предположить, что капитан Уэн в самый момент убийства крейсировал у окна на огромной машине, и никто его не заметил. Еще нелепее думать, будто почтенный старый джентльмен станет играть в индейцев, бегать по кустам с луком и стрелами. Убить, может, гораздо проще. Но мне надо было выяснить, имели ли капитан Уэн и мистер Крэг отношение к этому делу. Вот мне и пришлось обвинить их, чтобы доказать их невиновность».
1: «Как же вы ее доказали?» — спросил юрист, подавшись вперед.
0: «Они очень удивились, когда поняли, к чему я веду», — ответил отец Браун. «Что вы хотите сказать?» «Вы уж меня простите», — терпеливо ответил Браун. «Я считал, что мой долг — подозревать их и вообще всех. Я подозревал мистера Крэка и капитана Уэна, иными словами, я взвешивал, насколько вероятно, чтобы они совершили преступление. Я сказал им, что сделал свои выводы, а сейчас объясню, какие. Я убедился, что они невиновны, когда они поняли и рассердились. Пока они не подозревали, что их можно обвинить, они сами давали мне карты в руки. В сущности, они мне разъясняли, как могли бы совершить убийство. Потом вдруг соображали, что их обвиняют. Тут они пугались и кричали. Будь они виновны, они выдали бы себя задолго до того, как я успел выдвинуть против них обвинение. С настоящим преступником так никогда не бывает. Тот или сразу настораживается и огрызается, или до конца разыгрывает полную невиновность».
2: Он не станет сначала топить себя, а потом бешено опровергать подозрение, которое сам на себя навлек. Сознание убийцы болезненно насторожено. Он не может сначала забыть о своем отношении к делу, а затем спохватиться и горячо его отрицать. Так я испытал вас и кое-кого еще, по другим причинам, о которых сейчас нечего говорить. Вот, например, секретарь. Впрочем, теперь речь не об этом. Я только что говорил с Уилтоном по телефону, и он разрешил мне поделиться с вами. Новости довольно важные. Надеюсь, теперь вы знаете, кто такой Уилтон и зачем он здесь служил. «Знаем. Он выслеживал Даниэля Рока, говорил, что не успокоится, пока не доберется до него», — отозвался Питер Уэн. «Я слыхал, что он сын старого Гордера, и для него это кровная месть. Надо думать, он и сейчас разыскивает убийцу».
1: «Понимаете», — сказал отец Браун, — «он его нашел».
2: Питер Уэн в волнении вскочил с места.
3: «Нашел!» — воскликнул он. «Что же, убийца уже под замком?»
1: «Нет», — серьезно продолжал Браун. «Я сказал, что новости важные. Они серьезнее, чем тюрьма. Боюсь, бедняга Уилтон взял на себя страшную ответственность. Боюсь, теперь он возлагает страшную ответственность на нас. Он выслеживал преступника, а когда припер его, наконец, к стене, он... Как бы это сказать? Он сам взял на себя отмщение. Вы хотите сказать, что Даниэль Рок, — начал юрист. Я хочу сказать, что Даниэль Рок умер». — подтвердил отец Браун. — Они боролись, и Уилтон победил его.
2: — По делам, негодяю, — проворчал ореховый Крэг.
1: — Трудно осуждать убийство такого злодея, тем более законная месть, — поддержал Уэн. — Все равно, что гадюку раздавить. — Я с вами не согласен, — сказал отец Браун. — Хорошо нам тут романтически защищать Линч и беззаконие, но мы первые, наверное, пожалели бы, если бы пришлось отказаться от наших законов и свобод. Да кроме того... Логично ли оправдывать Уилтона, не справившись даже, не было ли у Рока смягчающих обстоятельств? Сомневаюсь, чтобы Рок был заурядным убийцей. Возможно, он был маньяк, стоявший вне законов, бредил чашей, требовал ее, грозил и убивал только в борьбе. Обе его жертвы убиты в нескольких шагах от дома. Против Уилтона говорит прежде всего то, что мы никогда не узнаем точки зрения Даниэля Рока.
3: «Будет вам!» «Терпения нет слушать эту сентиментальную защиту от пятого мерзавца», — вскипел Уэн. «Если Уилтон его прикончил, он хорошо сделал и довольна об этом».
2: «Вот именно», — поддержал его дядюшка, энергично кивая.
1: Лицо отца Брауна стало еще серьезней. Он медленно обвел глазами собравшихся. «Вы в самом деле так думаете?» — спросил он. И вдруг почувствовал, что он англичанин, что здесь он... На чужбине, среди чужестранцев, хотя бы и друзей. В них пылает огонь беспокойства, незнакомого его народу, неистовый дух западной нации, которая умеет восставать и линчевать, и прежде всего сопоставлять. Он понял, что они уже сопоставили. «Хорошо», — сказал, вздохнув отец Браун. «Вы, значит, решительно отпускаете этому несчастному его преступление или самосуд, называйте как хотите. В таком случае я могу, не опасаясь за него, сообщить вам кое-какие подробности». Он неожиданно поднялся на ноги, и хотя никто не понял, почему он встал в комнате вдруг, похолодало. «Уилтон убил Рока не совсем обычным способом», — начал он.
3: «Как же он его убил?» — резко бросил Крэг.
1: «Стрелой», — сказал отец Браун. Сумерки сгущались. Дневной свет погас, и все темнее становилось большое окно, возле которого был убит великий миллионер. Все глаза машинально повернулись к этому окну, но никто не проронил ни звука. Вдруг ореховый Крэг крикнул над треснутым старческим голосом, прозвучавшим так резко, словно и в самом деле треснул орех.
3: «Что? Что вы говорите? Брандер Мёртон убит стрелой?»
2: «Тот негодяй тоже стрелой».
1: «Одной и той же стрелой», — сказал отец Браун. И в тот же самый момент. Снова повисло глухое, тревожное молчание. Потом молодой Уэн начал. «Вы хотите сказать, что ваш друг Мёртон и Даниэль Рок одно и то же лицо?» Твердо сказал отец Браун. «И другого Даниэля Рока вам никогда не найти. Ваш друг Мёртон всегда с ума сходил по коптской чаше и, кажется, поклонялся ей как идолу.
2: В дни своей молодости, очень необузданный он, чтобы добыть ее, убил двух человек. Впрочем, я все еще думаю, что эти две смерти лишь случайно связаны с грабежом. Как бы то ни было, вся эта история была известна человеку по имени Дрэк. И тот шантажировал Мертона. Уилтон же преследовал иные цели. Думаю, он открыл правду после того, как попал сюда. Он охотился на Даниэля Рока. И кончилась эта охота здесь, в этом доме, в той комнате, где он убил убийцу своего отца. Долгое время никто не отзывался. Старый Крэг вдруг забарабанил пальцами по столу и забормотал. Брандер, верно, был сумасшедшим. Сумасшедшим, сумасшедшим. Господи, как же нам быть? Всполошился Питер Уэн. Что делать? Это все меняет. Что скажут газеты и видные дельцы? Брандер Мёртон был на виду, как президент или папа римский. «Да, разница большая», — негромко заговорил Бернард Блэк, юрист. «И это заставляет...» Отец Браун ударил по столу так, что стоявшие на нем стаканы зазвенели. И всем показалось, будто слабым эхом ответила таинственная чаша, которая все еще стояла в соседней комнате у окна. «Нет!» — крикнул он. И крик его был резок, как выстрел. «Никакой разницы не будет! Я дал вам возможность пожалеть убитого, пока вы считали его простым преступником. Вы и слушать меня не хотели. Вы все оправдывали личную месть. Вы говорили, что Рока надо прикончить, как дикого зверя, без суда и следствия. Вы говорили, что он получил по заслугам. Прекрасно. Если Даниэль Рок получил по заслугам, то и Брандер Мёртон получил по заслугам. То, что хорошо для Рока, хорошо и для Мёртона. Выбирайте. Либо ваше свирепое правосудие, либо наша скучная законность. Но во имя неба пусть беззаконие или законность будут одинаковы для всех.
1: Никто не отвечал. Только юрист сказал глухо. Что скажет полиция, если узнает, что мы покрываем преступление? Что она сказала бы, если бы я сообщил ей, что вы его уже покрыли? Спросил отец Браун. Что-то вы поздно прониклись уважением к закону, мистер Блэк. Он помолчал, потом заговорил мягче. «Я лично готов рассказать все, если ко мне обратятся власти, а вы делайте, как знаете. Это ничего не изменит. Уилтон звонил мне и сказал, что я могу открыть вам всю правду. К тому времени, как вы ее узнаете, он будет вне досягаемости». Отец Браун не спеша прошел в соседнюю комнату и остановился у столика, подле которого умер миллионер. Коптская чаша стояла на прежнем месте. Он долго смотрел, как горят ее камни, переливаясь всеми цветами радуги. Потом перевел взгляд на голубую бездну неба.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала первая часть соната для клавира «Си бемоль мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. Плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, дорогие друзья, в студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. А сегодня вторая часть программы, которая посвящена книге «Братство русской правды. Самая загадочная организация русского зарубежья». И мы продолжаем во второй части программы беседу с автором этой книги и этого исторического исследования, доктором исторических наук Петром Николаевичем.

0: И за что, главное, они борются?
1: Напомним нашим слушателям, что непредрешенчество – это означает, что Белая армия не объявляла себя ни монархической, ни какой-то еще. Говорили, что вот соберется учредительное собрание, когда мы изгоним этих бандитов-большевиков. И тогда учредительное собрание соборно решит, что же нужно России. Ну, не мог русский народ простой за это пойти
0: не умирать. Не только. Дело в том, что все вопросы, и национальные, и земельные, и прочее, прочее, все должно решить учредительное собрание после того, как мы разобьем большевиков. Все. Да. Благодаря этому большевики говорили, значит, собираются восстановить крепостное право белые, белые собираются продать Россию иностранцам, восстановить царский режим и посадить вообще кого-нибудь из иностранных принцев на русский престол.
1: Вспомним плакаты большевиков, где они рисовали вот этих уродливых, там, Деникина, Колчака, которые сидят, сами тоже уже изображались карикатурно в какой-то вот такой вот уже в короне царской, значит, управляют вот угнетаемыми крестьянами и рабочими и так далее.
0: Петух нашей революции, как образно назвал его Лев Давыдович Тропский, Демьян Бедный написал знаменитое обращение генерала Врангеля русскому народу, в котором и утверждал, что Врангель не знает, плохо говорит по-русски. Ну, поскольку его предки были немцами. Вот, хотя известно, что Врангель лучше знал французский язык, чем немецкий, а русский считал родным. Но это для агитационной деятельности, как вы все прекрасно понимаете, не имеет никакого значения. Так вот, попыткой вот на это, на все переиграть, что ли, историю гражданской войны, то есть продолжить ее силами из эмиграции, и было братство русской правды. Значит, с одной стороны, Соколов-Кречетов, будучи прекрасным поэтом, символистом, модернистом, он стремился все вот эти вот лозунги довести до порой абсурдного упрощения. Ну, понятно, что главный лозунг вот, братства русской правды — «Россия не умрет, коммунизм умрет». Второй лозунг: «Мы незримы, но мы везде». То есть, бойтесь нас, большевики, мы везде присутствуем. Вот. Но при этом шли такие вот лозунги очень смешные: «Русский народ, вали валом свое родное братство русской правды». Причем этот вариант повторялся много раз во многих там в обращении к русским крестьянцам, к русскому рабочему, прочее, прочее. Или там, например: «Бей не только змею, но и змееныша, убивай не только коммунистов, но и комсомольцев». Второй Соколов-Кречетов великолепно переигрывал большевистские лозунги, ну, лозунги революционные, ну, например, знаменитый лозунг Великой Французской революции, использующийся большевиками: «Мир хижинам, война дворцам». Значит, как было? Интересно. Значит, «Мир хатам, война комиссариатам» было переделано, что современники считали очень удачным, вот, понятным для крестьян. Значит, комиссариат — это те, кто вас грабит, а мир — это вот простым людям. И прочее, прочее. Вот для многих современников это вызывало такую ассоциацию с ростопчинскими афишками периода войны 1812 года. То есть самый такой примитивизм, когда интеллигенты придумывают для простого народа какие-то лозунги.
1: Вот, что делать? Ну вот действительно, у нас же представление, и на самом деле во многом так и есть, эмиграция — это вот действительно часть во многом элиты российской, да, много дворян, много людей образованных, людей интеллигентных, а обращаться нужно к народу, что
0: вот
1: делать?
0: Вот не могу с вами не согласиться. Дело в том, что именно заслуга большевистской агитации – это представление об синониме дворянства и аристократии, то есть дворянство – наследство аристократии. В то время как еще по Петровскому табелю о рангах, которые неизменно поддерживались в XIX веке, стали актуальными, в дворянство выбивается человек, получивший высшее образование. Он получает личное дворянство, его дети становятся почетными гражданами. При достижении определенного чина или ордена, чтобы в России было получить не так сложно, человек становился дворянином. А при большевиках просто представителями угнетающих классов оказывались практически все население России. Ну, то есть, за исключением вот самых бедных только представителей крестьянства и рабочего класса. То есть, любой почти человек, имевший собственность, ну, скажем, двухэтажный дом где-нибудь в русской провинции, это уже эксплуататор. Да. Таким образом, все те, кто оказался в эмиграции, априорно оказываются среди привилегированных классов. Можно говорить о другом, о том, что первая волна русской эмиграции в большинстве своем — это люди, имевшие хоть какое-то образование. Хотя и среди них было очень много крестьян, особенно среди казаков. Напомню слушателям, что уральское казачество только 4% поддержал советскую власть. Остальные либо были нейтральны, либо активно выступили с оружием в руках. Нет. Вот если про наш северо-запад говорить, то есть такое Псковское озеро, на нем знаменитые Талапские острова. На нем живут с, наверное, времен княгини Ольги талапские рыбаки. Так вот, эти талабские рыбаки еще в 18 году арестовали двух единственных революционеров, им оказался священник и учитель. Посадили их под домашний арест, а сами дали часть в армию Единича. А потом ушли почти все в Эстонию вместе со своими кораблями и вместе

0: с семьями. То есть говорить о том, что как бы на, среди белых не было народу, очень даже и было. Просто народу затеряться было легче в этих условиях, чем человеку с каким-то либо образованием, с биографией, которую как-то можно было значительно легче.
1: А вот здесь нужно представить альтернативу большевистским лозунгам, которые были обращены к низам.
0: Совершенно
1: низам
0: верно.
1: Низам в прямом смысле слова.
0: Борьба именно за простой народ. Был предложен примитивизм. То есть самые простые, да, самые простые лозунги, которые, по мнению Соколова, Кречетова, как довольно талантливо, писатели должны были дойти до народа. Вот самое при этом. Второе. Каким образом донести эти лозунги? То есть приехать в Россию и начать агитировать, это расстреляют, не глядя. Значит, как-то действуя через местных жителей, их тоже расстреляют. Значит, легально ли никакую литературу, ни листовки, ничего ввозить нельзя? Что придумывал Соколов-Кречетов? Значит, первое вот из того, это подбрасывать листовки в грузы, которые идут в СССР. То есть человек, например...
1: Торговля там, с Советским Союзом.
0: Да, какие-нибудь станки, в которых вдруг оказываются эти листовки. Или вот в 20-е годы у нас покупали за границей из фруктов цитрусовые, ну, поскольку они от цинги помогают. Лимоны, главным образом, в меньшей степени апельсины. Мандарины, когда не хватало грузинских мандарин. Каждый из этих апельсинов заворачивался в такую салфеточку. Так вот, члены Братства Русской Правды салфетки эти изымали, печатали на них свой антисоветский текст, заворачивали заново, и этот, всю партию проверить невозможно. Эту партию начинают открывать где-нибудь.
1: А для этого нужно было устраиваться фасовщиком.
0: Да,
1: апельсинов.
0: Совершенно верно. Или иметь какие-то отношения, иметь, значит, способ, чтобы напечатать где-нибудь в Берлине все листовки, чтобы потом их распространять. Следующее, это так называемые листовки-наклейки. То есть, если вот кто-то даже как бы попал на территорию советского города, пограничного, там, Пскова, Петрограда, Смоленска, Минска, он, значит, начинает вот эти вот листовки там где-нибудь ночью приклеивать. Дальше идут поезда откуда-нибудь, я не знаю, из Нарвы, там, из Выборга, в сторону Советской России. Приезжает такой поезд, а он весь обклеен карикатурами, какой-нибудь там глава товарища Сталина на штыке. Вот, падает кровь, и написано «Новогоднее пожелание Братства Русской Правды на 1932 год». Ну, мы что, мы вот тебя в следующем году все-таки казним. А вот, дальше, что всякие на листовках вирши, шутки, прибаутки. Ну, там, например, издевательские там прилича, вот, про коллективизацию и прочее, прочее, прочее. Анекдоты. Вот даже печатались многочисленные, вот, естественно, антисоветского содержания. То есть, и фольклор, судя по всему, вот среди советских людей мигранты таких анекдотов не могли вспомнить их до бесконечности, то есть придумать их до бесконечности существовало. Значит, приезжает куда-нибудь на пограничную станцию такой поезд, и сотрудники НКВД, ЧК должны его ОГПУ бритовками все сдирать, все вот эти вот листовки. Это чрезвычайно утомительно. Обязательно где-нибудь здесь что-нибудь типа пропустят. Дальше, значит, у мальчишек 20-30-х годов увлечение Жюль Верном. Особенно таинственным островом. Вот во всех произведениях Жюль Верна, там, например, «Дети капитана Грант», это бутылки, в которых от каких-то там потерпевших кровосмешения находятся письма, вот, которые затыкаются. Значит, корабль иностранный входит в территориальные воды Советского Союза или рядом с ними. Или по тем рекам, которые за границей текут на территорию СССР, запускаются бутылки, в которые на непромокаемой бумаге вставляются такие листовки. Дальше, значит, надо еще продукцию вот, распространять свой журнал «Русскую правду», ну, который, собственно говоря, состоял из хроники и вот таких вот небольших листовок, которые отдельно печатались на страницах этого журнала. И он выпускается в уменьшенном масштабе. Ну, не больше ладони человеческой, в то время как обычный формат, это где-нибудь формат А4, то здесь не больше ладони, шрифт уменьшается, полей практически нет, но вот благодаря этому можно забрасывать в СССР. Значит, ну это еще не конец всей истории. Значит, конец этой истории состоит в том, что братчики где-нибудь в Эстонии или на территории Корейского перешейка пограничного союза берут самые обычные детские надувные шарики, наполненные либо воздухом, либо чем-то вроде геля или водорода, и привязывают пачку листовок, упускают их на советскую территорию, где-нибудь упадут, и, соответственно, кто-нибудь подберет, прочитает там, вот, и проникнется антибольшевистской работой. Вот пик, конечно, вот это вот развлечение, это когда на пограничной станции Белоостров, с нашей стороны Белоостров, с финской стороны Райоки, маленькая речка Сестра, очень действительно маленькая, в кустах стали ставить катапульту, и когда поезд круговой через Сестрорецк подходил на станцию Белоостров, именно в это время по расписанию катапульта срабатывала, и к выходящим на перрон людям рассыпалась пачка листовок антисоветского содержания, где тут же пограничники должны были бегать, все это собирать. Вот, но это, если посерьезнее говорить, «Братство русской правды» в 26-м году в городе Резекне, режется по-русски, в Латвии, пыталась поставить первую радиостанцию, которая вещала на Советский Союз. Ну, вот, кто помнит, в брежневское время Леонид Ильич очень любил говорить, там, на Западе, эти злопыхатели, вражьи голоса. Так вот, вражьи голоса, то есть радиовещание на Советский Союз, оно начиналось именно с этой вот радиостанции, маломощной, очень слабой, которая вот, вещала. Пытались сделать то же самое и на Изборском холме, из города Изборск, ну, эстонские власти.
1: Содержание тоже, вещания о чем? О том, что происходило в миграции, или о том, что происходило в России?
0: Абсолютно нет. Это вещание, вот эти вот листовки и чтение «Братства русской правды», журнал, то есть лозунги и какие-то примитивные маленькие
1: вещи. То есть руководство к борьбе. Боритесь с большевиками.
0: Просто вычитывание лозунгов антисоветских, прорусских по радио. Никакой журналистской работы вот в нынешнем понимании. Радио там не было. Это просто какие-то отрывочные эфир. В эфир выходят. Ну, потому что это практически на той технике ничего другого и не было. И кроме того, поймите, что радио было не очень у многих людей, у радиолюбителей. Это были, сделанные самостоятельные такие. На них можно было принимать музыку. И даже вот я вам приведу такой пример. Репин в Репино не мог ловить радио, которое было в Выборге. То есть не хватало мощности.
1: Давайте тогда назовем идеалы этой организации «Братство русской правды», за которые вот такая, в частности, борьба велась. Чего хотели братчики, в частности, вот эти три организатора, о которых вы подробно рассказывали в первой части нашей программы, в идеале, чего они хотели?
0: Первое. Освобождение России от большевизма. Это главная цель, которому все было посвящено. Все остальное считалось вторичным. То есть «Братство русской правды», конечно, организация промонархическая. Но, как они сами писали, мы монархисты дикие. Что значит «мы монархисты дикие»? Это значит, что все одно, кто будет будущим государем. Симпатии, конечно, были направлены в пользу Николая Николаевича, младшего великого князя, но и Кирилла Владимировича никто не отвергал. В силу этого кирилловские организации в пограничье активно сотрудничали с «Братством русской правды», что удивительно, потому что николаевцы с кирилловцами были как кошка-собака в одном мешке.
1: А, кстати, вот и Николай Николаевич, ты, кстати, сам как смотрел на эту идею?
0: Ну, видимо, поскольку Краснов был с ним в хороших отношениях, видимо, положительно. Но дело в том, что «Братство русской правды» на то и секретная организация, что они не старались Николая Николаевича подробно об этом докладывать, поскольку опасались, что в его окружении есть агенты большевиков. И тут больше был как бы вот выход через непосредственно личных связях через Георгия Николаевича Лихтенбергского и Петра Николаевича Краснова.
1: Но, тем не менее, монархизм принципиален?
0: Нет. Дело в том, что здесь вот у них очень хитрый момент. Они нигде не пишут, что нужно этого добиться. Вот освободить от большевистской власти России, то 100%. То есть они, конечно, выступают за русскую единую неделимую Россию, но в то же время всячески подчеркивают, что нужно учитывать интересы других народов. То есть каким образом учитывать, никаких конкретных погром нет.
1: Изгнать большевиков, во-первых, вопрос стоит как? То есть военным путем они предполагают?
0: Всеми путями. То есть
1: и потом восстановить монархию.
0: И вторгнуться, да, из-за границы, устраивать мятежи среди красноармейцев. И даже были специальные листовки к членам ГПУ, чтобы они переходили на сторону вот, русского движения. Многочисленные. Считалось, что вот этот русский фактор должен сработать в сердцах.
1: Потом еще, мне кажется, у «Братства русской правды», если говорить об их стратегии, о методах борьбы, у них еще есть такой момент, который на самом деле для подобных организации, это нормально, так и надо. А создать иллюзию, что их много, что они мощные.
0: Да, естественно.
1: Хотя на самом деле это было не совсем так.
0: Естественно.
1: Флаг, вот смотрите, флаг «Братства русской правды» — это триколор, и на нем восьмиконечный православный крест.
0: Да, но при этом...
1: Это отражает их идеалы.
0: Да, во многом, да, потому что они даже говорили, мы за православную теократию.
1: Вся что власть, это такое?
0: Вся власть патриарху.
1: То есть они считали, что...
0: Россия должна управлять православной церковью. Но при этом «Братство русской правды» говорило, что представители других религий не должны находиться в униженном положении по сравнению с православием.
1: Правильно я понимаю, что идеал «Братства русской правды» после изгнания большевиков, победы над большевиками и свержения их вот этого разбойничьего правления в России будет конституционная монархия, а власть передается реальной церкви?
0: Нет, про конституционную монархию ни одной фразы не было.
1: Как же так, монархия и патриарх?
0: А вот так. Вот никаких конкретных методов, каким образом это достигнуть. С другой стороны, вот, существовали реально мусульманские отделы Братства Русской Правды. Мало того, вот у Братства Русской Правды не было несколько элементов своей награды, я не буду рассказывать, какие были для православных. Вот для мусульман была специальная медаль мусульманская, которая носилась на зеленой ленте, либо там с зеленым окормлением, и на которой была фраза, к сожалению, я не могу ее по-арабски назвать, нет мира между Аллахом и шайтаном. Шайтан это, конечно, большевики, Аллах это все мусульмане, которые противостоят вот этой атеистической власти.
1: Ну, то есть для православных, видимо, нет мира между Богом и дьяволом. Ну,
0: совершенно верно, то есть мы не заключаем компромиссов с сатаной, как в таких случаях говорят, это исключено. То есть либо-либо, вот либо черное, либо белое.
1: Это тоже вот один из лозунгов борьбы с большевизмом, Господи, спаси Россию.
0: Да, совершенно верно. Вот на каждый братчик имел нательный православный крест, если он был православным. И там было вот «Господи, спаси Россию». Вот, то есть, ну, во многом изменение знаменитой православной, скажем так, ну, лозунг нехорошо сказать, ну, скажем так, знаменитой православной, даже так, наверное, церковно-народной пословицы, то есть вот это чистая стилизация под это. Почему? Потому что в это время государственная идеология коммунистической власти – это безбожный атеизм, причем в самых его таких сильных методах, при этом вот на местах где-то поддержка каких-то сект, ну, это тема для совершенно другого разговора, то есть борьба именно против русской православной церкви не просто как религии, а еще и как организация, не просто как организация, а преследование непосредственно всех вот, скажем так, традиционных, ортодоксальных, тех, кто вот эту вот структуру именно в обществе поддерживает в любых формах, даже в самых таких мистических, вот мы с ним. Вот стоит человеку только сказать, что я вот немножко другой, к нему меньше такого вот, скажем, накала пристрастия спецслужб. То есть могут что-то такое, вот какие-то послабления дать, еще что-то сделать. И потом, в том-то состоит секрет Братства Русской Правды, что они никакой идеологии, никакой конкретной вот программы они не разрабатывали. Вот как получится, так и получится.
1: В каком-то смысле повторили ошибки белого движения.
0: Во многом да, потому что к ним молодежь и не пошла в этом отношении. Это что касается примитивной пропаганды. Но при этом Соколов-Кречетов на деньги герцога Лихтенбергского создал одно из самых удачных берлинских русских издательств, которое называлось «Медный всадник».
1: Это знаменитый.
0: В этом «Медном всаднике» он публиковал очень известных людей. Он там, например, публиковал один из томов очерков русской смуты Антона Ивановича Деникина. Он там опубликовал «Монах Медный всадник», куда включил там Бунина, Куприна и многих других.
1: А люди знали, что это знаменитое эмигрантское издательство «Медный всадник», издательство «Братства Русской Правды»?
0: Нет, нет.
1: Секрет.
0: Это полный секрет. Вот то, что, как бы выражаясь на современном языке, это прикрытие.
1: Да.
0: «Медный всадник» прочти никто не знал.
1: А для чего прикрытие? Для того, чтобы заработать денег на книгоиздательство?
0: Чтобы легально действовать в тех государствах, где запрещена, особенно пограничных, где запрещена работа против СССР. Потому что СССР, естественно, предъявляла всем пограничным государствам претензии по поводу того, что с их стороны проникают какие-то агенты или еще хуже террористические формирования.
1: Они как сотрудники издательства.
0: Да, они там, ну, как представительство издательства, там вот еще что-то в таком роде, там, мол, я не я, и лошадь не моя, вот, а я тут это книжками торгую, вот, и переписка поэтому не вскрывается, сложнее работать, мало ли, что там написано, какие отчеты. И в таком роде. Вот что еще интересного, я уж не буду тут про рассказывать, значит, именно в «Медный всадник» печатал знаменитые сборники «Белое дело», которые Петр Николаевич Врангель велел редактировать своему секретарю фон Лампе. Вот, и, соответственно, фон Лампе эти сборники, именно там одни из, по-моему, пятый и шестой тома, это вышли в мемуары вот эти знаменитые Врангеля о гражданской войне. Вот остальные же тома, это воспоминания, взгляд белых на историю гражданской войны. Противоположность архива русской революции, которые издавали кадеты Гессена, там архив, красный архив, документы и воспоминания, который в Москве публиковался, то есть гражданская война с точки зрения красных и прочее, прочее, прочее. Но вернемся к Братству Русской Правды. Постоянный автор «Медного всадника» Петр Николаевич Краснов. И Петр Николаевич Краснов пишет в этом издательстве свою книжку под названием «Белая свитка». «Белая свитка» посвящена, это фантастический роман, о том, как в России произошла антибольшевистская революция. Каким образом? Значит, что у него там идет? У него там идет часть книги, основная, это как в белорусских лесах партизаны борются против большевиков, захватывают их арсеналы, и даже у них есть свои аэропланы. которые они вот отбивают, и воюют они тем, что отбивают патроны, там, ружья и прочее, прочее, прочее. А счастье это как в нашем родном городе Петрограде, Ленинграде, с финской территории проникают под видов ямщиков члены Братства Русской Правды, которые устраивают государственный переворот и захватывают власть в городе Петрограде. Но если почитать Краснова, он себе абсолютно не представлял, как живут советские люди в 1920-е годы. У него было представление, ну, вот, видимо, когда он ушел к белым, ну, на 18-й год, что-то все в таком.
1: То есть информации из советской страны поступало недостаточно?
0: Информация поступала, но я думаю, он ее совершенно не тенденциозно в свою пользу как бы истолковывал. То есть он не мог понять, как живут
1: страна, люди очень быстро изменились. Почему же митрополит Антоний Храповицкий, такой харизматичный деятель, возглавивший, можно сказать, даже создавший вот эту знаменитую русскую православную церковь за границей, которая не так давно воссоединилась с Московским патриархатом, этот великий деятель церковной истории российской 20 века благословил эту организацию?
0: Ключевое слово – харизматичный. Человек, который сам боролся с большевиками только как мог, он считал, что вот есть одна организация, у которой есть хоть какой-то шанс,
1: которая
0: может
1: что-то
0: быть,
1: делает.
0: Последний, который хоть что-то делает. Ну вот они хоть листовки печатают, хоть пытаются. Хоть эти, это смешно, но шарики туда запускают.
1: Но это не так смешно.
0: Хоть какой-то этот, хоть какой-то агенты бывают на территории. Вот, потому что там, например, некоторые агенты Братства Русской Правды, они по территории Петрограда, Ленинграда регулярно бывали. Они хоть какие-то слышали местное население, заходили в пивную и слушали какой-нибудь антисоветский анекдот, вот который потом переписывали в своих изданиях и прочее, прочее. Хоть какая-то борьба ведется. Мало того, во многом вот это вот последние годы жизни, разочарование Антония Храповицкого, переход его на чисто богословским вопросам, но у него, правда, и здоровье очень сильно сдало. На мой взгляд, осмелюсь это предположить, оно связано, что его последняя надежда, это надежда, скандал вокруг Братства Русской Правды 1933-1934 года, когда эта организация стала обвиняться в том, что она реально не работает, и что в нее были внедрены агенты большевиков.
1: Ну, там. Ну вот и конец передачи. Понятно, что будет связан с вопросом, почему же эта организация погибла. Потому что, понимаете, как надежды, мне кажется, современников этой организации выстраивались. Вот кто-то начинает что-то делать. Во-первых, это непримиримость к тому, что большевики захватили Россию, погубили ее. То есть нельзя поставить точку, нельзя начинать просто устраивать свою жизнь в эмиграции. Это неправильно, надо что-то делать, надо Россию спасать. Может быть, начать это такими, несколько, может быть, нелепыми, вот как вы говорите, шарики запускать с агитационными листовками, но все-таки хоть что-то делать. Что будет дальше, там, в следующее десятилетие или в следующем поколении, мы не знаем. Может быть, будут такие шаги, которые реально что-то сдвинут. Но нельзя эту деятельность прекращать, какая бы она ни была, хоть немного, но какая-то деятельная организация должна быть. Вот надежды митрополита Антония, может быть, здесь и могут быть нами поняты. Два вопроса. Чего все-таки реально удалось добиться этой организации? Насколько она стала большой? И добилась ли она чего-то реально? И почему она прекратила свое существование? Что произошло?
0: Подробно на эти оба вопроса я пишу в своей книге. Кто захочет, может их подробно про это прочитать. Дело в том, что реальные... В чем дело с конспиративными организациями террористическими, которые вели борьбу против советской власти, о реальности многих их действий очень тяжело говорить, потому что мы не можем точно определить, это было действительно или это было придумано, а впоследствии как бы легенда продолжена, что это событие существовало. Они убивали каких-то пограничников, милиционеров вот на этом пограничнике. Они, ну, Тапанского, заместителя ЧК Белоруссии, самое крупнейшее убийство приписываются членам Братства Русским. Приписываются еще кое-какие там вторжения вот эти вот. Ну, судя по всему, действительно, они один разграбили арсенал под Владивостоком, вот военный, то есть был прототип этого возможности. Но есть у меня такой в книге образ, что если вот белое движение добилось того, что брало губернские города, но не могло взять столицы, Петербург и Москву. Савенковцы, те, кто пытались продолжить дальше, брали уездные центры, но не могли уже взять ни одного губернского города. Их было в 1000 раз меньше. То Братство Русской Правды, их успехов, наверное, в 100 000 раз меньше, чем у белого движения, в 10 000 раз меньше, чем у савенковцев и у Народного союза защиты Родины и Свободы. Братчики могли на 1-2 дня взять какую-нибудь деревню пограничную, и все.
1: Ну, им не ставились такие задачи, может быть, как главные. Вот. Задача была просто быть, и для того, чтобы эта борьба большевизм не прекращался.
0: Они хотели, конечно, в конце концов, победить большевиков. Да, вот. Да. Поэтому задачи у них ставились совершенно разные. Дело в том, что не было центрального управления вот, конкретных политических или военных задач, а были просто общие задачи. Почему развалилось? Почему Братство Таврическое, правда, невозможно было? Ну, потому что общее количество, наверное, активных членов Братства Таврической правды, максимум 1005. Вот на самом деле, во всем русском.
1: Что, это не так мало.
0: Это больше, чем самые крупные организации, за исключением только Русского общевоинского союза. Больше, чем Младороссы, и больше, чем Национальный трудовой союз нового поколения, которые насчитывали в лучшие годы 1000-2000. То есть это вот такое вот количество. Значит, и бороться против 200-миллионного советского населения с этим совершенно огромным аппаратом ЧК, ОГУПУ, НКВД было невозможно. Банально совершенно внедряли агентов, шантажировали родственниками. И в конце концов секретаря, переписчика Александра Николаевича Кольберга, просто банально купили, потому что он был человек очень некрасивый, ухаживал за красивой актрисой, ему нужны были деньги под видом английской разведки, Intelligence Service. Он стал продавать все секреты Братства Русской Правды. То
1: есть правильно я понимаю, что ГПУ и впоследствии НКВД внедрили агентов,
0: Совершенно верно. Причем этих агентов было меньше, чем других таких организаций, но тем не менее, даже не сколько присутствия этих агентов, а сколько скандал вокруг этих агентов развалил практически полностью эту организацию и лишил самого важного, что должно было быть для их издательской, агитационно-пропагандистской военной работы, это подпитки денег, хотя собирали они деньги очень неплохие при этом для этой работы. Подробнее все в книге, потому что, к сожалению, формат нашей передачи, он не может рассказать обо всех интересных вещах, которые происходили.
1: Да, что мы не можем показать те замечательные плакаты, которые в книге тоже некоторые из них можно посмотреть. Рисунки, плакаты.
0: Листовки,
1: «Братство Русской Правды».
0: В книге, где касается идеологии деятельности Русской Правды, там читатель может прочитать анекдоты того времени, опубликованные на страницах, все различного рода антисоветские частушки, которые были придуманы, видимо, скорее всего, Соколом Кречетом, или, во всяком случае, он мог брать какие-то советские народные частушки, которые обрабатывал довольно, на мой взгляд, литературно талантливый, но не с точки зрения литературы, а с точки зрения агитации и пропаганды. Что же касается «Медного всадника», то это одно из самых интересных, на мой взгляд, интеллектуальных издательств русского зарубежья.
1: Сегодня была вторая часть программы, которая посвящена книге «Братство Русской Правды. Самая загадочная организация русского зарубежья». Беседовали об этой книге с ее автором Петром Николаевичем Базановым, доктором исторических наук. До свидания.

0: В исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум де Лерте» прозвучал концерт для флейты оркестра «Ля минор» Антонио Вивальди. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях вновь Роман Викторович Светлов, доктор философских наук, профессор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета. Роман Викторович, здравствуйте!
2: Добрый день!
1: Мы продолжаем говорить об античной философии и христианстве. И сегодня, после нескольких разговоров о платонизме, мы обратимся к еще одной школе, которая с платонизмом связана, переплетается, пересекается, общается, ругается со школой киников. И придем к такому удивительному феномену, который для меня оказался удивительным, когда просто о нем услышал. Христианский кинизм. Может быть, для наших радиослушателей вообще будет странно звучать, что это такое христианский кинизм. Ну ладно, христианский платонизм мы еще слышали, но христианский кинизм — это что-то совершенно необычное. А я предлагаю начать нам с того, кто такой киник вообще.
2: Киник — это представитель кинической школы, соответственно, которая считается одной из сократических школ. Сократ для киников является, как и для платоников, такой же священной фигурой, священной коровой, которую трогать нельзя. Более того, киники утверждают, что подлинный мыслитель достигает какой-то такой харизмы специфической. Называли не сила Сократа, а сила дюнамис, греческое слово, как известно, могло обозначать в контекстах и божественную силу, божественное воздействие и так далее. Но они принципиально отличались от платоников тем, что если платоники рассуждали на метафизические темы, часто мы их трактуем как идеалистов, у них была диалектика, которая собирала интеллектуальную картину мира, они занимались науками и весьма активно занимались науками, то киники — это такие, как бы сказать, вот в этом смысле, в смысле метафизики, это не философия, а мизософия. Они как раз принципиально выступали против любых метафизических изысков. Попросту говоря, есть одна простая вещь. Ведь любое суждение — это подведение единичного под общего. Я говорю, что сейчас я нахожусь на передаче исследований исследователей. Вот, то есть сейчас конкретная ситуация, я нахожусь на этой конкретной передаче. Но она, эта конкретная передача, является частью вида передач, которая так и называется, благодаря вам. Ну, я высказываю суждение. Ну, или бегает рядом со мной собачка, предположим, на улице. Я говорю, это жучка. Жучка есть собака. Но поскольку жучка — это единичное обозначение, а собака — это общее, то с точки зрения киников мы в суждении единичное и общее отождествляем друг с другом, чего сделать невозможно, ибо это противоречие. Раз противоречие, то значит невозможно суждение, невозможен логический вывод, невозможен силлогизм, диалектика и вся та самая история, которую мы знаем благодаря финской школе Платону и Аристотелю. Поэтому единственный способ научения — это сравнение. Что такое серебро? Оно похоже на олово. Это такая интеллектуалистская игра киников. Собственно, практически я им все рассказал, что известно об их логике, метафизике. Ну, ни того, ни другого, конечно, у них не было. Но, как вы понимаете, когда Платон рассуждал про идею стола, идею кровати, киники прибегали и говорили: «Стол я вижу, столовости нет. Кровать я вижу, кроватости нет. Быка я вижу, там коровости нет». То есть они принципиально такие были антиметафизики, антиидеалисты. Но это было только частью их отрицания вместе с искусственными с точки зрения рассуждениями в духе Платона и Аристотеля также. Они точно так же отрицали всевозможные человеческие излишества. Начиная с дома, семьи. Мы знаем про одну семью киническую, если время пойдет, об этом поговорим позже. Ну, город, вот государство, полис в том виде, как он существует. Консюмеризм, предпринимательство, торговля, война. Все с их точки зрения от лукавого. Выражаясь не их, а нашим собственным языком. Поэтому критика идеализма и критика консюмеризма — это, с их точки зрения, одно и то же, по сути своей. Вот это такие, знаете, люди, которые перечеканивали ценности. Известный анекдот про то, как Диоген Синопский, вот самый известный киник, который жил не в бочке, а в пифосе, как известно, как он пришел к своей истории, вот они занимались перечеканкой общественных нравственных ценностей, испытывая все, что называется, на зуб. И иногда их называют такими панками античного мира, но это не совсем точно, потому что киники все-таки доходили до каких-то основ, фундамента человеческого бытия, то самого простейшего, без чего человек не может быть человеком, и это считали природой человека. Жить по природе — это жить по неким основным, простейшим законам человеческого бытия, где нет ничего внешнего.
1: То есть киники — это практики в первую очередь?
2: Это практики.
1: Это не теоретики, да?
2: Это не теоретики. Это писатели, литераторы, это создатели хри, так называемых, каких-то случаев житейских анекдотов, которые потом толкуются. Самый простой — Диогена встретили, входящего в театр, когда весь народ толпой выходил из него. «Что ты делаешь?» — спросили у него. «Ну что, готовлюсь идти против течения». Или же Диоген как-то встретили, когда он молился статуе о подаянии. Ему сказали, что ты делаешь, это же статуя. Ну что, я тренирую себя к отказам. Ну и так далее. В общем, это вот такие примечательные истории, которые потом развернулись в общем в обширную литературу, известную по имени одного из скиников Менипова Сатира. Строго говоря, знаменитая сатира – это тоже порождение кинической литературы. Есть одно место у Аристотеля в политике, он говорит, что нормально человек должен жить в полисе. Ну, человек – общественное существо, правильно? Вне полиса могут жить только сверхчеловеки, кто такие, по Аристотелю это непонятно, и унтерменш, недочеловеки. И вот обычно считают, что под этими недочеловеками он имеет в виду киников, которые критиковали полис, полисную жизнь и так далее. Любопытно, как в конце истории платонизма прошло неожиданное скрещивание платоников-киников. Это связано с именем знаменитого императора Юлиана Отступника, Юлиана Апостата, который, как известно, около полутора лет правил Римской империей и попытался неоплатонические доктрины сделать политическими стратегиями и практиками. Так вот, Юлиан, на самом деле, он полагал, выражаясь языком современным, конечно, что платонизм – это такая теоретическая философия и как бы и теургия, ну, то есть некое специфическое богоделание, такое белая магия в духе Гэндальфа. А кинизм – это образ жизни, и был он аскетом, носил бороду, всячески превознося себя над христианами того времени, которые, как он считается, слишком занимаются мирскими делами. И с его точки зрения Диоген – это такой же платоник.
1: Да, интересно, вы говорите сейчас о бороде, то есть некоторый внешний вид киникам был присущ, как некоторые части их образа, да, образа такого провоцирующего, да? Не могли бы вы как-то описать киника, как он мог выглядеть?
2: Ну, я возьму пример из сатир Марцала, римского поэта, где описывается как раз такой литературный облик, внешний облик киника. Зачитаю это стихотворение. Значит, Марцал общается со своим собеседником по имени Косм. «Он, кто стоит пред тобой в святилище нашей Паллады, или же Косм у дверей нового храма торчит, с посохом старец, с умой, у которого комом седые, волосы, что до груди, грязный оброс бородой, он, чей засаленный плащ свалялся на голой кровати, он, кому пищу залай, встретясь, толпа подает. Киник, ты думаешь, он, обманчивал живая внешность? Он ведь не киник совсем, Косм. Ну а кто ж? Сукин сын». Ну, то есть, это некий подражатель киников, но подражатель как раз самому настоящему кинику, с бородой свалявшейся, которую часто с козлиной сравнивали, с длинными нечесанными волосами, в рубище, точнее, в плаще трибоне, там, знаменитом философском плаще, но если у стоиков он был, условно говоря, гладко, то постирано гладко, так сказать, выглажен, то это как раз тряпка просто-напросто вокруг чресел, опоясанная, переброшенная через плечо. Ну и, наконец, это поведение собаки, которая лает. Ну, собственно, киники эти, возможно, от кинос собака, произведено название школы. И они действительно были теми собаками, которые лаяли на все чужое, на все негодное. Это сатира, критика постоянная против всего того, что им не нравится. Это очень часто сравнивалось с собачьим лаем. Ну, видимо, и по жизни многие из них так себя вели. Ну и тут выясняется некто подражатель киников, который до них не дорастает, но внешне на них похож.
1: Интересно, мы представили киников такими практиками. И если мы взглянем на историю философии после, ну, например, возьмем каких-нибудь марксистов, которые вроде как тоже практики, а у них есть некоторая цель – перестроить общество, осуществить классовую борьбу. А для чего это делали киники, как практики? Что они хотели добиться? Была ли у них какая-то цель?
2: Цель у них, видимо, было две. Первая, как мне кажется, и далеко не всегда на это обращает внимание, эта цель – это практика себя в первую очередь. Бичуя пороки, неважно, интеллектуальные в духе Платона, как Диоген это делал, или же консюмеризм или что-то еще, киники, они себя пересобирали таким образом. Потому что они проговаривали то, чего они делать не будут. Это действительно практика себя. Такое как бы агрессивное отношение к окружающим – это своего рода практика себя. И одновременно, помните, собака – друг человека. Поэтому киники, они таким образом как бы позволяли другим, ну, видимо, с их точки зрения, очищаться от того, что не должно. При этом, конечно, у них была и своего рода политическая утопия. Я, с вашего позволения, еще одно стихотворение зачитаю.
1: Конечно.
2: Коллеги не возражают. Это небольшое стихотворение, которое приписывают такому кинику Кротету. Это уже третье поколение киников. Называется она «Пера» или «Сума». Ну, «Сума». Киники ходили с сумой в том числе. Иногда ее просто на палочку повесили и идут, да? «Некий есть город Сума посреди виноцветного моря. Город прекрасный, пригрязный, цветущий, гроша неимущий. Нет в тот город дороги тому, кто глуп, кто жаден, или блудлив, похотлив. В нем обретаются тмин да чеснок, да фиги да хлебы, из-за которых народ на народ не пойдет войною. Здесь не за прибыль, здесь не за славу мечи обнажают». Ну, вот такого рода остров, правда, непонятно, откуда берется средство к существованию жителей этого острова. Киники-то подаянием пробавлялись, по большей части. Ну, вот это некая утопическая идея, в которую, очевидно, должно совершить конверсию человеческое общество. И вот тогда, дойдя до реализации базовых потребностей, мы и будем счастливы. Потому что Кинику это, все это было нужно для чего? Для того, чтобы быть счастливым.
1: Ну, да, вот греческий... в принципе, как и другим греческим философам.
2: Да, это эвдемония у всех у них.
1: Причем это... Картинка, которую вы сейчас прочитали, да, которую вы изобразили этим стихотворением, она не похожа на платоновскую картинку. Скорее, может быть, на какое-то начало диалога государства, когда там вот еще, когда государство еще не развито. Да?
2: Это так называемый первый полис во второй книге государства, да. Который называют еще полисом свиней,
1: да,
2: как ее обозвали.
1: Я хотел так назвать, но подумал, может быть, я не прав буду.
2: Правильно, да, когда государство складывается из 4,5 профессий, которые необходимы для его существования. Это деревенский полис, это земледелец, это строитель, это пастух, это человек, который ремесленник, который заставляет плуги, ну и полпрофессии — это торговец, ну просто который не способен чем-то другим заниматься, вот он обменивает излишки. Вот это истинный полис. И, кстати, я смею предположить, что по Платону это действительно некий такой, пусть букалический, но реальный образ, потому что второй полис, который он описывает, называется названием Каллиполиса, он прям называет это полис, который лихорадит, или который раздул, ну как флюс, который раздувает от излишних потребностей. Но заметьте, крестьяне этого самого, ну, букалические крестьяне Платона трудятся.
1: Да,
2: а здесь
1: да,
2: никто не трудится.
1: Да, это другая ситуация, да. Конечно. Если мы взглянем на историю, может быть, кинического движения, назовем его так, была ли какая-то у него эволюция, распространение его, можно ли как-то описать? Наверное, описано уже в литературе.
2: Если кто-то интересен в русскоязычной литературе, конечно, такой профессор Нахов, который в 80-х годах целый ряд написал книг, посвященных киникам, в том числе. У него есть антология кинической литературы. Но понятно, что с каждым десятилетием какие-то новые появляются информации, в том числе, я надеюсь, что, может быть, что-то новое про христиан киников мы с вами сегодня скажем. А так, у него своеобразная история возникает после смерти Сократа, когда Антисфен начинает в киносаргах в собачьем портике преподавать, причем преподает он метегам, то есть неполноправным гражданам, афинским, что тоже любопытная такая позиция социальная. Потом великий киник — это Диоген Синопский, о котором мы с вами говорили. Потом Кратет, у которого, кстати, учился Зенон Китийский, основатель стоической школы. Часто видят перекличку в некоторых моментах у киников-стоиков, как ни парадоксально. Конец III века — это Менип, это великий кинический писатель, поэт, создавший жанр сатиры, которым, видимо, Марциал сатиру против самих же киников обращает. Еще отдельные имена встречаются, и дальше такое впечатление, что они исчезают. Ну, там и появляется упоминание какого-нибудь римского... комического вот этого поэта, ну, в смысле, драматурга Плафта. Но там киник, ну, явно какой-то литературный образ. В комедиях, особенно в комедиях греческих, очень часто встречается образ, например, пифагориста, пифагорейца. Но это уже не пифагорец, живой, реальный, во фрагментах, дошедший до нас, от средней комедии, от новой комедии. Но это просто образ, воплощенный образ какого-то умника, бессмысленного совершенно. Это уже ведущий какой-то странный образ жизни, не едящего мяса и прочие вещи. Вот точно так же, скорее всего, образ киника начинает появляться в литературе. Цицерон упоминает киников, но говорит, что киническими мы с вами не должны заниматься делами. И вот это очень важный момент, потому что с точки зрения римлян кинический образ жизни бесстыден. Стыдливость, как так, чистота, это в какой-то момент в римском обществе начинает позиционироваться как важнейший культурный маркер. Умение знать обиход за собой, быть человечным в общении с собой и с другими. Сенека на этом основании точно так же против киников выступает, но, опять же, скорее всего, как против литературных персонажей, говоря о том, что, ну, вот если я не способен отнестись к другому как к человеку, то зачем я нужен в общении с ним? Почему я не могу к себе отнестись как к человеку, ну, то есть вести нормальный римский образ жизни? Чего я буду себя одеваться в рубище, изображать себя, ну, панка, да, так словно говоря, хотя они панками, конечно, не были. Вот это, скорее, такое отношение к некой литературной форме киников. Это то, что греки считали хюбрисом, да, вот этим самым, вызывающим способом, вызывающим поведение, да, этим киническим, который противоречит греческой полисной жизни, то же самое у римлян связано, что они вот негуманно, ну вот в таком, в тогдашнем смысле этого слова. Но в первом веке нашей эры такое ощущение, что кинизм возрождается. То ли они существовали в какой-то... Считается, сказать, что просто о них не писали, потому что они смешались с какими-то такими люмпен-пролетариями, да, своего рода. Либо же их просто действительно не было, а потом вот эта вот литературная форма начинает вызывать с появлением протестной ситуации в Римской империи, начинает вызывать их жизни заново. Появляются так называемые письма киников. Ну, это подложные произведения, связанные с именами Кратета, Диогена, во всех старых, в которых прописывается все вот буквально, вот все те самые нормы кинической собачьей жизни, о которой мы с вами говорили. А потом, судя по всему, происходит их восстановление как целого кинического направления. Второе, мы уже знаем некоторых киников в первом веке нашей эры, там Деметрий, который не боялся обвинять Веспасиана в злоупотреблении властью. Или, например, ну, Перегрин Протей, это из Лукиана, знаменитый киник, который, вот интересно, во втором веке нашей эры выбирал, что называется, между христианством и кинизмом. В конечном итоге умирает как киник, ну, то есть сжигает себя на костре, как Геракл. Потому что Геракл тоже один из любимых образов киников, он такой труженик, он... Вот они понимали Геракла не буквально там его со всякими этими чудищами схватки, а все эти чудища — это метафоры грехов человеческих, точнее, страстей, с которыми они борются, излишеств, с которыми они борются. То есть в II веке их оказывается довольно много, и интересно, что про них начинают писать совсем не киники. Ну, например, такой Максим Тирский пишет о них, и пишет о них удивительные вещи. Более того, он в одном из его речи о том, следует ли выбрать кинический образ жизни, Максим Тирский — платоник. И он, у него есть речь о том, стоит ли выбрать киническую жизнь. И в этой речи он говорит, что, ну, вообще-то говоря, Диоген — это супер. Он, в общем, ни на кого бросался с кулаками, всех своим логосом излечивал. То есть никому не был враждебен, он говорит, и ни против него никто не подавал в суд. Никакой Неонид, никакой Милет не подали в него в суд, против него в суд. То есть, получается, он занимал позицию даже более превосходную, чем Сократ по Максиму Тирскому. А Нид и Милет, помните, это те, кто подали в суд на Сократа. У Эпиктета есть рассуждение по поводу того, какой кинизм стойкий, с которым согласны, и выясняется, что вот без гюбриса, да, вот этот бихюбриса, это как раз то, что надо. Ну, то есть, как бы аскеза, нестяжательство, критика прегрешений человеческих, уж знаете, что это слово христианское использует. Но главное, чтобы без хюбриса. И такой киник, он самый настоящий проводник истины и разведчик на земле от богов.
1: Интересная метафора, да.
2: Но, очевидно, помимо вот таких вот как бы образа киников, которые с какой-то другой школы, видите, стоики и платоники были связаны, были фундаменталисты киники, ну, то есть, которые вот вели такой отъявленный образ жизни, вроде Перегрина, тех киников, которые сопровождали его и наблюдали за его смертью. В III веке опять исчезают киники, упоминания о них. Ну, есть некий Эномай из Гадары, но, скорее всего, все-таки он был современником Адриана, а не III века, Евсевий. Памфил на него ссылается, Эномай был крайним противником астрологии и тому подобных вещей, но критиком. Киники были критики народной религии, у них что-то свое было взамен этого. Поэтому Евсевий о нем упоминает. Но, скорее, это тоже II века нашей эры автор. Они исчезают. Правда, III век, вы помните, это эпоха военной анархии. Ну, 40 лет практически распада римского государства, узурпаций. И в это время резкое ухудшение экономической жизни, перехода на натуральный обмен между провинциями многими. Понимаете, в этой ситуации, когда нужно было выживать, было не до проповеди, не стяжательства. А в IV веке они опять появляются.
1: Можно ли говорить о том, что у киников есть некоторая историческая необходимость? То есть они появляются в те моменты истории, когда более-менее все в порядке.
2: Или происходят какие-то радикальные перемены.
1: Ага.
2: Ну вот, не знаю, там появление кинизма, первое появление кинизма – это кризис греческого полиса. Правда, это такое смешное словосочетание, потому что греческий полис постоянно в кризисе, как мы сами знаем, и постоянно позволяет ему как-то самообновляться, позволяло. Потом они появляются, когда возникает имперская форма государственности, совсем другая, чем та, что была после этого. А IV век – это перестройка на христианский лад государства. То есть, может, появляются такие периоды. И тут тоже очень интересно, потому что киники упоминаются и, ну, я имею в виду исторических киников, вот реальных, упоминаются и языческими авторами, и христианскими авторами. И, например, Августин пишет о толпах киников, которые ходят, ну, о стайках киников, которые ходят со своими этими самыми тростями да сумами. К счастью, они, говорят, этих всех грубых излишеств, которые были при Диогене, они уже отказались. Ну, напоминаю, что Диоген, он принципиально шел вопреки всему, что было свойственно древнему греку. Ну, например, есть вещи, которые нужно делать приватно. Например, питаться. Греки питались либо приватно, либо на сесситиях, пирах, когда свои собирались. Диоген ел принародно. Извините, справлять нужду нужно приватно. Диоген делал это принародно. Потом такой Дион Хризостом, писатель II века, с удовольствием это обыгрывал в речах. Это, опять, стилизовавший речи под кинические. Извините меня, сексуальные отношения тоже приватные. А Кратет со своей супругой делал это принародно. В собачьей свадьбе, так сказать, устраивал. К моменту, когда жил Августин, конечно, киники этим уже не занимались. Упоминает Августин.

0: христианство — это тоже своего рода вызов. Как эти вызовы могли взаимодействовать?
1: Вначале про Иоанна Крестителя немножко совсем скажу. Он ходил в этом самом, в одеяниях из верблюжьего волоса, которые были грубые, в отличие от пуха верблюжьего, которые были дорогие, иногда путают эти две вещи. Ну, собственно, в этих одеяниях будут ходить христианские монахи в Египте. Это не киническое одеяние. Киническое одеяние — это плащ-трибон. Это тряпка, повторяю, взятая на помойке, накинутая на тело. Скорее всего, из философов первые в нем стали ходить пифагорейцы. Спартанцы ходили, признак аскетизма в такой тряпке. Потом это киники забирают эту традицию, ну и стойки. И постепенно превращается, ну, в латинское «паллиум», в обозначение высокого философского плаща, может, помните, Тертуллиан, у него речь о паллиуме есть. А потом становится одним из элементов облачения в католичестве, в западном христианстве, облачение, ну, церковного иерарха.
0: Конечно, более хорошего качества.
1: Более хорошего качества. Тут по поводу этого есть тоже про Максима Турского, про его похороны, Сульпиций Свер, когда описывает, он дважды упоминает паллиум на нем, но это, возможно, уже его как епископа отличие. А потом говорит о большом количестве монахов с их паллиумами, которые пришли на его похороны. Но на монахов не может быть епископского отличия. Это, возможно, те же самые плащи-трибуны, понимаете? Ну ладно, значит, это, если оставить в стороне все эти рассуждения, есть такая гипотеза, поддерживающаяся некоторыми авторами, что вообще ранние вот этот христианские логии, связанные с именем Христа, формировались под влиянием кинической литературы. И сам образ Христа, ну, я не говорю, что Христос был киник, упаси Боже, да? Что он сам образ формировался под влиянием вот этой традиции. Ну, Иоанна Предтеча в каком-то смысле тоже. Это мы с вами оставим за скобками. Тем не менее, фигура Перегрина Протея Лукьяновского показывает, что вот аскеза, противостояние жизни и борьба с консюмеризмом и прочими излишествами и у киников, и у христиан, ну, внешне, по крайней мере, могли походить друг на друга, поэтому обмен вот этим, так сказать, как ныне модно говорить, религиозным капиталом в этом случае мог происходить, ну, не то, что свободно, но мог происходить. Но вот это, может быть, самое главное, самое важное. Киническая аскеза, упражнение, собирание себя через опровержение благ мира сего, активное опровержение благ мира сего. А в IV веке это становится еще более возможным, потому что христиан становится влиятельной, а после Константина доминирующей силой. Поэтому вот эта социальная критика, она вполне приобретает и основание чисто в социальном статусе христианина. Не только, кстати, против мира, но и против клира, который тоже, может быть, занимается стяжательством, прикинь, стяжательство, понимаете? Вот это все становится базой для перенимания части из христиан кинического образа жизни, кинического типа поведения. Правда, может быть, без фундаментальных вещей, свойственных для кинизма. Здесь давайте мы различия центральные проведем. Для чего делал это киник? Киник делал это для получения эвдемонии, то есть счастливой жизни, аки птицы небесные. У киников Диогену приписывают одно интересное рассуждение. Он говорит, что самые блаженные – боги, которые бессмертны, им ничего не нужно. На втором месте – блаженные животные по блаженству, потому что они смертны, но они об этом не знают. На третьем месте – люди. Мы смертны, нам все нужно, и мы об этом знаем.
0: Поэтому это печальное существование, да.
1: Тут скорее в сторону такого теозиса, ну, своеобразного. То есть быть блаженны, как боги, не заботьтесь ни о чем. Вот когда я избавился от потребности, я перестаю заботиться о чем-либо. Действительно, мне куска хлеба, возможно, зачерпнуть водой воду из ручейка моего плаща трибуна, в котором на земле могу заснуть. Мне этого вполне достаточно. Я счастлив. И это не просто счастье, это еще и, если я избавляюсь от потребности, я избавляюсь от судьбы. Все. А независимость, опять же, тогда я не забочусь. Вот это стал забота, это убивающий человек уходит. И вот они становятся счастливы. Ценой какого? Ценой асоциального поведения, как сейчас бы сказали, даже антисоциального поведения, вызова, хюбриса, противостояния всем остальным. Вот это вот цена этого всего дела. Нет семьи, не за что отвечать, вот нет собственности. Вот все вот это вот база для киников. Христианская аскеза, она может представлять человека миру, она может противоставлять человеку мира соблазнам и так далее. Она для другого, она для спасения, причем спасения и индивидуального, и в рамках церкви.
0: Причем на разных, не обязательно на низкой ступеньке социальной лестницы. Это может быть и император спасенный, это может быть и бедняк, и монах, и иерарх, кто угодно. Тут нет какого-то образа социального поведения, который ведет к спасению.
1: Принципиально. Вот,
0: да, да.
1: Ну, понятно, был Юлиан Отступник, помните, который был императором.
0: Да, вот тут какое-то сочетание, да, противоречий.
1: Юлиан еще ядреная фигура такая, которую надо отдельно о ней говорить, это очень интересно.
0: Ну, мы однажды говорили с Дмитрием Сергеевичем Курдубаевым о нем, и он рассказывал о его идее такой вот социальной теургии, политической теургии на всей Римской империи. Это такая захватывающая идея совершенно. Да. И как это сочетается с его кинизмом, теперь для меня еще большая загадка.
1: Ну, очевидно, что кинизм для него — это одновременно не просто поведение гражданина, достойного или императора, это еще и поведению жреца.

0: Кинек становится Тюбургом. То, что такие вещи. Воображение Юлиана, конечно, Кинек. Нереальное воображение Юлиана. Эти две вещи мы должны с вами различить. И мне кажется, Юлиан-то понимал очень хорошо. У него есть тексты к Ираклию Кинику, против невежественных киников, письма, в которых он ругает современных людей ему, которые называют себя киниками или ведут себя киники, но отбрасывают бесстыдство Диогена. Вот здесь самая крайность, которая самая важная. Ну и консенсус патри среди ученых есть, что это все-таки он христиан имеет в виду. Середины IV века. Они таким образом показывают свою причастность к культуре, но как бы вместе с тем происходит метаморфоза культуры, да, они переделывают из язычества уже в христианскую культуру. Есть знаменитый персонаж Максим Герон, Максим Киник, который был египтянин, христианин, ярый противник язычников, языческих философов. Его Григорий Богослов очень принимал, призвал его в Константинополь, когда сам, помните, он исполнял функции епископа Константинополя. Ну, это начало 80-х годов, если не ошибаюсь, 4 века. И там и ставил его в своих проповедях в пример прихожанам. Вот, посмотрите, он в одеяниях кинических, как собака, но поет против настоящих собак. И цвет одежды у него тот, который у нас, ну, там, монашествующих, но он на самом деле самый наш. Ну, как известно, этот Максим Герон потом, правда, подвел очень сильно Григория, но это отдельная история. Потом Григорий к нему уже уничижительно относился. Но вот для него это вот такой киник-киник. Или же, с вашего позволения, я фрагмент из письма Иеронима Стридонского к Евстохии о сохранении девства прочитаю. Тоже конец IV века. «Избегай и мужчин, когда видишь их обремененными цепями», имеется в виду вериги. Кстати, вроде бы Юлиан тоже носил вериги. Иногда. «Носящими длинные волосы, как женщины, вопреки наставлению апостола». Ну, это из первого послания к Коринфянам. И дальше. «Не говоря уже о бородах, как у козлов, о черных плащах и ногах босых, не боящихся холода». Киник босоногий, товарищ. Ну, это я добавляю, да? «Все это знамение дьявола. Таким человеком в Риме, к сожалению, некоторое время назад был Антим. Софроний же еще более недавний пример. Такие люди, однажды получив доступ в дома знатных людей и обманув глупых женщин, обремененных грехами, вечно учащихся и никогда не способных прийти к познанию истины, притворяются печальными и делают вид, что постятся долго, а ночью тайно пируют». Пример такого лжехристианина, псевдохристианина, но облик у него тоже похож на киника. Я не думаю, что это происходит такой сообразной оптика нашего исторического внимания к этому, но это такой типаж того времени.
1: А можно ли говорить о том, что киническая практика, она склонялась к поиску чего-то природного? Да, вот природному началу, что христианину, наверное, было не свойственно, потому что для христианина все-таки космос – это что-то падшее, будем так говорить. А для киника это что-то, наверное, все-таки по-гречески прекрасное.
0: Да, да, совершенно
1: правильно. В этом можно сказать и различие.
0: В этом различие. Ну и опять же, различие, еще раз, киников – это вот их бесстыдство. Кстати, отдельная история, как о киниках рассуждают христианские апологеты и отцы церкви ранее. Потому что, с одной стороны, Феофил Антиохийский вспоминает, правда, почему-то не Диогена Синопского, а его ученика Зенона Стоика, в котором принадлежит фраза, что к числу безразличного относится даже каннибализм. И дальше из этого развивается история, что вот он там и своих родителей повел бы к закланию и проклял бы того, кто отказался бы это делать. Ну, такая вот... Почему это было у Зенона Стоика, это отдельная история, это можно объяснить, но он учился у Кратета, у киника, и типа от него это все дело получил. С одной стороны, крайняя негация, вот это вот бесстыдство и хюбриса кинического. А с другой стороны, рассказ о том, что ну, они хороши в чем? Что они истязатели. Они хороши в чем? Что они занимаются борьбой со всякого разного рода излишествами, прегрешениями человеческого. То есть такая двойственность, это вплоть до Иоанна Златоуста в описаниях есть. Такая близость, которая, вероятно, иногда уже в ту эпоху, собственно, самими христианами, принципиальное внутреннее различие могло не чувствоваться. И, собственно, я бы хотел пару примеров привести, с вашего позволения, которые не обращают внимания, если на эту тему пишут относительно активно, если не отечественные авторы, то зарубежные авторы, но относительно активно. Потому что кинизм, конечно, обычно изучается в своем классическом варианте Перегрин Протей, такой вот эта тема второго века нашей эры. Пример первый для меня – это такой Евстафий Севастийский. Человек известный тем, что он, возможно, первый странноприимный дом создал для страждущих и так далее. То есть первый опыт такого.
1: Он христианин.
0: Христианин, да. Известен он, правда, не только этим, но и тем, что его сторонники оказались, так сказать, критикуемы так называемым Гангским собором. Этот собор был то ли в 340-м, то ли в 370-м году, ученые современные спорят, но это тоже христианская империя, как понимаем. И связан он был с теми явлениями церкви, которые церковью оказались отбракованными. Ну, то есть, каким проповедям буквально его следовали его последователи. Во-первых, он отрицал семью. Малую церковь, помните, да? Отрицал семью. Он носил, кстати, философскую одежду. Ну, плащ-трибон.
1: Да.
0: Другого не было философской одежды. Отказ любой собственности ради спасения. Уход семьи, отказ любой собственности ради спасения.
1: Нестяжание.
0: Нестяжание, да. Альтернативной жизнью в браке при этом становится не монашеская жизнь, а аскеза в миру. В результате осуждалось, собственно, такого рода поведение, отношение к семье. Кстати, возможно, эти нормы, правила Ганского собора, они во многом легли в последующем, в целом, в правила отношения к семье в церкви, и они большую роль сыграли и для кодекса Феодосии, потом для кодекса Юстиниана, ну, для семейной, так, стороны, правовой стороны. Что было плохого с точки зрения оппонентов Евстафия? Во-первых, оставлялись не только мужья или жены, но родители бросали детей, а дети родителей ради спасения. Зазычный христианин проклинался. Женатые священники вызывали критику. На их службы ходить было запрещено. Последователи Евстафия носили грубую одежду. Женщины одевались наподобие мужчин, коротко стригли волосы. Попирая нормы церковного календаря, последователи Евстафия сами определяли для себя дни поста. Возможно, требовали полного отказа от мясной пищи. Труд понимался как божественное наказание и форма отличения от спасительной аскезы. Работники и рабы бросали своих хозяев. Вообще, это кинический образ жизни.
1: Интересно, у меня даже ассоциация, знаете, с русским сектантством начала 20 века. То есть это такой паттерн поведения получается, да, который сквозь века, можно сказать, проходит в христианской культуре.
0: И, кстати, можно видеть и в некоторых более разных, адамиты те же самые, вот энкратиты ранних, апотактиты ранних сектах. Они, правда, известны нам в основном, здесь-то более-менее развернутое описание, известны в основном из таких кратких каких-то описаний хересиологами. Но там, видите, они принципиально были за пределами церкви, эти движения. А здесь внутри церкви возникают такого рода вещи и принимают какие-то кинические на себя, вот мне важна форма. Осуждалась, конечно, не аскеза, но гордыня, вызывающая аскезу на соборе. А гордыня — это киническая история. Да, сам Евстафий не был осужден. Он примирился, он, кстати, с отцами-кодопийцами был знаком. Он такой, как бы, постоянно уклоняющийся в истории арианства товарищ, то возвращаясь, то уклоняющийся. Но, видите, все-таки странноприимный дом с точки зрения истории церкви какую-то важную роль сыграл. Его не осудили, последователи осудили. Один из его последователей по имени Аэрий Пресвитер в какой-то момент рассорился с Евстафием и создал собственную секту. Епифаний Кипрский в Панарионе пишет о нем следующее буквально. «Он привлек к себе много мужчин и женщин и удалился с ними от церквей, обработанных полей, селений и городов. Часто это множество народа проводило время на полях, под открытым небом, заносимые снегом, укрывались под скалами и убегали в леса». Одичание такое. Помните, Сума, город фантастический, который был придуман Кратетом. Он был арианин, строгий арианин, но не это самое главное с точки зрения Епифания, самое в нем прискорбное. Он разрушал несколько базовых элементов церковной жизни. Иерархия, священноначалие, епископ ничем не выше пресвитера с точки зрения Аэрия. Священные обряды, Пасху совершать не должно, Пасха – это сам Христос. Необходимость молиться об умерших. Кстати, Аэрия за это в 17 веке возносили на щит некоторые протестантские авторы. Но они же читали Панарион, про Аэрия Августин пишет также и так далее. Дальше, необходимо говорить об умерших, вольность со временем соблюдения поста. Аэриане могли поститься в воскресенье, а вообще принятые даты поста потреблять мясо и вино. Ключевым является то, что Аэрий с точки зрения Епифания ссылался на первое послание к Тимофею, глава 1, стих 9. «Закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных». Они праведники. Им и монашеской жизни не надо, они уже праведники. То есть образ жизни, который пришелся в этой общине, считался соответствующим образом жизни праведника. А члены общины обладали праведностью, ставящих выше всех остальных. Это хюбрис. Понимаете, чистой воды. В общем, есть еще несколько других свидетельств по поводу аэриан. Не так и много. Там у Филастерия, у Августина, у Иоанна Дамаскина. Но он просто явно переписывает уже предшествующих авторов. На мой взгляд, это такой очень интересный пример неучитываемой стилизации под кинический образ жизни, конечно, не киников, христиан, но обладавших целым рядом признаков, похожих на киническое движение.
1: Скажите, а среди киников наблюдались ли какие-то переходы в христианство, прям известные какие-то такие?
0: Нет.
1: Что киник перестал христианином?
0: Ну вот, возможно, они есть и перечисляются, но мне они, строго говоря, неизвестны. Вот близость Перегрин Протея была, а таких прямых переходов, наверное, нет. Смотрите, кинический ген сторонников Евстафия и Аэрия. Первое – это отказ от общепринятых социальных норм, форм жизни, которые выглядят как бесстыдство. Уже в рамках христианства выглядит как бесстыдство. Разрушали семью в ее нормальном виде, по крайней мере. Но вот есть пример Кратета и Гипархии, вот это его жены, которая сама происходила из достаточно знатного рода и которая последовала за ним, влюбилась в него, последовательно бросила все. Смотрите, последняя бросила родителей, чтобы следовать за ним. Здесь то же самое мы видим. Киники не проповедовали полового воздержания, но и последовали Евстафия в конечном итоге были вынуждены определять свои естественные потребности, с кем попало. Но они же из брака вышли. И она коротко стригла волосы. Ну, собственно, как коротко стригли волосы и последователи Аэрия, женщины-последователи. А что значит коротко стричь волосы? Это либо признак социально низкого уровня, как служанки в Риме коротко стригли волосы, например. Либо же это признак отказа от, извините меня, гендерной идентичности, непопулярное слово. Ну, то есть она как мужчина себя вели. Гепархия говорила, я знатная дама, стала вести себя как мужчина вместе с этим товарищем. Ради него не стоит. Приписываем ей какая-то эпиграмма, приписываем ей. В антологии по-латински имеется. Далее разрушение церковного календаря, празднование Пасхи, поста, церковной иерархии. Условно говоря, ведь все такое церковь. Экклезия — это же некого рода образ полиса, согласитесь?
1: Ну, собрание людей, которые собрались. И я думаю, что полис здесь вообще как образец.
0: Как более, образец.
1: Более архаичный образец просто по отношению.
0: Что делали киники? Они отрицают полис, хотя ведь живут в нем рядом с ним. Что делают сектанты и ряне? Они отрицают экклезию, как новый полис, уже божественный. Ну, грубые одежды, как я сказал, тот же самый Севастийский товарищ, он епископ, он носил в какое-то время трибун, пока его не заставили снять. Ну, и Епифаний говорит, хотя они ведут отшельнический образ жизни, но подвижничества у них нет. То есть это не монашеское нестяжание, а чистота, что-то другое. Эти такого культовые сообщества, на которых я говорил 4 века, а их, наверное, там можно при желании найти и побольше, не энкратитов, а вот именно близких к такому образу жизни. Это как раз вариант такой странного использования кинических определенного рода форм, норм, инструментов для формирования внутри христианства гетеропрактических, гетеропраксия этих самых движений, которые, в общем-то, противостояли христианской церкви, как кинические условные общины противостояли классическому полису.
1: А смотрите, а если поразмышлять немного, пофантазировать даже, я бы сказал, и сравнить вот эти движения с таким явлением, как юродство,
0: да.
1: Византийское юродство или, может быть, русское юродство, могли бы вы как-то сопоставить хотя бы такими жирными мазками, не обязательно с подробностью?
0: Да, вне всякого сомнения, юродство византийской эпохи, про русское говорить не будем, византийской эпохи, в ранней, по крайней мере, истории существования, это юродство, оно унаследовало определенного рода черты образа жизни кинического, юродивый Христа ради, который может тебе что-то говорить непонятное, ну, почему именно к тебе он пристал и так далее. Ну, был такой Симон Глупец в VI веке, сирийский, юродивый монах, который, тем не менее, пошел в город и вел себя, по сути, как киник, но это был юродивый Христа ради, понимаете, это некого рода поведение. Это, опять же, ну, извините, практика себя, но практика себя перед лицом Господа происходящая. Это другая внутренняя телеология, это совершенно другая, поэтому он и почитается. В Сирии почитался как подвижник такого рода. То есть юродство действительно напоминает киническое поведение, потому что оно тоже может бичевать грехи, отступление от норм церкви, но в нем оно все-таки имеет, условно говоря, перед собой в себе вот этот образ церкви подлинной.
1: Знаете, мне как и отличия, по крайней мере, у меня сформировались, пока вы рассказывали. Во-первых, юродивые чаще всего это люди индивидуальные,
0: да.
1: То есть люди, которые индивидуальную практику осуществляют, да. Не какой-то группе. И юродивые не так резко противопоставляют себя той самой экклесии.
0: Да,
1: то есть они
0: да.
1: в рамках нее действуют.
0: Да.
1: Пусть провоцируя, пусть действуя как-то странно, какие-то слова говоря, или действия какие-то производят, которые непонятны. В то же время вот такого резкого отторжения все-таки здесь нет. То есть, наверное, по этому критерию можно, наверное, разделить.
0: Да.
1: В целом, интересно, что такое поведение, оно не обошло христианство. Оно было воспринято христианством как один из видов человеческой жизни, да?
0: Да.
1: Один из видов человеческой практики в целом. И интересно, что даже этот тип поведения мог быть христианизирован, например, в форме юродства. У меня такой вопрос еще возник. Часто киников, опять же, в вашем перечислении изображают карикатурно. Как отделить карикатуру от того, что, можно сказать, подлинно в кинике?
0: Понятно, что я специально этот образ карикатурный вам говорил, особенно для того, чтобы связать с теми явлениями в христианстве, которые отрицались тем же Иеронимом Стридонским. Карикатурно от подлинного. Для этого, очевидно, нужно внимательно читать сами кинические тексты и вот их целеполагание обнаруживать. Собственно, то, о чем я говорил. Это такой опыт полной перепрошивки себя, выражаясь современным языком. Но перепрошивки не потому, что откуда-то получил я некую модель, а исследование себя с точки зрения того, что для меня естественно, а что излишне. Это действительно фундаментальная практика. Наверное, киники были в европейской традиции, потому что в Индии были свои отшельники, да и аскеты. Киники в европейской традиции были, может быть, наиболее последовательными до появления христианства и некоторых форм христианской аскезы, столпничества и так далее. Были самыми последовательными такими товарищами. Причем это сознательная практика и интеллектуальная, потому что, когда я что-то критикую, отрицаю, это все равно интеллектуальное дело. Я их назвал мезософией, но это тоже в кавычках мезософия, да, это свой род философии. И одновременно на практике я все это... Вот киники — это, наверное, те греческие мыслители, которые прямо подтверждают, что греческая философия — это образ жизни. Вот не буквально были конгруентны тем самым идеям, которые они высказывали, которые они проповедовали. И с этой точки зрения образ киника, он, конечно, превращается в исследователя. Недаром, помните, его и шпионом называл Эпиктет. разведчиком, точнее, у Юлиана, когда он против невежественных киников пишет, почему невежественным киникам не нравится Диоген Синопский? Потому что он умер как-то странно. Съел невареного моллюска, ну, осьминога кусок, отравился и умер. Ну, одна из версий смерти, там было несколько, вот одна из версий смерти такая. И Юлиан грозит им пальцем и машет кулаком в своем сочинении, говорит, вы что, вы не понимаете, это же человек просто все пропускал через себя, все нормы. Вот есть норма, звучит смешно, но тем не менее, есть норма варить моллюска. Он спросил, а это правда? И чтобы следовать так это или нет, съел сырого. Своей жизнью заплатил за это, но тем не менее.
1: Я помню, в книге Сергея Иванова про юродивых он сравнивает поведение юродивого с современными акционистами и с перформансом, то есть вот такого типа. Мне кажется, что киник — это такой вот античный перформер, который готов, знаете, как современные акционисты, что-нибудь с собой сделать такое, чтобы это произвело фурор. Интересно, что действительно такое поведение, с одной стороны, которое может казаться практикой себя, могло преобразоваться в практику служения Богу в христианском смысле. И это в очередной раз показывает, что античные культурные практики, античная философия не только могут быть противопоставлены христианству, что часто проповедуется, но могут складываться в разного рода усвоения, соединения, некоторые даже синтезы, так, чтобы человек разными путями мог приходить к Богу.
0: Да, согласен с вами.
1: Я благодарю вас, Роман Викторович, за этот рассказ, за то, что вы поделились с нами такой неожиданной темой, неожиданной для наших радиослушателей. Я думаю, что и для научного сообщества это будет интересно, когда вы опубликуете свою работу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Роман Викторович Светлов, доктор философских наук, профессор, профессор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета. И мы говорили о киниках и о киниках в христианстве, о христианах-киниках. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Спасибо всем слушавшим нас.
1: Всего доброго.

0: В исполнении Густава Леонхарта прозвучала вторая часть итальянского концерта Иоганна Себастьяна Баха.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В исполнении Пьера Тосса и камерного оркестра солиста Венеции прозвучала первая часть концерта для скрипки, струнных и баса континуа «Ре мажор» Антонио Вивальди.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничественный каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Мы продолжаем наш разговор с Натальей Александровной Пивоваровой, психологом, членом Российской арт-терапевтической ассоциации. В прошлой передаче мы говорили с Натальей Александровной о ее работе и с детьми, и с пожилыми людьми. Сконцентрировались к концу разговора большей частью о жизни пожилых людей. И сегодня, думаю, может быть, начнем разговор о том, что узнаем у Натальи Александровны, какие же трудности сопутствуют жизни пожилого человека, что переживает человек, какие сложности в своей жизни вот этого этапа.
2: Тот возраст, который называют серебряным, да, он связан с тем, что человек встречается с рядом потерь, да, можно сказать, что он вступает в страну потерь. И он теряет и связи, теряет свои возможности, теряет здоровье, и ему нужно научиться принимать свою слабость и немощь. И трудным часто бывает момент, когда он вынужден быть зависим от родных, близких. И это, в общем, тоже трудная ситуация, когда он не свободен. И тогда мудрость человека, который сопровождает пожилого, будет заключаться в таком разумном балансе между свободой, которую человек имеет, и опекой. Потому что с возрастом, вот если человек зависит, он как бы теряет чувство собственного достоинства. И это очень важно понимать и очень важно об этом помнить.
1: И, может быть, что-то еще я подумала, например, такой очень конкретный момент. Вы сказали о принятии немощи, и часто бывает такое, это связано, конечно, больше с медициной, но тем не менее принятие диагноза. Да? Да. Вот если человек узнает, что серьезный диагноз, и как здесь, что он может в себе, какие ресурсы поднять, чтобы все-таки сделать это менее травматично, если вообще это уместно.
2: Ну, я вот недавно встречалась с таким своим подопечным, который встретился с диагнозом онкологическим на вот таком же в позднем возрасте. И, конечно, это требует сопровождения и работы. Надо понимать, что когда человек встречается с этим событием, то у него есть определенная последовательность реакций. В разных вариантах, но человек реагирует определенными этапами. И помощь, например, в этом случае будет сначала в понимании, на каком этапе реагирования человек находится, тогда, соответственно, оказывать ему поддержку.
1: Вы имеете в виду гнев?
2: Да, я имею в виду реакции, да, когда человек отрицает, что это неправда, что это ошибка. Вот потом он обычно протестует, обвиняет окружающих, да, потом впадает в депрессию, и эти этапы могут сменяться, они могут там иметь более длинный, короткий период. Конечно, если человек верующий, он, по идее, должен принимать сразу, да, что с ним случилось. Но это в идеале. А на самом деле человек, конечно, разные бывают люди, но чаще всего реагируют этапами такими. И тогда помощь будет зависеть от того, на каком этапе он находится, и помочь человеку принять это событие. Ну и духовные ресурсы здесь, наверное, самые такие будут важными и помогающими. И вот как раз арт-терапию я использовала в работе с людьми на заключительном этапе, да, когда, например, чаще всего, даже если мы сейчас работаем, и даже в православной организации, если мы возьмем поколение 80-летних, 90-летних, люди выросли при режиме, когда без Бога они жили. Они не были укоренены в большинстве своем в вере, и опираться на эти ресурсы веры очень сложно. И тогда помощь будет заключаться в том, что вот через, может быть, какие-то образы человека привести к пониманию, к принятию. Через ту же самую арт-терапию есть такие очень сильные образы, которые являются метафорой перехода. Вот бабочка, например, да, как символ души. И когда человеку предлагаешь какие-то такие мягкие варианты деятельности, постепенно переходить на принятие этих переходов, которые человека ждет, но ведь к переходу надо тоже готовиться. Здесь и помощь духовная от священника и от психолога, она самая подходящая будет.
1: Наталья Александровна, а вот за эти годы, сколько вы вообще работаете так?
2: Четверть века.
1: Четверть века. За эту четверть века какие вы совершили профессиональные открытия, какие вы нащупали, создали свои методы авторские, свои подходы работы с этими сложными состояниями, про которые вы говорите?
2: Скорее, я, наверное, адаптирую уже имеющиеся методы, наполняя их содержанием духовным. Сказать, что я автор какого-то метода, который я могу запатентовать, я, наверное, не могу. Но это такой процесс. Вот мы говорили в прошлый раз о том, что христианская психология, она еще делает первые шаги. И нет таких методик, которые бы, кроме аскетических практик, которые тоже, в общем, может быть в ресурсе психолога, которые бы можно было распространять и ими обучать. И скорее, это все творчество.
1: Но это же ваше личное творчество, профессиональное творчество.
2: Да, это мое личное творчество, когда я использую ресурс духовный человека для того, чтобы ему помочь. То есть я помогаю человеку найти ресурс для того, чтобы он справился с ситуацией. В этом моя задача. И в том числе с пожилым человеком или с человеком, который получил какой-то диагноз, и который находится на заключительном этапе.
1: Наталья Александровна, а если человек в ситуации, когда он не может получить помощь профессионала, есть какие-то способы самопомощи? Человек сам способен себя поддержать, вывести из кризиса, что-то такое произвести?
2: Для этого нужно быть зрелым человеком. Но обычно психологи занимаются чем? Они помогают людям взрослеть. Ну, то есть помогают в этом процессе. И этот процесс направлен на то, что человек обучается быть самому себе, например, заботливым родителем, если у него такого опыта в его истории личной не было. И когда он осваивает эти методы, то он может сам себе помочь. Если он зрел, он может помочь. Он может помочь через помощь другим. Вот я, например, знаю, есть такая книга, и автор Ирвин Елом, который занимался помощью людей онкологически больных. Будучи сам, мировоззрение у него атеистическое, но он заметил, что среди его пациентов очень конструктивными оказывались верующие люди, которые помогали таким же, как они сами, онкологически больным. Своим примером хороший способ помочь себе, помочь другим, да, например, даже в этой крайней ситуации. Ну, искусство как таковое, творчество. Есть такие примеры, когда, например, человек вышел из депрессии, занимаясь просто творчеством. Или там писательским, или художественным, или поэтическим. В этом смысле, по-моему, Ромену Ролану принадлежит такая мысль, как творить — это значит убивать смерть.
1: Да. Или у Ренуара все пройдет, все исчезнет, а красота останется. Наталья Александровна, а вот, скажем, если человек еще не в такой немощи и, может быть, все не так плохо в смысле кризисов и каких-то даже житейских ситуаций, а человек просто живет в этом возрасте, какие-то есть способы личностного развития, внутреннего развития? Это развитие, оно ведь может продолжаться в таком возрасте, так ведь?
2: Я скажу больше. Даже в самом позднем возрасте происходит развитие, по крайней мере, так утверждает психология. Самый поздний возраст, когда развиваются эмоциональные способности человека, в силу того, что пожилой человек, он иначе воспринимает время, оно становится более быстротечным, и он научается ценить простые вещи. Ему значимыми являются отношения. И это тоже развитие, личностное развитие. Ну и потом сами по себе немощи, которые сопровождают процесс старения, они как бы помогают человеку меньше опираться на себя, а больше на Бога. Людям приходится принимать свою немощь и в то, что они чего-то не могут делать сами. И руки их слабые, да, я помню, когда я предлагала нарисовать руки, обвести просто и нарисовать свои руки пожилым бабушкам, а потом нужно было описать, что могут эти руки. И когда 90-летняя женщина говорит о том, что ее руки еще много могут, это уже вселяет как бы уверенность в том, в смысл, в ценность и нужность ее.
1: И это означает, что у человека есть ресурс?
2: Да. Да, да. Ну и вот арт-терапия через принятие своего тела, которое очень слабое может быть, да, и руки могут быть очень слабые, но когда человек обращает внимание на то, сколько сделано в его жизни, его руками, он приобретает собственную как бы значимость, ценность. То есть, значит, это не так плохо возвращаться в прошлое, воспоминания и иметь возможность, может быть, как в этом случае, самоутвердиться в чем-то.
3: Конечно. Но я могу привести пример. Когда ты даешь методику, которая предполагает изобразить жизненный путь, то сопровождение психолога в этом процессе заключается в том, чтобы помочь человеку в те трудные периоды, которые в его жизни были, увидеть, что ему помогало справляться с трудностями. И это то, что помогало раньше, может сейчас быть очень важным и полезным. То есть задача психолога в этом случае — найти те самые ресурсы, которые позволят человеку справиться с его трудностями.
2: Всколыхнуть прошлое таким образом. Да,
3: опереться. Ну, когда прошлое рассматривается как ресурс и как урок, из которого можно сделать какие-то важные выводы и поделиться этим.
2: То есть если предаваться воспоминаниям, то лучше в конструктивном ключе, чтобы извлечь из этого силы.
3: Конечно, да.
2: Вот не отдать их, а напротив, восполнить.
3: Приобрести ресурс, да. И есть такие даже арт-терапевтические практики, как дерево воспоминаний, дерево мира, которое позволяет прийти к нужному состоянию.
2: Наталья Александровна, а можно человеку подготовиться к старости? И нужно ли это? Или не нужно? До определенной поры человек может жить и не задумываться об этом, даже если цифры его возраста уже солидны?
3: Я думаю, что нужно, потому что иначе будет очень трудно принимать утраты, которые неизбежно случаются. К этому нужно быть готовым. Обычно помогает предыдущий опыт, как ни странно, потерь. Если они были и переживались, то человек к утратам как-то более готов становится. И важно, чтобы у него были какие-то смыслы в его жизни, да, а смыслом может быть даже собственный пример. И, например, даже если человек немощен и за ним ухаживает, то он может излучать тоже мир и свет, пусть он будет тихим, но ровным, и он дарить может этот свет другим людям. И это тоже ресурс, который человек, правда, приобретает или не приобретает.
2: Часто приобретают такой ресурс люди?
3: Я психолог, ко мне чаще приходят те, кому трудно, но я видела таких людей, и это очень такой важный пример, который... Вообще для меня идеал, наверное, является такой человек, который сохранил душу детскую в плане желаний, интересов и при этом мудрости. Вот это очень редкий случай, но он бывает.
2: А от чего это зависит? Люди такими уже рождаются, или они, может быть, проживают какую-то особенную жизнь, либо эти люди настолько сами милосердны и чисты, и вот так они живут с этим, и от этого их свет сохраняется?
3: Ну, я думаю, может быть, по-разному. Может быть, что человек получил и имел в своей жизни любовь близких, дорогих людей, и она стала очень важным ресурсом. Когда они даже их потеряли, они могут этот ресурс дарить другим людям, ну, помогая, даря любовь свою. Большое значение имеет, сколько любви человек получил в своем прошлом. Вот, это один момент. А второй момент, мне кажется, опыт страдания, он тоже может быть, как-то ни странно, ресурсом, так же, как опыт утрат и потерь, если человек сумел правильно это прожить.
2: Можно ли чему-то научиться в старости, и чему нужно научиться, чтобы пройти этот этап достойно?
3: Но нужно принимать свою слабость, учиться быть смиренным, потому что это как бы подвигает, когда ты зависишь от других людей, и тебе приходится смиряться.
2: Об этом я помню, много говорил в одном из своих последних интервью Жан Ванье.
3: Да, да, да. Ну, он вообще говорил, что старость — это страна утрат, и к ней нужно готовиться. Если у человека был опыт таких утрат, он к этому больше готов.
2: Но к своим слабостям, тем не менее, он был настроен как-то очень с такой долей, я бы сказала, умиления и улыбки, нежели драматизма. У него такое было отношение.
3: Он обладал колоссальным чувством юмора, и это было его очень большим ресурсом. Он умел смотреть на себя с юмором. Конечно, это тоже важный ресурс, если ты умеешь воспринимать, отстраняясь, немножко как бы со стороны смотреть на себя. Это тоже навык, какой-то опыт, который можно приобрести.
2: Кто именно Жан Ванье? Он же не психолог, нет?
3: Нет, он не психолог. Для меня он богослов. Он человек, который очень любил и знал Евангелие, и умел говорить о нем так, что ты становишься реальным свидетелем событий евангельских.
2: Дорогие радиослушатели, мы говорим о Жане Ванье сейчас с Натальей Александровной Пивоваровой. Мы вспомнили о нем совершенно неожиданно для нас обеих. Это человек, который практически всю свою жизнь зрелую со средних лет занимался.
1: 40 лет, да, он стал создавать такие дома проживания и помощи, и поддержки для людей, которые не в состоянии жить сами, которых нужно опекать.
2: С ментальными трудностями.
1: С ментальными трудностями, да, спасибо. Именно такое определение. Все это происходило во Франции. И Жан Ванье не раз приезжал к нам и в Петербург. И вы с ним виделись не один раз, я знаю, Наталья,
2: да,
1: Александровна.
2: Да, да.
1: Какой урок вы вынесли от общения с этим человеком, с таким добрым человеком?
2: Ну, во-первых, меня действительно открыл для меня Евангелие от Иоанна. И то, что он делал, это было как бы школа любви. И на опыте общения со своими подопечными у меня были такие люди ментальные, с инвалидностью. А я, например, узнала такую реальность, что если ты устанавливаешь отношения с человеком слабым, немощным, то, что проповедовал Жан Ванье, то ты таким образом становишься ближе к Богу, ну, устанавливаешь отношения с Богом. Мне кажется, в этом и смысл социального служения. Потому что если ты сумеешь стать другом человека, который не слышит, не может себя обслуживать, даже есть не может по-человечески, то тебе очень нужно сильно измениться в сторону любви и принятия, чтобы он тебя принял и чтобы ты помог ему. Поэтому вот это, наверное, самый главный урок. И у него была такая молитва: «Господи, улыбнись мне улыбкой бедного, благослови меня рукой бедного». Под бедными он понимал людей немощных. И вот в этом смысле, когда работаешь с пожилыми людьми, почему я и сказала, чем отличается христианский психолог от светского психолога, вот если ты действительно сумеешь стать другом пожилого человека немощного, только тогда ты можешь вот что-то сделать, и сам меняешься, и человеку можешь помочь, и получаешь взаимную радость. Вот у него такая школа любви была. Через такое понимание служения.
1: Отчасти уже вы сейчас отвечаете на мой предстоящий вопрос. Я думаю, что еще вам найдется что сказать. Какие ваши рекомендации, каким образом лучше выстраивать родственникам отношения с пожилыми людьми, тем более если уже интенсивно происходят изменения в поведении или в образе жизни? К чему должны готовы быть родственники, люди, которые ближе всех? А если не родственники, может быть, это и социальные работники, которые еще все-таки не имеют достаточно опыта?
2: Проявления в пожилом возрасте, особенно когда мы говорим про деменцию, они могут быть разные. Они часто выражаются в том, что у человека меняется характер. Он становится, например, трудным, или он может быть агрессивным. Но эта агрессия не обязательно связана с какой-то чертой характера. Она может быть связана со страхом. Потому что я говорила, пожилой человек, когда он становится немощным, у него появляется много страхов. Эти страхи, конечно, могут объясняться и подсознательными какими-то процессами, нерешенными проблемами, которые так или иначе выходят наружу. Или же просто относительно своей безопасности. Поскольку деменция, она человека делает беспомощным, он забывает многое, память становится такая ретроградная, как говорят психологи. То есть человек помнит то, что было 20-40 лет тому назад, но забыл, что было минуту назад. И к этому надо тоже быть готовым. И люди близкие часто жалуются на то, что вот родители вдруг начинают обвинять близких в том, что они там украли деньги. А на самом деле человек просто забывает и не может найти, и у него возникают такие на этот счет фантазии. Часто галлюцинации возникают в этом возрасте при деменции. И эти галлюцинации часто относятся тоже к каким-то нерешенным проблемам. И часто в детстве или в юности, когда, например, обращаясь к персоналу, называют мамой. То есть человек уже не ориентирован в происходящем. Но для меня, вот, кстати говоря, очень таким важным уроком еще было из моей работы с серебряным возрастом, с очень поздним возрастом, некие такие открытия про душу, про то, как духовные ресурсы человека, которые он приобрел в течение жизни, обнаруживают себя, когда, например, с ним случается деменция. То есть если человек, например, в течение жизни приобрел определенное смирение, даже потеряв разум, вот этот ресурс в нем сохраняется. Удивительным образом. И удивительным образом, что я наблюдала, как ты можешь с человеком быть в контакте, который в деменции, у которого может быть галлюцинации даже, сейчас, через минуту он уже в своем мире. А потом он тебе выдает какие-то вещи, которые, ну, можно смело докладывать на какой-то научной конференции. Например, о том, что арт-терапия делает его
3: ну или занятия арт-терапией делают менее уязвимым. Вот это к вопросу об арт-терапии. Зачем она? Mm-hmm. Вот когда ты слышишь от человека, который вот отвечает таким образом, что ему это дает, то ты, конечно, понимаешь, что вот с кем ты имеешь дело, с безумным человеком или с умным человеком.
2: Мне кажется, еще, что ты понимаешь, что все не зря, да, и насколько все-таки вот мозг подвижен, как он может быстро переключаться с одного состояния на другое.
3: Да, и вот иллюстрация, наверное, моего этого опыта является фильм «Бог не умер». Я в свое время с подростками его смотрела, и там есть такой эпизод, когда дети пожилой женщины, которая в деменции, к ней приходит социальный работник, ее кормит, она уже не узнает своих детей, и вот сидит в такой успешный сын, весь такой бизнесмен, и говорит своей маме: «Ну вот что, ты молилась всю жизнь, вела такой порядочный образ, не знал более порядочного человека, и что вот ты сидишь и даже меня не узнаешь». И тут она ему говорит о том, что он на самом деле находится в клетке. Ну, то есть она, по сути, говорит о его духовном состоянии, что не она тут замкнута в этом пространстве, и тут же она его не узнает. То есть вот такие вот перепады — это то, с чем я встречалась в своей практике. Это показывает о том, что душа, она эти ресурсы не теряет. И человек, который даже получил травму, там, например, женщина, про которую я говорила, смирение, ее ударили по голове, когда она заходила домой, и она потеряла возможность видеть, и, соответственно, была очень зависима от окружающих. Но при этом человек был невероятного смирения. То есть вот просто с ней находиться рядом, и ты видишь, что ты находишься рядом с мирным человеком.
2: Вы сейчас большей частью говорили о том, к чему должны быть

0: Вот, и не поправлять, если он забывает. Для этого нужно пространство организовать таким образом, чтобы не случались такие вещи, когда он там дорогие украшения положит в мусорное ведро или одежду в холодильник. То есть для этого нужно специальные таблички сделать, где что находится, и тогда меньше будет вопросов. И написать, когда вернется сын или внук перед его глазами, чтобы он 100 раз не спрашивал одно и то же. И наверное, важно не раздражаться. И вот я говорила, а вот что делать с собой? Мне кажется, очень полезно может быть, когда человек старается увидеть в этом изменившемся близком человеке прежнего родителя, папу, маму, в его жесте, взгляде. Тогда легче будет проявлять тепло и продлить вот этот период человеческого общения.
1: Такой подход, когда сын или дочь, они могут видеть уже не только своего родителя, но отбросить эту ленту еще дальше в прошлое и увидеть, каким папа или мама были девочкой или мальчиками. То есть тот период жизни, когда они их еще не знали и не видели, такой способ, он приемлем или это не полезно ни для того, ни для другого?
0: Ну, это полезно, когда ты встречаешься с человеком раненым, которого тебе трудно простить, если он причинил тебе боль. То представить, что он маленький и получил какую-то травму. Здесь, я думаю, это не работает. Здесь важнее все-таки другой подход. Бывают же другие случаи. Бывает, что в опыте человека был какой-то травматичный опыт отношений с родителями, и человек этот, сын или дочь, ухаживает за мамой, которая причиняла боль в детстве, предположим. И тогда здесь, наверное, важно не отвечать уколом прошлой обиды, то есть уметь сохранить вот это отношение, которое не позволяет возвращать уколы.
1: Спасибо, Наталья Александровна.
0: Пожалуйста.
1: Я надеюсь очень, что этот разговор с Натальей Александровной Пивоваровой, психологом, членом Российской арт-терапевтической ассоциации, будет полезен для вас, дорогие радиослушатели, потому что мы говорили с Натальей Александровной о жизни, о людях в пожилом возрасте, и тема, мне кажется, очень-очень важная для людей любого возраста. Если даже человек узнает о проблемах пожилого в каком-то юном возрасте, это тоже не так плохо. Этот опыт будет потом переработан, и когда придет время, он будет использован должным образом.
0: Конечно, конечно, да. Да.
1: Наталья Александровна, практикующий психолог, непосредственное место приема ваших собеседников, людей, которые обращаются к вам за помощью, это Роменская улица, где находится храм
0: Петра Митрополита Московского, на Роменской улице.
1: И там вы принимаете, и там вы общаетесь с людьми, оказываете им помощь.
0: Да.
1: Спасибо вам за встречу, Наталья Александровна.
0: Вам спасибо.
1: Спасибо. Благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.

0: Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Папа, ты ничего не забыл? Часть вторая. Через несколько минут пришел Ули Александр. Он тоже помнил, какой сегодня день, поэтому он сразу же поздравил Мортона и вручил ему небольшой пакетик. «Большое спасибо!» — вежливо поблагодарил Мортон, смущенный таким торжественным поздравлением. В пакете оказалась баночка с красной краской. Милли сказала: «Вот здорово, Мортон! Ты сможешь сразу покрасить все дома!» Ули Александр обошел несколько раз вокруг песка. «Это самый хороший подарок, какой я видел», — сказал он. «Тебе здорово повезло, Мортон!»
1: «Ага! Если хочешь, давай работать вместе с нами», — ответил Мортон.
0: «Мы будем прокладывать дорогу?» — спросил Ули Александр. «Мы будем строить настоящий город», — ответил Мортон, «с проспектами, садами, церковью и кладбищем». Мортон сбегал в дом, поговорил с бабушкой, и бабушка тоже занялась работой. Комод, кровать и стулья были завалены цветной бумагой. Она делала маленькие цветы для нового города. Город получился очень красивый. Все дома были красные, а церковь белая. Мортон попросил у Марты мел и побелил церковь. В городе было много замечательных садов с большими деревьями, которые были сделаны из сосновых и еловых веток. А на кладбище росло множество цветов и стояли маленькие каменные памятники. Но лучше всего были улицы и проспекты. Они были вымощены круглыми камешками и выглядели совсем как настоящие. На каждой улице и на каждом проспекте висела табличка с надписью: «Улица Марен, проспект Мартина, бульвар Марты. Здесь были холм Матца и шоссе Ули Александра, улицы Моны, Милли и Мины, площадь самоварной трубы и переулок Мортона». И Мортон был счастлив. Потом мама угощала всех какао и булочками с кремом, а после угощения папа рассказал Мортону сказку. Все уселись поудобнее, папа закурил свою трубку, посадил Мортона на колени и начал рассказывать. Жил-был человек, который однажды пришел в незнакомый город. Город находился далеко-далеко от того места, где жил этот человек. Назывался он Красный город и был расположен на крутом склоне холма. В Красном городе было много садов с тенистыми деревьями, площадей и проспектов, но самое красивое в городе было старое кладбище. Оно утопало в цветах и зелени, а рядом с ним стояла старая-престарая церковь.
1: «Церковь была новая», — прошептал Мортон папе. «Пусть она тоже будет новая».
0: «Нет, Мортон,
1: Нельзя. Понимаешь ли, по-настоящему красивыми бывают только очень старые церкви. И эта церковь была очень древняя, но ее заново покрасили в ослепительно белый цвет. И это было особенно красиво, потому что все дома в городе были ярко-красные. Из-за этого люди и назвали его «Красным городом». У человека в кармане была записка, на которой было написано: «Переулок Мортона, дом 3». Но поскольку человек был в этом городе впервые, он не мог найти дорогу. И он спросил у одной старой женщины, как ему пройти к переулку Мортона. «Вам надо выйти на улицу Марон и пройти по ней 2 квартала. Потом вы свернете налево, выйдете на проспект Мартина, пройдете по нему 3 квартала и попадете на бульвар Марты. Он приведет вас прямо на холм Матца. Берегитесь одышки, молодой человек. Этот холм очень крутой. Оттуда вы спуститесь по шоссе Ули Александра. Вы обязательно должны посмотреть это шоссе. Там столько красивых цветов. Потом свернете на улицу Моны. Справа будет улица Милли, слева улица Мины. Но вы идите прямо, пока не придете на площадь самоварной трубы. А там налево и будет переулок Мортона». «Но как же я все это запомню?» — испугался человек. «Я провожу вас», — предложила старушка. «Я как раз вышла погулять». Человек очень обрадовался. Он уже боялся, что непременно заблудится в этом огромном городе. И они пошли вместе. Они шли, шли, шли, а потом старушка сказала: «Здесь я сверну, а переулок Мортона будет через 2 дома». Человек поблагодарил ее и пошел дальше. Он думал, что переулок Мортона окажется узеньким и мрачным, но он ошибся. Переулок, правда, был небольшой, но уж никак не мрачный. По обе стороны были разбиты клумбы с розами, и во всем переулке стоял один единственный дом. Но зато это был самый красивый дом во всем городе. У калитки дома играл маленький мальчик. Человек поздоровался с мальчиком и спросил, кто живет в этом доме. «Мой папа», — ответил мальчик. «Его зовут мэр Мортон». «А как зовут тебя?» «Меня тоже зовут Мортон. Заходите, пожалуйста. Мой папа сейчас отдыхает». Человек вошел в просторную светлую комнату. Мэр Мортон сидел и читал газету, а его жена вытирала пыль с курительного столика, на котором лежало много-много трубок. «Я путешествую, хочу посмотреть мир», — обратился человек к мэру Мортону. «И вот мне сказали, что я непременно должен приехать сюда, потому что это самый красивый город на свете». «Добро пожаловать в наш город», — приветствовал его мэр. «К сожалению, я тороплюсь. Сегодня у нас в городе открытие новой дороги, и я обязательно должен на нем присутствовать. Но, быть может, вы хотите пойти вместе со мной? А потом мы вернемся домой, и вы у нас пообедаете».
0: Гость с удовольствием согласился. Мэр Мортон позвонил в маленький колокольчик и распорядился, чтобы подали его машину. На шофере был синий пиджак и фуражка с золотым позументом. Он был очень красив. Мэр Мортон сказал ему: «На сегодня вы свободны. Я поведу машину сам. Мне хочется показать гостю наш город». Шофер очень обрадовался. Он так много ездил на автомобиле, что ему уже надоело. Мэр сел за руль. А надо вам сказать, он прекрасно умел водить автомобиль. «Я научился этому у своего отца», — объяснил он гостю. «У него был свой грузовик, и он был первоклассный шофер». Вскоре они выехали на большую площадь. Там собралось много народу. Все стояли и ждали мэра. Как только мэр Мортон и его гость вышли из машины, заиграл духовой оркестр. Они подошли к новой дороге, через которую была протянута красная ленточка. Мэру дали ножницы, ведь это он должен был разрезать красную ленточку и открыть новую дорогу. Но сначала он откашлялся и произнес речь. «Дорогие граждане нашего города, я очень рад открыть эту дорогу. Пусть она послужит на радость и пользу не только нашему городу, но и всем, кто приезжает к нам в гости. И пусть она называется «Бабушкина дорога».» Сказав это, мэр перерезал ленточку и пошел по новой дороге, и все пошли за ним. Так в городе появилось еще одно шоссе. Мэр и его гость прогулялись немного по городу, а потом вернулись к своей машине и поехали обедать. Молодой человек провел в гостях у мэра целый день, а когда уезжал, то пообещал заехать в домик в лесу, что стоит на окраине одного большого города, передать маме, папе и бабушке мэра привет и приглашение на Рождество в Красный город. Он так и сделал, закончил папа и потрепал Мортона по волосам. «Ой», — сказал Мортон, — «я почти забыл, что это сказка. Но я хочу, чтобы ты, мама и бабушка всегда жили со мной, когда я стану мэром. Тогда к тебе будут постоянно приходить люди, а мы, старики, любим покой, и нам не захочется уезжать из нашего домика в лесу. Лучше уж малышка Мортон и все наши остальные внуки будут приезжать к нам сюда в гости». «Ну ладно», — согласился Мортон. «Как ты сказал, будет называться новая дорога в твоем городе?» — спросила бабушка папу. «Мне очень понравилось это название». «Бабушкина дорога», — сказал папа, и бабушка улыбнулась.

Дорогие друзья, повесть Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер.

0: Маленький концерт.
1: В Санкт-Петербурге, недалеко от Мариинского театра, на стене одного из домов по набережной Крюкова канала находится мемориальная доска с надписью. В этом доме с 1882 по 1909 год жил и работал великий русский композитор Игорь Федорович Стравинский. Доска украшена изображением взлетающей сказочной жар-птицы. И это очень точно выбранный образ. Не только потому, что именно в этом доме рождалась музыка к первому балету Стравинского, не только потому, что именно балет «Жар-птица» на сюжет русской сказки открыл музыкальному миру новое имя, этот стремительный, поистине сказочный взлет словно изображает творческую судьбу композитора. Профессиональным композитором Стравинский стал сравнительно поздно, лишь после того, как весной 1905 года в возрасте 23 лет окончил университет. За 2 года до этого он начал пользоваться советами Николая Андреевича Римского-Корсакова, а с осени 1905 года занятия стали регулярными. Юношеское созревание было очень недолгим, а взлет оказался столь стремительным, что, в отличие от биографии многих других композиторов, первый же творческий период Стравинского, который открывается балетом «Жар-птица», стал периодом зрелости. Этот период творчества Стравинского позже назовут «русским». И с самого начала он предстает во всем великолепии. Его по праву считают самым блистательным в творчестве композитора. Ведь именно в эти годы были созданы самые известные произведения Стравинского. Прежде всего, балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная» и многие другие сочинения. По существу, это вершина-источник, из которого впоследствии разовьются все творческие импульсы. 5 лет близкого общения с Римским-Корсаковым многое дали Стравинскому. Он воочию познакомился с техникой композиторского труда. Римский-Корсаков помог ему полюбить этот труд, развил волю, дисциплинированность в работе, обострил чувство ответственности перед искусством, творца перед творением. От Римского-Корсакова перенял Стравинский и многозначность преломления русской сказочной стихии. На протяжении 5 лет Николай Андреевич Римский-Корсаков являлся не только учителем, но и непререкаемым моральным авторитетом для молодого композитора, который испытывал к своему наставнику поистине сыновнюю преданность. В первом балете Стравинского особенно ощутима связь не только с музыкой, но и мировоззрением Римского-Корсакова. «Жар-птица» — это своеобразный вариант сюжета корсаковской оперы «Кощей», где также красотой и любовью преодолевается заточение, угнетение, смерть. В этом замысле будто в зеркале отражается направленность духовных интересов Римского-Корсакова. Музыкальная ткань балета также создавалась во многом благодаря урокам замечательного мастера оркестровки. Стравинский хорошо усвоил завет Римского-Корсакова. Музыка не перекладывается на оркестр, а пишется для инструментов оркестра. Все богатство оркестровых средств выразительности открывается в «Жар-птице». Музыкальный критик Борис Асафьев писал: «В «Жар-птице» Стравинский был ошеломлен открывшимися перед ним колористическими возможностями. Невероятно изобильна щедрость фантазии композитора. Это и нежная и строгая лирика хороводных танцев пленниц, и чарующая колыбельная, и искрометная феерия партии «Волшебница-птицы». Терпкие краски найдены для обрисовки темного Кощеева царства. Мощно звучат ликующие звоны финала. Удивительно богата партитура первого балета Стравинского. Премьера «Жар-птицы» состоялась в Париже в 1910 году в рамках знаменитых русских сезонов Сергея Дягилева. Тогда Стравинский познакомился с Клодом Дебюсси, с которым его связала многолетняя творческая дружба. Объединял французского и русского композитора, помимо всего прочего, и интерес к Мусоргскому, которого высоко чтил Дебюсси, однажды обронивший примечательные слова: «Весь мой Пелиас содержится в Борисе». Имелись в виду оперы Дебюсси «Пелиас» и «Мелизанда» и Мусоргского «Борис Годунов». Стравинский же в 1913 году осуществил новую редакцию оперы Мусоргского «Хованщина» в сотрудничестве с другим французским композитором Марисом Равелем. Дебюсси открыл молодому композитору новые музыкальные горизонты, но помимо этого настойчиво звал его укреплять связи с национальной традицией. В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Дебюсси писал Стравинскому: будьте со всей мощью вашего гения великим русским художником. Так чудесно быть одним из сынов своей родины, быть связанным со своей землей, как связан с ней самый бедный крестьянин. Балет «Жар-птица» открыл первый русский период творчества Стравинского, который, в свою очередь, открыл и во многом определил весь творческий путь композитора. Современный исследователь отмечает: до сих пор русское, заложенное в музыке Стравинского, изучалось лишь на примере первого творческого периода. Что же касается последующих периодов, обычно подчеркивалось то, что являлось вненациональным, универсальным и что отъединяло композитора от России. Однако он никогда не порывал преемственных связей с русской культурой, о чем, в частности, говорят и та душевная теплота, с которой он вспоминает о днях своей юности, его отношение к Петербургу, к Пушкину, и, наконец, усилившаяся тоска по родине после посещения в 1962 году Советского Союза уже 80-летним композитором, о чем он сам поведал на склоне лет. Отголоски русского периода ощутимы во многих произведениях Стравинского разных периодов его творчества. Стоит обратить внимание, например, на то, что, переехав в Америку, Стравинский в 1945-1946 годах осуществил очень трудоемкую работу, заново отредактировав сочинения русского периода. Тяжело переживая необходимость на старости лет вживаться в чуждый ему американский образ жизни, с которым до конца своих дней так и не жилось, Стравинский, по словам одного музыковеда, окунулся, как в живительные воды, в свою русскую музыку. Он искал в ней и находил новые творческие импульсы. И в последующие десятилетия он постоянно возвращался к произведениям десятых годов, делая их вольные переложения. Он словно любовался этими пьесами, отшлифовывая их. Чтобы представить себе, насколько сильной у композитора была тяга к этому русскому прошлому, достаточно одного факта. В 1965 году, то есть за год до того, как вообще перестал писать, он сочинил для оркестра канон на русскую народную песню, где использовал тему финала «Жар-птицы» своего первого русского балета. Так музыка Стравинского подтверждала его слова: «Я всю жизнь по-русски говорю, по-русски думаю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, это в ее скрытой природе». У человека одно место рождения, одна родина, и место рождения является главным фактором его жизни.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала колыбельная, фрагмент сюиты из балета «Жар-птица» Игоря Федоровича Стравинского в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра. Дирижер Игорь Стравинский. Запись 1946 года. В передаче были использованы материалы книги Михаила Семеновича Друзкина «Игорь Стравинский». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров». В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

19 июня исполняется 95 лет со дня рождения художника Александра Георгиевича Траугота.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Зотова. Россия века 20 – это не только страница героической и трагической истории страны. Это и судьбы людей, их традиции, их взгляды, их отношение к самой жизни. Сегодня, в ушедшие годы, мы заглянем вместе с Александром Георгиевичем Трауготом, живописцем, книжным графиком, скульптором, заслуженным художником России. Наша беседа была записана в мае 2023 года. Александр Георгиевич, вот за свою такую долгую, интересную жизнь вы наверняка проходили по очень непростым вехам нашей истории. И у вас наверняка были очень интересные встречи. Мы благодарны за то, что вы согласились поделиться с нами своей историей. Давайте начнем с самого начала, с вашего детства.
2: Когда говорят о детстве, у меня было детство до 5 лет. Потому что в 5 лет у меня появился брат, и я уже считал себя взрослым. И, по-моему, даже мои родители тоже считали меня уже взрослым. А помню я себя, наверное, с 1 года, потому что я помню свои платьица. О платьицах я ходил только до 1,5 лет. Дальше уже у меня были более соответствующие мальчику одежды. Я родился в Ленинграде, на Петроградской стороне, на Большой Пушкарской улице, дом 3. Этот дом был построен сестрой моей бабушки, ее мужем. Вот это дом 3. Им принадлежал соседний дом, а они жили... Тут было огромное строительство в Петербурге. Вся Петроградская сторона выросла за 10 лет, за 10-15 лет. В 2014 году уже прекратилось. Наш дом был построен в 1903 году. И тут на этом месте, на Петроградской, были дачи. И дачи эти сносились... И строились доходные дома. В частности, вот дядя Вася, значит, пригласил архитектора молодого. Он только что закончил Академию художеств. Это Фомичев.
1: Демьян Галактионович Фомичев.
2: Да. Он иногда к нам приходил, потому что это был первый его дом. И он, как свойственно вообще... Молодому человеку хочет первую свою работу напихать все, что он знает. Там и сфинксы, и всякие скульптуры.
1: Эклектика, да, получилась?
2: Да. Ну, в общем, богатая фантазия молодого человека. Там это была главная квартира на 3-м этаже, квартира 6, наверное, 500 метров. Вот. И когда ее стали, нужно было заселять как-то, потому что тетя Катя, моя любимая, это сестра бабушки, я ее очень любил, она для меня была идеалом, потому что она сидела, она не ходила уже, она сидела в кресле, вся в белом, белом чепце. И когда меня спрашивали, как меня зовут, я всегда с удивлением даже отвечал: «Катя». Как будто это потому, что мне так нравилась тетя Катя. Вот. И тетя Катя, значит, нужно было заселять квартиру, и чтобы не поселили посторонних совсем людей, она искала, кого поселить.
1: Это уплотнение было, да?
2: Да. И пришел такой молодой человек, который хотел поселиться в зале. Там был зал с колоннами, в общем, огромный. И да, я вот сказал, что там были дачи старые, и там были роскошные камины мраморные в этих дачах, и в эту квартиру, не знаю, как по другим этажам, но в этой квартире было очень много мраморных каминов, которые привозили из Италии эти камины. Но эти камины давали очень мало тепла, забирая непомерное количество дров. И когда он сказал, что он готов поселиться в этом зале, тетя Катя сказала ему, вам будет очень трудно дотопить. Он сказал, это для меня не проблема. Я инженер-теплотехник, и у меня даже есть свои изобретения. Я сделаю очень экономичные печи. И действительно, он сделал и подарил нам, а мы жили в соседней комнате с залом. Ну, вообще-то мои же дедушка, бабушка и мы. И он подарил нам свою буржуйку, вот своей особой конструкции. Интересно, что в 90-х годах мы в Париже с Элизабет искали печку, чтобы натопить мастерскую большую со стеклянным потолком, где выдувается тепло очень легко. И мы ходили по магазинам, по выставкам, ярмаркам, где пища продается. И вот, значит, в 96-м, наверное, году на какой-то выставке этот эксперт и продавец нам объяснил, что у них появилась новая печка, очень уникальной конструкции. А дело в том, что вот эта печка этого инженера, изобретение заключалось в том, что огромное количество тепловой энергии от дров уходит на то, чтобы согреть холодный воздух, который поступает в печку. А у него были трубки, по которым поступал воздух, которые нагревали этот воздух. И таким образом печка была очень экономична и вообще оригинальной, и нас спасла во время блокады. А вот тут, значит, я встретил эту печку знакомую.
1: Точно вот. Такая же, да?
2: Да, точно такая. Да. Это было новое изобретение, значит, ну, спустя 60 лет после этого. А судьба этого инженера была плачевная. Я даже помню его фамилию, это инженер Нагель. Он был в 1936 году арестован и исчез.
1: Без следа.
2: Вот, да. А вот его идея, или кто-то пришел к этой идее самостоятельно, или каким-то образом, не знаю, не думаю, что это дошло его конструкции. Я думаю, кто-то таким же путем шел.
1: То есть опередил свое время человек.
2: Да.
1: А можно фамилии владельцев этого дома? Бабушка там, кто это владел?
2: Дядя Вася Кириллов, бабушка Екатерина Петровна, а моя бабушка Анна Петровна. У них были еще земли в районе Ямской Слободы, потому что когда-то считалось, что род восходил к ямщикам царским. Во всяком случае, моя мама очень любила петь. Вообще, знаете, прошлое отличается тем, что люди должны были развлекать себя сами. Не было телевизора, а вот рассказывать истории своей жизни, рассказывать какие-то, и главное, петь. Это было последнее у меня впечатление, это было об Украине. Там еще сохранилось в Киеве среди наших друзей это любовь к пению. Вообще, Шаляпин пишет, что русские невероятно музыкальные, замечательно поют. Не знаю, куда это ушло, потому что теперь слышишь, они даже Катюшу не могут правильно спеть. Не знаю. Но вообще что-то уходит, что-то приходит. К сожалению, очень много исчезает прекрасного, прекрасных традиций. Потому что пить – это замечательно.
1: В вашей семье пели?
2: Да. Мама очень любила петь, очень хороший был голос. Я очень много знаю поэтому старых песен.
1: Она романсы пела? Что, какой репертуар был?
2: И романсы, и народные. Кроме того, вообще это русская песня народная. Это неисчерпаемый источник, я не знаю. Я не очень люблю эти ансамбли, просто я избалован пением мамы, бабушки.
1: А есть у вас любимая русская народная песня, которая вот лежит в вашем сердце?
2: И наши друзья тоже к нам приходили, пели. Да, есть вот эта песня такими словами. Когда будешь большая, отдадут тебя замуж. Знаете ее? Отдадут тебя замуж в деревню чужую, в деревню чужую.

дождь, и вечером дождь. Мужики там дерутся, топорами секутся. Свекровь будет злиться, а муж будет биться. И утром там дождь, и вечером

0: В общем, и дождь будет литься. Вот такая песня. Это колыбельная, представляете? Да.
1: Это мама пела и бабушка пела,
0: да?
1: Да,
0: и друзья наши, художник сестры Глебова, и художник Стерлигов, они тоже, это был свой хор. А Глебова, она училась в консерватории, играла на скрипке, да. И песни были разные, не только такие грустные, были и веселые, но, в общем, это было так, и теперь мы тоже, у нас, нам повезло, что наши друзья приходят к нам и играют, приносят замечательную радость.
1: То есть любовь к пению сохранилась у вас через всю жизнь?
0: Да, да.
1: Хорошо, Александр Георгиевич, ну давайте опять о вашем детстве. Вот кто были ваши родители и как первые годы вашей жизни?
0: Ну, вообще, мои родители были художники, отец и мать, брат мамы и его жена, брат бабушки был архитектор. В общем, это была художественная семья.
1: Вы обречены были стать художником?
0: Ну, вообще, я помню, свой первый шедевр, это мне было 3 года. Я уже с тех пор считался художником. Но вообще детство было... Конечно, меня хотели учить языкам, как все интеллигентные семьи.
1: Родители говорили, да?
0: Да, да. Отец и мать. Папа еще учился в гимназии латыни. Иногда я до сих пор не знаю смысл тех фраз по латыни, которые он произносил. Но с языками... В наших ленинградских садах ходили группы. Обычно вот это группы по языкам. Это были какие-то немолодые дамы, которых было, ну, человек 10, иногда 8, иногда 12 мальчиков и девочек. И вот тут в каждом саду было несколько групп. Одна была француженка. Это была довольно кокетливая дама. Ну, мне казалось, конечно, она старушкой, но, наверное, теперь бы я сказал, что это дама средних лет. Потом, значит, была англичанка. Меня сначала удали в английскую, но там решили, что я слишком мало, у них более старше были. Это была энергичная, мужеподобная дама, англичанка. Потом мы отдали в немецкую группу. Там была очень милая старая дама, полная, голубоглазая, Наталья Львовна Гик. Она сказала, мою фамилию запомнить легко. Губернский исполнительный комитет. Вот Наталья Львовна Гик. Надеюсь, что она умерла до высылки, потому что потом, в 1942 году, стали высылать немцев. Да. Ну, мы ходили в этот сад, потом ходили, были прогулки по городу, где она нас учила языком, показывая, что это, что это. А первые этажи были обычно заселены. Мы смотрели в окна. Она нам говорила, смотреть чужие окна хуже, чем читать чужие письма. А читать чужие письма хуже, чем воровать. Вот такие мудрости она нас учила.
1: Там не только языки, но и какие-то определенные нормы поведения.
0: Потом меня отдали тоже в балет учиться, балетную. Все это в размере 5-6 лет. Балетная была ученица Айсидора Дункана. Айсидора Дункан тут основала свою школу со своей теорией. Это были довольно интересные упражнения. Самое главное, это было... лечь на пол красиво и встать с пола красиво. Это интересно, да?
1: Да. Вам нравилось это, да?
0: Нравилось очень, да. Очень нравилось. Даже я считал себя способным. Я вообще не казалось, что я все делаю очень хорошо. Да. Немецкий язык. А потом, конечно, тоже я пробовал учиться музыке. Но все, вот все эти замечательные занятия прервались в начало войны.
1: Как вы помните, как началась война? Что для вас было началом?
0: Знаете, детство замечательно тем, что все воспринимаешь как приключение. И война была приключением новым. Я помню, по воскресеньям была передача. Она называлась «Давайте не будем». И несколько замечательных актеров, весело песни, пели какие-то куплеты «Давайте не будем, гражданин». И там говорилось, что не нужно делать, что не нужно говорить. Например, высмеивалось такое слово, теперь такое привычное, «нормально». Это казалось, что это такое за слово. В общем, то нормально. Это, в общем, потом высмеялись, конечно, слово болельщика, чем вообще, что такое, чем вы больны. В общем, вот высмеялись такие слова, которые очень хорошо победили.
1: Передача до войны была?
0: Да, была передача до войны, и она должна она была по воскресеньям. А. И вот в это воскресенье, 22 июня, я очень хорошо помню, что эту передачу отменили. Я был несколько разочарован, потому что она была очень веселой. И вместо этого была объявлена важная передача, все слушайте, это была речь Молотова о начале войны.

0: Поэтому, а меня отправили в эвакуацию со школы. Школа была на татарском. Был очень симпатичный директор у нас, Василий Антонович. И вообще были очень хорошие преподаватели. Но я был несколько обижен на школу. Хотя я уже тогда много рисовал. И даже был класс, который был завешен, там какие-то были олимпиады, завешен моими работами весь класс. И у меня были разные интересные сюжеты. Я очень любил такую сказку немецкую «Крысолов из Гамельна». И вот я рисовал этого крысолова с дудочкой, который уводит крыс из города. Это был завешен зал. Да. Значит, меня отправили на встречу немцам. Собственно, все было очень странно.
1: Когда это было?
0: Июнь, конец июня, да. Сначала отправили брата, значит, а они поехали в Ярославль. Потом мы их дошли до Сибири. А меня отправили на встречу немцам в Псковскую область. И все родители из Ленинграда поехали за своими детьми в Боровичи. Это в деревне вокруг Боровичей, это были лагеря эвакуированных детей. Mm-hmm. Кстати, в Старой Ладоге мы встретили крестьянина, который был из числа эвакуированных детей. Но он был маленький, он не знает ни своих родителей, ни своего фамилии, ничего не знает. И он так и остался там в Старой Ладоге, стал крестьянином, так и умер, но он петербуржец был. Да. Так вот, 3 июля я слушал выступление Сталина. Я уже был совсем взрослый, оценил это выступление, немножко мне показалось наивным. Потому что оно начиналось с того, что там братья и сестры, а дальше были такие слова: «Вероломное нападение продолжается». Непонятно, почему такое слово, мне даже тогда показалось это совершенно странным. Продолжается. Ну вот. А потом за мной приехал дедушка. Из этой деревни мы как-то добрались до Боровичей. А в Боровичах это было странное зрелище. Всюду на улицах спали ленинградцы со своими детьми, приехавшие за своими детьми. Поезда ходили совсем редко, нерегулярно, и это нужно было жить там несколько дней, чтобы уехать. Кроме того, поезда бомбили, и ходили слухи, что предыдущий поезд в Ленинград немцы полностью разбомбили. Но у нас было привилегированное положение, потому что дедушка был инженер-путеец, и в каждом райисполкоме был дорожный отдел. И в каждом дорожном отделе была книжка дедушки, смета и отчетность в дорожном строительстве. И поэтому мы начинали в райисполкоме. Вот, а потом почему-то сразу исчезли пассажирские вагоны. Не знаю, куда они делись. Все ездили только в теплушке. И вот мы в теплушке потом ехали в Ленинград. Причем, когда была воздушная тревога, то поезда останавливались. И паровоз делал отрывочные гудки. Пу-пу-пу. Вот так. И на дороге были всякие картины. Мы видели такие, как, например, два паровоза стоят вертикально, упершись друг к другу носами. Видимо, вот следы войны. Да, и тут, значит, мы ехали. Это тоже было приключение. Мне очень нравилось. И я не понимал, почему дедушка такой невеселый. Обычно дедушка был веселый шутник. Всем давал прозвища. В квартире у нас, например, когда заселили, жил некто Сарафанников. дедушка называл пантеонников.

0: Ну, в общем, дедушка был веселый шутник. Потом был инженер Иван Петрович Донской. Его жена Вера Федоровна. И дедушка называл казак и казачка. В общем, дедушка всегда был веселый. А тут был очень грустным. Я не понимал. Потом приехали в Ленинград. Тоже казалось очень красиво. А вообще город был очень чистый. Невероятно чистый город. И всюду стояли репродукторы. Огромные, такие как граммофонные трубы на домах. И звучала только классическая музыка. А это очень пустые улицы, классическая музыка, красиво. И город не бомбили, но самолеты летали немецкие. Я помню, то радио всегда было включено, я помню выступление какого-то полковника по защите города от бомбардировок, что мы не допустили ни одного налета, мы... И на другой день, не знаю, немцы слышали или нет, но на другой день была ужасная бомбардировка. Вот. Они разбомбили Бадаевские склады, это замечательный был дым на все. Знаете, сахар, видимо, горел. И был замечательный дым через все небо. Да. Интересно, что было очень много ракетчиков. Ракет во время ночных налетов отовсюду вылетали ракеты, которые наводили на цель. Я думаю, что это не были местные жители. Я думаю, что это выходили, переходили фронт немецкие офицеры, потому что фронт перейти было легко. Вот. Я все-таки не был в таком возрасте, а вот кто уже из мальчишек постарше, они иногда перебирались через фронт для какими-то продуктами. Но все это было до повального года. Во время бомбардировок у нас в доме не было бомбоубежища, но мы спускались все-таки в первый этаж или стояли на площадке. Или нам открывал какой-нибудь сосед свою квартиру на первом этаже, и мы там в передних, потому что в этих квартирах были большие передние всюду. Да, и мы сидели на полу там и читали. Вообще во время войны у всех кто-то жил. Почему-то оказалось, что у нас тоже в квартире жила семья просто... Они жили в таком районе, рядом тут, где очень сильно бомбили. В некоторые улицы очень сильно бомбили. Я даже знаю, почему. Потому что там на улице Явочкина, тогда называлась Эдисона, был военный завод. И хотели разбомбить завод, но почему-то попадали всегда на Зверинскую улицу. Они жили как раз тут на Зверинской, и они переехали к нам, поскольку у нас были лишние комнаты свободны. Вот это был и замечательный человек Виталий Назарович Сюмкин. А его сын Волька, младше меня на год, это большая разница тогда была. И его жена Кира. Вот они жили у нас, а у Виталия Назаровича была исключительная библиотека. Он был кинорежиссер, мультипликатор. Он поставил фильм «Конек-горбунок». Правда, теперь, как я разговаривал с исследователем кино, он говорит, не было такого фильма. Вам кажется, но я помню, я видел, я не знаю, может быть, не осталось документов, это возможно. Кстати, вот сентябрь месяц 41-го года, это мне такое впечатление, что очень чистые улицы, звучит классическая музыка и летает бумажный пепел. Знаете, когда горает бумажка, иногда он сохраняется в виде пепла. Это сжигли архивы, ждали, что немцы войдут. И вот летал этот пепел. Это было до какого-то сентября, наверное, 10-е, 9-е, когда появился командующим фронтом, был назначен Жуков на Ленинград. И какие перемены. У нас был знакомый военный. Он был начальник штаба добровольческой армии. Вообще тогда потом придумали ополчение, когда Сталин распорядился говорить по-русски. Сначала была смерть немецким оккупантам, а потом стала смерть немецким захватчикам. И также вначале была добровольческая армия каждого района, Петроградского, Селестровского, а потом стало ополчение. Вот. Теперь никто не помнит, что были добровольческие. Да, так вот, этот наш знакомый Корж, не было интересно, у него были ордена, красные знамя, там один, другой. Он был расстрелян. И вообще начались расстрелы. И как ни странно, это помогло. Хотя, конечно, это люди были совсем ни в чем не виноваты. Но для страски это пишет американец, этот миллиардер Гаммер, что в 20-е годы там что-то он пожаловался Дзержинскому. Дело в том, что Ленин, когда был голод на Волге, образовался так называемый ПОМГОЛ во главе с Короленко и там другие, ну, все эти писатели были. И эта организация стала авторитетной во всем мире. И тогда Ленин придумал, чтобы, а это очень грозило, помимо советской власти, какая-то интеллигентская организация, которая организует помощь. Он устроил двух студентов-американцев. Это были братья Гаммеры, по-моему, безо всяких средств. Но он им поручил, они стали налаживать помощь из Америки безо всяких помголов. И Короленко умер при загадочных обстоятельствах. Ну вот, да, почему я это вспомнил? Потому что Гаммер пишет, что он пожаловался Дзержинскому, что поезда плохо ходят. Дзержинский принял меры, какое-то большое количество инженеров простреляли, и Гаммер пишет, поезда стали лучше. Да, так вот тут тоже. А тут, значит, строили в городе баррикады на нашей улице. Мама с другими женщинами закладывала кирпичами окна первого этажа, чтобы делать амбразуры, готовились к уличным боям.
1: То есть все-таки ждали, что город возьмут, да?
0: Да, считали, да. И немцы могли взять город очень легко, потому что в нашу коммунальную квартиру, вот эту огромную, вдруг, это все вот первые числа сентября, конец августа, вдруг появилось все мужское население, которое было забрано в армию. Они появились в квартире со своими друзьями, потому что никто не защищал город. Несколько дней было. Так у нас жил тоже наш друг, архитектор, который в свое время ушел добровольцем в армию, и вот тоже остался один из полка. Да, вообще жизнь очень фантастична. И у меня до сих пор вот воспоминания от воздушных тревог, бомбежки, когда дом качается, как лодка в буре. И кажется, вокруг, выйдешь вокруг, уже одни развалины. Нет, все более-менее, там какой-нибудь дом разрушен, все. Да. И мы считаем Честертона вслух кто-то читает нас, рассказы Патера Браума, человек, который был четвергом, это меня связывается с бомбардировками. Но вообще во многом политика была довольно умной. Продолжали издаваться. Если выходила в 1942 году немецкая литература классическая, все вообще работало. И было ощущение, что на нашей стороне культура немецкая, Гёте, Шиллер, все это признавалось и особенно превозносилось. Вот. В этом смысле современности хорошо бы получиться, но уже поздно. Но потом я видел замечательные случаи самоотверженности, любви и единства. Вот это наша квартира, это такие контрасты невероятные. Тогда теперь немыслимые. Вот в этой огромной квартире какая-то 8-метровая комнатушка без окна на улицу, окно только на лестничную клетку. И там огромное количество людей живет. Вот это контрасты такие, они теперь немыслимы даже.
1: Да.
0: И казалось, это уже какие-то дикари. А даже друг нашего дома, художник Щекотихин, говорил, горилы, живут горилы. Да. И вот, стоя в очереди в булочную, чтобы получить по карточкам хлеб, нужно было встать в 6 часов утра или раньше, пойти в очередь занимать булочную. И вот мой отец упал в обморок голодный, это декабрь уже. А карточки держал в руке. Угу. Не знаю, почему-то у всех была манера держать в руке. Ну и когда он очнулся, уже карточек не было. Тогда моя мама очень энергичная. Причем она, ее энергия проснулась именно такая общественная, только во время войны. Так она была художником. Но художником совсем не официально. Да, она взяла меня за руку, и мы отправились на фронт моей тети, которая тоже добровольцем ушла на войну и была батальонным врачом.
1: Это тетя Катя ваша,
0: нет? Нет, тетя Катя – это бабушка. Это другое уже поколение. Да, это тетя Наташа. Да, она натыскала эту воинскую часть. Мы прошли через весь город, это далеко. Отдыхали в остановившихся трамваях. Заходили, сидели. Потом мы опять шли. Пришли, мама сказала. Тетя удивилась, конечно, что мы добрались, нашли все это. Мама сказала несколько слов только. Оставляю вам Шурика, иначе он умрет. И все, и ушло. И я пробовал там 2 недели. Да. Мы там встречали Новый год, 42-й. И все-таки я уходил, еще была квартира, были жители, были все соседи. Когда я пришел через 2 недели, уже никого не было. А у нас, около нашей буржуйки вместе с папой и мамой, сидел самый дикий, как казалось, в нашей квартире человек. Это был пьяница, ну, какой-то пил, наверное, по выходным. А, может быть, не был пьяница, черными усами, с гармошкой, на которую он мог только одну фразу произносить. Вот, ну, зато каждый выходной это было на кухне. Он сидел, огромная кухня, правда, играл эту свою мелодию короткую. И выходила его жена Феня, могла разбить тарелку его голову, что не мешало ему продолжать играть. Там же была, значит, его дочка Симка, сын Андрей. Андрей в армию пошел, так и не вернулся фронтом. Да, ну его жена Таня, значит, все это в 8-метровой комнате, как это они там жили, и тем не менее висела гитара на стене, повязанная розовой ленточкой, бантом. Да, ну а тут, значит, за эти 2 недели все изменилось, никого не осталось. И вот этот Митя, причем еще было у него прозвище «Аленький цветочек», потому что это Феня в минуту любви и мира называл его Митя Аленький Цветочек. Вот. Так Аленький Цветочек сидел с папой и мамой у одной буржуйки. Это была уже семья одна. Удивительно, как это все люди становятся в минуту бедствия родными.
1: А ваш дедушка?
0: Дедушка умер 12 февраля, потом бабушка.
2: Дорогие друзья, на этом мы прерываем запись встречи с заслуженным художником России Александром Георгиевичем Трауготом. Окончание нашей беседы прозвучит в следующем выпуске программы «Россия. Век 20».
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: прозвучала музыкальная картина «Похвала пустыни». Вступление к опере «Сказание о невидимом граде Китеже» Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий возглавит божественную литургию в Покровском соборе Гатчины. В Свято-Духовском центре состоялся круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». Клирики Тихвинской епархии вошли в состав общественно-наблюдательной комиссии Ленинградской области. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 июня Русская Православная Церковь отмечает праздник Собора Святых Санкт-Петербургской Митрополии. В этот день божественную литургию в Покровском соборе города Гатчины возглавит Высокопреосвященнейший митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий в сослужении архиереев Санкт-Петербургской Митрополии. К участию в праздничном богослужении приглашаются все желающие. Встреча владыки митрополита в 9:30. 18 июня в Свято-Духовском центре в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности» для монашествующих епархий, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа. Мероприятие провели митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий и наместник Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин. Было оглашено приветствие председателя синодального отдела по монастырям и монашеству митрополита Каширского Феогноста. Митрополит Варсонофий выступил с докладом «Исполнение монашеских обетов в современном мире». Правящий архиерей напомнил, что монашество зиждется на трех обетах – нестяжание, целомудрие и послушание, и предложил, опираясь на святоотеческую традицию, приложить их к современной ситуации. Нестяжание люди внешние понимают как отсутствие имущества, бедность. Но дело не в том, чтобы ничего не иметь, а в устроении сердца, свободного от привязанности к земным благам. Это не столько имущественная категория, сколько внутреннее состояние, духовная свобода. Святитель Василий Великий говорит о евангельской мере нестяжательности, которую указал апостол Павел. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Каждый монашествующий от инока до игумена должен задать себе вопрос, свободен ли он внутренне, не привязан ли он к земному больше, чем к горнему. Владыка подчеркнул, что это больше вопрос совести, чем внешних регламентов. Целомудрие многие понимают просто как физиологическое воздержание, но смысл этого термина гораздо шире. Владыка привел слова преподобного Иоанна Лествичника. «Целомудрие есть чистота души и тела, то есть важно не только тело, но и душа, ум, воображение, память. Нынешнее время в этом смысле характерно искушениями, доселе неведомыми. Доступ к нецеломудренному контенту стал мгновенным, круглосуточным и анонимным. Поэтому монашествующим требуется разумная дисциплина в обращении с цифровыми устройствами. Нужен не запрет ради запрета, а осознанное личное ограничение. Одно лишь внешнее ограничение без самоконтроля добрых плодов не принесет. Митрополит Варсонофий отметил, что послушание – самый трудный обет для понимания и исполнения. Послушание настоятелю и духовнику не самоцель. Истинное послушание – это послушание Богу. Если настоятель использует и угнетает братью для личных целей, требовать от них сыновнего послушания вряд ли возможно. Часто можно наблюдать две крайности – или формальное послушание, или самомнение. Подлинное послушание – это доверие. Послушающийся должен видеть настоятеля при всех его человеческих немощах – орудие промысла Божия, а настоятель помнит, что за каждую душу доверившихся ему насельников он даст ответ перед Господом. Прозвучали другие доклады и выступления. По итогам круглого стола была принята резолюция. Работа конференции, как было сказано в резолюции, наглядно подчеркнула, что суть монашеского подвига – отказ от мира и следование за Христом – осталась неизменной сквозь века. Послушание, нестяжание и целомудрие – основа жизни каждого монашествующего. Важно не ограничивать монашеские обеты внешним соблюдением. Они должны стать образом как духовной, так и телесной жизни монашествующих. 17 июня в Москве состоялось очередное заседание общего собрания членов издательского совета Русской Православной Церкви, которое возглавил председатель издательского совета митрополит Калужский Боровский Климент. Во время заседания прошла презентация книжной серии, посвященной 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ, которую провел директор издательства Санкт-Петербургской духовной академии, член издательского совета Дмитрий Владимирович Волушков. Он рассказал, что к отмечаемому в октябре 2026 года юбилею запланирован выпуск 6 книг, 3 из которых уже вышли в свет. Также он напомнил, что в этом году Санкт-Петербургская духовная академия отмечает еще один значимый юбилей – 80-летие святейшего патриарха Кирилла, к которому также готовится ряд изданий, но в настоящий момент они находятся в работе. Первой вниманию собравшихся была представлена книга известного петербургского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии Михаила Витальевича Шкаровского «Время спасения России приближается. Жизнь и церковное служение» архиепископа Феофана Быстрова. Следующая книга – коллективная монография «Богословские дисциплины в Санкт-Петербургской духовной академии синодального периода». Книга написана ведущими преподавателями Санкт-Петербургской духовной академии, прежде всего кафедры богословия, под общей редакцией доцента кафедры церковной истории Дмитрия Андреевича Карпука, известного специалиста по истории синодального периода Русской Православной Церкви. Наконец, третья книга «Очерки русской гнесиологии XIX-XX веков» протоиерея Владимира Мустафина, одного из старейших преподавателей Санкт-Петербургской духовной академии, почетного доктора богословия, профессора кафедры богословия. Книга основана на кандидатской диссертации диакона Владимира Мустафина «Проблемы гнесиологии в освящении русских христианских мыслителей», защищенной в 1973 году в Ленинградской духовной академии. 17 июня руководитель архитектурно-строительного отдела и древлехранитель Гатчинской епархии романах Николай Безуглов присутствовал на защитах дипломных работ студентов кафедры живописи и реставрации Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. Ряд выпускников в качестве своих дипломных проектов выполнили сложную реставрацию икон и живописных полотен из приходов Гатчинской епархии. В частности, вторую жизнь получили святыни из Авангородской Успенской крепостной церкви, храма святого благоверного князя Александра Невского города Волосово, храма святителя Николая Чудотворца деревни Ильиши Волосовского района и храма великомученика Пантелеимона Целителя города Сосновый Бор. В ходе защит молодые специалисты продемонстрировали глубокие знания и высокий профессиональный результат, вернув иконам их первозданный молитвенный образ. После окончания официальной части отец Николай зачитал приветственный адрес епископа Гатчинского и Лужского Митрофана. В завершении мероприятия епархиальный древлехранитель вручил выпускникам, трудившимся над восстановлением церковных святынь, архиерейские благодарственные письма. И последнее сообщение. 18 июня состоялось вручение мандатов членам общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Ленинградской области. Общественная наблюдательная комиссия сформирована в Ленинградской области в 7-й раз. В состав комиссии вошли клирики Тихвинской епархии, протоиерей Богдан Голод, благочинный Шлиссельбургского и Волховского благочиннических округов, протоиерей Сергий Александрович Никонов, сотрудник епархиального отдела по тюремному служению. С этого дня отец Богдан и отец Сергий приступили к работе комиссии, где будут представлять интересы церкви и содействовать защите прав граждан. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 85-е зачало послания к римлянам, отрывки из 3 и 4 глав.
1: Братья, мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.
0: Послушайте 24-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 7 и 8 глав.
2: Сказал Господь: «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первая часть сегодняшнего евангельского чтения является завершением Нагорной проповеди Христа Спасителя. Некоторое время тому назад я уже упоминал о том, что в Нагорной проповеди Христос провозгласил свое нравственное учение. Учение о том, как люди должны жить, как они должны относиться друг к другу, как надо строить свои отношения с Богом и какими должны быть приоритеты в религиозной, семейной и общественной жизни человека. И заканчивает Господь свою Нагорную проповедь аналогией или притчей. Он говорит, что того, кто исполняет то, к чему призывает Христос, следует уподобить человеку, который построил свой дом на камне, то есть на прочном фундаменте. А потому ни ветра, ни дожди, ни наводнения ему не страшны. А вот тот, для кого слова Христа не являются нормой жизни, уподобляется неразумному строителю, построившему свой дом на песке, без основы, без фундамента. И, как говорит Господь, пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Вот эта притча, этот пример очень понятен. Да, действительно, для того, чтобы построить дом основательно, капитально, надо и основательно потрудиться. И особенно это было актуально для того времени, когда Господь говорил эту притчу своим современникам, то есть 2000 лет тому назад, когда строительные работы из камня были крайне тяжелыми и очень продолжительными по времени. Куда проще и быстрее и дешевле поставить дом прямо на песке. не утруждая себя закладкой его основы, фундамента. Ведь главное это, чтобы уютно было, чтобы была крыша над головой, которая спасает от жары, и стены, которые сохраняют от холода. Ну а то, что касается природных стихий и катаклизмов, то ведь они могут быть, а могут и не быть. А могут и обойти дом стороной. Так зачем же тогда тратить столько сил, средств, времени для того, чтобы обезопасить себя от того, чего, может быть, никогда и не будет? Так, наверное, думали неразумные строители, легко и быстро возводящие свои дома на песке. Но ведь точно так же думают и те, кто не желает приложить труд для строительства здания своей жизни на твердом фундаменте веры и исполнения Христовых заповедей. Да, для того, чтобы исполнять то, к чему призывает Господь в Нагорной проповеди, требуется и труд, и вера, и самоограничение, и даже подвиг. Жизнь в соответствии с учением Христа – это дело непростое. И возникает у многих вопрос, а зачем нужно все эти усилия и самоограничения? Ведь и без них можно прекрасно жить. Ведь построить-то свою жизнь куда легче и проще не на исполнение закона Христова, а живя по законам этого мира, которые, правда, часто бывают более похожими на законы не человеческие, а волчьи. А в очах Божьих это называется беззаконие, то есть отсутствие его, Божьего закона в жизни людей. Но тем не менее, ведь живут же многие, и заметьте-то, неплохо живут, не имея никакого представления ни о заповедях Христовых, ни о его нравственном учении, изложенном в Нагорной проповеди, да и не желая об этом ничего знать, и тем более жить согласно его заповедям и его учению. Но вот ведь в чем дело. Откуда знает человек, какие удары судьбы уготованы ему в его жизни? Какие стихии могут обрушиться на то здание, которое он построил? Никто не знает. Один Бог только об этом знает. А ведь не счесть примеров в истории, когда совершенно неожиданно и совершенно непредсказуемо беда, горе, лишения, испытания врывались в жизнь людей. В мгновение ока человек может потерять здоровье, стать инвалидом, потерять семью, родных, близких и любимых людей – потерять имущество, остаться нищим и бездомным, потерять свободу. Да, Боже мой, разве перечислишь все эти трагические обстоятельства, которые бьют наотмашь по человеку и от которых он страдает? А что это значит на языке сегодняшней притчи? Это значит, что пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. Да, пришли испытания. И выдержит их человек или нет, зависит от его внутреннего состояния, от фундамента, на котором он строил здание своей жизни. А если нет этого фундамента, этой основы, основы веры и опыта жизни в соответствии с законом Христовым, то испытание для такого человека может обернуться могилой. Он их не выдерживает, ломается. Иногда сам себе петлю на шее затягивает, потому что ничего противопоставить удару жизни не может. Защиты нет, и силы нет, и веры нет. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое, говорит Господь о таких людях. Ну а если человек кропотливым трудом закладывает фундамент под здание своей жизни, фундамент веры, фундамент желаний и усилий к исполнению Христовых заповедей, то свалить такого человека ударом судьбы будет непросто. Что бы ни произошло в его жизни, какое бы горе ни коснулось его, он все примет как Божий промысел и даже как божественную милость и любовь. И, пожалуй, самый яркий пример именно вот такого мироощущения явлен нам в библейской личности Иова Многострадального, который благодарил Бога за все, что происходило в его жизни, и за хорошее, и за плохое. Да и помимо библейских примеров, история, слава Богу, богата примерами и таких людей, которые построили свою жизнь на твердом камне. И трагическая история нашей страны прошлого столетия явила множество таких примеров, когда люди из дворцов, из помещичьих усадьб отправлялись в лагеря. Страшные условия, несовместимые с жизнью. В одночасье теряли все, и родных, и близких, и семьи. Из могущественнейших вельмож превращались в рабов, из богатейших людей в последних нищих. Конечно, судьба каждого складывалась по-разному, но ведь сколько из них все это выдержали, выстояли, отсидев по 25 лет, потеряв все и всех, вернулись и в полном здравии жили чуть ли не до 100 лет, и Бога за все благодарили, и грустными их никто никогда не видел. Что можно сказать о таких людях? О них уже сказал Христос. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Приятие или неприятие закона Христова – это, конечно, дело нашей свободной воли. Но мы должны осознавать, что, отказываясь принять в свою жизнь учение Христа, мы лишаем сами себя его поддержки, его помощи, его благодати. И в любой момент мы можем оказаться лицом к лицу с посетившими нас испытанием, имея в запасе лишь свои собственные силы. А велики ли у нас эти силы? Но, принимая Господа в свое сердце, стараясь жить и поступать согласно тому, как Он нас этому научил, через это мы обретаем Его силу, которая не только поддерживает нас в наших испытаниях, но и, будем надеяться, многие из них отведет от нас. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 20 июня, 7 июня по старому стилю Православная Церковь празднует память множества святых мучеников начала IV века. Сегодня мы вспоминаем священномученика Феодота Анкирского, который во время гонений на христиан посещал узников в темницах, выкупал их и погребал тела мучеников. Однажды он вытащил из воды и похоронил тела 7 святых мучениц, утопленных в море. За это его подвергли жестоким мучениям и усекли мечом. Тело Феодота хотели сжечь, но поднявшаяся буря помешала этому, и его предали христианскому погребению. Также сегодня вспоминается священномученик Маркелин, папа Римский, и с ним пострадавшие мученики Клавдий, Кирин и Антонин, а также папа Маркил, ставший римским епископом после Маркелина и также принявший мученический венец. Вместе с ним пострадали святые мученики Сесиний и Кириак-диаконы, Смарагд, Ларгий, Апрониан, Сатурнин, Папий и Мавр-воины, мученик Хрискинтиан и святые мученицы Прискилла, Лукина и царевна Артемия, младшая дочь императора Диоклетиана. Сесиний и Сатурнин были обезглавлены. Святые Кириак, Смарагд и Ларгий и еще один узник Хрискинтиан скончались от истязаний. В то же время были казнены находившиеся в темнице царевна Артемия, исцеленная Кириаком от беснования и принявшая святое крещение, и еще 21 узник. Папа Маркел всенародно обличил императора Галерия, зятя отрекшегося от власти Диоклетиана, в жестокости против христиан. Император приказал бить святого папу палками и сделать скотником. Римские клирики выкупили папу Маркела. Он поселился в доме двух христианок Прискиллы и Лукины в окрестностях Рима, устроив там церковь. Занявший престол императора Максентий приказал разорить церковь и превратить ее в скотный двор, а святого папу приговорил пожизненно ходить за скотом. Изнуренный тяжелыми условиями жизни, святой папа Маркел заболел и скончался в 310 году. Святые жены Прискилла и Лукина с бесчестием были изгнаны из Рима, а их имения разграблены. Также сегодня совершается память святых мучениц Валерии, Кириакии и Марии, пострадавших в Кесарии Палестинской во время гонений императора Диоклетиана. 20 июня установлено празднование собора Ивановских святых. Это большой праздник для Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии. В собор Ивановских святых входит святитель Митрофан Воронежский, преподобный Макарий Унжинский и Иоаким Никола Шартомский, блаженные Симон Юревецкий и Киприан Суздальский. Большинство святых Ивановского края – это новомученики XX века. Сегодня в соборе вспоминаются священномученик Августин Беляев, архиепископ Калужский, святитель Василий Преображенский, епископ Кинешемский, а также множество священнослужителей и мирян, стяжавших мученический венец в 20-е, 30-е и 40-е годы XX века. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученик Андроник Никольский, архиепископ Пермский, священномученики Александр Преображенский, Алексей Будрин, Александр Малиновский, Валентин Белов, Вениамин Луканин, Виктор Никифоров, Александр Махетов, Павел Онишкин, Владимир Белозеров, Игнатий Якимов, Лев Ершов, Михаил Денисов, Николай Рождественский, Павел Соколов, Александр Осетров, Николай Анянов, Григорий Смирнов, Николай Конюхов, Петр Кузнецов и мученики Афанасий Жуланов и Александр Зуев. В 1918 году город Пермь и Пермский уезд стали столицей Красного террора. В некоторых городах Пермского края число убитых составляет несколько тысяч человек. В числе прочих были расстреляны псаломщик села Дивьинского Александр Зуев, священники города Кунгура Владимир Белозеров, Павел Соколов, священник села Шаманского Николай Анянов. Его отвезли в село Усолье и заставили самого рыть себе могилу. Священник села Ленвы Александр Махетов. Замучены священнослужители города Чердыни и Чердынского уезда. Протоиерей Николай Конюхов был ранен и брошен на морозе. Священник села Чураково Игнатий Якимов и священник села Пятигоры Михаил Денисов расстреляны. Были убиты священнослужители города Красноуфимска и Красноуфимского уезда, священник Алексей Будрин, миссионер Красноуфимского собора Лев Ершов, псаломщик села Бисертово Афанасий Жуланов. Священник села Верхсуксунского Александр Малиновский был задушен епитрахилью. Замучены священнослужители города Аханска и Аханского уезда. Священник завода Павловского Петр Кузнецов расстрелян на станции Верещагина. Священник села Черновского Николай Рождественский и священник села Новопаинского Вениамин Луканин расстреляны. Священник Павел Онишкин и диакон Григорий Смирнов, служившие в селе Мокино, расстреляны и заколоты штыками. Убиты священники Осинского уезда, священник завода Ашана Валентин Белов и священник села Телес Александр Осетров расстреляны и зарублены. Священник села Комарова Виктор Никифоров расстрелян. К 40-му году в Пермской области не осталось почти ни одного храма. Собор пермских новомучеников – один из самых больших в русской церкви. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Андроника, архиепископа Пермского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Священномученик Андроник – архиепископ Пермский и Соликамский, в миру Владимир Александрович Никольский, родился в 1870 году в семье диакона Ярославской епархии, служившего в 11 верстах от Углича. С отрочества он занимался крестьянским трудом и участвовал в церковной жизни своего села. Первоначальное образование Владимир получил в Угличском духовном училище, поступив туда 9 лет от роду. Будучи на втором курсе Московской духовной академии, по совету и благословению святаго праведного Иоанна Кронштадтского, 23-летний Владимир Никольский принял монашеский постриг и был рукоположен в иеромонаха. Вскоре отец Андроник был назначен миссионером в Японию под оскорбление святителя Николая Касаткина. В Японии он заболел и был вынужден возвратиться в Россию. Несмотря на плохое здоровье отца Андроника, не было лучшего кандидата для поставления во епископа Киотского, и в 1906 году, уже в сане епископа, он был назначен помощником святителя Николая Японского. Вторично приехав в Японию, в город Осака, епископ Андроник за короткое время сумел создать там православную общину. Здоровье его за это время резко ухудшилось. Климат Японии был ему противопоказан, и через 2 года он вновь возвратился в Россию. По возвращении он 5 лет занимал должность епископа Тихвинского, викария Новгородской епархии. В 1914 году владыка был назначен епископом Пермским и Соликамским. Годы его служения стали временем расцвета духовной жизни в Пермской епархии. Устраивались лекции, собрания духовенства и мирян, проводились занятия миссионерского и певческого кружков. Во всех храмах служились акафисты, проводились беседы. Пермь отличалась прекрасными проповедниками, в подготовке которых много потрудился сам епископ Андроник. Желая поделиться своим богатым духовным опытом, святитель написал книгу «Письма архиерея к иереям», которая пользовалась большой популярностью. В 1916 году пермский епископ ездил на фронт и в Ставке встречался с императором Николаем II. Святитель часто предупреждал об угрозе, исходящей от внутреннего врага, который опаснее внешнего. Наблюдая почти всеобщее государственно-правовое невежество и упадок веры на Руси, владыка считал, что невозможен переход от монархии к иной форме правления без разрушения российской государственности. В 1916 году в Пермской епархии им были созданы особые миссионерские курсы по обличению нового социалистическо-коммунистического лжеучения. Долг совести, верноподданного и безграничная любовь к Отечеству не дают мне молчать, — говорил владыка. Когда случился февральский переворот 1917 года, епископ Андроник, узнав об отречении императора, на литургии после чтения Евангелия при огромном стечении народа произнес: «Не стало у нас царя. Бесчестные царские советники и слуги делали все, чтобы разъединить царя с народом, и добились своего. Но добившись, они первые же оставили царя одного, отказавшись далее служить ему. Как 300 лет тому назад в лихолетие разворовали отечество подлые людишки и ввергли его в погибель, так и ныне до этого довели бесчестные царские слуги. Пусть всякий знает, отечество в опасности, оно потрясено в основах своих». Вскоре начал работу поместный собор, и епископ уехал в Москву. На соборе он вошел в состав издательского отдела и был одним из энергичнейших его деятелей. «Огнь пылающий» называли епископа Андроника. После опубликования в феврале 1918 года большевистского декрета об отделении

0: преобразований в барочное время, и один из барочных композиторов, не только Бах, занимался этим и сводил лады, и тот композитор, которого размышления он цитирует в самом начале фильма, наш музыковед, это Андреас Веркмейстер или Веркмайстер, в зависимости от произношения.
1: Вот как раз именно его гармония, да, по мысли этого героя, является нарушением Божьего замысла.
0: И губительно влияет не только на музыку, но и на культуру в целом, на мышление.
1: Потрясающим образом начинается это размышление, которому посвящена также большая сцена монолога с микрофоном, записывает эти слова наш музыковед, с которым они идут вдвоем так долго, в одном и том же повторяющемся ритме идут. И здесь надо быть музыкантом, надо читать это. Это такты нот, в которых длится одна и та же. И вот вопрос. Нота?
0: Или пауза?
1: Или пауза. Потому что потом этот кадр срифмуется. Невероятно точные и интересные, очень тонкие рифмовки в этом фильме. Потому что проходы ритмичные, их в картине два. Идут музыковед с нашим героем, а дальше идет толпа мужчин, и просто от самого шага, от ритма, от непрерывности их хода они не прибавляют движения и не убавляют его. Это действует на нас, как психическая атака генерала Слащева. Мы чувствуем приближающуюся тревогу. Эти люди в итоге приходят и врываются в больницу, причем в больницу, скорее всего, для душевнобольных. Там люди в полосатых пижамах. И потом наш герой окажется в финале в такой больнице, пережив все, что случится в этой картине, а для увлекающихся событийным кино, мы скажем, ничего не случится в этой картине. Такого, зачем можно было бы с интересом наблюдать. Но мы увидим остановку двух этих людей, музыковеда и его главного героя. Он сидит на белой горизонтальной кровати, да, за его стеной огромная крестовина двух оконья, рама, он на фоне креста, и ноги его, свисающие с кровати, он в белом, поддернуто до исподнего, белая рубашечка на нем. Боже мой, какие рифмы! И он не достает ногами до пола, он висит на кресте, этот человек, в этой клинике для душевнобольных. Чтобы мы не сомневались, камера вместе с уходящим в черном и в шляпе музыковедом, который наконец-то пойдет на площадь и посмотрит то чудо чудное Божье создание огромного кита, которого привезли, как бы цирк, да? И это тоже был кадр, когда огромная машина, фура, долго бросая тень на освещенную ночными фонарями улицу. То есть черное приближение. И это фура, которая везет этого кита и еще одного маленького героя, о котором надо будет обязательно сказать. Эта фура, вот она привезет этого кита на площадь, где соберутся люди, которые ждут каких-то зрелищ, каких-то перемен. Они ждут от этого цирка чего-то, а они все заряжены огромным, серьезным, дисгармоничным недовольством жизнью, мироустройством и прочее. И вот наш музыковед уходит, и мы видим в больнице, что это, конечно, палата для душевнобольных, потому что левая кровать в клетке, правая кровать в клетке, и при всей засветке окна контровой мы видим, что это окно зарешоченное. Это черная фигура музыковеда, человек, который пытался разобраться в гармониях, который так настроил свой рояль, что это было до той перемены, которая внесла, он сказал, в связи с переменой, которая внесена в эту теорию музыки, так назовем сейчас приблизительно, да, неправильно во всей последующей музыке расставлены паузы. Именно паузы. А что такое пауза? Пауза – это слово Бога. Это слово Создателя. Между нотами, которые звучат для нас осязаемо, есть то пространство, в котором есть дыхание вдохновения, которое эти ноты породило. И если оно расставлено не так, если оно не звучит, вот для чего вытягивает для нас этот венгерский потрясающий режиссер эти долгие кадры. Я могу не угадать, в каком месте моего кадра должна быть необходимая пауза, поэтому я делаю ее огромной.

0: умной. Я делаю ее почти бесконечной. Это как наш мастер замечательно нам говорил, педагог наш Вадим Сергеевич Голиков, набравший нас в институте, как важно рассчитать, когда идет какая-то сцена. Вот кажется, еще секунда, и зритель сдохнет от скуки, а оказывается, нужно еще три, и вот только тогда заканчивать. И вот только тогда заканчивать, потому что перебор, мы должны начать владеть психологией восприятия времени человеком. Он должен и успокоиться, и отряхнуться, он должен перетомиться уже, ну когда же будет эта мысль и так далее. И вот когда стихает в тебе всякое желание, стихает в тебе всякий порыв, вот тогда-то и звучит все настоящее. Итак, мы в финале в этой палате, мы, конечно, вспоминаем, чем закончил князь Мышкин, как он вернулся в своем сумасшествии. Предшествующая этому сцена, это когда он бежит по рельсам, ему сказали, беги из города, тебя ищут, ты в списках, он бежит по рельсам, и там невероятно здорово тревожно сделано, как его догоняет вертолет, повисает над ним, не касаясь земли и не поднимаясь в небо, огромной механической мухой, вот таким летающим китом. Перед ним висит тревогой этот вертолет, и в итоге он сходит с ума. Итак, возвращаемся.
1: Подожди, подожди, вот я тебе вставлю сейчас. Мы произвели аналогию между упомянутой в фильме дисгармонией, которым один из героев, вот можно сказать, наставник, философ, мыслитель, ну, главный интеллектуал этого города, он пытается выправить эту дисгармонию и возвратить музыке ее прежнее целостное звучание, что, более гармоничное.
0: Что он ему скажет в палате?
1: Подожди, да подожди, угу. Подожди. Ты сказал, что Беллатар боится пропустить эту паузу. Я бы сказала, что его вот эти длиннющие бесконечные кадры, они как бы восполняют, восстанавливают эту целостность. Ясно, что трещины в мироздании уже неизменны, и что апокалипсис, и здесь многие из героев его ждут и даже проговаривают, и действительно он там происходит, особенно в момент бунта психбольницы, такой локальный, притчевый, мифологический, но тем не менее самый что ни на есть яростный и ужасный, страшный. И когда режиссер все это фиксирует, он как бы самой формой пытается залатать это ощущение провала, провала человечества и предательства и множества всего, как бы хотя бы через кинематографическую ткань, которую он нарушает совсем немного, он все время ее длит, он все время ее плетет, он нас погружает вот в это, да, сновидческое, гипнотическое состояние ровного темпа и ритма. Он как будто заново обучает нас смотреть, видеть, не перепрыгивать, а быть, ну, как бы, да, ну, у Хайдеггера есть вот этот хороший концепт про здесь бытие. Да, про присутствие, которое должно быть таким интенсивным, чтобы ты забывал о времени, чтобы ты сливался с этим движением, и тогда бы уже как-то приближался к этой жизни. Наш ум дискретен, как и то, что мы делаем с этим временем, и с наукой, и так далее. Но вот когда мы уходим во внутреннее существование, чему фильмы Беллатара несомненно, способствует. Вот там, на глубине, где-то может происходить восстановление нашего раненого сознания, мышления, именно через темп. Он такой медленный, он такой повторяющийся, он такой ритмичный. И через музыку в том числе, надо сказать, что композитор, с которым Беллатар постоянно работает, Михай Вик, написал и к этому фильму «Гармониям Веркмейстера» музыку. Она здесь ходит циклическими кругами. Она как будто тебя вот в это первобытное, первозданное ощущение целостного круга, колыбели, да, лона погружает, чтобы успокоить.
0: Она гениально расставлена, эта музыка гениально расставлена. Она работает такими акцентами, при том, что она очень тихая, и ее роль и назначение исподволь, она нигде не звучит назначенно, она нигде не звучит по принципу, где не может сыграть артист, где заканчивается психологическое содержание между персонажами, там начинается музыка, да? Ничего подобного. Эта музыка звучит исподволь, очень осторожно, как туман в этом городе, как пустые улицы этого города. И надо сказать еще вот такую вещь, да, что каждый кадр стремится даже и уходит в бесконечность абсолютно. У этих кадров нет точки, а он их ничем не заканчивает. Ничем логическим, ничем завершенным. Из-за этого ощущение несотворенности, недосотворенности этого мира, в котором зреет разлом человеческой агрессии. Он происходит, и какой-то цирк приехал в этот город, а все ждут какой-то драки, какого-то погрома и так далее. Есть общая неустроенность. Где мы впервые слышим о том, что творятся какие-то неразберихи? Женщины на почте говорят о том, что в каком-то парке скульптуры повалили. То есть нападение, агрессия в первую очередь идет на культуру. В первую очередь. А что... А чем прекрасен наш герой, как он нам задается и как он экспонируется сразу? В начале картины прекрасным образом. Это люди, которым нечем заняться. Пивная, они все напились, уже вечер пришел, уже их хозяин гонит. Один валится со стола, но другой говорит, а покажи-ка нам свои привычные какие-то там игры или что-то еще. Они раздвигают столы, они делают место для представления, и мы понимаем, что это малый цирк. А потом в этом городе будут ждать большого. В этом городе будут ждать, что из этого огромного трейлера, из этой огромной фуры, в которой спрятан этот огромный кит, которого пошел потом смотреть наш герой, он говорит, это Божье создание, Божья тварь, древняя тварь. Вообще-то это один из персонажей Псалма, да? Огромное морское животное, которое на потеху создал Господь. Этот огромный мертвый или живой, грустный глаз этого огромного чудовища прекрасного, к которому сперва приблизится наш герой, а потом в конце фильма музыковеды мы будем, ой, как мы будем грустить по этому поводу, потому что человек будет смотреть в судьбу того, как он распорядился Божьим замыслом и Божьим созданием здесь, на этой земле, человек. И вот какую игру, какой свой цирк устраивает наш герой в начале? Одного пьяненького человека он ставит посреди этого зала и говорит, ты солнышко, и тот пальчиками, там артистов нет, там, кстати говоря, типажи, это тоже роднит Алексея Юрьевича Германа, и здесь очень важны настоящие лица, особенно когда их собирают в огромную толпу, и это настоящий вот такой отбор мужчин, которые никуда не направлены, которые не имеют своего дела, а мужское призвано к свершениям, а мужское призвано к тому, что быть востребованным, а они все не нужны. И от этого они пойдут все громить, эти люди. И он строит «ты солнце», и рядом солнечная система. Земля вращающаяся, ты ходи, другого пенчушку он берет. Ходить вокруг этого первого солнышка, а третья — луна. И он останавливает его в какой-то момент и показывает, что такое солнечное затмение, когда Луна встает между Солнцем и Землей. Он говорит, наступает пауза, когда уходит тепло, когда уходит свет, когда тень ложится на Землю. Вот эту паузу, это тоже пауза, он там не произносит этого слова. Он говорит, просто приходит такое время, а потом выйдет свет, снова пойдут лучи, и не случайен холодный туман. Холодное, почти бессолнечное изображение. В одном месте он идет на солнечный закат. Красиво очень.
1: В контр.
0: Да, в контровом свете. И вот это настроение и температура фильма. Это тень, перекрывшая солнце от Земли. Тень Луны, брошенная на эту планету. И в этой тени Луны ищут люди... какой-то себе выход и разрядку. И какой выход и разрядку они находят. И вот мы должны здесь сказать еще об одном персонаже, которого мы, как сегодня в нашей студии, мы отдали роль Артемию Гравину, роль паузы, он не скажет ни слова. Вот, он работает паузой, она нам сегодня нужна, она в подзоле наших размышлений, то там есть Риттер, там есть Болтун. Там есть Геббельс, там есть тот, кто будет говорить о великом деструкте. Это маленькое существо, о нем говорят на словах, что он не весит даже 10 килограмм. его не хочет выпускать к толпе, которая заряжена нервностью и тревогой, которая готова куда бы то ни было бросить. Хозяин цирка не хочет. Он говорит с ним через переводчика. У того язык, кстати, польский. Вот. Он говорит с ним через переводчика, требуя, чтобы тот не выходил сегодня к людям. И мы не видим этого персонажа. Мы от него видим только тень. Маленькая, уродливая, носатая, щелкающая, как щелкунчик, да? Тень, произносящая слова о том, что необходимо разрушение, о том, что человек все равно деструктивен, да? И это абсолютно, это такая бессмысленная сводка всех, собственно говоря, тиранских речей самых больших разрушителей XX века в том числе. Мы слышим там и Гитлера, мы слышим там и Муссолини и так далее, и так далее, и так далее.
1: Это речь полная пессимизма и абсолютного неверия в человечество.
0: Это не персонаж, это тень от персонажа. А потом мы от него еще услышим голос.
1: Голос когда... тьмы, так сказать.
0: А потом мы услышим от него еще голос, когда... в каком-то то ли храме, то ли где-то еще камера кругами будет ходить по потолку, показывая нам красивые фризы и плафоны, и будет звучать этот голос уже, повторяясь эхом, как в хоралах, как в акустике храмовой архитектуры, эти слова становятся, что называется, гимном, молитвой этого мира, вернее, вот того мира, который лежит во зле. И его, этого персонажа, называют принцем.
1: Да, но... герцогом на венгерском.
0: Ну, венгерским герцог, да. Принц, он же князь. И в данном случае понятно, князь, какой князь.
1: Тьмы.
0: Безусловно, да. Но нынче ваша власть, власть тьмы, да? Нынче ваша власть, власть тьмы. И вот эта вот теневая штучка, которая только в тени раскрывает рот, тенью, да? Она толкает огромную толпу идти долго. К чему? И они начинают... крошить больницу с несчастными, сумасшедшими людьми. Учиняют там погром. Снято удивительно. Нет ни одного кадра жестокости. Есть та жестокость, которую мы понимаем по мысли. Мы видим эту агрессию. Нам не показывают ни скорченных лиц, ни переломанных рук, ни текущей крови, ни даже разбитого, лежащего на палубе пенсне.
1: Как у Эйзенштейна.
0: Да, как у Эйзенштейна, да? Никакого ужаса. Ужас по мысли. Абсолютно брехтовский ход отстранения. Абсолютно разговор по существу. И я в этот момент вспомнил одно очень важное. Один очень важный факт. Мы были в Венгрии. Венгрия — это особая страна с своей особой историей. Мы были в Венгрии, нам рассказали, как в период 90-е годы, когда начался голод, перед тем, как Венгрия присоединилась к Евросоюзу, и была такая бедственная ситуация в государстве, очень похожая с тем, что в этом фильме нам показывают, что выпустили из сумасшедшего дома на острове, выпустили всех душевнобольных, потому что государство не могло за ними... уже вести уход. Эти люди никому не нужные и не социализированные, они разбрелись по городу. Вот эти брошенные, бездомные, несчастные, душевно больные люди. Вот к ним приходят с погромом эти погромщики. И, боже мой, и вот тут происходит то, что мне говорит это великое кино. Когда два главаря, два человека, мы видим, как рождается альфа-самец, как они вдвоем оказываются во главе этой колонны, которую они ведут за собой, бесконечной толпы людей, которые, подчиняясь этому ритму, заходят в каждую палату, громят и так далее. И он там потрясающий. Вот здесь говорится, это режиссер.
1: И вот она, пауза.
0: Он потрясающе решает эту сцену. Они заходят в душевую. И там завеса белая, потому что должна разорваться завеса в храме, чтобы было увидено то самое пустое место Бога или присутствие Божие, оно должно быть обнаружено. Они срывают эту занавеску, и что они там видят? Эти два человека останавливаются, которые вели только что толпу. Они видят немощнейшее, исхудавшее, старческое тело сумасшедшего человека, абсолютно неподвижное, сама немощь, сама дрожь, абсолютный Освенцим, то, к чему привел Освенцим Бухенвальд, то, к чему привела вся вот эта машина истребления человечества, они увидели предел своего движения, и они остановились перед этим. Инстинктивно, рефлекторно в них останавливается и блокируется эта агрессия. они разворачиваются перед этим стариком, который не произносит ни слова и не шевелит ни пальцем. Голый, ногой, старый.
1: Уязвимый.
0: Человек.
1: Полностью открытый.
0: Абсолютно, абсолютно. Во всей своей слабости, в трепетности, абсолютной своей беззащитности. И они разворачиваются и уходят. И это потрясающе. Если камера до этого была чуть над толпой или вровень глаз идущей толпы, чтобы показать нам этот приближающийся ужас, то здесь она поднимается вверх на балкон. Мы видим, как по этому балкону, по светящимся окнам, тенями медленно уходят из больницы эти люди. Вытекают в чашу осеннего двора, где золотом блестят от фонарей опавшие деревья, и медленно, покорно, побежденно они расходятся по этому двору, и медленно они уходят. Война остановлена. Вот это ужас этот остановлен. Это блистательно, гениально решенная и снятая сцена. Она просто в форварде сцен мирового кинематографа, настоящих, подлинных. Вот там звучит эта музыка акцентом. Они раздергивают штору. Этот голый человек, и вдруг звучит эта подчиненная какой-то тихой задаче музыка. Это потрясающе. И страшно, когда в финале, как раз в этой самой палате, придя к своему сошедшему с ума другу, музыковед скажет: «Я настроил рояль по-нормальному. Я...» Он отказался от этого. Он не играл на том рояле, потому что он не знал, как Комитас искал, армянский монах-композитор, искал древние ключи армянских распевов, и фактически он их раскрыл, но он оказался свидетелем турецкой резни армян в 15-м году и сошел с ума. И все, что было наработано у него, все эти древние распевы, ушло вместе с его безумием. Он так и не раскрыл этого миру. Вот так звучит здесь эта музыка. Вот этот музыковед, он так настроил рояль, как это было до тех самых гармоний, которые подчинили мир другому замыслу. Но он ни разу ни одной ноты на этом рояле не сыграет. И мы ждем, что, наверное, он сыграет на этом рояле какую-то иную музыку, музыку пауз. Но этого не случится. Он настроит рояль обратно. И еще к прямым историческим ассоциациям. Вот то, что я рассказывал про 90-е годы, когда в Венгрии выпустили душевнобольных, конечно, очень важно, когда наш герой из очередного разгромленного помещения, как какая-то прачечная, то место, где все моют и стирают, где очищают разбросанные машины, он уже видел труп своего друга и соседа, который говорил: «Не ходи никуда, не беги туда, прекрасного человека». И из-за угла он видит наступившую новую власть, перемирие. Туман, ежи противотанковые, стоит танк. Ну и даже девочка мне скажет: какой национальности? Танк. Это Т-34.
1: Советский.
0: Это советский танк. И люди в касках, и два козелка наши, УАЗика военных.
1: Ну а как иначе?
0: И мы понимаем, что каждый венгр помнит 54-й год. Что за этим разладом, за этим ужасом всегда приходит оккупация, всегда приходит интервенция, приходит новая власть чужих. Вот, и это очень сильно перекликается, но абсолютно, вот я ставлю рядом двух этих художников с тем, что хотел сказать Герман в «Трудно быть Богом», ставя по Стругацким это произведение свое, но у Германа невероятно многофигурное и чудовищно сложное. И построенное на другом. Ты точно так же не можешь смотреть это кино. Здесь от скуки и пустоты, и длящейся паузы. А там от невероятной густоты и ужаса, кошмара, физиологичности всего происходящего. Вот это, мне кажется, два полюса настоящих художников, которые всерьез задумались о том, что происходит с нашей историей, с нами самими. И как нам жалко, конечно, этот кит рифмуется с тем носорогом Первой мировой войны, которого везет Феллини,
1: да,
0: в трюме корабля. Тот же глаз, же формы, напоминает нам о том, что об этом говорил человек, снимавший цирк всю свою жизнь. И здесь эта тема цирка входит сюда, темой огромной печали. Люди разучились радоваться, люди не умеют веселиться. И цирк для них — это погром. Вот какая невероятно печальная мысль. Но я тебе скажу так. Я, отсмотрев это невероятно скучное кино, я сегодня вновь пересматривал основные ключевые сцены, в которых я просто хотел увидеть тот смысл, который мне открылся, когда я дошел до финала. Я хотел увидеть, как он меня ввел по своей картине, этот замечательный, прекрасный режиссер, настоящий, удивительный художник. Вот. И я очень благодарен тебе за предложение поговорить об этом.
1: И спасибо нашему гостю, он же Пауза, он же Артём Гравин, который предложил этот фильм к обсуждению, а фильм настолько необъятный по содержанию. Квинтэссенция каких-то размышлений и приглашений к разговору, что можно возвращаться к нему в любых программах и сколько угодно раз.
0: И прекрасное спасибо. Название книги, которая тоже подлежала Нобелевской премии, «Меланхолия. Сопротивление».
1: Да. Сегодня мы обсуждали фильм венгерского режиссера Беллы Тара. Его не стало в январе этого года.
0: 6 января, в канун Рождества нашего.
1: Гармонии, Веркмейстеры. Всего вам доброго, Алексей Злобин и Елена Волоченко. До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Представитель Русской Православной Церкви принял участие в Днях Духовной Культуры России в Сербии и Республике Сербской. Иерархи Московского Патриархата встретились с предстоятелем Коптской Церкви. Премьер Болгарии готов к вето, если Евросоюз потребует санкций против патриарха Кирилла. Об этих и других новостях в нашем выпуске. С 9 по 12 июня в Сербии и Республике Сербской в Боснии и Герцеговине состоялась серия мероприятий в рамках Дней духовной культуры России. Программа объединила выступления патриаршего хора Кафедрального соборного храма Христа Спасителя, открытие фотовыставки пресс-службы патриарха Московского и всея Руси о мире всего мира, приуроченной к 80-летию святейшего патриарха Кирилла, показы документального фильма «Дело пастыря» и концертные выступления российских музыкантов. В мероприятиях принял участие руководитель управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Павел Владимирович Лебедев. 16 июня в резиденции копских патриархов в Аббасии в Каире состоялась встреча святейшего патриарха копского Тавадраса II с посетившими Египет по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и иерархами Московского патриархата. Митрополит Смоленский, Дорогобужский и Сидор передал святейшему патриарху Тавадрасу II приветствие и благопожелание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив, что прибыл в Каир впервые в качестве сопредседателя двухсторонней комиссии по диалогу в прошлом году, отметившей свое десятилетие. Он поблагодарил святейшего патриарха Тавадраса за личную поддержку проектов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества. Представитель Коптской церкви попросил передать святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова сердечного приветствия, с теплотой вспомнив свои визиты в Россию в 2014 и 2017 годах. Святейший патриарх Тавадрас высоко оценил работу комиссии по двустороннему диалогу, особенно в сфере развития контактов между монашествующими и изучения духовных традиций двух церквей. Стороны обсудили ряд конкретных проектов двустороннего взаимодействия. Болгария не поддержит антироссийские санкции, которые ей повредят, в том числе санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявил журналистам премьер-министр Болгарии Румен Радев по прибытии на саммит Евросоюза. Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики, подчеркнул Радев. Отвечая на вопросы о санкциях в отношении патриарха Кирилла, премьер-министр подчеркнул, что время крестовых походов прошло, и нет никакой необходимости смешивать политику и религию. «Меня не интересует патриарх Кирилл, но меня интересует Русская Православная Церковь. Русское православие сделало важный вклад в наше освобождение от пятивекового османского рабства. Меня интересует целое русское общество, которое имеет церковь, родственную нашей. Мы члены одной семьи. Когда мы говорим о подобного рода санкциях, то, соответственно, должны знать позицию Болгарской Православной Церкви. Кроме того, непонятно, каким образом санкции против патриарха помогут завершить войну», — сказал он. «Мы готовы наложить вето», — заявил Радев, отвечая на уточняющий вопрос. В Латвии для обеспечения поддержки семей, переживших потерю ребенка, фонд «Торнякалнс» при поддержке Фонда интеграции общества Европейского социального фонда «Плюс» запустил социальный проект «Жизнь и скорбь». Соавтором идеи стал настоятель рижской общины Лютера, пастор Латвийской евангелической лютеранской церкви Линардс Розенталс. «Звездные дети – это собирательное понятие, которым называют детей, умерших во время беременности, включая нерожденных детей, при родах или вскоре после них. При Рижской церкви Лютера в Торнякалнсе создан специальный сад памяти, сад душ. Это место, где родители могут зажечь свечу, побыть в тишине и почувствовать, что они не одиноки в своем горе. Три раза в год в саде душ проходят совместное богослужение и церемония памяти звездных детей, которые помогают семьям достойно попрощаться с малышами и пережить утрату. В рамках новой программы «Жизнь и скорбь» родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, а также другие родственники приглашаются получить бесплатную профессиональную взаимную поддержку, чтобы пройти путь скорби в безопасной среде. Поддержка будет доступна семьям, пережившим потерю ребенка на разных этапах и при различных обстоятельствах жизни, когда ребенок умирает до рождения или вскоре после него, в результате болезни, несчастного случая или самоубийства, а также в случаях, когда родители потеряли ребенка во взрослом возрасте. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уайзмен. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача 9.

На другой день утром на мула навьючивали мешки. Торквад отправлялся в Рим. Все жители виллы и сам Хроматий провожали его до ворот и тепло прощались с ним. Многие, зная, что он беден, отдавали ему свои деньги. Священник Поликарп отвел его в сторону и со слезами на глазах умолял его следить за собою, быть осторожным в выборе друзей, не поддаваться искушениям города, избегать шумных праздников, не надеяться на свои силы, не хвастать ими и просить у Бога, чтобы он укрепил его в мужестве и любви. Хроматий мягко укорял Торквата за его легкомыслие, тщеславие, склонность к излишествам. «В последнее время, — сказал он, — нам казалось, что тебе было скучно с нами, что наша простая и скромная жизнь не удовлетворяла тебя». Торквад растрогался, встал на колени перед священником, каялся и просил его благословения. Наконец он простился со всеми, сел верхом и тихо поехал по аллее, которая вела из виллы на большую дорогу. Добрый священник долго, пока не скрылся из виду, следил за ним глазами отца, провожающего любимого сына. Но недолго думал Торквад о наставлениях священника. Скоро настроение его изменилось. Он предался мечтам. Ему казалось, что он уже приехал в Рим. Вот знакомые улицы, полные народа. Вот бани, где собирается веселое и шумное общество. Вот стол, где играют в кости. Торквад был до своего обращения страстным игроком и отказывался от своей привычки не без борьбы и сожалений. Теперь он не намеревался играть сам, но его прельщала мысль, что он увидит то, что так долго составляло его любимое занятие, и будет иметь удовольствие следить за игрой других. Нет, он не изменит себе, он христианин, и не будет пить вина, не сядет за роскошный стол, не будет играть, как язычники. Он будет помнить наставление отца Поликарпа.

0: Фонди, пока кормился и отдыхал мул, Торквато отправился к Кассиану, которому у него было рекомендательное письмо от Хроматия. Кассиан жил на вилле и отказался от должности школьного учителя. Он принял Торквато по-братски и просил его разделить с ним скромный обед. Кассиан в каждом христианине видел брата и потому рассказал Торквато, что он намерен заняться обращением в христианскую веру детей, которых ему обещали поручить на время каникул. Он рассказал множество подробностей о своей прошлой и настоящей жизни, о своем обращении и своих надеждах на будущее. «Сколько денег можно получить, сообщив такие сведения?» — подумал Торквато, но поспешил заглушить в себе эту мысль. Простившись с Кассианом, Торквато купил себе щегольское платье, взял переменных лошадей, чтобы поскорее доставить письмо Фабиолы, и пустился в Рим на быстро бежавшие лошади, оставив своего мула в Фонде. Приехав в Рим, Торквато переоделся и явился к Фабию. Он отдал ему письмо дочери, отвечал на все его расспросы о ней и был приглашен ужинать в тот же день вечером. Выйдя от Фабия, Торквато подыскал себе приличную квартиру. Карманы его, благодаря христианам и Фабиоле, были туго набиты, и он мог прожить свое удовольствие, не боясь недостатка ни в чем. Возвращаясь домой из Бантита, Торквато услышал разговор двух мужчин, стоявших под портиком храма.
1: «Это действительно так. Народ в Никомедии сжег христианскую церковь.
0: Мой отец слышал от самого императора. Почему этим безумцам пришла мысль построить свой храм вблизи дворца? Разве они не понимали, что народ в конце концов обрушит свою ярость на тех, кто не разделяет веру отцов? Все они сумасшедшие. Трудно себе вообразить, до чего доходит их дерзость. Им бы скрываться и быть благодарными, что о них забывают. Так нет, лишь только преследования ослабевают, они тотчас начинают строить свои храмы. Говорят, что скоро против них примут решительные меры. Я буду очень рад. На этом деле, между прочим, можно порядочно подзаработать. Ладно, давай договоримся. Если нам вдвоем удастся изловить богатого христианина, то мы делим его состояние. Если же это сделает один из нас без помощи другого, то он все забирает себе. Согласен». В это время к ним подошел Фабий и приветливо поздоровался. «Как поживаешь, Фульвий?» — спросил он. «Я давно не видал тебя. Нынче вечером у меня собираются ужинать знакомые. Не хотите ли и вы оба прийти ко мне?» «Извини меня», — сказал Фульвий. «Я приглашен в другое место». «Ерунда», — возразил Фабий. «Город опустел, все разъехались. Кто тебя мог пригласить? Разве мой дом тебе неприятен? Я не видал тебя с тех самых пор, как ты обедал у меня вместе с Себастьяном. Не поссорились ли вы? Или не подверглись ли каким чарам? Говоря попросту, я думаю, что ты не прочь жениться на моей молоденькой родственнице Агнии». Фульвий взглянул на него с удивлением. «А может быть и так, — сказал он, — но я вижу, что дочь твоя меня не выносит». «Да нет, моя Фабиола — философ, и это все ее не интересует. Я был бы очень рад, если бы она отложила в сторону свои книжки и серьезно подумала о том, что пора пристроиться и самой. Это было бы лучше, чем мешать другим. Впрочем, мне кажется, что Агния благосклонна к тебе». «Почему ты так думаешь?» — живо спросил Фульвий. «Ты хорош собой, богат». Она сказала что-то вскользь, и я подумал, не намекает ли уж она на тебя. Но полно церемониться. Приходи ужинать, мы поговорим об этом, и, быть может, тебе удастся понравиться Агнии. Фабиола уехала со всеми своими служанками на дачу, и потому ее комнаты заперты. Чтобы войти на мою половину, отвори боковую дверь дома. Я буду ждать тебя и Корвина». Фаби был по своему легкомыслию неразборчив в выборе гостей. Ему казалось, что все равно, кто у него собирается ужинать, лишь бы были веселые гости, вкусные блюда и отборные вина. Он не любил садиться за стол один и каждый вечер собирал гостей к ужину. Мы не станем описывать пира, который он дал в этот вечер. Скажем только, что вина подавалась в таком изобилии, что скоро почти все гости опьянели.
1: Один Фульви ничего не пил и внимательно прислушивался к разговору, который перешел на последние события в Никомедии.
0: После разрушения христианского храма начались поджоги в городе. В них обвиняли христиан, и Диоктилиан воспользовался народной ненавистью, чтобы начать гонения. Можно было предположить, что и в Риме Максимиан последует его примеру. Все гости Фабия наперебой осыпали христиан ругательствами и насмешками. Даже самые добрые из них считали, что христиане не заслуживают пощады. Одни говорили, что все христиане — лгуны и негодяи, другие — что они заклятые враги Римской империи, но все, что их учение порочно и гнусно, что почти все они люди неблагонадежные. Один Фульви молчал и только оглядывал гостей подозрительно, стараясь уловить на их лицах признаки волнения или досады. Торквад молчал, но попеременно то краснел, то бледнел. Он выпил чересчур много, вино вскружило ему голову. Он сжимал кулаки, стискивал губы и в ярости запивал свой гнев вином. «Христиане ненавидят нас и охотно перерезали бы всех, если бы могли», — сказал один из гостей. «Конечно, перерезали бы. Кто поджег Рим при Нероне? Они. Кто в Азии сжег дворец? Они». Торквад пристал на своем ложе, протянул руку, будто желая что-то сказать, но опомнился и не сказал ни слова. «Они делают их хуже. Они убивают детей и пьют их кровь», — сказал Фульвий, не глядя на Торквада. Торквад, возбужденный вином, ударил вдруг кулаком по столу и закричал диким голосом: «Это ложь! Самая презренная ложь!» «А ты откуда знаешь?» — спросил у него Фульви спокойно. «Потому что я сам христианин!» — закричал Торквад, «и готов умереть за свою веру!» Все как будто окаменели на месте. Наступило молчание. Фабий, стыдясь, что за его столом сидит христианин, потупил глаза. Какой-то молодой человек глядел на Торквата, разинув рот и выпучив глаза. Корвин злобно радовался. Фульви же глядел на Торквата змеиными глазами с сознанием, что эта добыча не уйдет от него, и заранее упивался мучениями своей жертвы. Он со свойственной ему хитростью изучил Торквата и знал, что, захватив его, захватывает разом многих других. Он знал, что человек, не умеющий владеть собою, не выдержит, и в минуту волнения, под влиянием винных паров, непременно откроет все, что знает, выдаст всех, кто ему известен. Он знал, что преданный своей вере христианин не унизил бы себя до пьянства и не стал бы в пьяном виде признаваться в своей вере. Он видел христиан на Востоке, видел, как твердо, как решительно признавались они в своей вере, но делали это иначе. Молитва укрепляла их силы, восторг слышался в их речах, надежда на Бога воодушевляла их. Не за пирами признавались они, а в суде или тогда, когда от них требовали поклонения идолам. Признавались они, сознавая опасность и жертвуя жизнью. Это были люди твердые, а не хвастливые и пустые, как Торквад. Гости встали из-за стола и постепенно стали расходиться, ибо каждый боялся за себя в случае доноса. Скоро Торквад остался один. Фульви шепнул несколько слов Фабию Корвину, подошел к Торквату и сказал с притворным, вкрадчивым сожалением: «Я боюсь, что мои неуместные слова заставили тебя признаться в очень опасном для тебя деле». «Я ничего не боюсь», — ответил Торквад хвастливо и готов умереть за свою веру.
2: «Шш, замолчи, пожалуйста, невольники могут подслушать тебя. Пойдем лучше в соседнюю комнату, поговорим там спокойно». Говоря это, он повел его в соседнюю пышно убранную залу, где уже по приказанию Фабия стояли чаши с фалернским вином. Корвин вошел вместе с ними. На великолепно отделанном резном столе лежали кости. Фульви подал Торквату полную чашу вина, которую тот выпил, не переводя духа, а затем другую и третью. Между тем Фульви играл, будто шутя, костями, бросал их, считал, собирал и опять бросал. «Экое счастье», — говорил он, — «что не удар, то проигрыш. Хорошо, что я ни с кем не играю, а то бы проигрался в пух. Хочешь попробовать, Торквад?»
1: Мы упоминали, что Торквад был страстный игрок. Он уже однажды попал в тюрьму, проиграв то, чего у него не было. Себастьян выручил его оттуда, и тогда-то и обратил его в христианскую веру. Торквад, совершенно пьяный, почти уже не помнил, что говорил за минуту перед тем. Глаза его блестели, руки и губы дрожали. Он схватил кости и принялся играть с лихорадочным волнением. Первые ставки он выиграл, а потом стал проигрывать. Потом опять выиграл и все более и более горячился. Фульви подливал ему вина, Торквад стал болтать без умолку. «Корвин, Корвин», — твердил он, глядя на Корвина и припоминая что-то. «Что это за имя? Кассиан называл его».
2: «Какой Кассиан?» — спросил Фульви.
1: «Да-да, жестокий и злобный Корвин. Это ты, что ли? Ты еще поссорился с Панкратием?» Корвин хотел было вступиться за себя и начать драку, но Фульви остановил его выразительным жестом и сказал Торквату: «Этот Кассиан, кажется, школьный учитель. Где он теперь живет?»
2: «Он живет? Да нет, нет, это значило бы предать его. Пусть меня пытают, мучают, убьют, но я не изменю никому и никого не предам».
1: Между тем кости метались, и горячка все больше и больше охватывала Торквата. Оба игравшие замолчали и устремили все свое внимание на ход игры. Сперва они выигрывали и проигрывали поочередно, но Фульви был хладнокровнее, умел владеть собой и не пил вина. И счастье, казалось, склонялось на его сторону. Когда Торквад заметил, что он проигрывает, то начал запивать проигрыш вином и вскоре совершенно потерял голову. Он кидал на стол кости дрожащими руками, потом глядел на них так, что, казалось, ничего не видел и, конечно, не был в состоянии подсчитать свой проигрыш. За него считали Фульви и Корвин. Все больше и больше терявший голову Торквад бросил, наконец, на стол наполненный деньгами кошелек, данный ему Фабиолой. Фульви взял его, высыпал оттуда деньги и выложил на стол такую же сумму. Оба приготовились к решительному удару. Кости были брошены и покатились по столу с зловещим, как показалось Торквату, шумом. Фульви собрал их, кинул и затем холодно и спокойно подвинул к себе все деньги, поставленные Торкватом. Торкват опустил голову на скрещенные в порыве отчаяния руки. По знаку Фульви Корвин вышел из залы. Торкват все лежал на столе. Он хватал себя за голову, то рвал на себе волосы, то бормотал несвязные слова, топая ногами, скрежетал зубами, стонал, словом, предавался бессильной злобе. Вдруг он услышал, что ему говорит кто-то шепотом: «Если ты христианин, то для тебя нет надежды на спасение. Ты опозорил своим поведением свою религию и изменил ей. Ты рассказал многое и предал многих, ведь ты был пьян и не помнишь, что говорил. Ты сказал слишком много. Это неправда, это ложь, они простят мне». «Едва ли. Что осталось у тебя? Денег нет, положения нет, римляне тебя презирают, христиане выгонят. Куда ты пойдешь? Будешь нищенствовать. Если же на тебя донесет кто-нибудь из слышавших твои признания, то тебя замучают, а христиане все-таки не простят тебе твоей измены». Торквад поднялся со стола, встал и закричал, как бешеный: «А тебе что за дело? Оставь меня!»
2: «Мое дело», — ответил Фульвий. «Я выиграл твои деньги и знаю твою тайну. Жизнь твоя в моих руках. Мне стоит только позволить этому жестокому и злобному Корвину, как ты его назвал, донести на тебя, и ты погиб. Он сын префекта, и ты будешь тотчас же схвачен и осужден. Ну а теперь взгляни-ка на себя. Ты шатаешься, ты пьян, даже испуг не отрезвил тебя. Готов ли ты теперь в пьяном виде идти на форум признаваться, что ты христианин, и умереть за свою веру? Злая и холодная насмешка звучала в словах и голосе Фульвия. Сраженный Торквато упал в кресло и судорожно сжал кулаки. «Ну, выбирай, хочешь ли воротиться христианам, имена которых ты выдал, или идти в суд?» Торквад молчал. Он был уничтожен. «Слушай», — продолжал Фульви, садясь около него и меняя тон. Он начал говорить тихо, почти ласково. «Послушайся меня, и ты будешь спасен. У тебя будет хороший дом, хороший стол, независимое положение, достаточно денег. Словом, ты будешь жить в изобилии, но с условием. Завтра ты должен идти ко всем своим друзьям-христианам и не говорить им ни слова о случившемся. Когда же я спрошу у тебя что бы то ни было, ты обязываешься отвечать мне чистосердечно». «Но это значит изменить, предать», — сказал Торквад, заикаясь. «Как хочешь, иначе ты подвергнешься позорной и мучительной смерти. Взгляни, на дворе стоит Корвин. Он ждет одного моего движения, чтобы донести на тебя. Выбирай». «Боже мой, это ужасно! Жалься надо мной! Не выдавай меня! Делай, что хочешь, только не выдавай меня!» Фульви вышел, не без труда уговорил пылавшего злобой и тоже полупьяного Корвина не доносить на Торквато и обещал ему взамен узнать, где живет ненавидимый Корвином Кассиан, и выдать его Корвину. Только это обещание могло заставить Корвина молчать и не торопиться с доносом. Отделавшись от него, Фульви возвратился к Торквату, которого он хотел проводить до квартиры, чтобы узнать, где Торкват живет. Он увидел, что Торкват, бледный как смерть, ходил по комнате, пытаясь унять свое волнение. Хмель вылетел у него из головы. Торкват вполне сознавал свое страшное положение. Стыд, гнев, презрение к себе, бессильная злоба на Фульвия, раскаяние, страх и ужас мучительной смерти владели им. Он был не в состоянии держаться на ногах. Теперь они снова отказывались служить ему, но уже от чувств, обуревавших его. Торквад упал на кушетку и зарыдал, как ребенок. Фульви положил ему руку на плечо и спокойно сказал: «Полно, пойдем, я провожу тебя домой». Торквад встал и машинально побрел за своим палачом.

Дорогие друзья, страницы повести Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте в понедельник в 20:05.

0: Радио «Град Петров».
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас снова в эфире программа «Пасторский час», где мы будем, как всегда, говорить о наших духовных проблемах, о проблемах внутренних и проблемах религиозных, нашей религиозной жизни. С вами сегодня в программе Роман Давид, настоятель Каневского подворья, что на Заградном 7. Прошу задавать вам ваши вопросы. Мы сегодня с удовольствием будем говорить обо всем, о чем пожелаете. Также я позволю себе зачитать несколько отрывков из душеполезных книг и литературы, которая созвучна нашей теме, созвучна нашему часу, где мы должны будем погружаться именно внутрь нашей духовной жизни, нашей личной жизни, потому что человек всегда остается духовным, чем бы он ни занимался, чем бы он ни был увлечен, все равно образ и подобие Божие в нас является неистребимым, и это признак той жизни, которую Господь нам дал, которая нас призывает, и поэтому, конечно же, мы должны делать все, чтобы эта жизнь, она в нас присутствовала, чтобы она у нас была. Это то дело, которое, как говорит Господь в своем Евангелии, вот дело, чтобы веровать в того, кого послал Бог, да, Сына Божия, который является для нас Спасителем. В это воскресенье мы с вами праздновали Дни памяти наших русских святых в земле русской просиявших. Это для нас особенно отрадно, потому что многие мы носим имена этих святых, и даже те, кто носит имена каких-то святых вселенского масштаба, да, мы понимаем, что многие из наших предков, они, давая жизнь своему роду, продолжая его, они имели в себе такую твердую надежду, чтобы те святые, которые имена давали своим детям, своему потомству, чтобы они просияли вот такими же подвигами, такими же добрыми и хорошими поступками, которые изобилуют жития святых. Мы с вами должны почаще задумываться о тех людях, которые жили на нашей земле, потому что, конечно, вот сейчас в программе мы слышали отрывок из произведения, где вспоминаются времена, когда христианство было мученическим, но времена, как мы знаем, бывают разные, не всегда идет такая вражда именно с угодниками Божьими, вражда с Богом иногда была. У нас есть и периоды относительно мирные, но вот эта вражда, она продолжается, она переходит вот в область нашего сердца, в область нашей жизни, потому что наши судьбы, наши отношения с ближними, они как раз являют вот ту самую борьбу, борьбу со страстями, борьбу с самими собой, и иногда часто бывает.

здесь нам есть о чем задуматься, о том, что Господь показывает такой верный знак всем нам о том, что покаяние есть исправление и преображение человеческой души. И принятие его Богом – это значит прежде всего для нас то, что Бог рядом с нами, Бог нас слышит, Бог готов нам помочь, лишь бы человек искал бы этого случая, искал бы этого выхода, искал бы решения своих внутренних духовных проблем, потому что в этом задача. Не всегда ответ лежит на поверхности, не всегда мы сможем разобраться в внутренних состояниях своих, не всегда мы можем верно оценить состояние нашего сердца. А как раз сердце является тем самым главным органом нашего естества, где как раз сосредоточие всей вот этой вот борьбы происходит. И, конечно, мы с вами понимаем, что не думая о нем, не слушая его, не осознавая, что происходит в нашем сердце, жизнь наша часто протекает и в грехах, и в каких-то таких вот ситуациях жизненных, для нас непростых, которые нам отражаются очень серьезными и сильными переживаниями. Но, тем не менее, все равно Господь рядом, мы об этом должны помнить. Он всегда ожидает то, что мы к Нему обратимся за помощью. Он даст нам образ вот этого покаяния, образ того, каким способом мы должны выйти из всего вот этого, того часто мрака, который окружает нашу душу. И для начала я хотел бы зачитать вам отрывок из книги «Путь к спасению» святителя Феофана Затворника, как раз который и пишет о сердце человеческом. Это глава 8 этой книги, сторона «Чувство сердца». Кто не знает, сколь великое значение имеет в жизни наше сердце? В сердце осаждается все, что входит в душу совне, и что вырабатывается ее мыслительную и деятельную стороною. Через сердце же проходит и то все, что обнаруживается душой вовне, потому оно и называется центром жизни. Дело сердца — чувствовать все, касающееся нашего лица. И оно чувствует постоянно и неотступно состояние души и тела, а при этом и разнообразные впечатления от частных действий душевных и телесных, от окружающих и встречаемых предметов, от внешнего положения и вообще от течения жизни, понуждая и нудя человека доставлять ему во всем приятное и отвращать неприятное. Здоровье и нездоровье тела, живость его и вялость, утомление и крепость, бодрость и дремота, затем, что увидено, услышано, осязано, обоняно, вкушено, что воспомянуто и воображено, что обдумано и обдумывается, что сделано, делается и прилежит сделать, что добыто и добывается, что может и не может быть добыто, что благоприятствует нам или не благоприятствует, лица ли то или стечение обстоятельств, все это отражается в сердце и раздражает его приятно или неприятно. Судя по всему, ему и минуты нельзя быть в покое, а быть в непрерывном волнении и тревоге, подобно барометру перед бурей. Но предчувствовалось, и многие приходят у него без следа. Как можете проверить теми случаями, когда в первый раз случится нам быть где, то все нам там занимает. После второго и третьего раза разве что. Всякое воздействие на сердце производит в нем особое чувство, но для развлечения их на нашем языке нет слов. Мы выражаем свои чувства общими терминами. Приятно, неприятно, нравится, не нравится, весело, скучно, радость, горе, скорбь, удовольствие, покой, беспокойство, досада, довольность, страх, надежда, антипатия, симпатия. Понаблюдайте за собою и найдете, что на сердце бывает то одно, то другое. Но значение сердца в

экономии нашей жизни, не только, чтобы страдательно состоять перед впечатлениями и свидетельствовать об удовлетворительном или неудовлетворительном состоянии нашем, но и то, чтобы поддержать энергию всех сил души и тела. Смотрите, как спешно делается дело, которое нравится и которому лежит сердце. А перед тем, которому не лежит сердце, руки опускаются и ноги не двигаются. Оттого умеющий собою править, встречая нужное дело, которое, однако ж, не нравится сердцу, спешат найти в нем приятную сторону, и то, и помирив с ним сердце, поддерживают в себе потребную для дела энергию. Ревность – движущая сила воли, из сердца исходит. Тоже и в умственной работе. Предмет, павший на сердце, спешнее и всестороннее обсуждается. Мы, мысли при этом, роятся сами собой, и труд, как бы он ни был долог, бывает не в труд. Но всем, не всем все нравится, не у всех ко всему одинаково лежит сердце. Но одних больше к одному, а у других больше к другому. Это выражается так. У всякого свой вкус. Зависит это частью от естественного предрасположения, частью не больше ли, от первых впечатлений, от впечатлений воспитания и случайностей жизни. Но как бы ни образовались вкусы, они заставляют человека так устроить свою жизнь, такими окружить себе предметами и соотношениями, какие указывают его вкус и с каким мирен он бывает, удовлетворяясь ими. Удовлетворение вкусов сердечных дает ему покой, сладкий, который и составляет свою и для всякого меру счастье. Ничего не тревожит, вот и счастье. И если бы человек всегда в мысленной части держался здравомыслия, а в деятельности благоразумия, то встречал бы в жизни наименьшую долю случайностей, неприятных его сердцу, и, следовательно, имел бы наибольшую долю счастья. Но, как указывалось, мысленная часть редко держит себя достодолжно, предаваясь мечтам и рассеянности, и деятельная уклоняется от своего нормального направления, увлекаясь непостоянными желаниями, возбуждаемыми не потребностями естества, а пришлыми страстями. Оттого и сердце покоя не имеет, пока те стороны находятся в таком состоянии, и иметь его не может. Больше всего тиранят сердце страсти. Не будь страстей, встречались бы, конечно, неприятности, но они никогда бы не мучили так сердце, как мучат страсти. Как жжет сердце гнев, как терзает его ненависть, как точит злая зависть, сколько тревог и мук причиняет неудовлетворенное или посрамленное тщеславие. Когда давит скорбь, когда гонор страдает, даже если построже рассмотреть, то найдем, что и все наши тревоги и боли сердца от страстей. Эти злые страсти, когда удовлетворяемы бывают, дают радость, но кратковременную. А когда не бывают удовлетворяемы, а напротив встречают противное, то причиняют скорбь продолжительную и несносную. Таким образом видно, что сердце наше точно есть корень и центр жизни. Оно, давая знать о хорошем или худом состоянии человека, возбуждает к деятельности прочие силы, и после деятельности их опять принимает в себя на усиление или ослабление того чувства, коим определяется состояние человека. Казалось бы, что ему следовало бы отдать полную власть над управлением жизнью, как это бывает у многих вообще вполне, а у всех прочих понемногу. Казалось бы, так и, может быть, по естеству оно имело бы именно такое назначение, но превзошли страсти и все помутили. При них состояние наше указывается сердцем неверно, и впечатления бывают не таковы, каким им следовало бы быть. И вкусы извращаются, и возбуждения других сил направляются не в должную сторону. Поэтому теперь закон держать сердце в руках и подвергать чувства, вкусы и влечения строгой критике. Когда чистится кто от страстей, пусть дает волю сердцу. Но пока страсти в силе, давать волю сердцу значит явно обречь себя на всякие неверные шаги. Хуже всего поступают те,
которые с целью жизни поставляют сласти сердца и наслаждения, как говорят, жизнью. Так и сласти, и наслаждения плотские, и чувственные, дают себя сильнее чувствовать, то такие лица всегда не спадают в грубую чувственность и становятся ниже той черты, которая отделяет человека от прочих живых тварей. Так вот вам душа и душевная жизнь со всех ее сторон. Я указывал нарочно, чему естественно следует быть на каждой стороне и чему не следует. Без напоминания вам вижу в вас готовность следовать первому и отвращать последний. Вот такой интересный анализ душевной и духовной жизни, таких движений сердца, как страсти и естество нашего сердца, мы слышим в этой книге. Книга как раз и предназначена для того, чтобы нам с вами указать вот тот путь к спасению души. Ведь чтобы быть спасенными Богом, надо уметь и самим принимать участие вот в этой вот духовной брани, понимать, что происходит в нашем сердце, быть тоже соработниками того процесса, который мы называем спасение души. И это для нас, конечно же, очень важно. У нас еще есть один вопрос от Ники. Здравствуйте. В описании святых отцов и о том, как бороться со страстями, есть ли разница в этой борьбе у того, кто не страдает страстью, на которую дьявол искушает и человека, и который в навык и страсти, но борется? И какие святые отцы пишут, как бороться именно тем, которые с многолетней страстью борются, раньше не боровшись и живя по ней? Ну, такой сложный, конечно, вопрос. Я думаю, что для того, чтобы нам попытаться разобраться, надо немножечко выстроить для себя определенную структуру вот этих вот проблем, этих страстей, которые нам помогают действительно наши святые, если мы говорим о том, да, что хорошо отвечает на вопрос, какие бывают это страсти, да, и какие у них есть противоположности в человеке, да, как возможность именно к изменению состояния души. Вот это, конечно, всеми хорошо известный святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский, который и такую хорошую, серьезную оставил нам работу святоотеческую. Это о семи страстях, да, и восьми добродетелях. Это очень для нас важно. Его творения как раз здесь такими являются фундаментальными. Вот. Но чтобы порассуждать, может быть, на эту тему, я бы хотел бы вам сейчас предложить к рассуждению, рассмотрению отрывок из работы профессора архимандрита Киприана «Православное пасторское служение», которое относится, конечно, больше к душепопечителям, пасторам, но поделиться вот теми знаниями, которые нам нужны для того, чтобы владеть вот этой ситуацией, я думаю, что будет для вас полезным. И потому что мы сейчас с вами, особенно люди, которые вот задают подобные вопросы, да, вот Ника и многие тоже, которые пытаются разобраться в страстях своих собственных, да, пытаются что-то противопоставить им, пытаются что-то, может быть, изменить в своей жизни. И вот главой одной из вот этой вот книги о пасторском душепопечении есть глава, которая называется «О грехе вообще», потому что действительно сложно, даже имея святоотеческую литературу под рукой, очень сложно попытаться применить вот эту вот практику, да, рассмотрения собственных страстей, потому что мы не понимаем ее часто основной смысл. Мы уже видим процесс, да, обычно описание той борьбы, да, особенно в аскетических книгах или, например, в таких книгах известных, как «Лестница» или «Ава Дорофей», где мы видим определенные подвиги святых отцов, которые
боролись со страстями. Но мы видим этот процесс, но не всегда бывает глубоко можем его осознать, для чего и как происходит эта борьба, в чем ее смысл, как вообще нужно относиться к тому или иному греху. Потому что очень часто мы с вами впадаем в осуждение, да, видя лишь грех человека, да, то есть тот поступок, который он совершает, но не понимая, какие процессы идут в душе. Очень часто мы тоже в своей жизни начинаем борьбу не в совсем верном направлении. Начинаем действовать и бороться со страстями, но часто видим, что эффект получается и совсем бывает и негативный. Поэтому давайте послушаем архимандрита Киприана, что он пишет. Надо здесь попутно сделать указание на удовлетворительное освещение этого вопроса о грехе вообще и о страстях в большинстве наших учебников нравственного богословия. Да, это предмет, который говорит нам о нашей нравственности, да, то есть того нравственного закона, я позволю себе немножко пояснять, потому что книга не совсем простая, о нравственном законе, который заложен в человеке, в его душе. Он, конечно, поврежден следствиями грехопадения, но тем не менее заповеди Божии, они напоминают нам об этом законе, и он является таким мерилом, да, заповеди Божьи являются мерилом этого нравственного закона, о чем мы отталкиваемся в нашей борьбе и в наших устремлениях. Через латинскую схоластику проникло в нашу школу и семинарские учебники, да и сознание огромного большинства верующих, понимание греха как злого дела. Только как злого дела, только как определенного факта и конкретного случая. Точно так же и добродетель понимается обыкновенно как доброе дело, как такой-то или такой-то положительный факт в нашей духовной жизни. То неправильно освящение апостольских слов «Вера без дел мертва», которая породила знаменитый на Западе средневековый спор о необходимости или ненужности дел для веры. Отдельно от веры понимаемых вошло к нам и крепко засело в сознании большинства. Добродетель, грех осуждаются и осознаются почти всеми, как конкретный случай. Ударение целиком поставлено на дело, не на факт, а вовсе не на порождающий их внутренний и духовный фактор. То есть то или иное состояние души, содержание души. Отсюда наши учебники нравственного богословия, лишенные своего отеческого тяготения к аскетике, превратились, по меткому слову митрополита Антония, в скучнейшую грехологию. Руководство этих перечисляли длиннейшие подразделения грехов на грехи против Бога, против ближнего, против общества, и так далее. Все это, кстати сказать, совершенно чуждое святоотеческой традиции. Но забывали, а может быть, даже никогда и не знали учения отцов-подвижников, на своем собственном опыте осознавших, что есть грех, и где его корни, и каково его происхождение, и какие средства борьбы с ним. Эти семинарские и академические руководства по нравственному богословию были непревосходимы по своей мертвящей схоластичности и сухой казуистичности. Вдохновить кого бы то ни было жить по-христиански эти «нравоучения» в кавычках фатально не могли. Замечательным поэтому явлением в нашей духовной литературе должно быть признано руководство к христианскому нравственному учению епископа Феофана Затворника, которую мы очень рекомендуем, конечно, читать всем. Начитанный в святых отцах и личным своим опытом укорененный в аскетике, он дал прекрасное и подлинное церковное освящение этому вопросу. Он напомнил русскому читающему сообществу, что грех не должен быть вовсе ограничиваем одним только понятием злого дела.
то есть отрицательного факта. То, что произошло как злое дело, есть не что иное, как проявившееся вовне последствия нашего внутреннего духовного содержания. В глубине души сокрыта сложная ткань различных духовных настроений, воспоминаний, привычек, пороков и так далее, которые долго могут себя никак не проявлять, а притаившись ждать удобного случая для того, чтобы выйти наружу. Человек духовно невнимательный или мало осведомленный и понятия не имеет, что он во власти целого ряда сложнейших, опасных душевных заболеваний, которые свили свое прочное гнездо в тайниках его души. Он спохватывается только тогда, когда грех в виде конкретного злого дела вышел на поверхность и проявил себя как определенный отрицательный факт. Человек начинает тогда раскаиваться в этом именно соделанном факте. Он исповедует данное конкретное злое дело и ждет прощения его. Он и не предполагает, что бороться надо не с тем или иным проявлением глубоко укорененного греховного порока или привычки, а с самим этим пороком. А священник, пропитанный схоластическими подразделениями грехов на большие и малые, смертные и несмертные, грехи против Бога, ближнего, общества и так далее, не умеет подать кающемуся дельный и полезный совет. Кающийся скорбит о содеянном злом поступке, а священник не умеет ему сказать, что надо лечить больную душу, искоренять привычки, а вовсе не бороться против уже совершившегося факта. Это имеется в виду священник, если исповедует действительно или не понимает вот этой проблемы. Все сказанное может быть объяснено иначе примером медицинским. Простуженному и сильно больному человеку надо не насморк лечить, а заняться серьезной проблемой с лихорадкой, подследствием коей является этот насморк. Надо не прыщики лечить, а обратить внимание на внешние болезненные явления. Заслуга епископа Феофана Затворника потому и велика, что он напомнил нашему обществу, далекому от церкви, несведущему в делах религии и аскетики, что важны в духовной жизни не добрые или злые дела, а внутреннее содержание вашей души, порождающее или добрые дела, или злые. Феофан Затворник, пробудивший у нас большой интерес к Священному Писанию, к святоотеческой письменности и к аскетике, напомнил и мирянам, а главное и пастырям, где лежит центр тяжести духовной жизни, где ударение в той духовной брани, о которой писали наши аскеты. Кроме этой книги, да и других книг епископа Феофана, следует упомянуть солиднейшую магистерскую диссертацию Зарина «Аскетизм», который он, противовес церковно-либеральствующей публицистике Тареева, раскрывает подлинные сокровища святоотеческой аскетики. Это все не кабинетные отвлеченные рассуждения о нравственности, а проверенные многовековым опытом церковной традиции, издававшиеся Пантелеймоновским Афонским монастырем и Оптиной пустыней творения творцов-аскетов, богато иллюстрировали только что упомянутые книги. Таким образом, нам дана возможность правильно быть настроенными в вопросах о грехах и о духовной жизни и приходящим за советом также дать полезное назидание и помощь. Поэтому мы с вами отметим две очень важные вещи, два направления. Это страсти, как источники наших грехов, и постепенный генезис греха в нас. Православное учение о страстях. Святоотеческая аскетика в своем многовековом опыте выработала учение о страстях, как источники греха в нас. Отцов-аскетов всегда интересовал первоисточник того или иного греха, а не самое уже осуществленное злое дело. Это последнее есть только продукт глубоко укорененной в нас греховной привычки или страсти,
которую эти писатели именуют иногда и лукавым помыслом, или лукавым духом. В своем наблюдении за греховными привычками, страстями или пороками отцы-аскеты пришли к ряду интересных заключений, которые в их аскетических писаниях очень тонко разработаны. Этих пороков или греховных состояний очень много. Преподобный Исихий Иерусалимский утверждает: много страстей сокрыто в наших душах, но обличают они себя только тогда, когда являются на глаза причины их. Опыт наблюдений и борьбы со страстями позволил свести их в известные схемы. Наиболее распространенная схема принадлежит преподобному Иоанну Кассиану Римлянину, которому следует Евагрий, Нил Синайский, Ефрем Сирин, Иоанн Лесточник, Максим Исповедник и Григорий Палама. Согласно этим писателям, все греховные состояния человеческой души могут сведены быть к восьми главным страстям: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Некоторые писатели иногда упрощают эти до четырехчленной системы страстей, но классическая должна быть признана выше приведенная, восьмичленная. Уместно спросить, почему отцы церкви, чуждые всякой схоластической засушенности и схематизации, так упорно настаивают на этой восьмичленной схеме при разделении греховных пороков нашей душе? Потому отвечаем мы, что собственным наблюдением и личным опытом, проверенным опытом всех аскетов, пришли к заключению, что упомянутые восемь лукавых помыслов или пороков – суть главные возбудители греха в нас. Конечно, можно при известной тщательности развить эту схему и внести новые подразделения, но в главном все равно мы придем к этим восьми порокам. Это первое. Кроме того, в этих аскетических системах страстей наблюдается большая внутренняя и диалектическая связь. Страсти, подобно звеньям цепи, держатся одна за другую, учит преподобный Исаия Нитрийский, Добротолюбие, том 1. Злые страсти и нечестие не только вводятся одна через другую, но подобны суть одни другим, подтверждает святитель Григорий Палама, беседа 8. Эта диалектическая связь проверена всеми писателями-аскетами. Страсти перечислены у них именно в такой последовательности. И потому, что генетически страсть от страсти имеет свое наследственное начало. Упомянутые выше писатели прекрасно рассказывают в своих аскетических творениях о том, как из одной греховной привычки незаметно возникает другая, или лучше, как одна из них коренится в другой, сама порождая последующую. Чревоугодие есть самое естественное из страстей, так как возникает из физиологических потребностей нашего организма. Голод и жажду чувствует всякий нормальный и здоровый человек, но при неумеренности этой потребности естественное становится чрезъестественным, противоестественным. Стало быть, и порочным. Чревоугодие, то есть пресыщение и неумеренность в питании, естественно возбуждает плотские движения, сексуальные порывы, которые приводят при несдержанности, то есть при неаскетическом настроении, к страсти блуда, от которой порождаются всевозможные блудные помыслы, пожелания и мечтания и так далее. Для удовлетворения этой постыдной страсти человеку нужны средства, материальные, благополучие, избыток денег, что приводит к порождению в нас страсти сребролюбия, от которой ведут свое начало все грехи, связанные с деньгами: расточительность, роскошь, жадность, скупость, вещелюбие, зависть и прочее. Неудача в нашей материальной и плотской жизни, неуспех в наших расчетах и плотских планах приводит к гневу, печали,
и унынию. От гнева рождаются все общежитейские грехи в виде раздражительности, в светском обиходе именуемой нервностью, несдержанности в словах, сварливости, ругательной настроенности, озлобленности и прочее. Все это можно развить и более подробно и глубоко. Есть в этой схеме страстей и другое подразделение. Страсти, только что поименованные, могут быть или плотскими, то есть так или иначе связанные с телом и нашими естественными потребностями, это чревоугодие, блуд, сребролюбие, или духовными, происхождение которых надо искать не непосредственно в теле или в естестве, а в душевной сфере человека. Это гордость, печаль, уныние и тщеславие. Некоторые писатели поэтому, святитель Григорий Палама, например, относятся к первым, если не снисходительнее, то считают их все же более природными, хотя и не менее опасными, чем страсти духовного порядка. Дело деления на опасные грехи и на мелкие отцам было в корне чуждо. Кроме того, писатели-аскеты различают в этих схемах страстей одни, происходящие от пороков, от зла непосредственно, три плотские страсти и гнев, а другие, ведущие свое начало от добродетели, что особенно опасно. В самом деле, освободившись от вековой старой греховной привычки, человек может возгордиться и предаться тщеславию. Или же наоборот, в своем стремлении к духовному усовершенствованию, к еще большей чистоте, человек употребляет известные усилия, но ему ничего не удается, и он впадает в печаль. Печаль «я же не по Боге», как говорят эти писатели. Или же еще более злостное греховное состояние уныния, то есть безнадежности, апатии и отчаяния. Может быть, принято деление на страсти, открытые и тайные. Пороки чревоугодия, сребролюбия, блуда, гнева очень трудно скрывать. Они прорываются на поверхность при каждом удобном случае. А страсти печали, уныния, иногда даже тщеславие и гордости могут легко маскироваться, и только опытный взгляд вдумчивого духовника с большим собственным опытом может вскрыть эти потаенные заболевания. Тонкие психологи, отцы-аскеты на основании своего опыта знают, что опасность страсти не только в том, что она проникла в душу человека, но и в том, что она потом властвует над человеком через привычку, через воспоминания, через бессознательное влечение к тому или иному греху. Страсть, говорит святой Марк Подвижник, самовольно возросшенная душе делом, восстает потом в любителе своем насильно, хотя бы он того и не хотел. Добротолюбие, том 1. А вот Евагрий монах поучает нас так: о чем мы имеем страстную память, то прежде на деле воспринято со страстью, о том после будем иметь страстную память. Тут же подвижник учит, что не все страсти одинаково долго владеют человеком. Демоны страстей телесных скорее отходят от человека, так как с годами тело стареет и физиологические потребности уменьшаются. Демоны же душевных страстей до самой смерти упорно стоят и тревожит душу. Проявление страстных влечений различно. Оно может зависеть или от внешней возбудительной причины, или же от укоренившейся подсознания привычки. Все тот же Евагрий пишет: признаком страстей, действующих в душе, бывают или какое-либо произнесенное слово, или телом совершенное движение, из которых враг узнает, имеем ли мы в себе их помыслы, или же отвергли их. Как различны причины и возбудители страстей телесных и духовных, так различно должно быть и врачевание этих пороков. Духовные страсти берут свое начало от людей, а телесные – от тела, находим мы в поучениях этого отца-аскета. Посему движение плотских страстей пресекает воздержание, а душевных –
духовная любовь. Приблизительно то же и говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, особливо тонко разработавший учение о восьми главных страстях. Духовные страсти надо врачевать простым врачеванием сердца, тогда как плотские страсти врачуются двояко – и внешними средствами, то есть воздержанием, и внутренними. Добротолюбие, том 2. Тот же подвижник учит о постепенном, так сказать, систематическом лечении страстей, так как все они находятся между собою во внутренней диалектической связи. Страсти чревоугодия, блуд, сребролюбие, гнев, печаль и уныние соединены между собой особым неким сродством, по коему излишество предыдущее дает начало последующей. Посему против них надо сражаться тем же порядком, приходя в борьбе с ними от предыдущих к последующим. Чтобы победить уныние, надо сначала подавить печаль. Чтобы прогнать печаль, нужно подавить гнев. Чтобы погасить гнев, нужно попрать сребролюбие. Чтобы исторгнуть сребролюбие, надо укротить блудную страсть. Чтобы подавить эту похоть, надо обуздать чревоугодие. Приступая таким образом к исповеди, мы с вами должны учиться и помогать другим освобождаться от своих дурных и закоренелых порочных страстей. Мы должны учиться бороться не со злыми поступками, а с порождающими их лукавыми духами и помыслами. Бесполезно бороться уже с свершившимся фактом. Дело сделано, слово сказано, грех, как злой факт, уже совершен. Сделать бывшее небывшим никто не в состоянии, но предотвращать в будущем подобные греховные явления человек может всегда, коль скоро он будет следить за собою, внимательно анализировать, откуда исходит то или иное греховное явление, и бороться с породившей его страстью. Поэтому при раскаянии человека в том, что он часто позволяет себе сердиться, ругать жену, раздражаться на детей, на сослуживцев, надо прежде всего обращать внимание на укорененную страсть гнева, от которой и ведут в свое начало эти случаи раздражительности и бранных выражений, нервности, как мы говорим сейчас, и прочего. Человек, свободный от страсти гнева, человек по природе благостный и добродушный, не знает совершенно этих грехов, хотя он может быть подвержен каким-либо другим грехам. Когда человек жалуется, что у него бывают срамные помыслы, грязные сны, похотные желания, то ему надо всячески советовать бороться с укорененным в нем, вероятно, с детских лет страсти блудной, приводящей его к нечистым снам, помыслам, желаниям, взглядам и прочее. Точно так же при признании себя виноватым в частом осуждении ближних или в насмешке над чужими недостатками, полезно поразмыслить о страсти гордости и тщеславия, которая порождает такое самомнение, приводящее к этим грехам. Разочарованность, пессимизм, плохое настроение, иногда и мизантропия приходят также от внутренних причин или от гордости, или от уныния, или же от печали, которая не по Бозе, то есть не спасительная печаль. Аскетика знает печаль спасительную, то есть недовольство собой, своим внутренним миром, своей несовершенностью. Такая печаль приводит к самоконтролю, к большей строгости к себе. Но есть и такая печаль, которая происходит от людских оценок, от жизненных неудач, от мотивов не духовных, а душевных, что вместе взятое не спасительно. Углубляясь в святоотеческую литературу, об этом получая сам себя, мы можем от опыта церкви и состарившихся в духовном делании мужей древности почерпнуть мудрость. Точно так же, получая людей в добродетельной жизни, мы
тем самым указываем, что духовная богоугодная жизнь слагается не из добрых дел, не из фактов положительного содержания, а из соответствующих добрых настроений нашей души, от того, чем душа наша жива, куда она стремится, от добрых привычек, от правильного настроения душевного порождаются и добрые факты, но ценность не в них, а в самом содержании души. Таким образом, не добрые дела в их реальной конкретности, а добродетельное состояние души, общее стремление к святости, к чистоте, к богоуподоблению, к спасению, к обожению, вот к чему должны мы себя призывать и наших ближних. Не грехи, как осуществленные в отдельности конкретные злые факты, а породившие их страсти, пороки, лукавые духи, вот против чего мы должны направлять наше покаяние. Покаяние состоит в решительном желании освободиться от пленяющих нас греховных состояний, то есть выше упомянутых страстей. Нам важно воспитывать в себе не юридическое понимание добра и зла, а святоотеческое. Добродетелью называется то сердечное настроение, когда сделанное воистину благоугодно, учит святой Марк Подвижник. Книга Добротолюбия, 1 глава. Он же говорит: «Добродетель одна, но имеет многообразные делания». А Евагрий получает, что деятельная жизнь, то есть практика добродетелей, есть духовный метод, как очищать страстную часть души. Не надо думать, что дела сами по себе достойны гиены или царствия, но что Христос воздает каждому как Создатель и Искупитель наш, а не как соразмеритель вещей, а мы совершаем добрые дела не ради воздаяния, но ради сохранения данной нам чистоты. Надо, наконец, учить не награду юридическую ожидать, получить, а стяжать благодать Святого Духа, сделать свою душу обителю Его. Об этом учили все отцы Церкви, особливо преподобный Макарий Египетский, а в наше время преподобный Серафим Саровский. Иначе добродело не ради награды превращается, по словам Евагрия, в промысел. Говоря образно, православное понимание исповеди и покаяния отличается от римокатолического именно в этом пункте. Римский юридизм и прагматизм сказался и здесь. Латинский духовник во время исповеди гораздо больше судья, тогда как православный по преимуществу целитель. Исповедь в глазах латинского духовника есть больше всего трибунал и следственный процесс, а в глазах православного священника это момент медицинской консультации. В латинских практических руководствах для исповеди священнику внушается именно такой взгляд. Духовник произносит свой суд о совершенном отрицательном факте, требующим своего воздаяния, по правилам канонического кодекса. Православному духовнику, наоборот, важнее не греховные факты, а греховные состояния. Он, как целитель, стремится обнаружить корни данной болезни, вскрыть глубоко скрытый нарыв, как источник всякого внешнего поступка. Он не столько изрекает судебный приговор, сколько подает целительный совет. Это специально мы должны для себя уяснить, чтобы нас исповедь, наше признание, наше покаяние, оно было для нас спасительным. Юридическая точка зрения пронизывает все направление латинской богословии и их церковную жизнь. Исходя из греха или добродетели, как злого или доброго дела, они ставят именно на этой совершенной реальности свое логическое ударение. Их интересует количество добрых или злых дел. Они таким образом приходят к достаточному минимуму добрых дел, а отсюда выводят учение о заслугах сверхдолжных, что породило в свое время известное учение об индульгенциях. Само понятие заслуг является чисто юридическим,
и православным писателям совершенно не свойственно. Латинский юридизм усвоил себе формальное понимание и качество нравственных поступков. Они внесли в свое нравственное богословие учение о так называемых адиафорах, то есть безразличных делах, ни злых, ни добрых, а что через наши схоластические учебники постоянно проникало и в сознание, и оттуда же проникало к нам особенности нравственного богословия и точка зрения вменяемости или невменяемости греха, учение о столкновении обязанностей и проявления этики закона, а не этики благодати. Можно схематизировать сказанное еще и таким образом. Для западного создания первенствующее значение находится в логических схемах, в юридическом понимании греха и добродетели, в рубриках нравственной казуистики. Православное сознание, воспитанное на традиции святоотеческой древности, основывается на опыте духовной жизни писателей-аскетов, подходивших ко греху как к духовной немощи и стремившихся посему эту немощь исцелять. Они находятся больше в категориях нравственной психологии, глубокого психоанализа. Вот как мы с вами должны смотреть на нашу исповедь, на нашу духовную жизнь. Очень часто мы зацикливаемся на вот этих вот наших определенных поступках, равно как и на поступках наших ближних, которые, к сожалению, вот мы тоже видим только корень того греховного состояния, возможно, в котором находится человек, хотя нам часто бывает это совершенно непонятно и недоступно, но, тем не менее, мы не можем основываться, да, на вот том зрении чужого греха, как говорит, да, Евангелие, что мы не знаем, как вынуть сучок из глаза брата своего. А очень часто мы не видим то бревно, которое в нашем глазу существует. Десятословие Ветхого Завета, продолжает архимандрит Киприан, возбраняет греховные дела. А блаженство Христово предлагают не дела, а расположение. Разве только миротворчество можно назвать делом? Но ведь оно доступно лишь тем верующим, которые пропитали свою душу сердечную благожелательностью к людям. Бесконечный спор богословов Европы о том, спасется ли христианин верою или добрыми делами, обнаруживается в том и в другом лагере общее непонимание нашего спасения. Если эти богословы не хотят научиться у Спасителя правильному пониманию, то еще яснее изобразил его апостол Павел. Плод духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Не дела, не поступки сами по себе ценны в очах Божьих, а то постоянное настроение души, которое описано в выше приведенных словах. Наконец, мы можем сказать несколько слов о второй теме, которую предлагает нам архимандрит Киприан, которую мы можем развить в разных грехах. Это есть тема о постоянном, развитии греха в нас. Святые отцы аскета оставили нам в своих писаниях немало ценных наблюдений по этому поводу. Очень распространенное заблуждение у христиан, приходящих на исповеди, в том, что тот или иной грех как-то вдруг откуда-то или ни с того ни с сего овладел волей грешника и заставил его совершить именно дурной поступок. И слово этого сказанного в святоотеческом учении о грехах, как проявление дурных привычек или страстей, гнездящихся в нашей душе, должно быть ясно, что ни с того ни с сего или откуда-то грех сам собой не является в душе человека. Греховный поступок или отрицательный феномен духовной жизни давно уже проник под тем самым или иным влиянием в наше сердце, незаметно там укрепился и свил себе гнездо, превратившись в лукавый помысел или страсть.
Данный поступок есть только поросль, порождение этой страсти, против кое и надлежит вести духовную брань. Но аскетика знает и нечто большее и зовет к более действенной борьбе. В целях духовной гигиены, или лучше сказать, духовной профилактики, аскетические писания предлагают нам тонко разработанный анализ постепенного зарождения и развития в нас греха. В произведениях таких прославленных духовных писателей, как Ефрем Сирин, святые Иоанн Лесточник, преподобный Исихий Иерусалимский, преподобный Марк Подвижник, святой Максим Исповедник и другие, дано на основании собственного наблюдения и опыта такое описание происхождения греха, что прежде всего грех зарождается не на поверхности тела, а в глубинах духа. Тело само по себе не виновато и не является источником греха, а только орудием, через которое тот или иной греховный помысел может проявиться. Начинается всякий грех не внезапно, не автоматически, а через сложный процесс внутреннего созревания той или иной лукавой мысли. Наши богослужебные книги, в особенности «Актоих» и «Постная триоть», наполнены молитвами и песнопениями об освобождении нас от прилогов дьявольских. Прилог есть невольное движение сердца под влиянием какого-либо внешнего восприятия, зрительного, слухового, вкусового и прочее. И эта стрела дьявола, или по выражению нашей аскетики прилог или прирожение, может быть очень легко отогнана прочь. Не задерживая свои мысли на таком греховном образе или выражении, мы немедленно их от себя отталкиваем. Этот прилог отмирает так же мгновенно, как и появился. И вот много действительно вот таких вот примеров аскетической брани, да, как борьба с помыслами. Да. Мы сегодня не имеем возможности полностью изучить вот эту вот главу о борьбе со страстями, но мне кажется, что вы уже поняли, о чем идет речь. И нам очень важно уделить внимание нашей такой борьбе со страстями, несмотря на то, что мы, может быть, не монахи, мы, может быть, не мечтаем об этом уровне, да, духовной брани, но тем не менее вот этот вот дельный совет борьбы с помыслами, непринятие помыслов, он может для нас действительно быть очень важным и спасительным, как совет о молитве и о невнимании помыслов. Время нас сегодня истекло. От Ирины еще просьба и прошу всех молитв о воине Алексее. Хотелось бы, да, упомянуть, тоже помянем тех наших братьев, которые совершают подвиг в этот момент жизни и настроены исключительно добродетельно. Вот всех вас еще раз поздравляю с Днем памяти всех русских святых. Спасибо за ваше внимание, за ваше терпение. Будем с Божьей помощью осуществлять нас христианскую жизнь и нашу борьбу со страстями. И храни Господь вас и Матерь Божия. Всего доброго. До свидания.

0: прозвучал кандак Божьей Матери «Сбранной воеводе» греческого распева в исполнении хора собора во имя Успения Божьей Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Несмотря на усиление антирелигиозной пропаганды, количество молодых родителей, крестящих своих детей, не уменьшается. Вот факт, признаваемый самой антирелигиозной печатью, и над которым стоит задуматься. Стоит потому особенно, что мы стоим перед лицом не какого-то отмирающего явления, или хотя бы такого явления, в котором участвует только определенная часть населения. Нет, перед нами явление массовое. Вот что пишет в журнале «Молодой коммунист», кандидат философских наук, доцент кафедры философии Горьковского университета Зеленков. Мы сделали попытку выяснить методами конкретно социологического исследования причины совершения обряда крещения молодыми родителями. Исследования проводились анкетированием в городе Горьком. Мы анализировали данные по двум районам – Автозаводской и Канавинский. Вот итоги. 60% родителей, крестивших своих детей, молодые люди в возрасте до 30 лет. Но, может быть, причина этого, с точки зрения классической партийной теории, странного явления некультурности, в отсталости, безграмотности. Один комсомолец, по словам того же Зеленкова, так именно и объяснил. «Кто крестит?» – сказал он. Малограмотный. Но Зеленков опровергает это распространенное мнение конкретными данными. Он пишет, только 4,3% родителей, крестивших детей, имеют начальное образование. 18,8% образование в объеме 5-6 классов, а остальные почти 50% имеют образование в объеме 7-8 классов, 17% окончили среднюю школу. Таким образом, пишет Зеленков, крестят своих детей далеко не малограмотные люди. Значит, причина такого большого процента родителей, крестящих своих детей, объясняется чем-то другим. Чем же? Вряд ли объяснение, даваемое Зеленковым, можно считать удовлетворительным. Высокий процент крещений среди образованных он объясняет тем, прежде всего, что антирелигиозная работа проводится главным образом среди малограмотных. О других же категориях молодых родителей с образованием, по его словам, просто забывают. «Что их убеждать?» – говорит комсомольский работник. «Они образованные. Сами разберутся». Но эта ссылка на образование очевидно ошибочна, ибо в указанных двух районах среди молодых родителей, крестивших своих детей, 20% являются членами комсомола. Приходится, следовательно, искать других объяснений. И вот бедный Зеленков продолжает. Рождение ребенка – радостное явление в жизни молодой семьи. И в этот момент носители религиозных суеверий особенно усиленно начинают обрабатывать сознание матери, воздействуя на естественное чувство любви к своему ребенку. 61% молодых мамаш и папаш указали, что религиозный обряд они совершили под давлением родителей или родственников. Родители, занятые работой, естественно, не имеют времени нянчиться с детьми. Бабушки же заявляют, ни крещенных не будем нянчить. Правда, детей можно, во время работы отдавать в детские сады. Но оказывается, что и тут верующие бабушки играют решающую роль. Специальный корреспондент журнала «Наука и религия» пишет: атеисту приходится порой иметь дело с совершенно неожиданными проблемами.

«И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху. И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения». Исход, 12 глава, 21-23 стихи. Данный эпизод привлекает внимание сразу по нескольким причинам. Как видно из текста, после заклания животного иссоп использовался в качестве кисти, с помощью которой неостывшая, живая кровь наносилась на стойки дверного проема. Согласно общепринятому переводу, пучок иссопа обмакивался в кровь, взятую из сосуда. Однако еврейское слово «саф» имеет два различных значения – сосуд и порог. Возможно, жертвенное животное закалывалось прямо над входом в жилище, то есть над порогом, куда затем истекала вся кровь. Пучок иссопа погружали в кровь животного на пороге еврейского дома, после чего ею обильно смазывали перекладины и дверные косяки. Перевод «порог» выглядит предпочтительнее, поскольку в этом случае оригинальное выражение приобретает целостный характер. Кровью мазался весь дверной проем. Его верх, боковые перекладины и нижний выступ, то есть весь внутренний периметр. На первый взгляд, вещество крови выступает здесь как явное апотропейное средство, чьи отводящие порчу функции активируются чисто механическим способом. Обмочите кровь, помажьте перекладину, и пойдет Господь и увидит кровь, и пройдет мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Поскольку в самом тексте нет четкого объяснения, почему кровь, а не что-то иное, послужила для Яхве столь необычным обрядовым маркером, можно объяснить происходящее в этом сюжете через параллельную ссылку на концептуальную связь крови с душой и жизнью. Бытие, 9 глава, 4 стих. При таком подходе кровь следует считать либо позитивной мистической субстанцией, отталкивающей смерть и разрушение, либо в значении уже пролитой ее можно воспринимать как синоним смерти, с тем же гарантированным отталкивающим эффектом. В первом случае кровь отгоняет зло силой жизни. Во втором свидетельствует губителю о том, что губить в этом месте уже нечего, поскольку здесь уже воцарилась смерть. Объяснения такого рода вызывают неизбежные вопросы. Означают ли подобные комментарии и сам оригинальный текст, послуживший для них основой, что здесь мы имеем дело с магией? Дать удовлетворительный ответ не позволяет окончание 23 стиха. «И не попустит Господь губителю войти в дома ваши для поражения». Дело не в магической силе вещества, а в том, кто выбрал это вещество в качестве специального маркера. Строго говоря, Господь Бог, подобно полководцу или врачу, мог бы назначить для своей цели любой другой отличительный знак или средство. Яхве единолично определял и контролировал степень активности таинственного губителя в отношении каждого еврейского дома и его обитателей. Не кровь животного, но сам Творец, выбравший ее в качестве концептуального символа, принимал в ту ночь окончательное решение. Следующий вопрос связан с некоторыми деталями, названных кровавых манипуляций. Если общее достоверное объяснение этого сюжета можно свести к идее жертвенного замещения или выкупа, агнцы умирают вместо израильских первенцев, то все же из текста не совсем ясно, почему это заместительное священнодействие в своей конечной стадии выразилось в столь необычной церемонии. Что значит «дверной проем»? Помимо своей буквальной архитектурной составляющей. Естественно, что образ двери может показаться многим комментаторам не таким уж и уникальным, особенно ввиду наличия культовых параллелей между иудейскими пасхальными действиями и характерными языческими обрядами. Дверь и жертвенный агнец являются в некоторых культурах необходимыми элементами совершаемых церемоний. Например, ассирийский ритуал, битримки, купальное омовение,

Гений описывает похожие действия следующим образом. Цитата. «А Шипу выходит из внешних ворот и приносит в жертву барана или взрослого козла у дворцовых ворот. Кровью взрослого козла он окропляет порог и косяки дверей справа и слева от дворцовых ворот». Конец цитаты. То, что представители неаврамических религий проделывали с помощью жертвенной крови над своими дверными проемами, вряд ли может считаться их культовым интуитивным предчувствием света во откровении языков. Скорее всего, они поступали так просто потому, что были традиционно уверены в том, что зло, не только видимое, но и невидимое, может войти в их жилище лишь теми способами, какими туда входит и все остальное, то есть через наружную дверь. Возможно, приоритет отдавался дверному проему не только потому, что окон в примитивном языческом доме могло не быть вовсе, но и потому, что окна, как правило, служат для других целей. В то же время еврейский образ двери в очередной раз демонстрирует связь двух заветов. И последнее. Уместно предположить, что кровавые манипуляции в 12 главе книги «Исход» являлись элитными действиями. Ритуал с использованием жертвенной крови, помимо прочего, мог служить укреплению статусного положения некоторых членов иудейской общины. Роль, отведенная в пасхальном обряде главам семейств, князьям, старейшинам, подтверждала их общественные привилегии. В ту ночь все эти люди, подобно Моисею, выступали в качестве посредников между Богом и остальным народом. В обряде жертвоприношения видна их особая личная ответственность за выживание Израиля. Воздетые руки Моисея. «И пришли амаликитяне, и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей сильных и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели. И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца, и низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. Исход, 17 глава, 8-13 стихи. Религия и магия. С незапамятных времен взгляды людей на мир богов выражали не только восторг. Олимпийцы, по мнению древних греков, могли быть привлекательными и одновременно ужасающими. Поэтому античный богослужебный ритуал мог не только прославлять доброго Зевса, но и задабривать злого. Однако в обоих случаях речь шла о форме богочеловеческой коммуникации, о процессе, в котором свободно участвуют осязаемые жители Земли и невидимые представители небес. В случае с магией все иначе. Магия пытается этой свободы Бога или богов лишить. Магия не просит и не прославляет. Она принуждает. По сути, любая магическая практика заставляет небеса быть сговорчивее. Настоящий маг исходит из мысли, что все и везде обусловлено причинно-следственными связями. И поэтому определенные знания и действия могут дать в руки смелого предприимчивого человека рычаг контроля даже над запредельным. Очевидно, что профессиональный маг нуждается не в самом Боге, а только в его дарах. Ему кажется, что с помощью специальных методик он сможет приказывать сверхъестественным сущностям, сможет сделаться их господином и повелителем. Аутентичные отношения Бога и человека описываются в Библии как двусторонние. Неважно, идет ли речь об отношениях Бога с конкретным лицом или целым сообществом верующих, на страницах Писания эти отношения выглядят как диалог, как богочеловеческая коммуникация с непременным условием осознанности происходящего и наличием свободы для обеих сторон. Другими словами, Библия – это классическая религиозная книга, воспроизводящая и поощряющая полноценные религиозные отношения.
Иудейские и языческие магические ритуалы тоже упоминаются в Библии. В тексте они оцениваются в основном как негативные, отличные от сакральной традиционной нормы. Однако есть и ряд исключений, которые на первый взгляд не вписываются в общую закономерность, поскольку магические действия в этих эпизодах благословляются свыше. Один из таких эпизодов связан с указанным поведением Моисея. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик, и были руки его подняты до захождения солнца, и низложил Иисус Амалика». Надеяться на помощь Создателя и просить о ней в критические моменты жизни неудивительно и оправдано. Именно это библейский Бог заповедует людям. Однако, каким образом успех искренней адресной молитвы связан с положением тела молящегося, нигде в библейских текстах не оговаривается. В названном эпизоде победа или поражение евреев зависит, внимание, от воздетых рук Моисея. Во всяком случае, чисто визуально, спасительную роль в этой истории сыграли не духовные устремления великого избранника Божия, но движение его верхних конечностей. Другими словами, помощь к евреям в тот день пришла не в качестве награды за горячие молитвенные просьбы Моисея, а за фиксированное положение его рук. Но ведь это классическая магия. Выглядит все именно так. И все же не будем торопиться с выводами. Безусловно, в загадочных действиях Моисея был какой-то смысл. Для того, чтобы правильно его понять, нам потребуется небольшое теоретическое отступление. Символ. С тех пор, как древнейшая история человечества заговорила с исследователями на языке письменности, некоторые ранее неподтвержденные догадки археологов и палеантропологов получили документальное подтверждение. Анализируя различные рукописные памятники, ученые убедились в том, что наряду с буквальным у многих народов Земли имело место символическое восприятие действительности. Корни символизма чрезвычайно глубоки. В этимологическом плане данный термин традиционно связывают с греческим словом «символон» в значении указательного знака или опознавательной приметы. В современном научном дискурсе символом может считаться любой образ, предмет или действие, чье содержание не сводится к одному значению. При этом фиксирование дополнительных смыслов всегда субъективно, поскольку зависит от нашего восприятия. Символическое изображение довольно часто не имеет видимого сходства с обозначаемым предметом. Например, круг является геометрической фигурой и символом вечности одновременно. Крест – архитектурным элементом, символом страшной этнической казни, а также символом жертвенной любви Бога к человеку в христианском вероучении. В отличие от знака, содержание которого локализовано и усваивается с одного раза, символ всегда многозначен и требует от воспринимающего субъекта активной внутренней работы по дешифровке послания, содержащегося в изображении, предмете, живом существе, индивидуальном или общественном действии. Например, голубь, помимо собственной природной сущности, является еще и международным символом мира, а также символом Святого Духа в христианской религии. Символическое мышление во многом противоположно рациональному. Оно служит обнаружению чего-то неявного, не лежащего на поверхности. Но при этом достигнутый интеллектуальный результат не становится абсолютным. В силу изначальной многозначности и видоизменяемости, так называемой текучести, любой сложный символ нельзя истолковать одним исчерпывающим образом. Объясняя культовую и культурную символику, можно добиться лишь частичной рациональной ясности. Но почему? Потому что дешифровка одного символического контента довольно часто приводит исследователя в другую содержательную область. Смысловые сцепления, неизбежно возникающие при интерпретации, создают объективные трудности, с которыми приходится сталкиваться не только обывателям-дилетантам, но и корифеям науки. Вернемся теперь к воздетым рукам Моисея. Язык человеческих жестов, конечно же, символичен и культурно обусловлен. Рукопожатие, поцелуй, улыбка, кивок головы, коленопреклонение, пощечина –
и прочие распространенные телодвижения могут выражать совершенно разные идеи в зависимости от обстоятельств и способов их осуществления. Информация, передаваемая людьми с помощью жестов, прежде всего этноцентрична, что не исключает ее универсального характера для некоторых отдельных случаев. К примеру, поднятая рука или вытянутый вперед указательный палец являются стандартными общераспространенными символами привлечения чужого внимания к себе или к чему-то вокруг. Воздетые руки – яркий пример содержательной жестовой многозначности. В групповом танце такое положение рук может символизировать всецелое горизонтальное и вертикальное объединение членов общины, их добровольное ритуальное содружество. Для этого участники хоровода берутся за руки и в определенный момент синхронно поднимают их вверх, а затем опускают вниз. Аналогичное действие может быть элементом индивидуальных, а также коллективных физкультурных упражнений. Руки спортсмена, поднятые вверх со сжатыми кулаками, означают его победу на соревновании. На войне такое же действие, но только с раскрытыми наружу ладонями, символизирует отказ солдата от продолжения сопротивления. Люди тысячелетиями сдаются в плен именно таким образом. Этот же, но только однорукий жест является классическим призывом остановиться. Наконец, воздетые к небу руки, чуть согнутые в локтях, с ладонями раскрытыми внутрь, выражают молитвенную устремленность. Согласно церковному уставу и религиозной интуиции, молящийся христианин с помощью данного жеста стремится выразить свое желание вступить в полные, всеохватные отношения с Богом. В контексте обращения к Создателю этот жест может символизировать настойчивое требование, безмолвный крик, крик о помощи и даже отчаяние. Очевидно, что любые телесные действия во время молитвы носят лишь вспомогательный, второстепенный характер. И однако же, мотив, рождающий различные формы телесного богопочитания, нельзя считать чем-то надуманным или неуместным. Все сказанное довольно тривиально, но при этом необходимо нам в качестве основы для дальнейшего рассуждения. Если известные телодвижения Моисея не могут быть магическими пассами, тогда в чем же причина военных успехов и, наоборот, неудач еврейского ополчения, которые явно связаны с положением рук Моисея во время молитвы? Авторская точка зрения на этот счет такова. Что бы ни символизировал конкретный жест в долгой истории человечества, некто на земле изобрел и продемонстрировал данное движение первым. Начальное оригинальное использование воздетых рук во время молитвы, прежде чем оно покорило Вселенную, могло казаться современником чем-то нелепым, забавным, возможно, даже уродливым. Сегодня православный человек не мыслит литургическое исполнение Херувимской без троекратно поднятых и опущенных рук священника. Но когда такое движение только начинало распространяться в церкви, согласимся, реакция многих участников Евхаристии на первую клерикальную практику могла быть довольно критичной. Моисей – автор оригинального богослужебного жеста, который он придумал и воспроизвел в стрессовом экстатическом состоянии. В момент первого простирания рук Моисей всецело поглощен молитвой, однако сражение затянулось. Сосредоточение сменилось неизбежным расслаблением. Нетрудно представить, как израильский вождь, опомнившись от предельной концентрации, огляделся по сторонам и понял, какими эпитетами награждают его наблюдатели. Естественное человеческое желание не выглядеть клоуном заставило Моисея опустить руки. Но Бог тотчас же вразумил его происходящим на поле брани. Смысл этой истории прост. Публичное привлечение внимания Создателя к какой-то трагической ситуации, демонстративное требование от него помощи в сложном, безотлагательном деле, все это может увенчаться успехом, в случае, если просящий не боится стать объектом насмешек, негодования и презрения. Поощряемое небом самоуничижение встречается в Библии довольно часто. На ум сразу же приходит пляшущий царь Давид, влезший на дерево Закхей, прикоснувшаяся ко Христу кровоточивая израильтянка, мать бесноватой финикийской девочки и другие библейские персонажи. В истории с Моисеем
подложенный под него камень и физическая помощь спутников по смыслу вторичны. Главное между Богом и пророком происходит уже в самом начале битвы, после первого стыдливого опускания рук. В итоге частная творческая инициатива по преодолению уставных религиозных правил и национальных обрядовых привычек оказалась не только спасительной, но и судьбоносной.

В эфире радио «Град Петров» прозвучали главы из книги «Очерки библейского богословия». Читал автор протоиерей Евгений Горячев.

0: Вы слушали духовный концерт «Сей день Его же сотвори Господь» композитора Михаила Речкунова в исполнении Московского хора под управлением Николая Матвеева. Запись 1971 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий возглавит божественную литургию в Покровском соборе Гатчины. В Свято-Духовском центре состоялся круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». Клирики Тихвинской епархии вошли в состав общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 июня Русская Православная Церковь отмечает праздник Собора Святых Санкт-Петербургской Митрополии. В этот день божественную литургию в Покровском соборе города Гатчины возглавит Высокопреосвященнейший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сослужение архиереев Санкт-Петербургской Митрополии. К участию в праздничном богослужении приглашаются все желающие. Встреча владыки митрополита в 9 часов 30 минут. 18 июня в Свято-Духовском центре в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности» для монашествующих епархий, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа. Мероприятие провели митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий и наместник Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин. Было оглашено приветствие председателя синодального отдела по монастырям и монашеству митрополита Каширского Феогноста. Митрополит Варсонофий выступил с докладом «Исполнение монашеских обетов в современном мире». Правящий архиерей напомнил, что монашество зиждется на трех обетах – нестяжание, целомудрие и послушание, и предложил, опираясь на святоотеческую традицию, приложить их к современной ситуации. Нестяжание люди внешние понимают как отсутствие имущества, бедность. Но дело не в том, чтобы ничего не иметь, а в устроении сердца, свободного от привязанности к земным благам. Это не столько имущественная категория, сколько внутреннее состояние, духовная свобода. Святитель Василий Великий говорит о евангельской мере нестяжательности, которую указал апостол Павел. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Каждый монашествующий от инока до игумена должен задать себе вопрос, свободен ли он внутренне, не привязан ли он к земному больше, чем к горнему. Владыка подчеркнул, что это больше вопрос совести, чем внешних регламентов. Целомудрие многие понимают просто как физиологическое воздержание, но смысл этого термина гораздо шире. Владыка привел слова преподобного Иоанна Лествичника. «Целомудрие есть чистота души и тела, то есть важно не только тело, но и душа, ум, воображение, память. Нынешнее время в этом смысле характерно искушениями, доселе неведомыми. Доступ к нецеломудренному контенту стал мгновенным, круглосуточным и анонимным. Поэтому монашествующим требуется разумная дисциплина в обращении с цифровыми устройствами. Нужен не запрет ради запрета, а осознанное личное ограничение. Одно лишь внешнее ограничение без самоконтроля добрых плодов не принесет. Митрополит Варсонофий отметил, что послушание – самый трудный обет для понимания и исполнения. Послушание настоятелю и духовнику не самоцель. Истинное послушание – это послушание Богу. Если настоятель использует и угнетает братью для личных целей, требовать от них сыновнего послушания вряд ли возможно. Часто можно наблюдать две крайности – или формальное послушание, или самомнение. Подлинное послушание – это доверие. Послушающийся должен видеть настоятеля при всех его человеческих немощах, орудие промысла Божия, а настоятель помнит, что за каждую душу доверившихся ему насельников он даст ответ перед Господом. Прозвучали другие доклады и выступления. По итогам круглого стола была принята резолюция. Работа конференции, как было сказано в резолюции, наглядно подчеркнула, что суть монашеского подвига, отказ от мира и следование за Христом, осталась неизменной сквозь века. Послушание, нестяжание и целомудрие – основа жизни каждого монашествующего. Важно не ограничивать монашеские обеты внешним соблюдением. Они должны стать образом как духовной, так и телесной жизни монашествующих. 17 июня в Москве состоялось очередное заседание общего собрания членов издательского совета Русской Православной Церкви, которое возглавил председатель издательского совета митрополит Калужский Боровский Климент. Во время заседания прошла презентация книжной серии, посвященной 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ, которую провел директор издательства Санкт-Петербургской духовной академии, член издательского совета Дмитрий Владимирович Волушков. Он рассказал, что к отмечаемому в октябре 2026 года юбилею запланирован выпуск 6 книг, 3 из которых уже вышли в свет. Также он напомнил, что в этом году Санкт-Петербургская духовная академия отмечает еще один значимый юбилей – 80-летие святейшего патриарха Кирилла, к которому также готовится ряд изданий, но в настоящий момент они находятся в работе. Первой вниманию собравшихся была представлена книга известного петербургского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии Михаила Витальевича Шкаровского «Время спасения России приближается. Жизнь и церковное служение» архиепископа Феофана Быстрова. Следующая книга – коллективная монография «Богословские дисциплины в Санкт-Петербургской духовной академии синодального периода». Книга написана ведущими преподавателями Санкт-Петербургской духовной академии, прежде всего кафедры богословия, под общей редакцией доцента кафедры церковной истории Дмитрия Андреевича Карпука, известного специалиста по истории синодального периода Русской Православной Церкви. Наконец, третья книга «Очерки русской гносеологии XIX-XX веков» протоиерея Владимира Мустафина, одного из старейших преподавателей Санкт-Петербургской духовной академии, почетного доктора богословия, профессора кафедры богословия. Книга основана на кандидатской диссертации диакона Владимира Мустафина «Проблемы гносеологии в освящении русских христианских мыслителей», защищенной в 1973 году в Ленинградской духовной академии. 17 июня руководитель архитектурно-строительного отдела и древлехранитель Гатчинской епархии романах Николай Безуглов присутствовал на защитах дипломных работ студентов кафедры живописи и реставрации Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. Ряд выпускников в качестве своих дипломных проектов выполнили сложную реставрацию икон и живописных полотен из приходов Гатчинской епархии. В частности, вторую жизнь получили святыни из Авангородской Успенской крепостной церкви, храма святого благоверного князя Александра Невского города Волосово, храма святителя Николая Чудотворца деревни Ильиши Волосовского района и храма великомученика Пантелеимона Целителя города Сосновый Бор. В ходе защит молодые специалисты продемонстрировали глубокие знания и высокий профессиональный результат, вернув иконам их первозданный молитвенный образ. После окончания официальной части отец Николай зачитал приветственный адрес епископа Гатчинского и Лужского Митрофана. В завершении мероприятия епархиальный древлехранитель вручил выпускникам, трудившимся над восстановлением церковных святынь, архиерейские благодарственные письма. И последнее сообщение. 18 июня состоялось вручение мандатов членам общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Ленинградской области. Общественная наблюдательная комиссия сформирована в Ленинградской области в 7-й раз. В состав комиссии вошли клирики Тихвинской епархии, протоиерей Богдан Голод, благочинный Шлиссельбургского и Волховского благочиннических округов, протоиерей Сергий Александрович Никонов, сотрудник епархиального отдела по тюремному служению. С этого дня отец Богдан и отец Сергий приступили к работе комиссии, где будут представлять интересы церкви и содействовать защите прав граждан. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно, и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 85-е зачало послания к римлянам, отрывки из 3 и 4 глав.
1: Братья, мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.
0: Послушайте 24-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 7 и 8 глав.
2: Сказал Господь: «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первая часть сегодняшнего евангельского чтения является завершением Нагорной проповеди Христа Спасителя. Некоторое время тому назад я уже упоминал о том, что в Нагорной проповеди Христос провозгласил свое нравственное учение. Учение о том, как люди должны жить, как они должны относиться друг к другу, как надо строить свои отношения с Богом и какими должны быть приоритеты в религиозной, семейной и общественной жизни человека. И заканчивает Господь свою Нагорную проповедь аналогией или притчей. Он говорит, что того, кто исполняет то, к чему призывает Христос, следует уподобить человеку, который построил свой дом на камне, то есть на прочном фундаменте. А потому ни ветра, ни дожди, ни наводнения ему не страшны. А вот тот, для кого слова Христа не являются нормой жизни, уподобляется неразумному строителю, построившему свой дом на песке, без основы, без фундамента. И, как говорит Господь, пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Вот эта притча, этот пример очень понятен. Да, действительно, для того, чтобы построить дом основательно, капитально, надо и основательно потрудиться. И особенно это было актуально для того времени, когда Господь говорил эту притчу своим современникам, то есть 2000 лет тому назад, когда строительные работы из камня были крайне тяжелыми и очень продолжительными по времени. Куда проще и быстрее и дешевле поставить дом прямо на песке. не утруждая себя закладкой его основы, фундамента. Ведь главное это, чтобы уютно было, чтобы была крыша над головой, которая спасает от жары, и стены, которые сохраняют от холода. Ну а то, что касается природных стихий и катаклизмов, то ведь они могут быть, а могут и не быть. А могут и обойти дом стороной. Так зачем же тогда тратить столько сил, средств, времени для того, чтобы обезопасить себя от того, чего, может быть, никогда и не будет? Так, наверное, думали неразумные строители, легко и быстро возводящие свои дома на песке. Но ведь точно так же думают и те, кто не желает приложить труд для строительства здания своей жизни на твердом фундаменте веры и исполнения Христовых заповедей. Да, для того, чтобы исполнять то, к чему призывает Господь в Нагорной проповеди, требуется и труд, и вера, и самоограничение, и даже подвиг. Жизнь в соответствии с учением Христа – это дело непростое. И возникает у многих вопрос, а зачем нужно все эти усилия и самоограничения? Ведь и без них можно прекрасно жить. Ведь построить-то свою жизнь куда легче и проще не на исполнении закона Христова, а живя по законам этого мира, которые, правда, часто бывают более похожими на законы не человеческие, а волчьи. А в очах Божьих это называется беззаконие, то есть отсутствие его Божьего закона в жизни людей. Но тем не менее, ведь живут же многие, и заметьте-то, неплохо живут, не имея никакого представления ни о заповедях Христовых, ни о его нравственном учении, изложенном в Нагорной проповеди, да и не желая об этом ничего знать, и тем более жить согласно его заповедям и его учению. Но вот ведь в чем дело. Откуда знает человек, какие удары судьбы уготованы ему в его жизни? Какие стихии могут обрушиться на то здание, которое он построил? Никто не знает. Один Бог только об этом знает. А ведь не счесть примеров в истории, когда совершенно неожиданно и совершенно непредсказуемо беда, горе, лишения, испытания врывались в жизнь людей. В мгновение ока человек может потерять здоровье, стать инвалидом, потерять семью, родных, близких и любимых людей, потерять имущество, остаться нищим и бездомным, потерять свободу. Да, Боже мой, разве перечислишь все эти трагические обстоятельства, которые бьют наотмашь по человеку и от которых он страдает? А что это значит на языке сегодняшней притчи? Это значит, что пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. Да, пришли испытания. И выдержит их человек или нет, зависит от его внутреннего состояния, от фундамента, на котором он строил здание своей жизни. А если нет этого фундамента, этой основы, основы веры и опыта жизни в соответствии с законом Христовым, то испытание для такого человека может обернуться могилой. Он их не выдерживает, ломается. Иногда сам себе петлю на шее затягивает, потому что ничего противопоставить удару жизни не может. Защиты нет, и силы нет, и веры нет. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое, говорит Господь о таких людях. Ну а если человек кропотливым трудом закладывает фундамент под здание своей жизни, фундамент веры, фундамент желаний и усилий к исполнению Христовых заповедей, то свалить такого человека ударом судьбы будет непросто. Что бы ни произошло в его жизни, какое бы горе ни коснулось его, он все примет как Божий промысел и даже как божественную милость и любовь. И, пожалуй, самый яркий пример именно вот такого мироощущения явлен нам в библейской личности Иова Многострадального, который благодарил Бога за все, что происходило в его жизни, и за хорошее, и за плохое. Да и помимо библейских примеров, история, слава Богу, богата примерами и таких людей, которые построили свою жизнь на твердом камне. И трагическая история нашей страны прошлого столетия явила множество таких примеров, когда люди из дворцов, из помещичьих усадьб отправлялись в лагеря. Страшные условия, несовместимые с жизнью. В одночасье теряли все, и родных, и близких, и семьи. Из могущественнейших вельмож превращались в рабов, из богатейших людей в последних нищих. Конечно, судьба каждого складывалась по-разному. Но ведь сколько из них все это выдержали, выстояли, отсидев по 25 лет, потеряв все и всех, вернулись и в полном здравии жили чуть ли не до 100 лет, и Бога за все благодарили, и грустными их никто никогда не видел. Что можно сказать о таких людях? О них уже сказал Христос. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Приятие или неприятие закона Христова – это, конечно, дело нашей свободной воли. Но мы должны осознавать, что, отказываясь принять в свою жизнь учение Христа, мы лишаем сами себя Его поддержки, Его помощи, Его благодати. И в любой момент мы можем оказаться лицом к лицу с посетившими нас испытанием, имея в запасе лишь свои собственные силы. А велики ли у нас эти силы? Но, принимая Господа в свое сердце, стараясь жить и поступать согласно тому, как Он нас этому научил, через это мы обретаем Его силу, которая не только поддерживает нас в наших испытаниях, но и, будем надеяться, многие из них отведет от нас. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 20 июня, 7 июня по старому стилю Православная Церковь празднует память множества святых мучеников начала IV века. Сегодня мы вспоминаем священномученика Феодота Анкирского, который во время гонений на христиан посещал узников в темницах, выкупал их и погребал тела мучеников. Однажды он вытащил из воды и похоронил тела 7 святых мучениц, утопленных в море. За это его подвергли жестоким мучениям и усекли мечом. Тело Феодота хотели сжечь, но поднявшаяся буря помешала этому, и его предали христианскому погребению. Также сегодня вспоминается священномученик Маркелин, папа Римский, и с ним пострадавшие мученики Клавдий, Кирин и Антонин, а также папа Маркил, ставший римским епископом после Маркелина и также принявший мученический венец. Вместе с ним пострадали святые мученики Сисиний и Кириак-диаконы, Смарагд, Ларги, Апрониан, Сатурнин, Папий и Мавр-воины, мученик Хрискинтиан и святые мученицы Прискилла, Лукина и царевна Артемия, младшая дочь императора Диоклетиана. Сисиний и Сатурнин были обезглавлены. Святые Кириак, Смарагд и Ларги и еще один узник Хрискинтиан скончались от истязаний. В то же время были казнены находившиеся в темнице царевна Артемия, исцеленная Кириаком от беснования и принявшая святое крещение, и еще 21 узник. Папа Маркел всенародно обличил императора Галерия, зятя отрекшегося от власти Диоклетиана, в жестокости против христиан. Император приказал бить святого папу палками и сделать скотником. Римские клирики выкупили папу Маркела. Он поселился в доме двух христианок Прискиллы и Лукины в окрестностях Рима, устроив там церковь. Занявший престол императора Максентий приказал разорить церковь и превратить ее в скотный двор, а святого папу приговорил пожизненно ходить за скотом. Изнуренный тяжелыми условиями жизни, святой папа Маркел заболел и скончался в 310 году. Святые жены Прискилла и Лукина с бесчестием были изгнаны из Рима, а их имения разграблены. Также сегодня совершается память святых мучениц Валерии, Кириакии и Марии, пострадавших в Кесарии Палестинской во время гонений императора Диоклетиана. 20 июня установлено празднование собора Ивановских святых. Это большой праздник для Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии. В собор Ивановских святых входят святитель Митрофан Воронежский, преподобный Макарий Унжинский и Иоаким Никола Шартомский, блаженные Симон Юревецкий и Киприан Суздальский. Большинство святых Ивановского края – это новомученики XX века. Сегодня в соборе вспоминаются священномученик Августин Беляев, архиепископ Калужский, святитель Василий Преображенский, епископ Кинешемский, а также множество священнослужителей и мирян, стяжавших мученический венец в 20-е, 30-е и 40-е годы XX века. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученик Андроник Никольский, архиепископ Пермский, священномученики Александр Преображенский, Алексей Будрин, Александр Малиновский, Валентин Белов, Вениамин Луканин, Виктор Никифоров, Александр Махетов, Павел Онишкин, Владимир Белозеров, Игнатий Якимов, Лев Ершов, Михаил Денисов, Николай Рождественский, Павел Соколов, Александр Осетров, Николай Анянов, Григорий Смирнов, Николай Конюхов, Петр Кузнецов и мученики Афанасий Жуланов и Александр Зуев. В 1918 году город Пермь и Пермский уезд стали столицей Красного террора. В некоторых городах Пермского края число убитых составляет несколько тысяч человек. В числе прочих были расстреляны псаломщик села Дивьинского Александр Зуев, священники города Кунгура Владимир Белозеров, Павел Соколов, священник села Шаманского Николай Анянов. Его отвезли в село Усолье и заставили самого рыть себе могилу. Священник села Леново Александр Махетов. Замучены священнослужители города Чердыни и Чердынского уезда. Протоиерей Николай Конюхов был ранен и брошен на морозе. Священник села Чураково Игнатий Якимов и священник села Пятигоры Михаил Денисов расстреляны. Были убиты священнослужители города Красноуфимска и Красноуфимского уезда. Священник Алексей Будрин, миссионер Красноуфимского собора Лев Ершов, псаломщик села Бисертово Афанасий Жуланов. Священник села Верхсуксунского Александр Малиновский был задушен епитрахилью. Замучены священнослужители города Аханска и Аханского уезда. Священник завода Павловского Петр Кузнецов расстрелян на станции Верещагина. Священник села Черновского Николай Рождественский и священник села Новопаинского Вениамин Луканин расстреляны. Священник Павел Онишкин и диакон Григорий Смирнов, служившие в селе Мокино, расстреляны и заколоты штыками. Убиты священники Осинского уезда, священник завода Ашана Валентин Белов и священник села Телес Александр Осетров расстреляны и зарублены. Священник села Комарова Виктор Никифоров расстрелян. К 40-му году в Пермской области не осталось почти ни одного храма. Собор пермских новомучеников – один из самых больших в русской церкви. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Андроника, архиепископа Пермского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, в миру Владимир Александрович Никольский, родился в 1870 году в семье диакона Ярославской епархии, служившего в 11 верстах от Углича. С отрочества он занимался крестьянским трудом и участвовал в церковной жизни своего села. Первоначальное образование Владимир получил в Угличском духовном училище, поступив туда 9 лет от роду. Будучи на втором курсе Московской духовной академии, по совету и благословению святаго праведного Иоанна Кронштадтского, 23-летний Владимир Никольский принял монашеский постриг и был рукоположен в иеромонаха. Вскоре отец Андроник был назначен миссионером в Японию под окормление святителя Николая Касаткина. В Японии он заболел и был вынужден возвратиться в Россию. Несмотря на плохое здоровье отца Андроника, не было лучшего кандидата для поставления во епископа Киотского, и в 1906 году, уже в сане епископа, он был назначен помощником святителя Николая Японского. Вторично приехав в Японию, в город Осака, епископ Андроник за короткое время сумел создать там православную общину. Здоровье его за это время резко ухудшилось. Климат Японии был ему противопоказан, и через 2 года он вновь возвратился в Россию. По возвращении он 5 лет занимал должность епископа Тихвинского, викария Новгородской епархии. В 1914 году владыка был назначен епископом Пермским и Соликамским. Годы его служения стали временем расцвета духовной жизни в Пермской епархии. Устраивались лекции, собрания духовенства и мирян, проводились занятия миссионерского и певческого кружков. Во всех храмах служились акафисты, проводились беседы. Пермь отличалась прекрасными проповедниками, в подготовке которых много потрудился сам епископ Андроник. Желая поделиться своим богатым духовным опытом, святитель написал книгу «Письма архиерея к иереям», которая пользовалась большой популярностью. В 1916 году пермский епископ ездил на фронт и в Ставке встречался с императором Николаем II. Святитель часто предупреждал об угрозе, исходящей от внутреннего врага, который опаснее внешнего. Наблюдая почти всеобщее государственно-правовое невежество и упадок веры на Руси, владыка считал, что невозможен переход от монархии к иной форме правления без разрушения российской государственности. В 1916 году в Пермской епархии им были созданы особые миссионерские курсы по обличению нового социалистического коммунистического лжеучения. Долг совести, верноподданного и безграничная любовь к Отечеству не дают мне молчать, — говорил владыка. Когда случился февральский переворот 17 года, епископ Андроник, узнав об отречении императора, на литургии после чтения Евангелия при огромном стечении народа произнес: «Не стало у нас царя. Бесчестные царские советники и слуги делали все, чтобы разъединить царя с народом, и добились своего. Но добившись, они первые же оставили царя одного, отказавшись далее служить ему. Как 300 лет тому назад в лихолетие разворовали отечество подлые людишки и ввергли его в погибель, так и ныне до этого довели бесчестные царские слуги. Пусть всякий знает, отечество в опасности, оно потрясено в основах своих». Вскоре начал работу поместный собор, и епископ уехал в Москву. На соборе он вошел в состав издательского отдела и был одним из энергичнейших его деятелей. «Огнь пылающий», — называли епископа Андроника. После опубликования в феврале 18 года большевистского декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви начались бесчинства и зверства со стороны властей по отношению к церкви. Святитель Андроник, возведенный в Москве в сан архиепископа, возвратился на кафедру, где продолжал обличать безбожную власть, как разбойников, бесстыдно обманывающих народ. В Перми владыка стал готовить духовенство и народ к предстоящему 9 мая крестному ходу с проповедями в разных частях города. Вскоре в архиерейском доме был произведен обыск. Святителя Андроника обвинили в призвании народа к вооруженному сопротивлению советской власти. Он ответил: «Моя вера и церковные законы повелевает мне стоять на страже Церкви Христовой и ее достояния. Если этого не буду исполнять, то я перестаю быть не только архиереем, но и христианином. Посему вы можете меня сейчас же повесить, но я вам гроша церковного не выдам». Близкие уговаривали владыку скрыться, боясь его ареста, но он сказал, что готов принять смерть за Христа и паствы не оставит. Ожидая ареста, владыка был безмятежен, ежедневно исповедовался и причащался. Со всеми был обходителен и ласков. 9 мая 18 года в Перми состоялся торжественный крестный ход в честь святого Стефана Пермского. Тысячи человек пели пасхальные ирмасы, священники призвали верующих к объединению у креста Христова. Через день чекисты провели обыск в духовной консистории, изъяли документы, а рефтрибунал объявил пермскому архиепископу решение о привлечении его в качестве обвиняемого. Первая попытка ареста владыки не удалась. И тогда большевики ввели в Перми военное положение. Более 1000 вооруженных красноармейцев вошли в город для обеспечения захвата пермского архиепископа. Ночью чекисты вошли в архиерейский дом и арестовали всех, кто в нем находился. Внезапно с соборной колокольни ударили в набат, но чекисты 2 выстрелами убили звонаря. На следующий день состоялся допрос. Святитель Андроник сказал чекистам: «Мы враги открытые, примирения между нами быть не может. Если бы я не был архипастырем и была необходимость решать вашу участь, то я, приняв грех на себя, приказал бы вас повесить немедленно. Больше нам разговаривать не о чем». 3-ю ночь после ареста 20 июня владыку повезли по сибирскому тракту на расстрел. На 5-й версте повернули в лес –

Перед убийством с владыки сняли архиерейский серебряный крест, на цепи от которого затем водили собаку. Такова была сила ненависти богоборцев к Церкви Христовой. Поместный собор Российской Православной Церкви, еще работавший в 18 году, направил в Пермь особую комиссию для расследования ареста архиепископа Андроника Никольского и последующих церковных событий. Она состояла из трех человек: архиепископа Черниговского Василия Богоявленского, ректора местной духовной семинарии архимандрита Матфея и одного мирянина, участника поместного собора. Советская власть позволила этой комиссии произвести следствие, а затем и выехать из города до Камского железнодорожного моста, где поезд был остановлен, и 14 августа 1918 года члены комиссии были убиты ворвавшимися в вагон красноармейцами.

тропарь новомученикам и исповедникам российским восьмого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации Собора новомучеников и исповедников российских в Храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: кандак собора новомучеников и исповедников российских третьего гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахум, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавины от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, аще именем Твоим кляхся,
или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое со Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ,
Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня. Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во ад живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней. Всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, собезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная».
ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневаю Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова. 19 июня – день рождения митрополита Сурожского Антония. В эфире радио «Град Петров» много передач посвящено этому удивительному проповеднику и архипастырю XX века. За время его служения православная церковь в Англии выросла из нескольких приходов в целую епархию, а благодаря его книгам в жизни сотен тысяч людей не только за рубежом, но и в России произошла главная встреча. 19 и 20 июня в 10:00 вы услышите в нашем эфире запись презентации книг митрополита Антония о молитве. Запись была сделана в Феодоровском соборе в июне 2023 года. Также 19 и 20 июня в 13:30 в нашем эфире прозвучит голос самого митрополита Антония. Вы услышите запись его бесед о вере. Ежедневно в 00:05 беседы владыки Антония для вас читает Чеслав Симонович.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Его жизнь была образцом древнего благочестия. Это был подвижник, молитвенник и нестяжатель. Священномученик Андроник участвовал в работе Поместного собора 1917-1918 годов. Резко отрицательно относился к приходу власти большевиков. В 1918 году он был арестован и в ночь на 20 июня убит чекистами. В день памяти архиепископа Пермского Андроника Никольского в 11:00 слушайте в нашем эфире передачу, посвященную жизни и мученической кончине святого. Передачу подготовил протоиерей Александр Степанов.
2: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13:00 слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15:00.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Митрополит Сурожский Антоний. Внутренняя устойчивость. Первый шаг к той внутренней свободе, которая приведет нас к устойчивости и миру, — это усилие высвобождения. Вы понимаете, что это не дается легко. Это целая борьба, долгая, постепенная, которая должна начинаться с вещей простых и окончиться вещами сложными, трудными. Святой Иоанн Златоуст очень ясно учит нас этому, когда говорит: «Если хочешь в конце концов ничем не обладать, быть свободным от всего, начни с того, чтобы принести в дар Богу то, что тебе не нужно». С одной стороны, чувство потери не будет выше твоих сил, с другой стороны, ты даже не сможешь похвалиться и погибнуть через гордость, поскольку отдал-то ты нечто тебе ненужное. Когда освободишься от чего-то совершенно бесполезного, ты обнаружишь, что теперь что-то следующее вышло на уровень бесполезного. Отдай Богу и это, и мало-помалу, принося в дар Богу одну за другой вещи, ставшие ненужными, ты окажешься совершенно свободным от всего, потому что в конечном итоге, кроме Бога и Его Царства, все не нужно. И мне кажется, что если мы посмотрим, даже не особенно углубляясь, на нашу внешнюю и внутреннюю жизнь, мы можем найти множество ненужных нам вещей. Я помню женщину, которая в возрасте 97 лет читала без очков и занималась своими доходными домами в Бельгии, и которая после смерти оставила все в совершенном порядке. В уголке ее комнаты нашли аккуратно завязанную картонную коробку с надписью «Ни к чему не пригодные обрезки бечевки». Так вот, если бы эта женщина начала с того, чтобы принести в дар Богу никуда не пригодные остатки бечевки, я не думаю, что она многого лишилась бы. Эта жертва не превышала человеческие силы, а сама не была бы пленницей этой совершенно пустой и бессодержательной бесполезности. Мы улыбаемся при мысли об этой женщине. Но у нас у всех, у каждого из нас, нет ли где-то в углу картонной коробки с подобным содержимым? Я ставлю вопрос, но от ответа воздержусь. Скажу только, я уверен, что у меня не одна такая коробка. Таким образом, первый шаг – вот так постепенно освободиться от всего, что нами обладает, или хотя бы от части того, что нами обладает, устанавливаясь во все большей и большей свободе и независимости. С точки зрения интеллекта, опять-таки неуверенность делается элементом неустойчивости. Неуверенность во всех планах, но в частности и особенно в важнейших вопросах жизни. Бог, цель жизни, первопричина всего, нравственные основания наших поступков и так далее. Пока есть эта неуверенность, и она охватывает нас различно под видом сомнения, которое поражает все области нашей мыслительной деятельности, мы не можем обрести внутренний мир. Мы все время будем в состоянии внутренней разделенности, а не в состоянии единства, собранности. Мы не будем цельны, мы будем разбиты. Еврейское слово, означающее «истина», созвучно слову «столб». Истина – это что-то абсолютно устойчивое, что-то прочное, установившееся. Это что-то, чего не может поколебать ничто, что-то, что может служить точкой опоры для постройки. Сомнение – это состояние внутренней разделенности, при котором у нас нет ни устойчивости, ни точки опоры. А между ними стоит вера, понимаемая не как глупое легковерие, а как прозрение, позволяющее нам на основе уже увиденного, на основе того, что мы уже знаем о жизни божественной и о глубинах бытия, быть уверенным в невидимом. Это определение из послания к евреям. Обычно, приводя это определение веры, мы делаем упор на невидимом, тогда как надо бы ставить ударение на уверенность. Очень важно помнить, что вера – не просто акт доверия. Один английский богослов приводит детские слова. Что такое вера? Это способность утверждать истинность того, что заведомо ложно. К сожалению, на деле вера очень часто сводится к этому. И тогда, поскольку у нас нет ни опыта, ни решимости заключить пари Паскаля, мы совершаем акт доверия. То есть интеллектуально отступаем и говорим: «Ладно, это может быть и верно, Я это принимаю, потому что так удобнее. Здесь митрополит Антоний говорит о пари в одном из произведений Блеза Паскаля, когда два человека поспорили о том, есть ли Бог. Один утверждал, что есть, другой, что нет. И Паскаль находит, что тот, который говорил, что Бог есть, рискует гораздо меньшим, чем тот, который утверждал, что Бога нет. Такая вера не освободит нас от интеллектуальной неуверенности, не даст нам внутренней устойчивости. Вера, о которой говорится в Священном Писании, основана на опыте, которого достаточно, чтобы по аналогии сказать: «Зная это, я могу верить остальному». Но это вовсе не легковерие, позволяющее нам принять что угодно. Если мы оставим теперь область интеллекта и обратимся к области сердца, области чувства, мы окажемся перед тем же затруднением. Пока в нашем сердце нет точки равновесия, нет главной привязанности, пока нет центра, вокруг которого все может упорядочиться, мы не сможем найти никакого внутреннего единства, никакой устойчивости и никакого мира. В каком-то плане это можно иллюстрировать примером из области отношений мужчины и женщины. Так, пока молодой человек не полюбил единственную, он окружен молодыми людьми и девушками. В тот момент, когда он обнаружил ту, которую любит, есть она и есть люди вокруг. Это очень характерная ситуация, которая выражает внутреннюю собранность, возникающую в тот миг, когда мы приобретаем центр тяжести. Все остальное не исчезает, но устанавливается иерархически в совершенно новом положении. В той же сердечной области чувств есть фактор устойчивости и мира, называемый словом, которое покрывает, может быть, больше, чем следует. Это верность. Верность в дружбе, супружеская верность, верность обязательствам, монашеским обетам. Положение, при котором раз обдуманный, добровольный, осознанный и ответственный шаг больше не ставится под вопрос. Он – основа и исходная точка, а не одна из многих точек, которые в дальнейшем могут быть смещены. В первой молитве православной службы венчания мы молимся, чтобы Бог дал жениху и невесте прочную, крепкую, непоколебимую веру. Если поместить эту молитву в контекст других отрывков этой службы, ясно видно, что эта вера относится не только к Богу, есть еще другой предмет веры. Разумеется, она относится к Богу. Мы просим, чтобы супруги установились в вере, которая позволит их союзу быть по образу союза Христа и Церкви. Но мы также просим и следующего. Чтобы у них была та взаимная вера, которая позволит им быть уверенными в невидимом. В следующей молитве упоминаются Исаак и Ревекка. Эти два имени нам предлагаются потому, что Исаак и Ревекка по отношению друг к другу были женихом и невестой, избранными Богом, данными один другому Богом и открытыми один другому Богом. И во всяком чуде взаимной любви есть этот момент откровения. Выбор жениха невестой и невесты женихом не совершается на логических основаниях. Это не подведение итогов, а обнаружение личности. Это обнаружение может быть мгновенным или постепенным, но всегда оно нас ставит перед видением другого человека таким, каким его еще никто не видел. Это видение другого в славе, видение того, что в другом принадлежит вечности, подлинности. Тут начинается отношение взаимной любви. Но это видение не остается постоянным, это видение гаснет. И тогда вступает вера, уверенность, что то, что было увидено, схвачено, учуяно, истинно, хотя и стало невидимым. И верность, родившаяся из веры, верность, основанная на вере, является элементом устойчивости. Если хотите точнее понять драматическую связь, существующую между очевидностью и глубокой реальностью, подумайте о встрече Христа после его воскресения с апостолом Петром на берегу Тивериадского озера. Христос встречает Петра, трижды от него отрекшегося. Он его спрашивает: «Симоне Ионин, любишь ли ты меня больше сих?» И Петр со свойственным ему порывом, который побуждает его действовать с силой и порой необдуманно, Петр сразу отвечает Христу из самой глубины своего сердца: «Люблю». И он не замечает вопроса. Ведь Христос не просто его спрашивает, любит ли Петр его. Он спрашивает Петра: «Любишь ли меня больше сих?» Если бы Петр задумался, то вспомнил бы слова Христа, сказанные ранее, некоторое время тому назад, что тот, кому больше прощается, больше любит. Он мог бы поставить себе вопрос, он этого вопроса себе не поставил, он сначала ответил. И Христос его спрашивает о том же еще раз. И с тем же порывом уверенности Петр отвечает ему. И когда Христос ему ставит вопрос в третий раз, Петр отдает себе отчет, что это непростой вопрос, что в нем что-то, что требует разрешения, что вся очевидность против него. Кто поверит, что он любит Христа? Он, отрекшийся, больше тех, кто не отрекался? И тогда он дает Господу этот ответ, ответ совершенный. «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я Тебя люблю». То есть Ты знаешь, что более глубоко, более подлинно, чем видимость, есть подлинность всего моего внутреннего существа. Так вот это мы и должны помнить, когда хотим установиться в верности и не потерять способность быть верным. Только вера, то есть уверенность в том, что стало невидимым или еще не стало видимым, может дать нам эту прочность, устойчивость. Если мы обратимся к области деятельности, если хотите, воли, как я уже сказал, почти вся наша жизнь направлена вовне, вожделением, страхом, ненавистью. И, с другой стороны, в очень большой мере нас определяет все внешнее. И это очень тревожное положение. Если вы подумаете об одном прошедшем дне, я уж не беру дольше, сколько раз за день была акция вместо реакции, сколько раз за день вы действовали изнутри, свободно, без того, чтобы вас побуждали к действию, без того, чтобы само действие, его форма, его содержание не определялись внешним побуждением, внешней причиной, вы увидите, что это бывает очень редко. Мы почти постоянно живем, реагируя, и это закон биологии. Мы почти постоянно живем, реагируя, и почти никогда не действуем сами. Действия нет, есть противодействие. Это указывает нам на то, что наша жизнь – не самостоятельный свет, что мы живем отраженной жизнью. Мы живем, словно лужа воды, отражающая солнечный свет. Свет попадает на нее, она полна блеска. Но достаточно лучу переместиться, чтобы осталась всего лишь темная лужа. Если мы не хотим терять состояние внутреннего мира и устойчивости, мы должны научиться действовать изнутри наружу, чтобы нас не определяли постоянно внешние события, будь то большие или малые. До тех пор, пока мы будем лишь отражением того, что нас окружает, до тех пор, пока мы будем лишь реакцией на то, что действует на нас извне, мы не можем надеяться хоть в какой-то мере обладать устойчивостью. Мы будем в состоянии постоянной и безнадежной зависимости. Что касается вожделения, я уже цитировал Карреля, и думаю, нет нужды к этому возвращаться. Мы устремлены, выброшены вовне. Нас определяет то, что вне нас. И наше тело, и наше воображение, и все силы нашей души привязаны к тому, что вне нас. И все внешнее гораздо чаще побуждает нас к действию и вызывает реакцию, чем реагирует на нас. Страх? Страх тоже связывает нас с тем, что нас окружает. Страх означает просто, что мы чувствуем опасность, как бы наша цельность не стала меньше. Это также состояние рабства, плена, также и ненависть. Следовательно, надо что-то делать, надо добиться освобождения. В области этой реакции, этой направленности на внешнее, того влияния, которое внешние вещи должны иметь на наш внутренний мир, в центре всего стоит нищета, предлагаемая нам первой заповедью блаженства. Только эта нищета должна быть понята. Нищета состоит не в том, чтобы не иметь. Тот факт, что у вас чего-то нет, не делает вас ни бедными, ни богатыми. Потому что мы бедны, как говорит святой Иоанн Златоуст, лишь когда желаем того, чего не имеем. Тот факт, что мы желаем обладать чем-то, чего не имеем, делает нас нищими, сколь богаты мы бы ни были на самом деле. С другой стороны, как часто мы гордимся нашим рубищем, как часто за неимением лучшего мы гордимся тем, чего лишились или чего никогда не имели, мы богаты собственной нищетой. И наоборот, не иметь тоже может быть богатством в положительном смысле. Мартин Бубер передает рассказ о раввине, который жил в Польше в XVIII веке, в крайней нужде, в холоде, голоде, бедности и оставленности, и который каждое утро радостно воспевал славу и милость Божию. И однажды кто-то, слыша его, сказал: «Как ты можешь так притворяться? Бог тебя лишил всего, а ты его благодаришь за все, что он тебе будто бы дал». И раввин ему ответил: «Ты ошибаешься. Бог меня ничего не лишил. Бог посмотрел на меня и сказал: что нужно этому человеку, чтобы он действительно стал всем, чем он может стать? Ему нужен холод и голод, и оставленность, и нищета. И это все он мне дал в изобилии, и за это я его благодарю». Вот два совершенно разных отношения. Человек, материально бедный во всех отношениях, сумел сделать свою нищету духовным богатством, а столько других, которые гораздо лучше обеспечены, чем он, бедны, потому что их щупальца простираются во все стороны и не в состоянии удержать все, чем можно обладать. В евангельской заповеди блаженства нищета духовная не просто физическая нищета. Бедность на самом деле не делает нас нищими духом. В этой нищете духовной есть два элемента. Один, по которому мы оказываемся лишенными всего, другой, делающий эту обнаженность благословением. Лишенные мы и так всего лишены. Мы были сотворены, существуем лишь по воле Божией. Мы не обладаем своим существованием. Наша жизнь – Божий дар, который сохраняется лишь Его постоянной, беспрерывной волей, непрестанно поддерживающей нас. Все, что у нас есть в жизни – наше тело, воздух, которым мы дышим, свет, который мы видим, чувства, связывающие нас с окружающим миром, сердце, соединяющее нас с тем, что нас окружает, да все, друзья, родные, предметы и люди. Мы не можем ни вызвать их к бытию, ни удержать их, когда они от нас ускользают. Если подумать об этом серьезно, мы абсолютно нищи, потому что не только у нас ничего нет, мы и сами ничто, вне дара Божия и дара, который нам делают другие, дара своей милости, своей любви. Но если бы нищета духовная состояла только в этом, она не привела бы нас к блаженству. Она привела бы нас, вероятно, в состояние отчаяния, потому что мы чувствовали бы себя лишенными существования и бытия. Чудесным образом это положение приобретает качество блаженства благодаря тому, что все, чего у нас нет, на самом деле есть у нас. Все, чем мы не обладаем, у нас ведь есть. Мы живем, мы существуем, мы движемся, у нас есть тело, у нас есть сердце и разум, у нас есть окружение, у нас есть человеческие отношения, и все это просто означает, что мы любимы. И это нас и приводит к блаженству. Неподлинная и абсолютная нищета сама по себе, а тот факт, что она уравновешена, если можно так сказать, она заменена, смещена, она заполнена действием божественной любви, в результате чего оказывается, что отсутствие обладания – самая большая драгоценность в мире, потому что не обладать и в то же время иметь все, что у нас есть, означает, что мы любимы и что мы обладаем любовью. В этом чудо, которое делает для нас возможным войти в Царство Божие. Так вот, эта-то нищета нас освобождает со всех точек зрения, она делает нас свободными. Вопрос: как, потеряв внутренний мир, вновь обрести его? Думаю, это отчасти зависит от причины, по которой мы потеряли мир. Но я думаю, первое, что надо сделать, когда теряешь мир, это не прибавлять смятения, сетуя и сокрушаясь над этой потерей. Потому что все наши сетования, все наши жесты отчаяния не в состоянии будут вернуть нам мир. Единственное, что мы можем сделать, и это непросто – это сказать: «Я был в одном состоянии, теперь я в другом состоянии. В этом состоянии я нахожусь, и изнутри этого состояния я действую. В тот миг, когда мы можем это сказать, мы уже обрели равновесие, которое нам позволяет действовать изнутри, а не извне. Это, думаю, верно даже в отношении не только технических ошибок, но и в отношении греха. Святой Иоанн Лествичник нам говорит: «Пока мы не согрешили, дьявол уверяет нас, что Бог милостив. Как только мы согрешили, он говорит, Бог неумолим». Так вот, именно тут мы и можем поймать дьявола, потому что мы знаем, что он лжец по природе. И мы можем сказать: «Я согрешил, самое время мне каяться. Я могу сделать нечто активное, динамичное, истинное. Бог может спасти меня, грешника, какой я есть. Он не в состоянии спасти святого, которым я и не был». И так человек устанавливается в положении еще более реальном, чем прежнее. Я думаю, одна из вещей, к которой дьявол всегда будет стремиться, это привести нас в состояние беспокойства, внутреннего смятения. Потому что с его точки зрения смятение, которое отделяет нас от Бога, поскольку оно обращает нас на самих себя, столь же полезно, как любой грех. Важно, чтобы мы не были с Богом. Если смятения достаточно, чтобы занять все наше внимание, всю нашу внутреннюю жизнь, враг достиг своей цели. Вопрос: легко ли в сегодняшнем мире видеть в Боге источник гармонии? Я думаю, что следует делать различие между миром в библейском смысле слова, то есть тем, что вне церкви, что явно не принадлежит области церковной, и церковью. Хотя провести такое четкое разграничение непросто, потому что через наш грех мир присутствует в церкви, и церковь присутствует в мире, и не только через нас, но главным образом через действие Святого Духа. Но разница все-таки есть. У церкви есть иное, чем с точки зрения мира, видение Божие. Если в пределах этого церковного видения у нас нет собственного личного видения, хотя бы верой, уверенностью нашей, коренящейся в Боге, то мы не способны видеть больше, чем видит мир. Если мы видим только очевидное, то каждая Евхаристия, которую мы совершаем, была бы чуть ли не кощунством, богохульством, оскорблением всему страданию мира, всей трагедии мира, потому что самое слово «Евхаристия» с его двойственным значением в греческом языке, самый чудесный дар и одновременно благодарение, было бы невозможно в значении акта благодарения перед лицом того, что мы видим вокруг. Мне кажется, церковь может сказать: «Благодарим Тебя, Господи, за все, что Ты творишь». Но только если она совершенно реально, верой и внутренним опытом, уже видит свершение, завершение всего. Если уже теперь мы можем сказать вместе с мучениками, которые восстанут из мертвых в день суда, как это видно в книге Откровения: «Ты был прав, Господи, во всех путях Твоих». Если мы не видим уже теперь завершения всего в Боге, если мы видим только ряд событий, страдания, ужас, зло настоящего времени, мы не можем принести акт благодарения, совершить Евхаристию. Мне кажется, очень важно нам понять, что мы можем сказать Богу «слава за все, слава всему», только если у нас есть такое эсхатологическое отношение. То есть, если уже теперь мы видим в победе Христовой зачаток будущей конечной победы. Видим это не как общее умозаключение в свете веры, но как внутреннюю уверенность. Можно, и это столь очевидно из опыта мучеников, например, первомученика диакона Стефана, опыта всех верующих, претерпевать мучения и смерть, и одновременно видеть воскресение и победу. В таком случае мы можем сказать, что у церкви есть видение Бога, созданного им мира и гармонии внутри, в самой сердцевине человеческой трагедии. Без такого видения церковь могла бы благодарить Бога за все его пути либо по невообразимой наивности, либо по бесчувствию, которое недопустимо ни в церкви, ни в человеческих отношениях. Помню, вскоре после моего рукоположения я служил в небольшом храме в Лондоне, и утром, еще до утренней службы, старый священник, которого я очень уважал, поспешно схватил «Таймс» и погрузился в газету. Я посмотрел с грустью и сказал: «Как вы можете читать газету за миг до того, как мы начнем богослужение?» И он ответил мне: А как же я могу молиться о мире, если не знаю, что в нем происходит? Мне кажется, это одна из вещей, которой мы должны научиться сами и потом учить других. Способность высвободиться из ситуаций, которые как бы между уровнем естественной реальности и уровнем реальности сверхъестественной, которые просто там, где человек создает дисгармонию, и стать способным видеть, слышать и воспринимать остальное, с благодарностью осознать, что ты способен дышать, двигать рукой, вставать и идти, и еще тысячи вещей делать. Мне кажется, тут должно быть целое воспитание, а мы этого не делаем. Потому что современное воспитание старается с самого раннего возраста человека привлечь его внимание на этот общий уровень, который лишь производная человеческой деятельности, и заставить забыть два крайних божественных измерения – мудрое видение всего в Боге и бесконечную простоту мира богатого, но простого, который не зависит от нас.
3: Митрополит Сурожский Антоний. Внутренняя устойчивость. Передача по страницам сборника бесед «Духовная жизнь». Читал Чеслав Саманович.
5: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Хочу еще описать семью Елены Николаевны Калагеоргия, которая играла немалую роль в нашей жизни институтской, а также еще некоторых лиц, соприкасавшихся с нами. Семья Елены Николаевны была очень велика, то есть ее родня, князья Манвеловы во множестве, как женского, так и мужского пола, всегда окружали свою гостеприимную добрую тетушку, или как она там им иначе приходилась. Не считая трех княжон Манвеловых, родных ее племянниц, почти постоянно живших у нее, так как брат ее, свитный генерал, был уже женат на второй жене, и девицы предпочитали жить не у мачехи. Им жилось хорошо здесь. За ними очень ухаживали самые отборные кавалеры того времени. Впоследствии Саша вышла за Ефремова, казачьего происхождения, интересный и богатый молодой человек. Княжна Ольга за Уптона, инженер, военный полковник. И только княжна Маруся умерла лет 16 от чахотки. Все они были южного, кавказского типа красивы, смуглые, черноглазые и примилые. Были у Елены Николаевны еще племянники от других братьев. Их было трое, три князя. Их звали Коля Черный, Коля Рыжий и Коля Белый, в отличие друг от друга. Все эти разномастные Коли часто гощевали у Елены Николаевны. Коля Белый, или вернее Бледный, был очень красивый человек, но он постоянно был болен. Его изящная внешность вполне оправдывала его аристократичность. Но смерть уже витала над ним, и его родня, зная бесконечную доброту нашей начальницы, и его пристроила к ней умирать. Глупые сумасбродные институтки во множестве не приминули и его заобожать, несмотря на то, что он даже ходить уже не мог без посторонней помощи. Его уводили под руки в цветник. С одной стороны, институтский бравый Георгий Вет, швейцар, с другой — его лакей, и укладывали Колю на кушетку. Там, среди цветов, под сенью лип и каштанов, потухал потихоньку этот красавец. Для того, чтобы его не тревожили и не отвлекали, а также от его мелькавших за чертой цветов обожательниц, его заставляли довольно высокой ширмой, так что обожательницы могли только видеть край кушетки да ширму. Тем не менее, на довольно далеком расстоянии эти смешные девочки воображали себе, что их кумир не то Чайльд Гарольд, не то Байрон. Кстати, Коля был немного поэт, умирающий среди цветов, и их обожание его только подливало масло в огонь. Конечно, они тщательно избегали попасть на глаза кому бы то ни было, но все-таки их как-то изловили, и бедного князя заставили двумя ширмами и посадили невдалеке его слугу. Думаю, князь не видал даже своих обожательниц, да и не до того ему было. Вскоре после нашего выпуска князь умер. Думаю, что к этому времени все его обожательницы уже любили кого-нибудь другого, более соответствовавшего. Коля Рыжий был толстый, лихой улан, менее других интересный. А Коля Черный появлялся на балах, танцевал с нами до упада, а потом куда-то исчезал. Была у Елены Николаевны сестра, вдова, старая старушка, генеральша Милорадович. Ее мы часто не видели. Она была уж очень стара и редко показывалась в церкви или в саду. Она жила у Елены Николаевны. Дочь Елены Николаевны, Стремоухова, еще довольно молодая генеральша-вдова, с дочерью Катей, лет 8, тоже подолгу живала у матери. Сын Григорий, кажется, был игрок, кутила, в долгах, без службы, но видный, фронтоватый. Являлся жить к матери, когда его туда загоняло полное безденежье, а затем исчезал. С ним много неприятностей было у Елены Николаевны.

Сен-Ну Вильбуа и женился на мадемуазель Александрин. Довел ее до того, что она с ним разошлась. Он оказался далеко не таким рыцарем, каким я его себе воображала, когда я его заобожала за доставленную мне пелеринку. Пил он, играл в карты и был очень груб с женой, чего уж я никак от него не ожидала, когда считала его героем моей фантазии. Все эти личности играли немалую роль в свое время в нашей институтской жизни. Мы очень ими все интересовались, и это разнообразило монотонность нашей монастырской жизни. Были еще лица для нас интересные. Одна классная дама, София Наумовна Заводская, из воспитанниц нашего института, лет на 8 раньше меня окончившая с первым шифром институт. Писаная, буквально писаная, редкая красавица, но сирота и бедная, оставлена была при институте классной дамой. Ее молодая, прекрасная наружность, грация совершенно не соответствовали званию классной дамы. Но куда ей было идти? У гувернантки? Это еще печальней. И она осталась. Начальница постоянно приглашала ее к себе, и она почти все свободное время проводила в ее семье. Поклонников у нее было не менее, нежели у мадемуазель Александрин. И вскоре, то есть еще в мою бытность в институте, она вышла замуж за улана. Этот улан был тоже самый красивый из всего полка, и парочка вышла, по видности, на славу. К сожалению, не все золото, что блестит. И красавец Брониковский своими выходками, кутежами и самодурствами довел жену до того, что она бежала от него ночью в одном белье и укрылась у нас в институте. Он проиграл ее в карты своему товарищу улану. А свадьба была их очень красива. Нам позволено было с лестницы из-за ее перил смотреть нашествие в церковь. Сонечку Заводскую одевали к венцу у начальницы в ее покоях. Жених же, шаферами, уланами и другими приехали в нашу церковь. Этот замечательный красавец в своей нарядной желтой уланской форме, стройный, совсем как князь Андрей по Толстому, прошел мимо нас с таким шиком, какого я впоследствии даже на царских церемониях не видала. Его гордо закинутая, очень красивая голова дышала сознанием своей неотразимости. Затем появилась невеста под руку с посаженным отцом, предварителем дворянства Прохимовским. Вся в белом, воздушная, прекрасная точно фея. Ее черные, как смоль, волосы, такие же черные бархатные глаза, матовая кожа, царственная величавость и грация были восхитительны. Я в первый раз видела невесту в ее подвенечном наряде. За невестой двинулись все в церковь, и мы вернулись в свои классы. Долго еще я находилась под чарующим обаянием красавицы, невесты и жениха. Думалось, вот оно где счастье. И как мы все тогда ошиблись! Трудно было быть более несчастной. И зачем он на ней женился? Всего через 2 года Соня уже ушла сама от него, не выдержала его режима. Была еще у нас красавица-воспитанница, но это была старше меня намного, и я видела ее только случайно, когда она уже замужняя приезжала в институт. Ее фамилия была Хлус. Говорили, что Александр II был поражен ее красотой, и ее сделали после выпуска фрейлиной. Но красота не спасла ее от очень горькой участи в супружеской жизни. Так подумаешь, красота не всегда дает счастье. Мой муж, Александр Дмитриевич Свиньин, знал ее вильно, а также ее мужа, и говорил, что она была страшно несчастлива. Ее муж был тиран. Кто ее знает, зачем она это терпела? Были у нас еще 2 интересные девицы, но они жили не в самом институте, а в прилегающем к принадлежащему институту домике, садиком и цветником. Гуляя по левой боковой аллее нашего парка, мы часто прижимались к решетке их цветничка. Старичок с большой, белой, как у бога отца, бородой, с такими же бело-серебристыми локонами до плеч,
в длинном темном сюртуке,

вроде дедушкина, и в дворянской с красным околышком фуражке старательно и неизменно копался лопатой в земле, и под его умелыми руками вырастали, точно по команде, очень красивые клумбы самых причудливых форм, куда он пересаживал из крошечных горшочков цветы во множестве, и получались какие-то до того невиданные нами цветочные ковры. Старичок Петерсон, увидя нас, учтиво приподнимал фуражку и часто преподносил нам горшочки с цветами. Мы очень любили и этого вежливого, милого, благообразного старичка, и его крохотные цветочные горшочки. Нам не возбранялось любоваться работой почтенного старичка Петерсона, и у него я уже тогда немного усвоила умение общаться с цветами, с землей, что мне пригодилось впоследствии. Но часто к старичку из маленького в 4 комнаты домика с балкончиком о 2 колоннах, выкрашенных в белую краску, из-под зеленой крыши выходили то одна, то другая из его дочерей. Это были уже взрослые барышни, красивые, с отличными манерами. Они не учились у нас в институте. Несмотря на сравнительную скромность жилья их, они были прекрасно образованы, воспитаны и одеты. Не бедность закинула их в этот уединенный, скромный и затененный нашими туями и липами домик. Какая-то тайна витала над этим домиком. Часто эти прелестные молодые девушки подходили к нам, льнущим к забору, разговаривали с нами, угощали ягодами с их грядок, давали цветы, и их приветливость тянула нас к ним. Мне как-то казалось, что в них есть что-то общее в обаянии с Александром II, и я, кажется, не ошиблась. По крайней мере, впоследствии я не одна была такого мнения. Матери у них не было. Где она была? Вернее, что умерла. Старшая Мария умерла еще незамужнюю, кажется, от чахотки, а вторая Ольга вышла замуж за уланского полковника, командира Владимирского полка Мечкова, который пал в турецкую войну на поле.

был еще один тип, которого обойти не могу. Это так называемый институтский дедушка, наш старенький, 97-летний диакон. Бодрый, сухенький, быстроглазый старичок с тогда уже реденькими, белыми, как лунь, волосами, румяный весельчак. Ему дозволялось гулять в нашем саду, и жил он тут же, рядом, в казенной квартире. Его дочь была замужем за нашим экономом. Я даже не знаю его имени, все мы его звали просто дедушка. Всегда добрый, веселый, остроумный шутник. Чего-чего он только нам не рассказывал. Смешил до упаду. Пел нам малороссийские думки, рассказывал были и небылицы. И если мы его уже завидим издали, то как стаи птиц накидывались на него, а он всегда одинаковый был у нас, точно Нарышкин у Екатерины Великой. Все обращал в шутку. Даже самых плаксивых девочек умел развеселить. Меня почему-то звал землячкой. Не знаю, почему это я напомнила ему его родину. Добряк дедушка, вернее, шутник, весной носил нам ландыши, незабудки и всякие лесные первые цветы, которые он собственноручно набирал для нас в лесу по канавам, а также отделял слабеньких кусочками вкусной свежей просфоры. Мы часто прикидывались больными, чтобы получить кусочек из его рук. Он был беден, ему даже давали обед от нашего стола, но юмор не покидал его, и им так и сыпало от него раскаленными угольками. В тихой, замкнутой жизни, большую частью однообразной, этот неиссякаемый живой источник жизнерадостности много помог нам в детские и юные годы не впадать в тоску и уныние. Детей, грустивших по родным и по дому, часто незаметно подкидывали в саду дедушки, и те оживали. А когда в лазарете серьезно хворали, многие просили дедушку посидеть у их изголовья, и тот, смотря по обстоятельствам, иногда шутками рассказывал, а иногда тихой, задушевной, полной родственного участия беседой разгонял болезненные думы далеко заброшенных от родного дома детей. Мой веселый нрав в юности очень сблизил меня с дедушкой, и он иногда звал меня на подмогу себе, когда ему уже одному не под силу было справиться с толпой осаждавших его детворы. Он организовывал какие-нибудь игры, беганье. У него было даже два мяча, которыми он в крайнем случае выручал себя. Эти мячи доставались им из его глубоких карманов, поповских, как он их называл, и с остатками просфор давались нам для забавы. Просфору поедали, а мячиком забавлялись, пока дедушка возглашал «Ну, буде», то есть «довольно», и отнимал у нас мяч до следующего свитания. Скрывался за забором под липы в свой уголок.

Об институте я пишу сравнительно много, так как теперь это уже является археологическими редкостями, а потому, как исчезнувший, может иметь некоторый интерес для любителей. Ясно помню еще один тип и вспоминаю с благодарностью. Это наш старый швейцар, николаевский солдат. Седой, бравый, огромного роста, грудь вся в медалях и георгиях. В своей казенной еврее с галунами и торчащим концом ярко-пестрого платка из заднего кармана он, этот старик, был далеко не последней фигурой в нашей юности. Все родительские письма, посылки получались и проходили через его руки. Он знал почти все наши денежные обстоятельства. У кого на семестр 1 рубль, а у кого и 5. И, соответственно, с этим отечески отпускал нам все из своей лавочки, которая помещалась в стенном шкафу в вестибюле. Там, на множестве полок, достигающих почти до потолка, находились разные лакомства — орехи, изюм, чернослив, мармелад, пряники, леденцы, шоколад, винные ягоды, рахат-лукум, халва и многое другое. Но главное место занимали отличные, свежие булки, довольно большие. Когда мы получали такую, были сыты весь день. Он сам знал, у кого какие средства, не позволял зарываться и удерживал от увлечения, говоря, что еще много дней впереди, а девочкам бедным иногда подсовывал от себя то кусочек шоколаду, то конфетку в придачу к булке. У него нам разрешалось заказывать в некоторых случаях, как на именины, рождения и прочее, шоколад. Его славная старушка-жена на славу нам варила шоколад. И право, думаю, судя по количеству нами выпиваемого, едва ли эти добрые старики наживали что-нибудь. Нас, институток, они оба считали чуть ли не членами своей семьи, и часто старик-швейцар, заметив на нашем переднике пелеринке кляксу чернильную или оборванную пуговку, укоризненно покачивая головой, отводил свою сторожку, и там его жена приводила это в порядок. «Ведь попадет вам, так зачем же пачкаться? Зачем портите казенное добро? Да и себя подводите», — говорил он. Часто делал выговор и тем, у кого были волосы не совсем в порядке, а также кто шлепал ногами в небрежно надетых туфлях или у кого на боку висела пелеринка. Эта внимательная классная дама в сюртуке с георгиями часто таким образом спасала нас от гнева мадам Юркевич и избавляла от наказаний. Наш выпуск был для него такое же событие, как и для нас. Знал он всех в лицо, и, уезжая, мы прощались с ним самым сердечным образом. Я помню, как, увидев меня в платье с шлейфиком, он пришел в неописанный восторг и говорил, что первый раз видит такую маленькую даму с хвостиком. А я, во что бы то ни стало, домогалась, чтобы к выпуску впервые надеть шлейф, чтобы выглядеть совсем взрослой. Мама сидела в зале с другими и ждала меня, а я все еще прохаживалась по всему институту со своим шлейфом, дабы блеснуть им перед всеми. Когда с мамой я вошла в покои Шер-Маман, в ее нарядную золоченную гостиную с ее роскошной старой мебелью, я увидела себя в одном из золоченых зеркал, осталась очень довольна собой. Мое юное тщеславие не знало границ радости. Больше всего меня интересовал все-таки мой шлейф. Начальница заметила это и дала, во-первых, мне несколько указаний, дабы неумением с ним обращаться я не показалась людям смешной, а затем все-таки на прощение посоветовала не так уж увлекаться зеркалами. В институт в мою бытность в младших классах приехал однажды Преосвященный Михаил, уже проживавший тогда на покое в Гродно. Само собой, навез мне много лакомств. Несомненно, бывали и грустные дни в институте, но, в общем, все было там хорошо поставлено, особенно за нашим здоровьем. Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания.
письма из Петрограда-Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Лили Зильберштейн и Марты Аргерих прозвучала баркаролла из цикла «Шесть пьес для фортепиано в четыре руки, опус 11» Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: в московской митрополии состоялся круглый стол «Практические аспекты монашеских обетов в современных монастырях». В Ессентуках построят временный Никольский храм после пожара. Учреждена памятная медаль в честь 800-летия крещения Карелов. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 18 июня в зале духовных соборов Сретенского Ставропигиального мужского монастыря состоялся круглый стол «Практические аспекты монашеских обетов в современных монастырях». Участниками встречи стали наместники игумени Ставропигиальных монастырей, а также игумены, игумени и монашествующие обители Московской митрополии. Митрополит Каширский Феогност, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального монастыря, приветствие собравшихся передал участникам круглого стола благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и пожелал плодотворной работы. Затем заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству игумени Юлиания познакомила присутствующих с повесткой дня и передала слово игумену Дионисию Шленову, наместнику Андреевского Ставропигиального монастыря. Игумен Дионисий выступил с сообщением на тему «Монашеские обеты в византийской традиции». Затем перед участниками круглого стола выступила заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству игуменя Юлиания с докладом «Отрицаешься мира и всего, я живу в мире по заповеди Господней». В работе круглого стола приняли участие игумены, игумени, насельники 30 ставропигиальных монастырей и 23 монастырей Московской митрополии, всего 64 участника, в том числе 6 архиереев. После выступления собравшиеся имели возможность задать вопросы докладчикам, обменяться мнениями, поделиться опытом. Круглый стол на тему «Археологические исследования на территории Троицы-Сергиевой Лавры. Опыт взаимодействия светских и церковных специалистов» состоялся 18 июня в пресс-центре Международного информационного агентства «Россия сегодня». Представители Троицы-Сергиевой Лавры, Московской духовной академии и археологи рассказали об исследованиях на территории самого известного русского монастыря, о взаимодействии разных специалистов и духовенства, о педагогических практиках в контексте сотрудничества между Московской духовной академией и ведущими университетами. Эконом Троицы Сергиевой Лавры, заместитель ректора по административно-хозяйственной работе, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии игумен Герасим Дьячков отметил, что археологические исследования на территории обители имеют давнюю историю. Они начались еще в 1980-е годы, продолжились в начале 21 века и особенно интенсивно проводились с 2012 по 2014 год, что было связано с подготовкой к празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского, основателя монастыря. В Петрозаводской и Карельской епархии учреждена юбилейная медаль в память 800-летия крещения Карелов князем Ярославом Всеволодовичем. Юбилейная награда учреждена по благословению святейшего патриарха Кирилла и в соответствии с его резолюцией от 12 июня 2026 года. На лицевой стороне медали, диаметр 32 мм, металл золотистого цвета, помещено ростовое изображение князя Ярослава Всеволодовича с юным сыном, будущим благоверным князем Александром Невским. Князь держит четырехконечный крест. Изображение дополняют надписи «800 лет», «Крещение Карелов» и «Лавровая ветвь». На оборотной стороне изображены восьмиконечный крест и надпись «В память 800-летия крещения Карелов князем Ярославом Всеволодовичем». Медаль крепится к колодке, обтянутой муаровой лентой бело-голубых, красных и зеленых цветов. Кроме того, епархиальный совет утвердил в память 800-летия крещения Карелов малый знак диаметром 25 мм. Отмечается, что награду удостоят священнослужителей, монашествующих и мирян за духовно-просветительскую, социальную и миссионерскую деятельность, вклад в строительство, возрождение храмов, а также многолетнее служение на благо Карельской митрополии. Награждения пройдут в течение 2026-2027 годов. Временный Никольский храм обустроят в Ессентуках после пожара в Никольской церкви. Об этом сообщили в Пятигорской и Черкесской епархии Русской Православной Церкви, передает ТАСС. В сообщении приводятся слова архиепископа Феофилакта: «Благодарю Бога за то, что пожар не унес человеческих жизней, а из нашей памяти никакое пламя не в силах выжечь любовь к родному храму, к своей святыне. Мы приложим все силы к тому, чтобы храм возродился. Благословляю на время восстановления обустроить временный Никольский храм, где продолжится духовная жизнь православной общины». Пожар произошел в Никольской церкви в Ессентуках 11 июня. Церковь выгорела полностью. Храм был построен казаками в 1826 году по проекту братьев Бернардаци. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Андроник, архиепископ Пермский. Архиепископ Андроник, в миру Владимир Никольский, родился 1 августа 1870 года в семье диакона Ярославской епархии. Первоначальное образование получил в Ярославской духовной семинарии, где принял иноческий постриг. Случай в те времена нечастый, свидетельствующий о большой решимости и твердости характера юноши. По окончании семинарии поступил в Московскую духовную академию. На втором курсе, в день своего рождения, 1 августа, был пострижен в монашество с именем Андроник. По окончании в 1895 году академии рукоположен в сан иеромонаха и назначен помощником инспектора в Кутаисскую духовную семинарию. Через год иеромонах Андроник был назначен преподавателем, а затем инспектором Александровской миссионерской семинарии. Семинария находилась в местечке Ордон на Северном Кавказе в Осетии. Усердием ее основателей и устроителей она скоро приобрела твердую положительную репутацию среди крестьян осетин. В 1896 году желающих учиться в ней было во много раз больше, чем она могла принять. Безусловное доверие крестьян к миссионерам, жажда христианского просвещения, повседневное общение с этими простыми людьми на их родине среди цветущих лугов и пастбищ – все это доставляло молодому преподавателю огромную радость. Общение с крестьянами действовало на молодого пастыря вдохновляюще. Среди детей он сам становился ребенком. И виделось прожить в этом месте всю жизнь, трудясь на ниве народного просвещения. Он уже готовился ко второму учебному году, когда в сентябре 1897 года получил телеграмму с назначением его миссионером в Японию. Попрощавшись с преподавателями и учениками, отец Андроник выехал в Санкт-Петербург. Путешествие в Японию заняло несколько месяцев. Плыли вдвоем с архимандритом Сергием Строгородским, также назначенным в миссию в Японию. Ехали через Италию, Грецию и Северную Америку. На отца Андроника это путешествие произвело огромное впечатление. Везде, где приходилось останавливаться, они посещали древние христианские святыни, катакомбы и гробницы мучеников, молились у мощей святителя Николая Мирликийского, побывали в развалинах древнего Колизея, прославленного множеством замученных в нем христиан. В своем дневнике отец Андроник писал:
1: «Здесь, на костях мучеников, создалась и окрепла церковная жизнь. Здесь, среди скорбей и страданий изгнанников, проявилась вся сила веры Христовой. Здесь исповедники веры создали непреодолимую стену и победили гордый мир славной победой духа над плотью. Поучительно проходить по этим местам, минувшей сильнейшей скорби, для первых исповедников веры Христовой, ничего не имевших за собой, кроме этой самой веры. Чувствуется, что вот отсеки человек самоволие и угождение себе, заботу о себе помимо Бога, поверь и скажи себе раз и навсегда: Бог нам прибежище и сила. Скажи так, чтобы навсегда хранить в сердце это слово. И начнется иная жизнь, жизнь хождения по ясным путям Божьим».
0: Тогда еще не предчувствовалось, что всего через 20 лет кровь христиан польется ручьями. Радостью духовной было насыщено для него это время. Радостны были встречи с людьми, в особенности с теми, кто все земное оставил ради Христа, подобно архиепископу Николаю, под чье начало отец Андроник поступил, прибыв в Японию. Удивительно ему было видеть среди японской паствы результаты благодатных трудов одного человека. Помощь Божия тут была явная. По приезде отец Андроник сразу окунулся в миссионерскую деятельность. Японцы поразили его простотой восприятия учения Христова и глубиной веры. 5 ноября 1906 года отец Андроник был хиротонисован во епископа Киотского и назначен помощником архиепископа Николая Касаткина. Через два года, в 1908 году, Синод отозвал владыку Андроника в Россию и назначил его епископом Тихвинским, викарием Новгородской епархии. Приехав в Тихвин, он сразу принялся за объезд всех церквей, входящих в Тихвинское викариатство. За один только сентябрь он проехал по Крестецкому, Боровичскому и Валдайскому уездам, посетив 22 сельских храма, входя в церковные нужды общин, лично знакомясь с людьми, входя в нужды каждого прихожанина. Путешествовали от церкви к церкви, останавливаясь в попутных деревнях. В этих поездках встретил владыка как бы две разные России. В своем дневнике владыка вспоминал, как его встречал церковный народ.
1: Со крестом и хоругвями в своем приходском храме, увлекая с собой и всех детей своих. Все набожно крестятся, многие плачут от благоговейной радости, многие просят совета, молитв, готовы тут же исповедать всю свою душу, умоляют принять от них, кто полотенце, кто деньги, кто даже иконку или еще что-либо от святого места принесенное.
0: С другой стороны, владыка Андроник не мог не видеть и угасания духа русского народа, захваченного самыми низменными страстями, погружающегося в откровенное безбожие. Он писал:
1: «Отсутствие отпечатка набожности грустно отражается в жизни народной. Все теперь жалуются на народное пьянство, на безобразное даже, со смертоубийствами и непременно с драками, провождение деревенских праздников, разгул, особенно молодежи, деревенские посиделки, часто толкающие молодежь на беспутство, падение семейных нравов и почтительности младших к старшим, тем более родителям, фронтовство, бесчестность, озорство и хулиганство, мстительность и жестокость, вероломство и лживость до лжесвидетельства под присягой, что говорит уже об утрате и самой веры, ибо верующий побоится нарушать присягу. Молодое поколение и даже дети растут без всяких положительных и строгих правил жизни. Какое-то одичание духовное отпечатлевается и на их лицах. А что с ними будет впоследствии, когда и сама жестокая жизнь наложит на них свой немилосердный отпечаток, особенно если принять в соображение ту погоню за материальным, или лучше сказать, животным довольством, которое сделалось характерным признаком и духом последнего времени, освободившись от духовных высоких начал жизни. Это все более чем безотрадные зловещие признаки, при виде которых жутко становится за будущее нашей народной жизни».
0: Какими пророческими оказались эти слова, написанные за годы до революции? В 1913 году епископ был назначен в Омск, а через год переведен на кафедру Пермскую и Соликамскую. На обрыве тысячелетней христианской истории в России на Пермскую кафедру взошел подвижник и архипастор-миссионер, подобный святому Стефану Пермскому. Его жизнь была образцом древнего благочестия. Это был подвижник, молитвенник и нестяжатель, всякое материальное благополучие и богатство вменявший ни во что. После его мученической кончины большевики пришли в дом с обыском, рассчитывая найти скрытые сокровища, но нашли всего лишь несколько рублей. Все средства владыка жертвовал на помощь беднякам. Одевался он просто, никогда не носил шелковых ряс, и хотя был награжден многими орденами, но наград никогда не надевал. Он строго постился. В последние дни Страстной Седмицы употреблял в пищу только просфору и чай. Время служения святителя было временем расцвета духовной жизни в Пермской епархии. Устраивались лекции, беседы, собрания духовенства и мирян. В аудитории при Стефановской часовне начались занятия миссионерского и народно-певческого кружков. Составилась хорошая библиотека. Во всех храмах города служились акафисты, после которых проводились беседы. Пермь отличалась в то время прекрасными проповедниками, в подготовке которых епископ много потрудился. При одном из храмов было организовано попечительство о бедных. Оно имело свою столовую, где обеды давались по самой дешевой цене всем желающим, а нуждающимся, по запискам попечительства, бесплатно. При храме училища слепых и в женском монастыре были устроены детские приюты. Воскресенская церковь содержала на свой счет богадельню, в которой жили около 50 стариков и старух. Владыка высоко ценил духовную культуру русского народа, тот духовно-нравственный идеал, который для многих к началу 20-го столетия стал блекнуть и теряться. Желая поделиться своим богатым духовным опытом и многими наблюдениями на многотрудном пути, владыка издал книгу «Письма архиерея к иереям». Книга быстро разошлась, и он переиздал ее, дополнив новыми главами. В этой книге епископ писал:
1: «Для всякого внимательного к народной жизни наблюдателя с несомненностью очевидна особенность народной русской культуры. Наша народная культура есть исключительно культура духа. Во всем укладе жизни, в обычаях, в душевных исканиях, в народном и даже литературном творчестве непременно есть искание нравственной ценности жизни, отношение к ней именно с этой стороны. Не будет этих нравственных оснований, не будет смысла и в самых высоких и полезных делах человека».
0: Но, обращаясь взглядом от высокого идеала, от того, что имело еще живое проявление в душах людей, с грустью владыка наблюдал современную религиозную жизнь, характерную исключительно внешним благочестием.
1: «Сплошь и рядом, при расспросах как взрослых, так и малых, приходится видеть, что именующиеся христианами не знают не только утренних и вечерних молитв, но и самых общеупотребительных и простых. Очевидно, и не молятся исправно, а в семье молиться не учат, и молитвам не учат. В школах кое-каким молитвам научат, но не влагают, очевидно, потребности молиться, не воспитывают святого чувства молитвы, как приближение нашего к Богу, как нашей с Ним беседы. Без этого же самого главного одно заучивание молитв для ответа ровно ничего не значит, и молитвы улетучиваются немедленно после оставления учащимися самой школы только лишь на летние месяцы. Очевидно, у самих родителей нет уже вовсе никакой заботы о том, молятся или нет их дети. Не знают и житий святых, даже жития своего святого и дня памяти его. Следовательно, даже к своему святому не имеют никакого личного отношения, кроме того, что именем называются. И это даже у учившихся в школе. Очевидно, от современного поколения далеки все высокие примеры христианской добродетельной жизни, которые без слов способны научить тому же. И редко-редко кто сумел бы вразумительно, ясно и отчетливо рассказать свою веру вопрошающему о ней. И это при всеобщей почти грамотности, при общедоступности дешевого книжного рынка, при всяких полезных книгоиздательствах. Невольно напрашивается смущающий вопрос: да что ж в таких людях и христианского осталось?
0: Он советовал пастырям не ограничиваться проповедью за литургией, но проповедовать и за другими богослужениями.
1: «Пастыри обязаны хоть краткое слово назидания от Евангелия предлагать молящимся, питать их душу хлебом Божиим. Кроме того, непременно нужны внебогослужебные чтения и беседы в храме, в школе. На них уместно и следует завести пение хоровое и общенародное. На самих чтениях удобно может исполняться и самая катехизация народа».
0: Во все время служения в Перми епископ Андроника за каждой воскресной и праздничной обедней всегда говорилось две проповеди. Первую говорил епископ после Евангелия, вторую – после литургии кто-нибудь из священников по назначению. Проповеди говорились не с амвона, а с архиерейской кафедры. Большое значение епископ придавал духовным кружкам прихожан.
1: Несомненно, во всяком приходе, даже в самом распропагандированном, найдется много таких, которые скорбят о всем нехорошем жизни. Вот с них-то и пусть священник начнет дело церковной миссии. Из них можно составить постепенно, как бы миссионерский кружок, собирая их по временам вместе, беседовать о вере и жизни, читать Слово Божие и о Божественном, возбуждать в них самих ревность о том, чтобы и других привлечь к своему содружеству, научать их, как действовать на других, и на кого именно, с какой стороны, и что предлагать другим ко вниманию, чтобы возбудить жажду духовной жизни.
0: Пермская епархия была одной из немногих, где архиерей с тревогой смотрел на стремительное распространение нового безбожия под видом научного социализма и марксизма. В 1916 году в Пермской епархии были созданы миссионерские курсы для полемики с неверием и социализмом, проводившиеся под руководством пермского епархиального миссионера Андрея Гавриловича Куляшева. Во время занятий слушатели проводили миссионерские беседы с богомольцами, произносили по праздникам и воскресным дням в храмах проповеди, которые затем служили предметом разбора на лекциях. Епископ резко отрицательно относился к Григорию Распутину. Тот знал это и боялся владыку. В 1916 году владыка ездил в ставку верховного главнокомандующего с депутацией от Пермской губернии. Епископ Андроник служил литургию в походной церкви при штабе главнокомандующего в присутствии государя и офицеров ставки. Когда государь приложился ко кресту, владыка попросил у него позволения поговорить с ним наедине. Государь согласился и пригласил его в здание штаба. Во время свидания епископ стал увещевать государя, говоря ему, что Григорий Распутин – личность недостойная, что о нем много говорят грязного, нехорошего, и близость его к царской семье порождает множество сплетен и компрометирует государя. Молча выслушал государь святителя, и когда тот кончил, встал с кресла и позвонил в колокольчик. «Граф, проводите владыку», — сказал государь вошедшему министру двора графу Фредериксу. И сам пошел к выходу. В дверях он обернулся и сказал: «До свидания, владыка. Советую вам не верить всякому вздору». Император был задет этим выговором. Но святитель не мог не сказать того, в чем был убежден, ища не своей выгоды, а пользы государя и народа. Этот эпизод ставил под сомнение всю последующую карьеру епископа Андроника. Однако вскоре произошла февральская революция. Сведения о совершившемся государственном перевороте достигли Перми 3 марта. На следующий день было получено известие об отречении императора Николая II от престола. В марте Пермский исполнительный комитет отправил телеграмму обер-прокурору Святейшего Синода с требованием уволить епископа Андроника от управления епархией как опасного для общественной безопасности и как препятствующего духовенству в его праве сорганизоваться. Узнав об этом, архиепископ отправил обер-прокурору протест. Он писал:
1: «Моя опасная для общественной безопасности деятельность – очевидно, заключается в том, что лично присутствуя на мной уже открытых собраниях пермского духовенства и давая всем возможность высказаться, считаю нужным обнаруживать задор и неосновательность некоторых ораторов, очевидно, и поспешивших пожаловаться о том комитету».
0: Митрополиту московскому Тихону, будущему патриарху, владыка писал:
1: «Чем ближе присматриваюсь к растущей подлости, тем более решаюсь отрясти прах и уйти на покой. В предсоборном совете представляю и вас, но не верю я ни в какие съезды и собрания, так испошлились люди. Тяжко видеть разруху церкви и отечества. Уже не близок ли и последний противник Христа?»
0: Вскоре начал работу поместный собор, и епископ уехал в Москву. На соборе он вошел в состав издательского отдела и был одним из энергичнейших его деятелей. «Огонь пылающий», звали его на поместном соборе. Все большие трудности возникали у издательского отдела после захвата власти большевиками и захвата ими всех типографий. Епископ делал все возможное, чтобы документы собора и послания продолжали печататься. Голосу поместного собора он придавал огромное значение. В декабре 1917 года владыка вернулся в Пермь. То, что он увидел в епархии, весьма опечалило его, и он обратился к пастве с воззванием, которое просил читать не только в храмах, но и при всяком удобном случае.
1: Волна не только государственной разрухи, но и безбожно-антихристианского восстания на Церковь Божию докатилась и до нашей пермской земли. Развратившие народ враги церкви теперь толкают ее же сынов, православных христиан, ругаться над церковью, над верой и над священством. Пусть все знают, что посягающих на церковное имущество, насилие и надругательство причиняющих духовенству, всех таковых предаю строгому суду всевидящего Бога, который лучше всякого начальства знает, кто в чем виноват, и рассудит таковых по своей правде. Дорогие братья, православные христиане, или еще мало вам, что идет разбой и грабеж всюду среди бела дня? Что происходит страшная братоубийственная бойня в земле нашей, расхищаемой со всех сторон русскими же людьми? Умоляю всякого русского, кто еще хоть малость сохранил веру в Бога и любовь к многострадальной и погибающей родине, умоляю всякого встать на защиту церкви и России. Собирайтесь, православные, по приходам, около храмов ваших, под руководством ваших отцов духовных и прочих благомыслящих людей. А вы, отцы духовные, заклинаю вас вашей иерейской клятвой перед Богом, встаньте истинными, добрыми и ревностными руководителями своих духовных посомых христиан. Собирайте их, учите, воодушевляйте на правое дело стояния за веру и отчизну родимую.
0: В январе 1918 года епископ обратился с нарочитым посланием к пастырям Пермской епархии.
1: Отцы и братья, тяжко было доселе всем в России, но уже настал час еще большей и страшной тяготы, решающей судьбу нашего Отечества. Уже открывается почти явное гонение на святую нашу веру. Уже выкрикивают отщепенцы от веры, что надо отобрать церкви и монастыри и обратить их в театры и подобное. По меньшей мере посягают отобрать церковное имущество и драгоценности, святые жертвы отцов и дедов наших. Предполагать отсюда можно и еще худшие посягательства на святую церковь. Время страшное. Время, если не антихристово, то весьма предшествующее ему по своим признакам. А мы будем бездействовать? Да не будет всего осуждения на нас. Будем строго помнить, что на страже народа Божия мы поставлены и должны будем ответ дать за всякую погибшую овцу. Если мы не явимся руководителями народной совести в такое страшное время, как теперь, то мы окажемся совершенно не имеющими никакого смысла и назначения для народа. Бог всем нам на помощь.

0: После краткого пребывания в Перми епископ вернулся в Москву. В начале 1918 года он был возведен в сан архиепископа. С февраля, после опубликования декрета об отделении церкви от государства, открылась широкая дорога бесчинствам большевиков. Закрывались храмы, отбирались и ограблялись духовные учебные заведения. В некоторых храмах были устроены танцевальные залы. В феврале большевики совершили нападение на женский монастырь и подворье Белогорского монастыря. Были зверски убитые. Начались расстрелы защитников православия. Не дожидаясь приезда архиепископа, пермское духовенство приняло решение собраться в аудитории при часовне святого Стефана для составления протеста против насилия над верой. Сразу же после этого несколько священников были арестованы. В тюрьме их продержали ночь, у некоторых взяли подписку, что они не будут организовывать крестные ходы и не будут агитировать против советской власти. Некоторые священники на следующий день были освобождены, другие оставлены в качестве заложников. Архиепископу сообщили в Москву обо всем происшедшем, но он смог прибыть в Пермь только 15 апреля. Сразу по приезде владыка стал готовить духовенство и народ к предстоящему 9 мая крестному ходу с проповедями в разных частях города. 29 апреля у архиепископа был произведен обыск. Во время обыска один из обыскивающих спросил его: «Кого вы в своих посланиях разумеете под разбойниками?» Святитель ответил: «Всех, кто захватывает церковное достояние, пожертвованное Господу Богу, так я верую». «Значит, этим воззванием вы призывали темные массы к вооруженному сопротивлению советской власти?» «Читайте документ», — ответил владыка. «О чем он говорит?» «Моя вера и церковные законы повелевают мне стоять на страже веры, церкви Христовой и ее достояния. Если этого не буду исполнять, то я перестаю быть не только архиереем, но и христианином. Посему вы можете меня сейчас же повесить, но я вам гроша церковного не выдам. Вы через труп мой пойдете и захватите, а живой вам ничего церковного не дам. Так я сам верую и поступаю, призываю и православный народ даже по смерти стоять за веру. За веру, церковь и церковное достояние. К этому и буду призывать. Это мой долг архиерейский». На следующий день архиепископ отправил в пермский исполком письмо.
1: «Поставлены на страже охранения всего верующего народа и церковного имущества от расхищения и захвата, и пребывая в полном согласии с верующим полуторамиллионным народом епархии, заявляю исполнительному комитету: примите безотлагательные меры к прекращению подобных посягновений на свободу церкви и на церковное достояние. Примите меры против грозного по своим возможным последствиям оскорбления верующего народа через обыски, беззаконные штрафы, контрибуции и аресты священно-церковных служителей. Против подобных проявлений насилия я не имею физической силы, но вынужден буду прибегнуть к самым решительным в моем распоряжении мерам иного духовного порядка. И тогда будете поставлены в неизбежную необходимость иметь дело с самим возглавляемым и представительствуемым мною верующим народом».
0: Местные газеты начали печатать клевету о владыке. Предчувствовалось, что власти вскоре его арестуют. Близкие уговаривали его скрыться, но архиепископ ответил, что до тех пор, пока он стоит на страже веры и Церкви Христовой, он готов ко всему. Готов принять смерть за Христа, но паствы не оставит. Ожидая ареста, владыка был безмятежен, ежедневно исповедовался и приобщался святых тайн, и светлое настроение не покидало его. Со всеми он был обходителен и ласков. На случай ареста он оставил следующее распоряжение:
1: «Арестованный рабоче-крестьянским правительством, запрещаю священно-церковно-служителям города Перми и Мотовилихи совершение богослужений, кроме напутствия умирающих и крещения младенцев».
0: 9 мая состоялся торжественный общегородской крестный ход во главе со святителем. В нем участвовали тысячи людей. Развивались многочисленные хоругви, всем народом пелись пасхальные ирмасы, священники призывали к объединению верующих у креста распятого Христа. Это было подлинное торжество православия. Архиепископ, напутствуя расходящиеся по всем храмам приходские крестные ходы, говорил, что враги христианства восстали на Церковь Христову, а в Церкви наши устои, сохраняющие от развала и уничтожения нашу страну. Враги Церкви посягают на церковное имущество, собранное в течение веков верующим народом. И он, преемственно получивший власть, данную Христом апостолам, вязать и решать грехи людские, отлучает от церкви посягающих на храм Господень, доколе они не исправятся. А если ему и смерть придется принять, то он готов умереть. За всеми церковными службами он обличал новоявленные советские власти за алчность, за бесстыдный обман народа, за все те беззакония и нравственную гибель, которые они принесли.

0: но, вероятно, скоро буду арестован. Признаки полной анархии. На случай ареста оставляю распоряжение о закрытии всех пермских церквей. Пусть считаются с самим народом. Николай Александрович Романов в Екатеринбурге. Михаил Александрович здесь, на свободе. Да хранит вас Бог. Благодарю вас за пожалование сана архиепископа. На отосланные мною открытки многим архиереям ответа не получил ни одного. А надо нам знать друг о друге.
1: Епархиальная жизнь шла своим чередом, но происходившее в государстве уже касалось каждого прихода, каждого храма. Один из благочинных прислал донесение владыке о том, что в ночь на 5 мая перед звоном к пасхальной заутренне в селе Григорьевском крестьянин этого села Николай Гуляев произвел выстрел из старинной пушки с целью, как он сам выразился, подстрелить Христа. Пушку разорвало, убило на месте бывшего с ним рядом молодого парня, а самому Гуляеву оторвало ногу. Он был отвезен в пермскую больницу, где через 2 суток умер в страшных мучениях. Как отмечалось в донесении, Гуляев в церковь никогда не ходил, христианского долга исповеди и таинства причащения не исполнял. Резолюция владыки.
0: Так страшно идти против Бога, против церкви и благодатного священства. Да образумятся все ослепленные дьяволом ругатели святой веры нашей, и да обратятся в смирении и раскаянии к милостивому Богу. Все же искренно верующие да примиряют с Богом ругателей веры нашей. Отпечатать в епархиальных ведомостях для непременного оповещения всех христиан.
1: 14 июня власти приказали архиепископу явиться для ответа на вопросы обвинения. Народ, узнав об этом, стал скапливаться на соборной площади. Приказ пришлось отменить, и чтобы народ совершенно успокоить, владыке прислали допросный лист на дом. Он ответил на все вопросы, и власти для успокоения населения города ответили многочисленным депутациям, одна из них была мусульманская, что они совершенно удовлетворены ответами владыки. Люди, доверившись заверениям властей, расходились и успокаивали других. Власти обвиняли святителя в том, что он, первое, отлучил от церкви всех, кто посягал на церковное имущество, и отпечатал о том воззвание в количестве 550 экземпляров. Второе. Призывал православных к защите церквей и монастырей и отпечатал этот призыв в 550 экземплярах. Третье. Разослал эти воззвания по благочинным Пермской епархии. Четвертое. Что он, недовольствуясь произведенным у него обыском, позволил себе 30 апреля сего года послать отношение губернскому исполнительному комитету, в котором указывает на якобы беззаконные действия чрезвычайного комитета, а также местного исполнительного комитета. Пятое. Что он, Андроник, 26 мая сего года самвона кафедрального собора после чтения Евангелия о 5 прокаженных говорил проповедь явно контрреволюционного содержания, который, между прочим, заметил, что русское государство за грехи наказано Богом. Наказанием же является существующая власть, которая под видом свободы и равенства вводит насилие, притеснение и гонение. Власти постановили привлечь архиепископа Андроника к ответу в качестве обвиняемого, обвиняя в том, что он, первое, изданным декретом не подчинялся, второе, организовал сопротивление темных несознательных масс населения. Третье. Старался противодействовать существующей власти. В ответной объяснительной записке архиепископ Андроник писал.
0: «Мои воззвания составлены в полном согласии и даже во исполнении постановлений осем Всероссийского церковного собора, в своем составе представляющего до 3/4 всех православно верующих России». Следовательно, суд надо мною есть суд над Всероссийским церковным собором и над всем церковным народом.

А посему осуждающие меня, церковный собор и верующий народ оказываются в противоречии и во вражде со всем верующим народом. Таковые, если они православные христиане, должны знать, что по 121-му правилу церковного номоканона они суть анафема и доизгнаны будут из церкви, отлучены бо суть от Святой Троицы и посланы будут во Иудино место. Искренно желая полного возрождения народной жизни, желаю, чтобы это совершилось не путем внешнего переворота, а путем внутреннего переворота, путем глубокого возрождения души народной. А для сего горячо желаю, чтобы господствующий теперь режим и еще поцарствовал некоторое время. Захотели люди рай на земле устроить без Бога, так пусть в полноте и избытке насладятся его бесчисленными благами, пусть до самого дна выпьют всю сладость современного безбожного райского блаженства, чтобы потом все сознательно проклинали на всех перекрестках это отчаянное безбожие. И когда люди дойдут до этого сознания, когда в один дух раскаются перед Богом, тогда Господь и возвратит всему народу разум и волю. Да соберется русская народная душа к Богу, чтобы сбросить ей с себя весь дурман нашего времени и осмысленно идти к жизни. Для суда надо мною необходимо отменить декрет от 22 января сего года о свободе совести, узаконивший мою личную свободу исповедовать любую религию. До тех же пор я буду даже до смерти исполнять законы и правила исповедуемой мною религии православной. К тому же, твердому даже до смерти стоянию за веру, за церковь и за церковное достояние призываю и буду призывать свою паству, верующий народ. Это мой архипастырский долг, повелевающий мне бесстрашно ставить выше всего волю Божью и закон церкви.

0: 14 июня губосполком получил прошение исполнительного комитета Союза Пермской епархии разрешить архиепископу Андронику выезд в Москву по делам Союза. Власти отказали. В ЧК собрались представители властей и решили арестовать архиепископа и немедленно расстрелять. Судьбу архиепископа решали характерные представители новой власти. Начальник пермской милиции Василий Алексеевич Иванченко, 1874 года рождения, сын высланного в Пермскую губернию контрабандиста. Работал на Мотовилихинском заводе. С 1902 года член РСДРП. Во время беспорядков 1905 года стал боевиком. В 1907 году вступил в шайку лесных братьев. Был арестован за разбой и приговорен к 5 годам заключения и 2 годам ссылки. В 1917 году стал начальником пермской милиции, а с 1920 года заместителем председателя пермской ГУПЧК. Участник убийства великого князя Михаила Александровича Романова. Умер в возрасте 64 лет в Перми. Жужгов Николай Васильевич. Помощник начальника милиции Мотовилихи. Родился в 1877 году в семье мотовилихинского рабочего. Работал на заводе. В 1905 году боевик. Затем участник шайки лесных братьев. Во время пьянки с сообщниками затеял перестрелку, ранил одного из участников банды и был ранен сам. Во время допроса в больнице выдал стрелявшего, который был арестован и приговорен к повешению. С этого времени стал осведомителем полиции. Наказание отбывал в Амурской губернии. При советской власти принимал участие во многих арестах и расстрелах. С 1919 года занимал пост заместителя начальника губернской милиции. Председатель Мотовилихинского совета рабочих депутатов Мясников Г.И. 1889 года рождения. С 1906 года слесарь на пушечном заводе в Мотовилихе, член РСДРП. Участник убийства великого князя Михаила Романова. В 1921 году стал в оппозицию Ленину и в 1923 году приговорен к ссылке на 3 года в Оревань. Бежал за границу, стал шофером в Париже. После Второй мировой войны вернулся в СССР и был расстрелян. Собрание обсуждало, как произвести арест. Постановили объявить город на военном положении и привести в состояние боевой готовности все имеющиеся войска. Начальнику конной городской милиции приказали поставить по 2 конных милиционера против окон всех городских церковных сторожек, на тот случай, если кто-нибудь из звонарей захочет подняться на колокольню. Если звонарь не послушается приказа, велено было стрелять. Для ареста святителя было поднято до 1500 войск. Далеко за полночь 17 июня отряд чекистов подошел к собору. Выставили вокруг соборной площади караулы, приготовили лошадей, ждал кучер. Условились, как только выведут архиепископа, тут же подадут пролетку, чтобы как можно быстрее увезти святителя из города. В темноте отряд подошел к архиерейскому дому. На стук вышел привратник. «Где живет Андроник?» «Наверху». Вооруженного конвоира оставили у наружных дверей, а Малков, Иванченко и Жужгов поднялись наверх в покое владыки. Владыка вместе с двумя священниками бодрствовал. «Который из вас архиепископ Андроник?» — спросил предводитель. «Это я», — спокойно ответил святитель. Ворвавшиеся объявили, что им надо произвести обыск. С соборной колокольни раздался набат и понесся над площадью, но тут же несколькими выстрелами звон был прекращен. Владыке приказали немедленно спускаться вниз. В рясе, с панагией на груди, в клобуке с посохом в руке, вышел святитель к ожидавшей его пролетке. Жужгов сел рядом с архипастырем, и пролетка быстро покатила в сторону Мотовилихи. Оставшиеся чекисты арестовали находившихся в доме священников. Заехав во двор мотовилихинской милиции, решили поменять лошадей. На это время владыку поместили в канцелярии. Позвонил Мясников и просил отложить расстрел архиепископа до его приезда. Меж тем начало светать. По улицам скоро должно было начаться движение, и ехать дальше убийцы побоялись. Приехавший Мясников заявил, что расстрел решено отменить. Владыка не поверил. «Я знаю, что меня расстреляют», — уверенно сказал он. При наступлении дня архиепископа завели в помещение бани и приставили к дверям конвоира с приказом никого не впускать. Жужгов уехал в Пермь узнать, почему решили не расстреливать. Ему не терпелось как можно скорее казнить святителя. Он опасался, как бы кто не отменил приговор. В ЧК снова созвали совещание и подтвердили расстрел. Тем временем в городе узнали, что архиепископ и бывшие с ним священники арестованы, и владыка находится в Мотовилихе. Перед зданием милиции стал собираться народ, требуя освобождения архипастыря. Жужгов приказал разойтись, но люди не расходились, и тогда он сказал: «Им нужен Андроник, посадите их с Андроником». Были арестованы две женщины, остальных разогнали. Тем временем стало известно, что священники городских церквей и Мотовилихи отказались служить. Жужгов пришел к архиепископу узнать причину. Владыка сказал: «У нас постановлено, что если кого-нибудь из священнослужителей арестуют, то мы все служить не будем». Вечером 18 июня в Мотовилихинскую милицию снова прибыл Мясников. Жужгов отдал распоряжение готовить лошадей, чтобы вести архиепископа на расстрел. Но Мясников стал противиться расстрелу владыки. Жужгов спорил. Тогда Мясников настоял, чтобы узника увезли в Пермскую ЧК. Здесь снова спорили о судьбе святителя. Наконец Мясников согласился, что ночь была уже на исходе, и расстрел пришлось отложить. Весь день 19 июня архиепископ провел в камере Пермской ЧК. Власти решили участь святителя, но объявить ему об этом боялись. Вечером начался ненужный допрос. Архиепископ Андроник молча занял одно из кресел у письменного стола. Он долго не отвечал ни на один вопрос, а потом, будто решившись на что-то, снял панагию, завернул ее в большой шелковый лиловый платок, положил перед собой на письменный стол и, обращаясь к ним, сказал примерно так:
1: «Мы враги открытые. Примирения между нами не может быть. Если бы не был я архипастырем и была необходимость решать вашу участь, то я, приняв грех на себя, приказал бы вас повесить немедленно. Больше нам разговаривать не о чем».
0: Сказав это, он неспешно развернул платок, надел панагию, спокойно поправил ее на груди и, весь погрузившись в молитву, не проронил более ни слова. Расстреливать святителя поехали чекисты Уваров, Плотунов и трое латышей. В первом часу ночи 20 июня Уваров въехал во двор ЧК и велел выводить архипастыря. В рясе, клобуке, с панагией на груди, с посохом в руке, вышел святитель. Из подвала выбежал Жужгов и попросил Плотунова, чтобы и его взяли присутствовать на похоронах Андроника. Плотунов велел ему сесть рядом с архиепископом в фаэтон, и они поехали. Жужгов злобно потребовал: «Снимите постановление о забастовке». Архиепископ ответил: «Нет, не сниму. Я знаю, что вы меня везете расстреливать». Ехали по Сибирскому тракту, миновали пятую версту и повернули налево к лесу. Проехали сажен 100, остановили лошадей. Жужгов отвязал от пролетки лопаты, одну протянул архипастырю и велел копать могилу, палачи ему помогали. Когда закончили, Жужгов приказал: «Давай, ложись». Но могила оказалась коротка. Святитель подрыл в ногах, лег во второй раз, но и тогда она оказалась короткой, и он снова копал, удлиняя ее. Наконец, когда могила была закончена, владыка попросил помолиться. Палачи разрешили. Архиепископ молился минут 10, затем повернулся ко всем четырем сторонам, благословляя ли, молясь ли за всю пермскую паству, палачи точно понять не могли, и сказал: Я готов. Я расстреливать не буду, а живым буду закапывать, пока не снимешь постановление, сказал Жужгов. Архиепископ ответил, что никогда не сделает этого. И палачи стали забрасывать его землей. Жужгов несколько раз выстрелил. Тело святителя было неподвижно. Платунов выстрелил еще два раза. Жужгов один раз в голову. И начали закапывать. После казни палачи поделили оставшиеся от архипастыря вещи. Чугунные часы, панагию и позолоченную цепочку. Незадолго перед арестом архиепископ сказал одному священнику:
1: «Поверьте, отче, все это безбожие и разбой есть вражеское наваждение. Может быть, меня на свете не будет, но не покидает меня надежда и уверенность, что Россия воскреснет со своим возвращением к Богу. Ободряйте всех и примиряйте озлобленных, вливайте в них начало светлой жизни по Евангелию Христа. Наше дело — собирать стадо Христово, организовывать живые церковно-народные силы по приходам, чтобы разочаровавшиеся во всех партиях люди здесь, в церкви и среди верующих, нашли живую пристань и добрый покой. Воскреснет душа народная. Молитесь о призывающем Божие благословение грешном архиепископе Андронике».

0: Священномученик Андроник был причислен к лику местночтимых святых Пермской епархии в 1999 году и прославлен для общецерковного почитания в лике святых на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: меняется, тоже искушение.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В эфире «Вечерний канал». И первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Дионисием Бурмистровым. Добрый вечер, отец Дионисий.
0: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы с вами, отец Дионисием, довольно много говорили об истории Русской Православной Церкви в 20 веке. Наверное, практически все, а может быть, и даже все наши с вами совместные передачи были посвящены именно 20 веку. Может быть, несколько было там по конфликту со старообрядцами. Вот. Но, тем не менее, 20 век, как мне представляется, вот более или менее, наверное, мы закончили. Обсудили все, включая 90-е годы. И, наверное, сейчас стоит поговорить, как-то, может быть, начать какой-то большой хронологический разговор об истории Русской Церкви до этого периода. И, может быть, начнем мы как раз с первых веков христианства на Руси. И, отец Дионисий, я хотел, наверное, начать все-таки с того, был ли апостол Андрей где-то в пределах нашей страны, правда ли, насколько историчен вот этот сюжет о его проповеди на русских землях.
0: Ну, апостол Андрей считает своим апостолом не только у нас на Руси, а и в Скандинавии, и в других местах, которые связаны с вот этим великим путем из варяг в греки. Мы можем встретить подобные нашим сказания о том, что вот, знаете, апостол Андрей здесь поставил крест, как на Валааме, или где-то был в новгородских пределах. Конечно же, это не соответствует истории. Мы знаем, и вероятнее всего, апостолу Андрею достался жребий идти вот в створ, так сказать, Черного моря и окружающих стран, может быть, как-то, да, так, захватывая Грецию, и проповедовать, ну, этот жребий, который центром своим имеет, вот центр Иерусалим, а на север, в створе Черного моря простирается его жребий. Так вот можно предположить, такое вообще лучше предположение есть. Потому апостол Андрей, вероятнее всего, совершил путешествие миссионерское, обходя Черное море с севера, вот в знаменитых колониях греческих, которые были расположены в Крыму и в Северном Причерноморье. И, обойдя вот так кругом, вероятнее всего, он прибыл обратно в Грецию, не удаляясь, даже, наверное, не доходя до Днепровских порогов, хотя наша повесть временных лет, она свидетельствует о том, что он был на горах Киевских и там благословил будущую свою паству, которую еще он глаза не видел, и там жили, видимо, другие народы, там еще...
1: То есть по преданию, к месту основания Киева, да, апостол Андрей...
0: подходило. Но это уже по повести нашей, самой главной исторической, по нашему источнику, оставшемуся до сего времени, повесть временных лет, так рассуждает. А в списках уже новгородских этой летописи мы узнаем его путешествие и дальше на север, вот в Новгород. В том числе был рассказ о том, что вот он был удивлен обычаю местных людей париться в бане. Но это, видимо, желание притянуть и историчность пребывания здесь уже славян в первом веке по Рождеству Христову, конечно, что мы никак не можем утверждать этого. Славяне, наши предки, распространяются на территории Руси будущей, вот примерно с 6-8 века появляются у них устойчивые свидетельства о славянах в источниках византийских, арабских. Вот, мы, именно с тех пор. А до этого мы не можем говорить, конечно. Даже если он проповедовал на берегах Черного моря, все равно это не тот народ, который потом, впоследствии, ну, не наш народ, который впоследствии стал населением России и всего остального. Так сказать, пространство России, которое, Великой России, которую мы знаем. Поэтому здесь вот... Но вот мне это очень близко, эта мысль, как-то она меня успокоила сразу. Где же наш апостол? Вот мы находимся в жребии апостола Андрея Первозванного. И потом известно, что впоследствии, когда мы стали осознавать себя именно как Россию, как новую Византию, к нам и апостол Андрей пришел уже вторично, ну, в виде особого чествования, да, главный орден Российской империи носил имя именно первозванного апостола.
1: Отец Денисий, ну то есть можно утверждать, что все-таки мы находимся под каким-то сугубым, конечно, покровительством, да, именно апостола Андрея?
0: Понимаете, я думаю, что здесь, да, эта традиция еще касается не только нашего, нашего народа, но и вот скандинавский народ, которые были крещены вот в одно время с нами. Крещение приняли. Вот я имею в виду скандинавские народы. Хотя вот мы сейчас, наверное, будем об этом говорить. По сути, это было такое некое единое пространство. Скандинавия, путь из варяг в греки, то есть наша территория. Вот, и там и здесь устойчиво считаем его своим апостолом. Ну, у святых же так. Ты же, мы же, как и простые люди, простые отдельные христиане, мы можем говорить о том, что вот это мой друг, чувствуя особую помощь, особую заботу какого-то апостола или святого другого, мы говорим, это мой святой, близкий мне святой. Поэтому даже если это связано с просто с установившейся традицией почитания апостола Андрея, это все равно работает. И вполне, ну, вполне приемлемо для нас. Исторически, вот совершенно точно, мы имеем это вот то, что он проходил здесь, на наших землях, прежних землях, не нынешних, которые связаны с Черным морем, приближаются к Черному морю. Там он был. Ну, побережье, конечно, в колониях, конечно, был. Вряд ли он продвигался в степи, потому что эти степи были всегда очень труднопроходимыми, в том числе через реки, которые там идут, через Днепр. Это очень тяжелый путь, и вряд ли бы он его осилил.
1: 328-29-32, телефон прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, если вы с нами вечером в четверг, то звоните, пожалуйста. Сегодня 18 июня, значит, мы в прямом эфире. У нас несколько раз передача повторяется, поэтому я уточняю, что в прямом эфире мы в четверг вечером. И также можно оставить комментарий, задать вопрос отцу Дионисию в чате трансляции на платформе ВК-видео. Трансляция идет. Ставьте там, пожалуйста, лайки. Ваши лайки помогают продвижению наших видео, нашего канала на этой платформе. Итак, отец Дионисий, какие попытки христианизации Руси были в истории каких более-менее достоверно известно?
0: Ну, она была, она именно как с целью христианизации Руси, то есть крещения Руси, просвещения Руси. Мы знаем эту одну единственную попытку, она была успешной. Она была успешной. И мы можем просто сказать о том, как являлось христианство до крещения Руси здесь, на нашей земле. Это, конечно, связано прежде всего с организацией нашей государственности, еще во времена языческие. Мы знаем, что вот для нас такой рубежный год, который отмечает и наша летопись, это 862 год по Рождестве Христовом, это призвание племенами, нашими племенами славянскими, здешними, призвание Руси для правления, для возглавления нашей земли. То есть вот Рюрика с его братьями, да, Синеуст Рувр, как вот предание уже наше такое свидетельствует, а потом от него род Игорь, Ольга, супруга Игоря, да, и его дети, Святослав и Владимир дальше, Ярослав Мудрый. Вот эта вот линия пошла дальше, и в истории уже этого рода, владеющего, да, владеющего, владычного рода такого, у нас появляется, ну, какие попытки, обращения ко Христу. Во-первых, Русь, то есть вот варяги, пришли сюда в виде князя и дружины. Мы знаем, нам достоверно свидетельствовать летопись о том, что в войске, еще до Владимира, в русском войске, в русской дружине, именно русской, в смысле вот Руси, постепенно там, конечно, осваивались и славяне, и вот варяги вместе были, но появлялись христиане. Уже при Игоре, при Игоре договоры составлялись, вот когда он подписывал от имени дружины тоже, то подписывались, клялись язычники и клялись христиане. То есть там были, то есть уж довольно большая часть дружины были христианами. Известно, что вот в те времена, как на севере Рюрик, да, потом Игорь был, то в Киеве Аскольд и Дир, также, видимо, какие-то близкие родственники Рюрика, они, ну, то есть они не чужие друг другу были, и, то есть знали друг друга, и уже, возможно, даже были христиане. Во всяком случае, Аскольд был на службе в Византии какое-то время и был знаком с христианством точно. А в Киеве на сегодня чтится Аскольдова могила. Она отмечена как могила христианина. Вот, и почитается как могила христианина. Но это вряд ли он был христианином, крещенным. Во всяком случае, наличие христиан в княжеской дружине абсолютно точно. И оно постепенно увеличивается. То есть это... А что такое было христиан? Почему это, к этому была тенденция? Это потому, что влияние цивилизации европейской и даже, можно сказать, больше византийской, потому что Европа западная находилась в упадке еще к тому времени, только-только вот начинается ее постепенное осознание себя в новой уже, в новой реальности этих новых народов, которые, захватив Римскую империю западную, сами стали оккультуриваться в римском смысле. И вот они уже, и государства у них появляются, римские. Ну, и самое главное, что римского у них появилось и закрепилось, это, конечно, вера, христианская вера. Ну, и как центр мировой цивилизации, Византия влияет на окружающие страны, в том числе вот, Скандинавию, Россию будущую, ее территорию, славянский мир, влияет как цивилизация на варварские страны. То есть многих из варваров это привлекает. Может быть, не организовано сейчас в целом, но по частям, по отдельным представителям этой культуры, этого, этой государственности, мы хорошо знаем, что появляется, даже храм появляется. Какие-то отдельные храмы. Вот мы знаем древнее предание, что на Руси был храм пророка Ильи. Почему у нас так чтится пророк Илья? Он же вообще шестеричный святой всего лишь. А на Руси один из самых важных святых. Потому что у нас был храм еще из тех докрещальных времен. И что вот надо отметить здесь, наверное, также... Ну, конечно, святую равноапостольную княгиню Ольгу. Вот. Игорь – язычник, безусловно. И, то есть это Игорь Рюрикович, да? А его супруга вот где-то в 954 году становится христианкой. Ее правление было такое, что она... самостоятельно правила после Игоря, даже жестоко правила, как она справилась с древлянами, известна эта история. А потом, когда подрос старший сын Святослав, да, то она передает ему правление, а он не сидит на месте, он сражается постоянно, то с Хазарией, то с Византией, затеял войну. Византия пригласила его для помощи себе в сражении с другими язычниками, а он сам решил строить новую государственность в союзе с болгарами на Дунае. Ему там очень понравилось, но вот происками византийцев и здесь племен степняков, которые были здесь на Днепровских порогах, он был все-таки убит, и Ольга осталась с тремя сыновьями Святослава. Это Ярополк, Олег и Владимир. Ярополк и Олег, они от законных, так сказать, жен были, а Владимир от рабыни Малуши. Ну, это одна из версий, что она рабыня была. Вероятно, она была не рабыня, она была просто не в милости у Ольги по каким-то причинам. Вот. Сразу же, а у этой Малуши был брат Добрыня, который стал опекать Владимира, с которым Владимир вместе потом правил, и это была правая рука его, и его дружина, его способ общаться. Вернее, всего Малуша была одной из варяжских княгинь. Оттуда она была взята. Вот. И на самом деле, конечно, она не рабыня, как не служанка, а вот была такая, я думаю, что версия более вероятна. Хотя есть разные версии. Наша версия, это, еще раз говорю, это основная, это версия вот, повести временных лет. Ну вот и что здесь надо сказать? Ольга, нельзя назвать это именно христианизацией Руси. Ольга, она ведь приняла для себя христианство. Да, она имела в виду связь с влиятельной, то есть какой самой влиятельной императорской фамилией, византийской фамилией, да, но она была принята ко двору, когда приняла крещение, вероятно, в Константинополе, она была принята во двору в ряде фрейлин такого двора, но не как царица, ни в коем случае не как царица. В Византии это было очень строго, и она не претендовала. То, что ее потом пригласили отдельно, царь и царица вместе сесть за свой отдельный столик, потом побеседовать, это было уже как особо учтивое отношение к ней. Но с ней, вероятно всего, к нам прибыли и епископы, и священники были здесь уже. То есть вот такая, ну, раз и храм был до нее, так и были священники здесь. Вероятно, все греческие. Ну и вот с Ольгой уже это уже совершенно точно. У нас здесь были священники. То есть вот в ее, во всяком случае, свите они были. То, что они, может, не имели постоянного пребывания, разумеется, как и кафедра, конечно, не имели. Это появляется только со времен крещения.
1: Ну, то есть священники были, а кафедры своей не было.
0: Да, да, они были как бы при дворе.
1: То есть без епископа фактически. Без самой,
0: может быть, епископы были, но они были, не постоянно здесь, как епископы.
1: У них не было титула.
0: Да, да, да. И титула, и места не было еще в Руси. Вот они могли служить. А ну, это же ничего удивительного тут нет. Вот такой экспедиционный корпус, который подчинялся, разумеется, Константинопольскому патриарху. Все это обычное явление. И сейчас мы можем найти множество представительств церкви, которые где служат или один священник, или даже епископ может служить. Но так, а права этой церкви там еще не установлены как постоянные.
1: Отец Денисий, но вот...
0: Епархия, она принадлежит какой-то другой, ну, какой-то отдельной епархии русской церкви, а управляется епископом издалека.
1: Нет ли каких-то сведений или, может быть, каких-то более или менее достоверных предположений о том, в какой среде проповедовали эти миссионеры? Их проповедь была направлена только на высшую власть, на...
0: Я думаю, что это определялось настроением самого вот владыки местного, вот князя, да, в данном случае княгини Ольги. Она не ставила своей целью христианизация Руси. Поэтому и проповедь их была, то есть, и вот, вот например, даже крестила-то она, вот мы знаем, что внука своего Ярополка она крестила, а внука своего Олега, ну, то есть сына Святослава, она не крестила. Он, вероятнее всего, не был крещен. Но... Владимир, тем более, точно известно, что он не был крещен, он был язычником с детства. То есть, это даже на свою семью она не распространила. А у Владимира, когда он принял крещение, все сыновья были крещены моментально. То есть, он сам в Херсонесе, прибыв сюда, то ли в Берестове, то ли вот в самом Киеве, он крестил сначала своих сыновей. Всех. И вот надо сказать, что миссия потом у нас идет после крещения. Это вот известная такая схема была миссионерства. Ведь Владимир наметил своим детям всем княжество. Потом они их получат после его смерти в 915 году. Они получат в 1015 году, когда умрет Владимир, они получат свое княжество. И уже, ну, они с этим княжеством были знакомы, потому что после крещения своих детей, взрослых уже княжичей, он посылал их вместе с епископом, священником, свои будущие вотчины в Ростов, Новгород. Вот. И так происходила миссия. То есть даже не было такого, что было крещение, а потом научение. Предполагалось, конечно, христианство не было неизвестным, чем-то неизвестным на нашей земле. Но такого, то есть это было известно, как, например, иудаизм, как и мусульманство. В 933 году, то есть за 50 лет, за полвека до крещения Руси, Волжская Болгария, например, очень близко находящая, да, вот Волга, вот Болгария, приняла мусульманство как государственную религию в своем княжестве. Там, булгары были мусульманами, поэтому это вполне было известно вот на уровне. А практика и была языческой. Mm-hmm. Языческая практика наша, которая вот была характерна для Руси, это жрецами ее были в роду старший мужчина, да, и плюс еще странствующие такие вот носители веры языческой, да, это волхвы. Известное такое, уже воспетое поэтами и литераторами, явление волхвы. Старцы такие, языческие служители. Так оно раздваивалось, это служение. Так старцы были для того, чтобы знать волю богов, а культ сам совершался больше при преимуществе в семьях в виде языческих каких-то родений. И надо обязательно сказать, если мы не заговорим дальше, что это языческое служение довольно было такое не безобидное, оно было связано с человеческими жертвоприношениями. Вот, то есть наш культ, вот славянский языческий культ, как, кстати, и культ скандинавский, они были, ну, разные названия, разные боги, а потом, кстати, они были объединены Владимиром, Вадим Пантеон до своего крещения. И вот в Киеве, когда он занял Киев с боями-то, он потом как раз и установил это самое большое святилище, потом того, как оно было в Скандинавии, там где-то в Швеции оно находится, он установил ее здесь, в Киеве у себя, и стал усердно служить тем богам, Перуну и всем остальным этим божествам, которые ему помогли одолеть врагов своих, захватить власть, абсолютную власть. Его власть была абсолютной.
1: А насколько историчен вот этот сюжет о консультациях, скажем так, Владимира с волжскими булгарами, с представителями
0: Византии? Выбор веры.
1: Да, выбор веры.
0: Это знаменитая такая вот история. Тут, знаете, тут существуют разные версии, да, о том, что там происходило, как это красиво описано в нашей повести временных лет, о том, как он послал послов. И они ему рассказали, что такое мусульманское служение, что такое иудаизм, что такое христианство в двух своих традициях, так скажем, латинской и византийской традиции. Но на самом деле вот эта загвоздка, она может связана быть... Это описание... Да, ну, давайте мы остановимся, как оно было описано-то. Всем это известно, но просто напомнить надо о том, что... Вот приходили, значит, послы туда ехали, смотрели, приходили, вызывали оттуда миссионеров, ну, соответствующих религий. Что на, мусульманам он сказал, что на Руси есть веселье пити, вот такое неотъемлемое веселье, а там в первой капле вина находится сатана, говорит мусульманин. Ну, что-то такая отговорка у него произошла. У иудеев он спросил, когда они стали проповедовать, у хазаров, то есть, в Хазарии высший класс были иудеями. Вот они приняли иудаизм, а низшие там тюрки, они не были, ну, они были язычниками в основном. Вот они ему свидетельствуют, что вот у нас есть вера в единого Бога. А он спросил у них, а где же земля-то ваша? Почему Бог вас лишил вашей земли? Ну, вот. Ну, а христианству, конечно, он симпатизировал. Я думаю, что у него это было, этот кризис был связан, вот помните, с той историей в самом Киеве, когда вот эти самые обильные жертвоприношения после воцарения, после победы над ятвягами, то есть литовцами, это вот была такая еще одна победа, которую он одержал над очень сильным родом, литовским родом, народом. И вот он благодарил богов как раз вот в 986 году, примерно за 2 года до крещения. Ну так, мы условно эти называем даты, потому что... Вот, в 986 году знаменитое жертвоприношение, которое выпало принести одному из варяжских дружинников, дружине Владимира, Федору. Он должен принести был своего молодого сына, ну, взрослого уже, и Ивана. Но он отказался, оказал вооруженное сопротивление, сожгли вместе со всей челядью, которые там заперлись, они в доме оборонялись от остальной дружины Владимировой, отказались приносить жертву, будучи христианами. Первые русские святые, вот это у нас как раз Федор и Иоанн, мученики, они отказались участвовать в жертвоприношении вот этом. И были убиты, разумеется, за это. Вот. И к чему я сказал, что это все, как говорят, заронило во Владимира большие сомнения. У него все было. Он был необузданный насильник, убийца, да, вот министр не стал начинать развязывать войны и убивать. Насильник, в смысле, даже то, что он был охочий до женского пола, у него был многочисленный гарем. Да? И просто это было как само собой разумеющее. Это был признак его власти, что он мог взять любую женщину, которая ему понравилась. Это действительно было. Это ужасный человек. Если представить себе, что это такой настоящий языческий вот, вепрь такой. И вот он это... Но в голове у него были эти вопросы. Разумеется, были вопросы. И... Ну, вот так вот красиво в летописи был описан его разбор этих всех религий. Все три религии, обратите внимание, они... это тоже... Ну, оно не в пустом месте родилось. Конечно, в его голове были мысли о том, о другом, о третьем. Но все они три объединяются отличием от язычества.
1: Это язычество, авраамические религии.
0: Да? Язычество... А что они... Оно ничего не говорит о том... Что, ну, они говорят, как успех получить сейчас, как кому послужить, какое совершить это жертвоприношение или служение, родение каким-то богам, что получить то-то и то-то. У него получалось, у него работало, он даже благодарен им был. Но ничего не говорили о вечной жизни, о вечном блаженстве, об котором тоскует душа любого человека. Ну, вот как апостол Павел говорил, что язычники от суда своей совести и мыслей своих или осуждаются, или оправдываются, да? А от совести и мыслей своих, которые одна правда, другая осуждает, одна другую оправдывает или осуждает. Вот поистине так у него и произошло, и он эту жажду ощутил, и потому искал вот, в... сродных религиях.
1: А почему же он сразу к христианству не обратился, если уже вот были, понимаешь, так, мученики?
0: Надо христианство встретить, наверное, было. Но еще один аргумент, конечно же, очень важный был. Вот у него были мысли, да, о том, что... Да, потом, конечно же, нельзя со счетов сбрасывать то обстоятельство, которое я говорил вот раньше, о самих дружинниках, которые понимали, что вот христианская религия – это религия цивилизованного мира. Не болгары какие-то волжские, там, не хазары, тем более, вообще непонятные дикари. А вот как раз цивилизованный мир, с которым они очень большое общение имели, эти скандинавы, то есть высшая часть нашего общества, это Русь, да, присоединившиеся славяне в эту дружину входили уже теперь. Вот, они понимали, что там цивилизация, там сила, а она христианская. И вот, я думаю, несмотря на то, что его отец был матерым язычником, он как раз сказал, это никак не подойдет, это, говорит, не рыцарская вера, ну, то есть не вера бойца. Моя дружина меня засмеет, он так говорит маме своей, Ольге. Вот. И он говорил, я не могу с такой религией воевать и быть тем, кто я есть. Он был богатырь настоящий такой, воин, всю жизнь свою был воином и умер как воин. Враги очень радовались, когда его убили. Но язычник убежденный. То есть не христианин убежденный. Язычник убежденный не бывает. А вот не христианин убежденный. Вот не мог он принять Христа, не верил в Господа. А вот Владимир сомневаться начал. Сомневаться, искать начал. При том, что он получил, конечно, намного больше, чем его отец, его бабка. Он все имел. И власть его была бесконечно сильнее, крепче, больше. Все сыновья его были ему верны. Никакой измены он, ну, кроме потом Святополка Окаянного, да, в конце жизни, он не заметил. И все прошло спокойно. А вот и лично его выбор был еще связан с тем, что цивилизация. К чему идти? И как имея к этому настроение, разумеется, имея настроение, да, вот самое, в любой момент истории всегда смотрят то на Римскую империю, то там на какую-нибудь там продвинутую Западную Европу, там Англию, Францию, то потом на Америку, да, стали смотреть, да и сейчас смотрят, да, с таким, с придыханием. Ну, это мы, европейцы, в нашем, в Азии, может, там по-другому какие-то другие лидеры есть, но в нашем, сейчас мы смотрим так вот на Америку, а тогда на Византию так смотрели, понимаете? Вот как-то сделать так, как бы здесь мне стать, приобщиться, и мой народ приобщить к этой культуре, а как на, ну, как совпадает такое дело, что у византийских императоров Василия и Константина, да, они братья были на престоле, возникает большая проблема. Им надо подавить восстание варды, которое произошло вот в восточной части империи, в том числе в крымских колониях. Вот. И ну, на азиатской территории Византии. И они предлагают Владимиру решить эту проблему, помочь им решить эту проблему. Потому что у него есть сила, у него есть, ну, как бы, такой, может быть, даже интерес к Византии. И вот он отправляется, изгоняет это, этих, разбивает этих восставшие войска Византии, византийских этих варды, в, вот, ну, там, в Крыму и в... на южном побережье Черного моря, вот на восточной части его. И таким образом подавляется мятеж, а за эту услугу братья Константин и Василий, императоры, обещали ему свою сестру, старшую сестру Анну, Порфирородную, то есть она родилась, когда ее папа был императором. Это вообще супер. То есть она могла быть отдана только за императора, императорскую кровь. И если это бы осуществилось, Владимир по статусу становился прямо равен императору византийскому. Ну, по этим... Вот если бы она взяла себе в жены кого-нибудь из... там, даже вельмож византийских, она могла бы его сделать императором и сама быть императрицей.
1: И этот статус был бы, как сейчас говорят, международно признан.
0: И да, да. И даже то, что ее не могли вообще по законам Византии выдавать за иностранца. Мы только могли внутри вот империи за какого-то вельможу, полководца большого. Тогда он становился императором. Ну, были братья, и она как бы не выходила замуж. Вот. И вот они ее предлагают Владимиру за такую услугу. А была смертельная угроза их династии, поэтому они, он сделал свое дело, а они не выдают, понимаете, не выдают. И вот у него была, может быть, в этот момент произошла такая глубокая ссора, может быть, впоследствии с Византией произошла серьезный разлад. Но они, она, во-первых, Анна, говорят, отказалась от того, чтобы выйти за язычника, и братья, ну, решили этот вопрос замять. Ну, все сделали, проблем нету. Откуп дали какие-то там деньги, видимо, Владимиру. А этот, понимаете, то такая надежда была, то заключилась. И здесь, видите, возникла не религиозная, может быть, ну, как вот в этой версии, а еще очень важная политическая перспектива, которая была у Владимира, он ее было упустил. Ну, однако же, все-таки каким-то дипломатическим путем, но он настаивает, да, угрожая уже самой Византии. Анна соглашается, нехотя, и она отправляется в Херсонес, вот в Крым, где и ожидал Владимир со своей, со своим войском, вот, Русью со своей, ожидал там он свою обещанную невесту, и она действительно прибывает, но условие твердое. Крещение и крещение народа.
1: Ну, вот такое. С ее стороны.
0: С ее стороны. Да. Ну, крещение ее, собственно, это ее требование в личном, да, плане, а крещение всего народа это было требование византийских императоров. Mm-hmm. То есть вот теперь надо, чтобы Россия наконец-то выбрала твердо православие, ну, христианство, значит, православие. И, разумеется, расчет такое политическое влияние, конечно же, Византии. разуме, автоматически. Центр православия – это Византия. Да и вообще христианство в Византии. Тогда западная как бы ветка, ну вот римская ветка еще не была так влиятельна, во всяком случае, в наших восточных славянских землях. Вот. Ну и происходит так, как вот в нашем повествовании, повести временных лет, говорится о том, что происходит, он ослеп. Но приезжает вот это самое, как раз те, кто будет его крестить, вместе с Анной, епископы, священники, и говорят ему, что вот крестись, решись и прозреешь. Крестился, прозрел. Все. Здесь он, видимо, крестился, двигается дальше со всей этой свитой, то есть со своей венчания, она ему жена. Да, он распускает весь свой гарем. Многочисленные жены, он распускает все. Переженил их на своих... Ну, не так уж логично. Но, разумеется, раз он христианин...
1: Ну, конечно.
0: Да, это хорошо, что вы это знаете. Мы напомним, кстати, вот очень полезно, чтобы наши с вами беседы не были бесполезны. Разумеется, чтобы креститься, надо покаяться, прикатить. Но вот что мы точно знаем, и что нам свидетельствуют источники, и отсутствие других сведений тоже, я имею что в виду, искреннее обращение Владимира. Вот то, что мы хорошо знаем, у нас никаких сведений о его разврате после крещения нету. Ну, он многим жизнь испортил, понимаете? И соседям, и себе, и своим подданным многим, да, он же был такой властолюбивый, но никто не мог сказать, что он был развратным человеком, остался развратным человеком после своего крещения, обращения.
1: В искренности,
0: искренность.
1: Мы не сомневаемся.
0: Не сомневаемся. Конечно. У нас нет основания сомневаться, у нас нет сведений о том, что он это сделал неискренне. Вот, ну, так и происходит, ведь Господь так, видимо, эту вот обращающую свою благодать так распространяет на человека, что вот он вот созрел. Он созрел и крестился. Созрел ли вот народ? Это другой вопрос.
1: Отец Денис, прежде чем, может быть, к этой теме перейдем, я хотел бы узнать ваше отношение к вот со стороны современных российских неоязычников, их пока, может, не очень много, но, вот, к сожалению, они у нас появились довольно слышны в последнее время. Такая критика христианства обычно слышна, что вот Владимир принял вообще, исходя из каких-то политических соображений конъюнктурных, эту веру. То есть он хотел условно стать частью цивилизованного мира, пользуясь современным лексиконом. Да. А, соответственно, это не очень благородное желание, когда речь идет о вопросах религиозных. А раз так, то мы, значит, приняли веру совершенно зря, и давайте возвращаться к нашему исконному язычеству. Вот говорят новоязычники. Что можно возразить
0: здесь? Сейчас мы говорим про крещение Владимира. Вот и мы упомянули, что крещение Владимира лично это было при доводах политических каких-то там, или там, касающихся управления государством, да, управления своего

князь викингов-то, это самый норвежский, Олаф, он через 4 года крестит также, ровно так же крестит Норвегию, после того, как крестит Владимир свою землю. Понимаете, это был процесс, который касался не только Руси. Вот, этот процесс был неким таким... мы сейчас мы должны поговорить о самом народе, как это произошло. Вот чтобы им дать отповедь, мы должны поговорить дальше, как происходил вот именно процесс крещения у нас. И он, конечно, не был, сразу можно сбегать, сказать, что это не было, знаете, повальное, насильное крещение. Всегда был выбор. Всегда был выбор. Он, может быть, связан был, отказ был связан с репрессиями, с давлениями каким-то, но все равно этот процесс пошел, и он был запущен. Миссионерство было у нас после крещения. Это тоже надо заметить такое. Даже это, конечно, неправильно. Неправильно, если мы говорим, вот как происходила, так сказать, христианизация Византийской, Римской империи. 3 веками мученичество христианства, понимаете, христианского. И только уже в начале 4 века появляется император православный, там Константин, да, вот, и уже ведет процесс государственного воздействия. Так что язычникам можно так сказать. Был период, когда крещение происходило как бы с низов, и христианство поднималось до верхов. Это вот Византийская, Римская империя. Римская империя. Византийская империя, она тоже римская. Они называли себя ромеями, византийцы. Да, да, да. Это только в самый поздний период уже истории Византии появляется вот эта вот аллюзия к деревеньке Византию, которая была на месте Константинополя. Они себя называли ромеями. Ромейская империя. То есть империя ромеев. Вот так вот, ромеев. То есть римлян. И для них это была одна и та же история. И вот они приняли христианизацию империи, произошла снизу, и вот потом христианство захватывает не правящий класс и самого императора. И вот оно становится именно таким образом изначально этот процесс прошел. Ну, а мы действительно приобщаемся к той цивилизации. Был выбор и у людей, и у народа. Влияние иудаизма в народе у нас меньше было, чем христианство. У нас нет свидетельств, что, например, в дружине до крещальной княжеской у нас были мусульмане. Ну, то есть это было незначительное количество, наверное, их, если они и были. Или иудеи. Нет. Это к хазари относится, это к болгарам волжским или к арабам может относиться, но не к этому. А вот то, что там были христиане, мы об этом узнаем. То есть, этот процесс постепенного, то есть, перехождение количества в качество там тоже наблюдался у нас. Вот. И скачкообразно это меняется в момент того, когда император, то есть, правитель становится христианином. Вот само крещение народа, конечно, оно связано было... Ну, высказано в одной поговорке, мы там, кстати, с вами заговаривали, когда вот в 988 году крещение в Киеве происходит, да, мол, на Почайную реку приглашается, ну, приток Днепра в Киеве, там была такая заводь, куда приглашали все киевляне, вот, а кто, мол, не придет, на крещение, чтобы принять крещение в веру Христову, в Христа Господа. А кто не придет, тот не друг князю. Не друг князю. Не то, что враг, но не друг. Но он проявляет недружелюбие, проявит князю. Давление, конечно же, в этом слышится. Но не такое неизбежное давление. Ты можешь отказаться от христианства, остаться язычником, но ты не друг. Берешь на себя такую тяготу. Вот, а я хотел бы... А как бы он мог поступить, если вот у него такое желание было? Я вот насчет Владимира, я не очень разделяю эту мысль, что можно было бы так всех вот заставить креститься. А он заставлял. Может быть, такой мягкий, но мягким, но насилием. Заставлял. У неискренне неверующих этих язычников была возможность отказаться. Ну, во-первых, общество не устроено так, что там есть убежденные христиане и убежденные язычники. Может быть, какой-то части своей так и было. Но большая часть общества – это всегда некое болото. Всегда, при любых обстоятельствах.

0: им, что язычество, что христианство многим было. Вот можно ли весь народ крестить вообще в принципе? Вопрос такой. Ну, вопрос не только для правителя, для царя, там, типа вот, Владимира Великого и всемогущего, самодержца, можно сказать, этой земли. Вот, например, как отцу поступить в своем семействе относительно своих детей? Ты знаешь, что они вырастут совершенно разными, ну, понятно, если по сторонам посмотреть, как все происходит. И ты принимаешь решение крестить их всех. И у нас большинство христиан, папочек и мамочек, да, своих детей крестят в младенчестве. Ну, то есть проявляют то же самое насилие. Вот, ну, какую-то мягкую силу получается, да? Это мой выбор, я хочу, чтобы он крещен. На самом деле, ведь сначала это не было в церкви.
1: Почему же вот прямо насилие? Ребеночек, когда вырастет, может отказаться
0: как от веры. Как извините, таинство – это не бирюльки, которые можно бросать.
1: Нет, ну, если он не верит это, в то, что это реально
0: да, таинство. Вот у нас есть понятие о постриге, да? Монашеском постриге. Вот, в народе есть такое понятие. Оно не бесповоротно. Нет,
1: ну, подождите.
0: А крещение, оно также бесповоротно.
1: Ну, а ведь мы считаем, что оно бесповоротно, а атеист абсолютно фиолетово. Был он в детстве крещен или нет?
0: Зачем ты атеиста покрестил?
1: Ну, а почему нет? Я... Что хочу, то я сделаю, мой ребенок.
0: Как это? Ребенок. Это, ну, так вот так же Владимир мог бы рассуждать о своих... Мы, наверное, вместе...
1: Она же ему не вредит никак.
0: Вот Ольга не пошла на это. Ольга на это не пошла. Она могла покрестить, ну, правда, сыну хотя бы да. Всех внуков своих покрестить. Нет. Видите, даже внуков одного только старшего Ярополка покрестила, Ярослава. Да. А младших нет, не покрестила. Вот она такая была. И мне кажется, это правильный, более правильный выбор. Но я вам еще, я просто сейчас сказал о том, что перед Владимиром стояла проблема. Вот от него они все зависят, это для него как дети. Понимаете? Он распоряжается их жизнями. И как же, выбрав Христа, он их оставит вне Христа. Вот у него и появляется эта идея покрестить всех. Хотя сопротивление было. Вот то самое в нашей же православной, так сказать, летописи, то есть писавшейся уже во времена православными монахами киево-печерскими, да, мы узнаем о том, что Новгород крестился как? Мечом и огнем. Так там прямо написано. Крести Новгород Добрыня мечом, а Путята огнем. Путята – это воевода местный новгородский, а Добрыня – это тот самый воевода Владимира, который его дядя. Его дядя. И вот Путята знал, где дома заговорщиков языческих. А Добрыня был с дружиной. И вот они с двух сторон подожгли дома, а этих стали разгонять насильно языческое сопротивление, которое было вот в этом вече, которое собралось и обсуждало, как принять веру. 900, через два года после крещения Киевского. Вот. И это отмечено в нашей православной летописи, об этом написано. То есть проблема эта не замыливается. Было сопротивление и было насилие. Оно было. Ну, конечно, опять, разумеется, те язычники, которые были убеждены, не могли избежать этого крещения все равно, оказавшись в немилости княжеской великого князя, оно, оставаясь при своих верованиях. Ну, а большинство вот принимает такую линию великого князя. Но как? Вот с самой родовой травмой нашего христианства, да, крестили, но не просветили. Крещены, но не просвещены. И у нас даже сейчас существует такое, ну зачем там, что там учить? Покрестите все. И как-нибудь Бог сам научит. Ребеночка покрестите, он уже христианин как будто бы. А этот ребенок, он прибудет в следующий раз в церковь только в виде покойника, может быть, уже на отпевание. Что тоже, конечно, незаконно, раз он не был христианином, не практикующий христианин, как он может быть, как его можно считать христианином? Но он должен явить, как говорит нам Господь в Евангелии от Иоанна, прямо от Марка, кто будет верован и креститься, тот спасен будет. Веровать и креститься. Пойдите, научите все народы, научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть это вот обязательно такое, чего время наше подходит. Да.
1: Да.
0: Извините,
1: меньше минуты
0: говорим,
1: осталось, к сожалению.
0: Но, может быть, мы эту тему продолжим дальше, потому что она на все влияет, на всю нашу историю. Мы подробно поговорим, может быть, и о Киевском крещении.
1: И о процессе вот этом просвещения. Происходило на русских землях. Спасибо большое. Протоиерей Дионисий Бурмистров принимал участие в первом часе вечернего канала. Сейчас новости, церковный календарь, затем рубрика «Обратная связь», после которой еще один выпуск новостей, и в 19:10 у нас сегодня повтор, к сожалению, отменился эфир, поэтому будет повтор передачи о труде с иереем Владиславом Тумановым.
0: До свидания.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. +7 931 227 78 00. И +7 929 159 85 09. +7 931 227 78 00. И +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: прозвучала пьеса «В монастыре» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Вторая апология Иустина Философа, поданная тому же Антонину Благочестивому, служит продолжением и дополнением первой, так как в ней или приводятся новые, или же восполняются уже встречавшиеся в первой доводы для защиты христианства и христиан. Написана она по частному случаю, имевшему место в самом Риме. Здесь одна римлянка, обратившись в христианство, развелась со своим распутным мужем. Чтобы отомстить ей за это, он заявил властям, что она христианка, вследствие чего она должна была явиться на суд для дачи показаний. Зная, чем обыкновенно кончаются христианские процессы, она подала императору просьбу, чтобы ей позволили привести в порядок свои домашние дела, прежде чем отвечать на обвинение. Просьба ее была уважена. Тогда озлобленный муж обратил внимание властей на Птоломея, бывшего ее наставником в христианском учении. Птоломей, представленный на суд префекта Урбика, твердо исповедал себя христианином и за это был приговорен к смертной казни. Присутствовавший при этом осуждению другой христианин по имени Луций, возмущенный нарушением старинного римского правосудия, сказал Урбику: «Почему ты осудил на казнь человека, который не виновен ни в блуде, ни в прелюбодеянии, не убийца, не грабитель или вор, и вообще не облечен в каком-либо преступлении, а исповедал только, что он христианин? Ты, Урбик, судишь, как неприлично судить ни самодержцу благочестивому, ни философу сыну Кесаря, ни священному сенату». Урбик на это сказал Луцию: «И ты, мне кажется, такой же христианин». «Да», — ответил Луций, и также был отведен на казнь. Та же участь постигла и третьего христианина, который подошел на это дело. Недовольствуясь несправедливым осуждением ни в чем не повинных христиан, язычники часто еще издевались над ними. Видя твердость христиан при перенесении мучений и бесстрастие перед самою смертью, они насмешливо спрашивали, почему же христиане сами себя не убивают, чтобы отойти к своему Богу и тем избавить язычников от излишних хлопот? Или почему христианский Бог попускает, что люди беззаконные владычествуют над христианами и мучат их? Частые случаи казни христиан, вроде описанного, и жестокие издевательства над страдальцами побудили Иустина написать свою вторую апологию, чтобы защитить невинно страждущих и оградить их от грубых и неуместных насмешек. Отвечая на первую насмешку, он говорит: «Я скажу, почему мы не убиваем себя. Мы научены, что не на